0: Киевом. Ермак эту информацию комментировать отказался. В офисе Зеленского также посчитали преждевременным комментировать дело Ермака. Германия и Украина планируют запустить совместное производство беспилотников, дальность полета которых будет составлять до 1500 километров, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Накануне он приехал в Киев для обсуждения вопроса о расширении взаимодействия в сфере вооружений с Украиной.
1: Мы привезли инновации, которые являются многообещающими продуктами и финансируются с помощью наших средств. Это приносит пользу всем заинтересованным сторонам. Таким образом, эти инновации могут быть применены на поле боя еще на ранней стадии, где мы проверим их эффективность.
0: Также портал Евроэктив со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия начала разработку так называемой карты военной помощи Киеву. С ее помощью страны Евросоюза смогут предлагать киевскому режиму различные виды военной поддержки. Евросоюз стремится оторвать Армению от России, укрепляя собственный контроль над страной. Об этом заявил в интервью ТАСС директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. По словам дипломата, Армения нужна Евросоюзу для решения собственных геополитических задач, которые сегодня направлены на противостояние с Россией. Как указал глава департамента, европейские специалисты стремятся буквально слепить из России врага, создают ложное представление о том, что Москва выступает против становления независимой Армении. Кроме того, продолжил Калугин, европейцы безосновательно обвиняют Россию в гибридных атаках и вмешательстве во внутренние дела республики, хотя собственное активное участие в них почему-то таковым не считают, отметил дипломат. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил российских медиков с Международным днем медицинской сестры, отметив, что именно от представителей этой профессии напрямую зависит скорость выздоровления человека. «Примите самые теплые и сердечные поздравления», – сказал он, отметив, что в отечественной системе здравоохранения трудится почти 800 тысяч медицинских сестер, а также добавил, что в 2025 году медицинские колледжи выпустили почти 73 тысячи специалистов по направлению сестринское дело. Число поступивших увеличилось почти на 9%, что свидетельствует о растущем интересе к этой профессии. Особую благодарность выражаю тем, кто сегодня работает на передовой, в зоне специальной военной операции. Ваша самоотверженность и верность профессиональному долгу спасают жизни мирных граждан и защитников нашего Отечества, заключил министр. Росстандарт утвердил первый ГОСТ на веганскую парфюмерию. Это продукция, которая не содержит ингредиентов животного происхождения и не проходит испытаний и исследований на животных и тканях животных, уточняется в документе. Чтобы отнести парфюм к веганским, производитель должен подтвердить отсутствие в нем компонентов животного происхождения. Кроме того, в веганских духах не должно быть жиров и воска, а также белков животного происхождения, коллагена, кератина, икры и других. Такие красители, как кармин и гуанин, также имеют животное происхождение. В перечне также значится шелк, лаковое дерево и мускус. С окончанием праздничных выходных в столице завершаются черемуховые холода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве потеплеет уже до 22, а местами и до 27 градусов.
2: С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На наступившей неделе потеплеет сначала до майской климатической нормы, ну а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Правда, не обойдется без коротечных локальных дождей и гроз. В середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19, ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
0: Пока же в Москве ожидаются трехдневные грозы. Начиная уже с сегодняшнего дня, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. По словам синоптиков, погода в мае будет весьма переменчива. Климат перестраивается и готовится к лету. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» победил «Рубин» 2-1, отличились «Ву» и «Салари». «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге, переиграв «Акрон» 3-1. Голы на счету Щетинина, Махеби и Мелехина. Благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыков. Тольяттинцы в зоне риска. Ну и благодаря успеху «Ростова» Оренбург сохранил себе место на будущий сезон в РПЛ. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев после матча пообещал разобраться в этой ситуации. Главный тренер Калининградской Балтики Андрей Талалаев стал лауреатом престижной премии «Серебряная лань» на церемонии в ТАСС. Его официально признали лучшим тренером 25-го года по версии спортивных журналистов. Стали известны арбитры финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом. Матч рассудит немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом. Матч пройдет 30 мая в Будапеште. «Локомотив» выиграл первый поединок финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, обыграв казанский «Акбарс» 3-1 и теперь уйдет в серии 1-0. Ну а Мира Андреева пробилась в четвертьфинал женского теннисного турнира в Риме, переиграв опытную бельгийку Лизы Мертенс 6-3 и 6-3. А вот Анна Калинская покидает турнир, уступив Елене Остапенко из Латвии 1-6 и 2-6. И пока это все о спорте к этой минуте.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня до 20 градусов тепла, переменной облачности и небольшой дождь. В Челябинске плюс 13-15, кратковременные осадки, дожди. И в Иркутске временами там плюс 7-9. В Калининграде до 13 градусов тепла и тоже кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире плюс 17-19, без осадков. Во Владимире местами возможны небольшие дожди, а в Оренбурге до 25 градусов тепла. В Ростове-на-Дону плюс 23-25 без осадков. В Ялте 17-19 градусов выше ноля. В Санкт-Петербурге без осадков ночью плюс 7-9, днем до 20 тепла и атмосферное давление ниже нормы. В Москве облачно, днем с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла. Атмосферное давление также будет ниже нормы, 741 миллиметр.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда, в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарет. Это программа «Пути дороги». И сегодня у нас необычный выпуск, потому что выпуск выходит в день, который записан красным цветом в календаре. И в сердце каждого жителя нашей страны это день Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая. Каждый год мы отмечаем этот праздник со слезами на глазах, с одной стороны, с другой стороны, праздник радостный, потому что мы победили, несмотря на чудовищные жертвы. Советский Союз отстоял свою независимость, победили жестокого врага, освободили пол Европы. В общем, этот праздник в семье каждый отмечает, отмечают и в моей семье, потому что дедушка мой погиб в 42-м году на фронте под Сталинградом, и множество других людей, даже фильм сняли, они сражались за Родину, потому что последнее, что я о нем знаю, что мы о нем знаем, что он, старший лейтенант, возглавил сводный отряд противотанкового оружия, и они стали на дороге, на пути, преградили дорогу немецким танкам, которые рвались в августе 42-го с Сталинграда. Ни могила его неизвестна, ни точный день гибели. Никогда его не видел, конечно же, но память о нем в семье жива, так же, как и о других родственниках, которые воевали, не все вернулись. В общем, это святой праздник для всей нашей Родины. Я несколько раз делал мероприятия, посвященные этому, ну, в частности, на Ладоге мы поднимали машины со дна озера. В 2015 году я делал автопробег «Дорогами победителей». То есть это для меня праздник, ну, свой, что называется, как и для, наверное, для всех жителей нашей страны. Поэтому сегодня вся наша программа будет посвящена Дню Победы. Советских солдат от Сталинграда до штурма Берлина сопровождалась самая разнообразная техника, в том числе автомобили. У нас сейчас на прямой линии специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о знаковых автомобилях Великой Отечественной войны.
2: Вы знаете, на самом деле таких автомобилей довольно-таки много, если вот перебирать даже по пальцам. В предвоенное и военное время автомобилизации Красной Армии уделялось довольно-таки большое значение, поскольку новая война, к которой так или иначе готовились, и научно-технический прогресс не стоял на месте, разрабатывались различного рода машины, их конструкции, различного рода узлов и агрегатов, так или иначе заимствовался какой-то зарубежный, соответственно, опыт. И к началу 30-х, середине 30-х годов автомобильная промышленность Советского Союза уже накопила довольно-таки значительный опыт, и у нас уже были построены новые современные заводы, которые выпускали различного рода автомобильную технику. Одним из самых, пожалуй, известных автомобилей военного времени – это знаменитая «Полуторка», которая, соответственно, называется «ГАЗ-2А». «Полуторка» она получила свое название в честь, собственно говоря, грузоподъемности, которую она перевозила. Это 1,5 тонны. И это в некоторой степени стал настоящим таким, скажем так, дорожным воином, дорожным рабочим, который вынес на себе один из основных, собственно говоря, грузов войны в прямом и переносном смысле. Эти легендарные знаменитые машины уже к началу Великой Отечественной войны больше 100 тысяч единиц было в автомобильных частях Красной Армии, и без них невозможно было представить практически ни перевозку войск, ни перевозку продовольствия, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, в том числе и буксирование артиллерии и, собственно говоря, различного рода других грузов. Конечно же, велик вклад полуторок и модификаций, которые создавались на ее основе в снабжении блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера на военной автодороге в течение, собственно говоря, зимних сезонов. В том числе можно сказать и о том, что одним из знаменитых автомобилей военного времени стали первые внедорожные автомобили, которые появились в Красной Армии как раз-таки в 1941-1942 годах. Это знаменитый ГАЗ-64, чуть позже еще появится ГАЗ-67, которые станут, ну, в общем-то, первыми советскими джипами в кузове «Фаэтон», которые, может быть, скажем так, были не совсем большими тиражами изготовлены, как зарубежные автомобили, которые поставлялись в Советский Союз по ленд-лизу. Но это в том числе сыграло одну из главных и ведущих ролей в производстве, в конструировании подобного рода автомобилей. И ГАЗы-64, ГАЗ-67 в том числе внесли свою лепту в нашу общую победу, которую мы празднуем 9 мая. Они в том числе были на вооружении различного рода разведывательных частей. Конечно же, это были командно-штабные автомобили. Буксировали они легкую противотанковую артиллерию, 45-миллиметровые пушки и в том числе даже 57-миллиметровые ЗИС-2. различного рода ремонтные мастерские монтировались также в кузовах этих автомобилей. И вот тот накопленный опыт в конструировании, проектировании подобного рода автомобилей, он помог уже в послевоенное время, в том числе, собственно говоря, работать и создавать новые внедорожные автомобили для уже нужд советской и сейчас, соответственно, российской армии. Все именно это, оно, скажем так, зарождалось в годы Великой Отечественной войны. Кроме всего прочего, если мы говорим про ГАЗ-64 и ГАЗ-67, на их базе, в том числе, один из первых броневиков был создан на, соответственно, автомобильных колесах. Это знаменитый БА-64, БА-64Б, разведывательный дозорный автомобиль, который использовали советские артиллерийские корректировщики, разведчики для того, чтобы выведать, собственно говоря, необходимую информацию для точной и прицельной стрельбы артиллерии по частям, ну и, собственно говоря, разведать различного рода обстановку на переднем крае.
1: Спасибо вам большое. Очень интересно. С праздником вас.
2: От всей души, сердечно, от себя лично и от Музея Победы поздравляем всех россиян с этим священным праздником, Днем Победы, и не только россиян, но и всех наших соотечественников с Днем Победы.
1: В годы Великой Отечественной войны военные водители сыграли свою роль, и эта роль может незаметна, но она огромная, потому что автомобили служили абсолютно во всех частях советской армии, обеспечивали доставку боеприпасов к фронту, обеспечивали ремонт техники, потому что были летучки специальные, вывозили раненых с фронта санитарные машины, продукты, обмундирование, коммуникации, в общем, все было на военных водителях, их были миллионы. Незаметные трудяги войны, но они внесли такой вклад, который нельзя забыть и о котором надо помнить всегда. Проявляя при своей службе вот этой незаметной героизм, умение содержать автомобили, а надо понимать, что в фронтовых условиях автомобили изнашивались быстрее, чем когда бы то ни было, и умение отремонтировать в полевых условиях автомобиль, чтобы доставить к фронту снаряды, это должен быть такими навыками обладать каждый водитель военный. И никто вот этой работы не боялся. Тем более автомобили-то какие были, они же часто ломались, они были несовершенны, сильно несовершенны, а дорожные условия были чудовищные. Все, наверное, помнят картинки, хроники или фото, где дорог вообще нет, есть только грязь, через которую как-то продирается этот грузовик. Я для себя занимался темой Ладожского озера, посвятил этому несколько лет. Мы с водолазами проныряли практически весь участок Ладожского озера от Осиновца до Кабоны, где проходили маршруты дороги жизни. Нашли там останки двух автомобилей, которые подняли. Поэтому про историю дороги жизни я могу рассказывать долго, но надо понимать, что не построй вот эту, не организуй эту дорогу жизни. Осенью 1941 года многомиллионный город, который оказался в кольце, нет, он не сдался бы никогда, но жертвы, которые чудовищные, они бы были еще страшнее. А тут удалось уже в ноябре месяце, только стал лед, наладить регулярное снабжение и в первые же сутки доставить в город несколько сотен тонн муки. Я не представляю, что там за служба была, но у меня есть несколько любимых фильмов про войну, про военных водителей, где, может быть, не основная тема военного водителя, но в частности. И есть такой советский фильм, по-моему, 60-го года, очень хороший фильм «Балтийское небо» про оборону Ленинграда. Там снялись молодые актеры, великолепные молодые актеры, там и Ульянов, и Ролан Быков, Борисов, да множество там актеров, Успекаев, Гурченко молодая там есть. Ну, в общем, прекрасный фильм, и там есть такой кадр, когда главный герой едет через по льду Ладоги в качестве пассажира в автомобиле, который везет в город снаряды. И военный водитель, его играет Георгий Женов, у него за спиной подвешен в автомобиле котелок, и его котелок все время бьет по голове. И герой говорит ему: летчик, а чего вы не снимете этот котелок? Он же вас все время по голове бьет. Он говорит: мне надо два маршрута за ночь сделать, пока немцы стрелять не начали. Засыпаю я. Белый снег, я засыпаю. И вот этот котелок меня лупит по голове, и я не засну, потому что я сейчас привез и еще раз уеду. В общем, водители военные внесли огромный вклад. Есть, собственно, цифры, сколько там миллион тонн груза перевезли они, сколько тысяч солдат перевезли. О том, что там 11 водителей удостоены звания Героя Советского Союза. Но еще раз я вернусь к фильмам, хорошим фильмам о войне. Все помнят замечательный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». И если помните, главный герой, он как раз военный водитель, фронтовой шофер, который попадает в плен, потом сбегает из плена. В общем, слава тем людям, которые обеспечили победу, и вечная память тем, кто не вернулся. Сегодня по всей стране открыто множество подразделений ДОСААФ. Это расшифровывается как «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту в России». В годы Великой Отечественной войны эта организация сыграла значительную роль в приближении победы. Правда, тогда ДОСААФ носил другое название – ОСАВИАХИМ – «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству». Эта организация внесла весомый вклад в подготовку специалистов для Красной Армии, военно-патриотическое воспитание и поддержку фронта. В автошколах ДОСААФ велась подготовка водителей, включая теоретическую подготовку, практику на автодроме и в реальных дорожных условиях. Автошколы ДОСААФ работают и сегодня. Сейчас у нас на прямой линии председатель регионального отделения ДОСААФ России города Москвы Игорь Мельниченко. Здравствуйте, Игорь Иннокентьевич.
3: Здравствуйте. Я хочу, во-первых, поздравить всех с нашей великой победой. Ветеранам низко поклониться, нашим героям, молодежи сказать, что будущее именно все в их руках, и напомнить, что организация ДОСААФ была создана 23 января 27 года, а 10 февраля родилась Московское отделение регионального отделения ДОСААФ города Москвы. И уже хочу сказать, что в 41 году каждый второй член ДОСААФ, это 7 миллионов человек. И именно ДОСААФ Москвы вложил огромную лепту в нашу победу под Москвой, потому что мы подготовили 368 тысяч специалистов, которые пошли служить в войска. Это пулеметчики, гранатометчики, это истребители танков, снайпера для фронта. Это был вклад в Великую Отечественную войну. В настоящее время ДОСААФ продолжает эти великие исторические, как бы, историю нашу продолжает и продолжает в этом же направлении работать. Мы готовим как военно-учетные специальности, так и гражданские специальности. Если говорить о водителях, то мы готовим по категории мотоцикл, категория «Б», легковые машины, категория «С», грузовые машины и категория «Д» автобусы. С 16 лет мы готовим категорию «А», это водители мотоциклов, с 17 лет категорию «Б», легковые машины, с 18 лет категорию «С» и с 21 года категорию «Д» автобус. И кроме того, мы бесплатно готовим специалистов для вооруженных сил. Это операторы ДПВА, это водители-парашютисты, стрелки-парашютисты, младший медицинский персонал, кораблевождение, зрительная связь.
1: Спасибо вам большое. С праздником победы вас.
0: Путешествие.
1: Ну, а теперь небольшое путешествие. Вообще, в канун Дня Победы я предпринял несколько поездок по местам, где в разные эпохи проходили разные боевые действия, где в разные времена происходили события, которые повлияли на историю нашей страны, да, Европы и мира тоже. И в том числе я побывал в нескольких городах-героях. Один из них – горячо мною любимый город-герой Смоленск. Это областной центр на западе России, всего лишь в 400 километрах от Москвы. Добраться сюда очень просто. По современной трассе М1 Беларусь займет примерно 4 часа. Ну и, собственно, это один из старейших в России городов. Он основан в 863 году. И за свою многовековую историю он не раз становился стражем границ земли русской, там, Московского княжества сначала, потом Российского государства. И много раз город разрушался очень серьезно, как в годы шведских войн, в литовских войн, в войне с французами 812 года, ну и во время Великой Отечественной войны. И многие объекты в этом городе говорят о великой его военной истории, о вкладе в победы в разные эпохи. Ну и, в общем, начинать осмотр, конечно, лучше всего со Смоленской крепостной стены. Она была достроена, начали ее строить изначально как деревянную, а достроена была к началу 17 века. Пережила она множество страшных событий. И самое такое главное, наверное, это оборона Смоленска 1609-1611 годов. Смоленская война, оборона от поляков, город 2 года сдерживал натиск. Потом еще важнейшую роль крепостная стена играла в Смоленском сражении в августе 1812 года. Опять же, сдерживали наступление, но уже французов. Ну и, собственно, до наших дней сохранились менее половины всех построек, 18 башен из 38 и 3,5 километра стен из 6,5 километров. Ну и сейчас производит впечатление мощью своих сооружений. Они расположены в разных частях города, можно везде пройти, погулять, посмотреть. Некоторые башни сейчас переоборудованы под музеи. Обязательно рекомендую сходить в башню Громовую. Это одна из самых красивых башен крепостной стены. В самом центре она Смоленска. Собственно, много легенд по поводу этой башни. Ну, а сейчас там музей, посвященный боевой истории Смоленска. Очень интересная экспозиция «Грозный 17 век», посвящена строительству Смоленской крепости. Ну и, собственно, посвящена еще войне, связанной с осадой Смоленска. Кроме этого, рядышком находится сквер памяти героев, который начали как сквер памяти героев войны 1812 года. К столетию в августе 1912 года там открыли памятник первый и первые захоронения, ну, открывал император Николай II, который придумал название сквер памяти героев. Ну, а потом здесь уже хоронили выдающихся героев нашей Великой Отечественной войны. Здесь есть братская могила воинов, погибших за родину при освобождении Смоленска в сентябре 1943 года. Ну, и вечный огонь, который зажег здесь Михаил Егоров, местный уроженец, который, между прочим, водрузил в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом. Он позже погиб в автокатастрофе и тоже здесь похоронен. Тут же рядом находится один из самых посещаемых в городе музеев. Это музей, который полностью называется «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». Очень интересный музей. Там собрано огромное количество и техники, и оружия, и мундиров, и фотографий, и каких-то исторических артефактов, которые надо посмотреть. Ну, а я очень люблю два места в Смоленске. В конце сквера памяти героев есть памятник поэту Твардовскому, кстати, местному уроженцу, и его главному герою Василию Теркину. Они тут как живые, реальный персонаж и, скажем так, в некотором роде сказочный, сидят вместе, ведут беседу. Василий Теркин рассказывает поэту какие-то армейские байки. Тот внимательно слушает, записывает, чтобы потом, в конце концов, создать одну из самых знаменитых и замечательных книг о войне. Ну и, конечно, прогуляться надо по улице, которая много раз меняла свое название. Сейчас она называется Большая Советская. Там сохранилась застройка 18-19 веков. И, конечно, выйти надо здесь к самому главному собору, к Успенскому собору, который посвящен обороне города 1609-1611 годов. Потрясающей красоты собор. Наверное, все его видели на картинках, но вживую его увидеть еще интереснее. Он производит впечатление. Он настолько красив,

0: езжу по России, потому что он максимально приспособлен для российских дорог. Это «Лада Веста», причем это самый обычный седан, правда, в очень высокой комплектации, максимальной, можно считать, комплектацией. Он у меня на испытаниях уже второй год находится, и, честное слово, я им доволен. Пробег у него порядка 30 тысяч километров, что, конечно, не очень много, но, с другой стороны, никаких у него проблем за это время не возникло и теоретически быть не может. Главное, раз 15 тысяч делать ТО. Максимальная комплектация заключается в том, что у меня двигатель 1.8, 122 лошадиные силы, с вариатором. Вариатор китайского производства, никто не скрывает, но пока он меня радует, ничем не подводит. И автомобиль бодро ускоряется, хорошо тормозит, прекрасно управляется. Мне нравится руль, в меру тяжелый. И, соответственно, очень небольшой расход топлива, он в пределах 7 литров, при том, что завод-производитель разрешает заправлять автомобиль 92-м бензином. Хороший салон, искусственная замша, искусственная кожа, большой багажник, большое количество систем помощи водителю, у меня все есть, и очень неплохая по своему звучанию аудиосистема. То есть автомобилем я доволен, и тем людям, которые немножко сверху смотрят на отечественный автопром, рекомендую, попробуйте проехать, а потом уже говорите, что это был не то, это не иномарка. Это ничем не хуже, чем любая бюджетная иномарка. А цена пока еще очень доступная. 1 600 000 стоит базовый автомобиль с двигателем 1.6 на механике. И вот у меня самая дорогая комплектация с двигателем 1.8, 122 лошадиные силы и вариатором. Он стоит примерно 1 900 000. Интересное предложение на сегодняшнем рынке, при том, что у автомобиля, как и у всех, есть трехлетняя гарантия, а с сервисами и с запчастями по всей территории России нет никаких проблем. Так что вот такой вот вариант.
1: Главная тема.
0: Сегодня у нас программа необычная, праздничная, и финал тоже необычный, музыкальный. К разговору я пригласил моего коллегу, музыкального обозревателя Радио России Михаила Притеченского. Вместе с ним мы вспомним песню времен Великой Отечественной войны, песенку фронтового шофера. На прямой связи музыкальный обозреватель Радио России Михаил Притеченский. Здравствуйте, Михаил.
2: Добрый день и, естественно, с праздником.
0: Расскажите, пожалуйста, об этой песне и ее истории.
2: Ну, кстати, многие считают, что это песня военных лет. Но на самом деле это не так. Здесь вообще история довольно занятная. В 1945 году на экраны вышел фильм под названием «Великий перелом» о Сталинградской битве. Кстати, главную роль, роль командующего фронтом Муравьева, играл Михаил Державин, отец Михаила Михайловича Державина, между прочим. Снимал фильм любимый режиссер Сталина Фридрих Эрмлер. Как и все его фильмы, это такое мощное произведение. И играл в этом фильме и Марк Бернес. Ему досталась роль шофера, командующего фронтом, такого веселого парнишки по прозвищу «Минутка». Роль была небольшая, он там не пел, ну и, в общем, практически даже не говорил. А зрителям он запомнился тем, что в конце он героически гибнет, когда налаживает связь между генералом и штабом. Фильм, естественно, как и все фильмы Эрмлера, получил сталинскую премию. Даже был представлен на первом послевоенном Каннском фестивале. Но особых лавров там, в общем, не снискал. И вот через 2 года после выхода фильма, было это в 1947 году, Марка Бернеса пригласили на всесоюзное радио, на радиопередачу под названием «Клуб веселых артистов». И зашла речь и о роли шофера «Минутки». Но передача была юмористическая, что не случайно, поскольку «Минутка» – персонаж такой достаточно веселый, несмотря на трагическую гибель в конце. Артист рассказывал, что роль была небольшая, но персонаж ему был чрезвычайно симпатичен. «Жаль только, — сказал Марк Наумович, — что спеть в этой ленте мне не довелось. А давайте песню для вашего персонажа напишем, — предложила редактор этой программы. А тут как раз дело было в Государственном доме радиовещания и звукозаписи. Там была и редакция юмористических программ, и музыкальных, и лепдрама. И как раз в это время в ГДРЗ присутствовали композитор Борис Макроусов и поэты Борис Ласкин и Нам Лобковский. Вот они тоже часто сотрудничали на радио. Их и попросили эту песню написать. И вот буквально через 2 дня они принесли песенку фронтового шофера. И записал ее Бернес там же, в ГДРЗ, на Качалово. И с тех пор кто ее только не пел. Я не знаю, от Олега Погодина до Евгения Дятлова и до рок-группы «Редкая птица». Так что вариантов много. Выбирайте тот, который вам нравится. Спасибо.
0: Спасибо. Давайте послушаем эту замечательную песню. А я с вами прощаюсь. В студии «Радио России» был

0: Игорь Маржарета. Еще раз всех с великим праздником.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и

может быть отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: Здесь у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Пути, дороги.

0: Радио России. Наука. 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Новая линейка роботов-уборщиков от российских производителей. Память оживает. Как нейросети помогают сохранить образы героев Великой Отечественной войны. И как война научила машины думать. Советская ветвь рождения искусственного интеллекта. В России представили новую линейку роботов-уборщиков, которые заменят одновременно дворников, поливальные машины, снегоуборщиков и другую хозяйственную технику. Это компактные аппараты, способные протискиваться по узким тротуарам, и тяжелые машины для широких городских магистралей. По заявлению разработчиков, техника рассчитана на работу в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, не пасует перед гололедом и спокойно переносит контакт с химическими реагентами, теми самыми смесями солей и присадок, которыми коммунальщики посыпают улицы зимой и которые быстро разъедают любую обычную электронику и пластик. Чтобы понять, насколько широк этот температурный диапазон, проще всего перевести его в географию. Минус 40 – это якутская зима, плюс 50 – летний асфальт где-нибудь в Астрахани или в южных регионах Средней Азии, где термометр в тени показывает за 40, а покрытие дороги нагревается еще сильнее. Машина, способная работать в таких условиях, по сути рассчитана на любую точку постсоветского пространства – от арктических поселков до пустынных окраин. И это редкий случай, когда инженерные требования – не маркетинг, а реальное условие эксплуатации. В основе дизайна этих роботов лежит неожиданная метафора. Город устроен как квартира. У квартиры есть пол, стены, потолок, есть полки и труднодоступные углы под мебелью. И для каждой поверхности нужен свой инструмент. Пылесос для ковра, тряпка для стекла, щетка для плинтуса. Город, по логике дизайнеров, ничем не отличается. У него тоже есть многоуровневая структура. Широкие проспекты, узкие переулки, тротуары, велодорожки, площади, парковые дорожки, подземные переходы, парки и многое другое. И требовать от одной универсальной машины одинаково хорошо справляться со всем этим, то же самое, что пытаться вымыть всю квартиру одной шваброй. И из этой метафоры вырастает идея семейства машин разного размера, каждая создана под свой уровень городской поверхности.
0: 20 мегабайт.
1: Компания Сбер представила необычный проект, объединяющий современные технологии и историческую память. Специалисты компании с помощью нейронных сетей оживили архивные фотографии военных лет, превратив их в трогательный анимационный ролик. Таким образом, лица солдат, которые мы привыкли видеть на пожелтевших фотографиях в альбомах, получили новую жизнь и стали ближе каждому зрителю. Сердцем этого ролика стали знаменитые строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского. Эти слова, написанные много лет назад, не просто текст, они стали символом личной памяти о войне и ее жертвах для миллионов людей. Создатели ролика использовали специальные алгоритмы искусственного интеллекта, которые учатся распознавать и обрабатывать изображения. Благодаря этому архивные снимки стали подвижными и реалистичными. Например, на старой фотографии солдат мог улыбнуться, посмотреть в камеру, слегка повернуть голову, словно снова находясь среди нас. Такой подход позволяет почувствовать связь поколений и делает память о героях более личной и эмоциональной. Это не просто технологическая новинка, а возможность буквально оживить историю и напомнить современному поколению о важности сохранения памяти о тех, кто пожертвовал жизнью ради нашей свободы и счастья.
0: История.
1: Когда сегодня говорят об истории искусственного интеллекта, обычно вспоминают Алана Тьюринга, взломщиков шифров в британском Блэч-парке или американца Норберта Винера, считавшего траектории немецких бомбардировщиков. Все это правда, но это только половина истории. Параллельно по другую сторону линии фронта шла своя работа в эвакуации в полевых КБ в артиллерийских академиях. И именно из нее выросла советская вычислительная техника, без которой картина появления искусственного интеллекта остается неполной. Чтобы понять, при чем тут война, нужно сначала договориться об одной простой вещи. Современный искусственный интеллект – это в основе машина, которая умеет предсказывать. Нейросеть, отвечающая на вопрос в чате, на самом деле просто угадывает, какое слово вероятнее всего идет следующим. Алгоритм, рекомендующий вам фильм, предсказывает, что он вам понравится. И это умение предсказать поведение сложного объекта быстрее, чем человек успеет подумать, появилось не в 21 веке. Оно появилось в начале 40-х, когда нужно было сбивать вражеские самолеты. Одним из героев этой части советской истории был Сергей Алексеевич Лебедев. К началу войны ему 39 лет, он заместитель директора Всесоюзного электротехнического института в Москве. В 41-м институт эвакуируют сначала под Свердловск, потом в Челябинск, и Лебедев берется за задачу, которая на первый взгляд не имеет никакого отношения к вычислительным машинам. Ему поручают разработать систему стабилизации танкового орудия. Параллельно он занимается системой самонаведения торпед и устройствами для обнаружения самолетов. Все это аналоговые вычислители, машины, которые умеют решать сложные математические уравнения не в цифровом пространстве, как современный компьютер, а с помощью электрических цепей и механических деталей, физически имитирующих нужную формулу. И вот здесь и возникает самый важный момент, когда в 1948 году Лебедев создает малую электронную счетную машину, первый в континентальной Европе цифровой компьютер. Он приходит к этой задаче не как чистый математик с кафедры, он приходит как инженер, у которого за плечами 7 лет работы с системами, которые должны предсказывать поведение реального объекта и выдавать управляющий сигнал быстрее, чем человек. Его профессиональное мышление уже устроено по-цифровому еще до того, как он начинает работать с этой машиной. Но история Лебедева не уникальна. Параллельно в Москве работает Исаак Семенович Брук. В годы войны он в Энергетическом институте Академии наук занимался аналоговыми машинами расчета электрических сетей. Задача звучит скучно, но за ней судьба эвакуированной на Урал промышленности. Тысячи заводов в одночасье оказались включены в энергосистему, которая на них не была рассчитана, и кто-то должен был понять, как все это исправить. В 1948 году Брук подает первую в Советском Союзе заявку на изобретение цифровой вычислительной машины. Из его лаборатории в 1952-м выйдет компьютер М1, независимая ветка, развивающаяся параллельно машинам Лебедева. Поколением младше был Анатолий Иванович Китов. На фронт он уходит в 1943-м прямо со школьной скамьи, проходит войну младшим лейтенантом-артиллеристом. После победы артиллерийская академия, именно Китов в 1952-м пишет первую в Советском Союзе книгу по программированию. А в 1959-м отправляет лично Хрущеву секретный пакет под названием «Общегосударственная автоматизированная система управления экономикой». Идея заключалась в том, чтобы связать все военные вычислительные центры страны в единую сеть и через нее управлять плановым хозяйством в реальном времени. Сегодня, когда мы говорим о цифровом государстве или о больших данных в управлении, мы повторяем то, что Китов придумал 60 лет назад. Тогда проект отвергли. Слишком радикально, слишком дорого, но сама идея укоренилась в советской науке. И, наконец, четвертая фигура – адмирал Аксель Иванович Берг. Во время войны он отвечает за радиолокацию, те самые радары, которые позволяют засекать самолеты противника за десятки километров. К концу войны он зам наркома электропромышленности, потом академик-орденоносец. Его роль в нашей истории не столько техническая, сколько политическая. Дело в том, что в начале 50-х кибернетика, наука об управлении и обратных связях, та самая, в которой работали и Винер, и Лебедев, в Советском Союзе официально считалась лженаукой. Так ее обозвали в кратком философском словаре 54 года. Мол, буржуазная выдумка, стирающая грань между человеком и машиной. И вот именно военный авторитет Берга, адмиральские погоны, фронтовые заслуги, звание академика позволяет в 59 году провести через Президиум Академии наук сборник с программным названием «Кибернетика на службу коммунизму». После этого дисциплина в одночасье из лженауки превращается почти в идеологию прогресса. Если посмотреть на эту четверку Лебедев, Брук, Китов, Берг и наложить ее на американскую часть картины с Винером, Шенноном, фон Нейманом, обнаружится поразительная симметрия. И там у истоков вычислительной техники стоят люди, которые в 40-е годы решали задачи войны. Стабилизация орудия, наведение торпеды, расчет энергосети для эвакуированных заводов, радиолокация, расчет зенитного огня, взлом шифров. Все эти задачи объединяет одно – машина должна принимать решения быстрее, чем успевает человек. Когда после войны эти инженеры получают сначала ламповую, а потом транзисторную электронику, они просто переносят свой военный способ мышления на универсально программируемую машину. А еще через несколько десятилетий из этого способа мышления, усилившегося слоями математики, статистики и больших данных, получится то, что сегодня мы называем искусственным интеллектом. Так что, когда вы в следующий раз попросите нейросеть что-нибудь предсказать, спрогнозировать погоду, дописать предложение, найти лицо на старой фотографии, вспомните, что ее прапрадед родился где-то между Челябинским танковым заводом и артиллерийской академией в Москве. У искусственного интеллекта много отцов, и многие из них были фронтовиками. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
0: 20 мегабайт. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
8: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Это Радио России. Это я, Дмитрий Таиров. И это Ольга Ивановна Маховская. Кому еще, как не Ольге Ивановне, появиться в программе под названием «Психология». Замечательному психологу, что называется, большому кораблю, хорошая программа.
9: Господи, Дима,
8: приветствуйте, Ольга Ивановна.
9: Как с вами интересно всегда, да.
8: Благодарю вас.
9: Чем вы удивите меня на этот раз? Какой вопрос вы припасли?
8: Часто слышу от 30-летних, ну вот вроде бы как уже взрослых людей, вроде бы уже понявших, почувствовав, что такое любовь, и тем не менее сомневающихся, искренна ли это любовь с той или иной стороны. Как понять, что тебя любят искренне?
9: А никак.
8: Вот, спасибо, вот, всего доброго.
9: Вы знаете, потому что все эти желания все по-быстрому узнать и все порешать, ну, не, оно меня всех смущает.
8: Нет, да, тут не по-быстрому. Да. Тут нужно хотя бы, ну, хоть какие-то подскажите, ну, вот что-то, наведите на мысль, на какие-то тесты, что-то.
9: Ну, легче понять, нравитесь вы человеку или нет. Вот, чем понять, насколько это чревато, насколько это
8: чувство искреннее.
9: Искренне, да,
8: и как долго это будет длиться. Долгосрочно ли вот это еще важно?
9: Ну, первый вопрос должен быть к себе. Вы вообще хотите сейчас долгосрочных отношений, вы ищете? Или вы хотите, чтобы вас кто-то любил долго и вечно, а вы еще не решили, что будете делать в своей жизни? Это очень важно. Потому что большая история любви, она не состоится, если ее кто-то один инициирует, и он принял для себя решение.
8: Односторонним.
9: Mm-hmm. Хотя это тоже уже такая важная конструкция намечается, если хотя бы один, как в танце.
8: Но другому придется согласиться.
9: А другой как-то незаметно вовлекся в эту игру и подумал, что все не так плохо, о, как хорошо. Можно, собственно, и такую стратегию выбирать. Вообще, любовь и влюблённость, я думаю, что вопрос вы задали про это, потому что понять, любит человек или нет, можно не раньше, чем через 4-6 месяцев каких-то систематических встреч и отношений. А может быть и дольше. Ну, вот просто не раньше. Поэтому, если у вас была только 1-2 встречи, то я вас поздравляю, это здорово, и вам понравилось друг с другом. Но есть причины физиологического характера, когда организм теряет интерес к другому организму, и нет никакого резонанса. Вчера вам хорошо с человеком, а сегодня вас уже раздражает, когда он звонит. Вы уже все поняли, что такая жизнь вам неинтересна, и говорить уже не о чем. И...
8: Это не ваше или это не мое, да?
9: Ну, это не мое. И что-то стало смущать, и слухи доходят, и скучно. Ну, ничего с этим не поделаешь. Вот такой пробный период, он есть в любых отношениях. и слава богу. Это не как в старину, когда...
10: Стерпится-слюбится.
9: Стерпится-слюбится, и людей, которые друг друга-то и не видели толком, ведут под венец.
8: Это Радио России, это я, Дмитрий Таиров, и это Ольга Ивановна Маховская.
9: Наверное, главный признак любящего человека – это готовность делить с вами жизнь, причем чем больше, чем чаще, тем лучше. Причем не только хорошие ее стороны, но и плохие. Этот человек приходит к вам в трудной ситуации и даже рад, что он может пригодиться, когда у вас происходят какие-то неприятности. Ему не жалко тратить времени, и он готов лететь в другую страну и проводить время где-нибудь в аэропорту, просто на перегонах, лишь бы вас увидеть. Вот, конечно, это признаки любви. Есть вопросы такие, на которых люди иногда, что называется, жгутся, когда мужчина говорит, что он хочет от тебя ребенка, или женщина говорит, что она готова пойти на край света. Вот когда такие фразы произносятся, то это уже такая заявка на долгую жизнь. Да, вот это показатель того, что я хочу быть с тобой долго или всю жизнь и при любых обстоятельствах. Но повторяю, что можно спалиться на таких декларациях, потому что все стали искусно ухаживать друг за другом и понять, манипуляция это или нет.
10: Я так полагаю, что мы даже не рассматриваем с вами ситуацию, когда это просто манипуляция, что это как прием, да? Ну, вот я пообещаю тебе даль светлую, пообещаю тебе звезду с неба, да, только для того, чтобы, как вы говорите, удовлетворить свои физиологические требования, потребности. И все, а потом просто я тебя кину, и все. Мы говорим все-таки об условно-долгосрочных уже отношениях. Вот здесь возникает вопрос. Вот иногда человек не может понять, до какой степени это искреннее чувство. Даже все проявления, все слова хорошие, всегда желание помочь, всегда вот какая-то ответственность. И все равно проникнуть нельзя. Да? Вот проницать другого человека невозможно на уровне теста, да, и как это на уровне сканера.
9: Ну, конечно. Понимаете, у психологов уже нету таких критерий, таких приборов, которые вы показывали. Вот он любит вас на 50%, он любит вас сегодня на 70%, а потом, да. Слава богу, что так много неизвестного в отношениях.
10: Конечно.
9: Потому что есть единственный выход – это доверять другому человеку. Вот если вы доверяете, это ваша особенность, вы вообще доверчивый человек, пойдете вы за ним на край света или хотя бы отправитесь с ним в путешествие или хотя бы в гости. И, ну, это тесты, которые мы используем, ну, жизнь нам подсказывает. Есть еще один тест, пожалуй, это готовность человека выслушивать ваши жалобы. Да. Потому что это самая скучная часть жизни, когда кто-то жалуется. И, в общем-то, это наша работа. И мы сами советуем людям идти, не портить отношения. Готов ли человек выслушивать жалобы и пытаться утешить, успокоить и так далее. Это когда мы говорим, любит ли мужчина. Да? Потому что это самая неприятная и такая скучная часть жизни. И мы советуем иногда не портить, не утяжелять отношения вот этим нытьем, идти к психологам или к подругам.
10: Ну, вероятно, что избыточная вот эта вот отзывчивость, она тоже пугает, настораживает, да, когда уж слишком вот навязчиво. Ой, бесконечные звонки, как ты себя чувствуешь? Что там у тебя? Они не приехали ли, не подхватить ли тебя? А может быть, тебя куда-то проводить? А может... Вот, как ведь всегда, это... золотая середина нужна.
9: Нужна золотая середина. Иногда такая заботливость – это форма контроля. Мужчина хочет контролировать женщину, поэтому он не говорит, это где ты, как ты.
10: Во всем какие-то хитрости.
9: Да? Да, у всего есть культура. Культура, вот она так устроена. Да. Нам досталось такое богатство вообще культурных инструментов, что мы можем всё.
10: Главное, правильно распорядиться.
9: Да. Но я бы хотела закончить тем, с чего и начала. Эта история любви, эта история всегда про вас. Что вы можете дать другому человеку? Вы на самом деле искренне любите или нет? Как вы с этим разбираетесь?
10: Ну, может быть, это и волнует до определенной степени. Я искренне люблю, но чувствую, что чего-то не хватает с другой стороны. Вот откуда возникает тревога.
9: Как правило, тревога возникает из ощущения, что во всяком случае, женские тревоги, возникает из ощущения, что я идеал женщины. Он вообще понимает, с кем он встретился.
11: До такой степени все нехорошо, да?
9: До такой степени все хорошо.
11: Вот мы как раз и столкнулись, два, да, взгляда на суть предмета.
9: И вот это секрет, но я вам этого не говорила.
11: Да, нас никто не слышал, да. Друзья, вы тоже в этот вот момент пропустили.
9: Поэтому это терзание идеальной женщины, которая не хочет прогадать, потому что она же не может себя подарить всем. Она хотела бы, даже если это будет человек скромный или там не царского происхождения, будь уверенной, что он ее никогда не бросит, и не бросит ее детей, и что он, в общем-то, понимает, как ему повезло. Вот на этих условиях мы готовы идти на край света.
11: Прекрасно. Отличный финал. Мужчины, вы, женщины, может быть, и пропустили, а мужчины точно услышали все, что должны были услышать. Ольга Ивановна Маховская была с нами, друзья. Благодарим ее. Вместе со мной делайте это. Меня зовут Дмитрий Таиров. Ольга Ивановна, огромное спасибо.
9: Взаимно.
11: Слышали,
9: было,
11: да,
9: классно,
11: какая,
9: да,
11: тема у нас, да? Искренне вы любите, искренне любят вас. До новых встреч, друзья. Спасибо.
0: Психология. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
13: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
15: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
16: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
17: Ходить на спектакль.
18: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Театр Радио России представляет.
19: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
20: Это Марс.
21: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
22: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
23: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
24: Ну, какие вам нужны данные?
25: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
26: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Объявленное в честь Дня Победы перемирие завершилось. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Шрёдера для переговоров России и ЕС. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, которые фигурируют в деле об отмывании средств и где замешан бывший глава офиса Зеленского Ермак. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В 0 часов истек срок перемирия в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин объявил его с 8 по 10 мая. Позже при посредничестве Соединенных Штатов были согласованы сроки с 9 по 11 и проведение в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. Владимир Путин назвал инициативу президента Трампа оправданным предложением, носящим ярко выраженный гуманитарный характер. Однако во время перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано 23 800 случаев нарушений. Как отмечали в российском военном ведомстве, все группировки вооруженных сил России в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, а на нарушения реагировали зеркально. Как только что стало известно, воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют об этом данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Также сигнал воздушной тревоги звучит сейчас в Черниговской, Сумской и ряде районов Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областей Украины. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что слова Владимира Путина о кандидатуре Шрёдера вызвали бурю обсуждений. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера допустила, что сама может выступить в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией. Каллас вспомнила свою карьеру в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах, и призналась, что сможет, цитата, «распознать ловушки на переговорах». Напомню, 9 мая Владимир Путин сообщил, что Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Напомню, Каллас не раз делала русофобские заявления, и, как отметил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Каллас зря намеревается выступить переговорщиком в будущем диалоге с Россией. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, фигурирующие в деле об отмывании средств. По этому делу накануне было предъявлено обвинение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили, что раскрыли организованную группу, причастную к отмыванию 10,5 миллионов долларов на элитном строительстве под Киевом. Ермак эту информацию комментировать отказался. В офисе Зеленского также посчитали преждевременным комментировать дело Ермака. Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сохранить перемирие с Ираном всего в 1%. Он заявил, что в отношении Тегерана рассматривает несколько стратегий, в том числе самые жесткие. Именно к этому Вашингтон подталкивает Тель-Авив. О том, готовы ли Соединенные Штаты Америки вернуть конфликт в горячую фазу, рассказал Дмитрий Мельников.
2: Видимо, в Белом доме и правда рассчитывали, что смогут заставить Иран подписать капитуляцию. Но вместо этого получили требования репараций, снятия всех санкций и разморозки активов. И главное, сохранение суверенитета Ирана над Армузским проливом. После этого ответы из Тегерана заключают на CNN. Позиция американского президента становится еще слабее, а вместе с ним слабыми выглядят и сами Соединенные Штаты. При этом в полученном Вашингтоном ответе из Тегерана речь, судя по всему, идет только о требованиях для окончание активной фазы войны. И ничего не сказано ни о ядерной, ни о ракетной программах, которые Тегеран считает темой отдельных скрупулезных переговоров. И вот уже ни тарифы, ни Тайвань, ни поставки редкоземельных металлов, а иранская тема может стать ключевой на предстоящих переговорах Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином через несколько дней. Первый за почти 9 лет визит американского президента в Китай начинается уже в среду. Газета Financial Times пишет, что карты сейчас на руках у Китая. Китая, а провал Трампа на Ближнем Востоке и вовсе может поставить его в Пекине в позицию просящего. Пока же самой первой реакцией на резкий ответ Трампа на иранское мирное предложение стал немедленный рост цен на нефть. Марка Brent в понедельник подорожала на 1,8% и торгуется по $103 за баррель. Всего же за два месяца эпической ярости Трампа, как посчитали саудовские экспортеры, мир потерял около 1 миллиарда баррелей.
1: Президент США заявил, что с нетерпением ждет поездки в Китай. По его словам, в обеих странах произойдут великие события. Напомню, что визит состоится с 13 по 15 мая. Ранее Трамп заявил журналистам, что в ходе визита в КНР обсудит с лидером страны Си Цзиньпином вопросы энергетики Ирана, а также тему Тайваня. Американский лидер объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его собственного срока, назвав вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах. Американцы в ноябре 2028 года выберут следующую администрацию. В бюллетене от партии будет по две фамилии претендентов на пост президента и вице-президента. Однако Трамп не уточнил, кого именно он подразумевает и в каком качестве. В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится с 12 по 15 мая, сообщили РИА Новости на кафедре гражданского права. В этом году День Победы выпал на субботу. В связи с этим выходной праздничный день был перенесен на понедельник, 11 мая. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в июне, когда в стране будут отмечать День России. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня, а 11 июня будет сокращенный рабочий день. Ученые на Камчатке зафиксировали свечение, исход раскаленной лавины на вулкане Шевелоч в Камчатском районе. В темное время суток на куполе вулкана Молодой Шевелоч фиксируется свечение, сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН. Шевелоч – действующий вулкан, его возраст 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шевелоч, древней кальдеры и действующего вулкана Молодой Шевелоч. Он находится примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» переиграл «Рубин» 2-1 благодаря голам Вуи Салари. «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге. В Самаре подопечные Джонатана Альба обыграли «Акрон» 3-1 благодаря голам Щетинина, Махеби и Мелехина. И благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыковых матчей. Тольяттинцы пока в зоне риска, и Оренбург благодаря успеху Ростова сохранил себе место в российской премьер-лиге на будущий сезон. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях рассказал,

0: Как сообщает издание «Экип», парижане готовы расстаться с голкипером Люка Шевалье уже этим летом. Француз, купленный год назад за 55 миллионов евро на смену Доннарумме, проиграл борьбу за место в основе российскому вратарю. Сейчас стоимость Шевалье упала до 30 миллионов евро. «Локомотив» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, переиграв «Казанский Акбарс» 3-1, и теперь железнодорожники ведут в серии 1-0. К новостям тенниса. В Риме Даниил Медведев вышел в 1/8 финала, переиграв испанца Пабло Льямаса Руиса со счетом 3-6, 6-4, 6-2. Казанский «Уникс» вырвал победу у «Зенита» на старте полуфинальной серии Единой лиги ВТБ 107-104 в овертайме. Самым результативным у казанцев стал Пьер Дишон. У него 27 очков. «Уникс» ведет 1-0. Следующая игра в Казани 13 мая. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня 12 мая во Владивостоке днем до плюс 16 градусов, без осадков, в Сургуте 0 плюс 2, а в Омске 7-9 тепла, небольшие дожди. В Мурманске кратковременные осадки до 14 градусов выше 0, в Самаре +25. Кратковременные дожди и грозы. Такие же осадки ожидаются в Нижнем Новгороде, но там прохладнее, до плюс 18. В Волгограде +22-24, в Сочи +22, в Санкт-Петербурге днем около 20 тепла, в столице +17-19.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
2: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
1: Программа «Легкие люди».
3: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
1: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
5: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
4: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
5: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России.

0: Дорога на Ялту.
1: Часть первая. Добрый вечер, дорогие друзья! Фонд «Гуманитарные меры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
2: Наш гала-концерт по традиции проходит в самом сердце России, в Кремле.
1: Сегодня, дорогие друзья, лучшие песни о Великой Отечественной войне, знакомые каждому с детства, прозвучат в исполнении наших иностранных гостей на 14 языках мира. Гости приехали из 15 государств, и в первый конкурсный день участники выступали сольно, ну а сегодня споют в дуэтах с российскими артистами.
2: Но прежде чем начать конкурсную программу, мы хотим передать фестивальную эстафету, попросить передать эту эстафету наших друзей иностранных гостей, тех, кто уже принимал участие в

0: на Ялту и даже брал призовые места.
1: Ну а песня, которой мы передаем эстафету новому поколению конкурсантов в год единства народов России, символическая. Роберт Рождественский и Давид Тухманов написали ее по похожему случаю к приезду иностранных гостей буквально перед Олимпиадой 80-го года в Москве, а музыкальные критики впоследствии назвали ее первым русским рэпом.
0: Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Это родина моя. Зал тоже может подпевать.

0: Итак, на главной сцене страны участники дороги на Ялту. Рикардо Родригес, Бразилия.
1: Ванит Бакши, Индия.
0: Георгия Кацивелу, Греция.
1: Айлин Ешельсев, Турция.
0: Марат Хайрат, Монголия.
1: Эмира Дахлия, Тунис.
0: Иоаннис Кафопулос, Греция.
1: Даниэль Эмосион, Франция.
0: Амбининсу Вулулу Нариманга, Мадагаскар.
1: А также Кирилл Томилин, Маруся Левкина и Екатерина Линковски.
0: Мы благодарим хор первых.
1: Хор Академии эстрадного искусства Саши Колчака.
0: Хор Международной Академии музыки Николая Агутина.
1: И коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Миля».
0: Спасибо, дорогие друзья, за это зажигательное начало.
1: Ну а сейчас для открытия финального гала-концерта мы приглашаем на сцену президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
2: Дорогие друзья, позвольте, я сразу зачитаю документ, который только что пришел к нам сюда, на эту главную сцену страны. Президент Российской Федерации, 28 апреля 26 года, Москва, Кремль. Уважаемые друзья, рад приветствовать вас в Москве на международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». За прошедшее время ваш творческий проект обрел свои традиции и преданных поклонников, объединил начинающих и известных артистов из многих стран, для которых священна подлинная память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы хорошо знаем и любим песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языков мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины. Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой. Рассчитываю, что «Дорога на Ялту» пройдет с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных нравственных ценностей. А популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать. Желаю вам всего наилучшего и, конечно, поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Владимир Путин. Дорогие друзья, 8-й международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» объявляется открытым. В добрый путь, друзья, с Богом!
0: Спасибо, Андрей Олегович. Мы начинаем. Итак, в этом году мы получили 172 конкурсные заявки из 58 стран. Лучшие сегодня здесь.
1: Весь вечер с вами на сцене художественный руководитель «Дороги на Ялту» Эрнест Мацкевичус.
0: И ведущая телеканала «Россия» Татьяна Ремезова.
1: Начинаем мы с песни, которая еще ни разу не звучала на нашем фестивале. Она не о героических подвигах на поле боя, а о тихом горе миллионов женщин, чье личное счастье было разрушено войной.
0: Лейтмотивом стали слова бабушки-композитора Марка Минкова. Она потеряла на фронте сына. И сегодня эта баллада разрушенных судеб впервые прозвучит на испанском. Итак, музыка Марка Минкова, слова Игоря Шиферана.
1: «Мой милый, если бы не было войны».
0: Исполняю Диледи Гонсалес Мартинес, Куба.
1: И заслуженная артистка России Юта.

0: Диледи Гонсалес Мартинес Куба и заслуженная артистка России Юта. Спасибо большое. Диледи, я попрошу вас остаться. Ну, а Юту попросим занять место среди нашего жюри, которое мы сейчас с удовольствием и представим. Итак, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист России Денис Майданов.
1: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой.
0: Заслуженный артист России Кайметов.
1: Заслуженный артист России, создатель и лидер группы «Вабанк» Александр Эвскляр.
0: Заслуженная артистка России Юта, которая вот-вот присоединится к вам, уважаемые члены жюри.
1: И бессменный председатель жюри фестиваля «Дорога на Ялту», народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко.
0: Мы движемся дальше. Каждый год «Дорога на Ялту» расширяет свою географию. Впервые с нами на фестивале страна, которая, хоть и была далеко от фронтов Второй мировой войны, тем не менее внесла значимый вклад в победу.
1: Например, поставляла союзникам жизненно важные ресурсы и патрулировала Карибское море, защищая его от немецких подлодок.
0: Итак, музыка братьев Покрас на слова Цезаря Саладаря «Казаки в Берлине».
1: На сцене Жизель Бонилья «Колумбия».
0: И группа, которая поднимает сегодня дух наших бойцов на фронте. «Катюша», встречайте!

0: Жизель Банилья, Колумбия, а также Юлия Поленкова, Нина Шипкова, Кристина Карпова, группа «Катюша». Движемся дальше.
1: Теплая летняя ночь с 21 на 22 июня. По Москве гуляет пара влюбленных. На горизонте мирного неба неожиданно возникают пылающие цифры – 1941.
0: Именно в этой сцене фильма «Дом, в котором я живу» звучит лиричный гитарный романс Юрия Бирюкова на слова Алексея Фатьянова, которым проникся наш конкурсант из Италии.
1: На сцене Массимо Маротта, Италия.
0: И народный артист России Александр Олешко.

0: известная композиция, появилась только в 70-х годах 20 века, но посвящена она одной из самых тяжелых страниц Великой Отечественной памяти героев-защитников Сталинграда.
1: За каждым выжившим стоят тысячи тех, кто остался на полях сражений. Об этом сегодня споет наши гости из Болгарии. Музыка Владимира Мигулина, стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной. «Ты же выжил, солдат».
0: На сцене Михаила Генова, Куцерова, Болгария, и солист легендарной рок-группы «Альфа» Андрей Южаков, «Россия».

0: Михаила Агенова, Куцерова и Андрей Южаков. Ну и движемся дальше. Страна, чей представитель сейчас появится на сцене, сыграла очень важную роль во Второй мировой войне, предоставив крупнейшую добровольческую армию в истории. Более 2,5 миллионов индийских солдат сражались в составе британских войск с так называемыми странами ОСИ, нацистским блоком в Африке, в Европе и в Азии.
1: Об этом мало кто знает, но именно силами индийцев в 1942 году через опасные высокогорные перевалы была построена дорога из Индии, восточный Иран, до города Тебриза, где стояли советские войска. И благодаря именно этой дороге в самые сложные месяцы боев на Кавказе удалось наладить снабжение Закавказского фронта и перевезти десятки тысяч тонн грузов. Последний бой. На сцене майор Патель, Индия.
0: И лауреат премии «Песня года» певец-композитор Александр Добронравов.

0: Майур Патель, Индия, и Александр Добронравов, Россия.
1: Но прежде чем мы продолжим наш конкурс, в зале, как вы уже знаете, сегодня присутствуют наши самые главные гости. Это ветераны Великой Отечественной войны, те, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нашей общей победы. И сейчас мы хотим поприветствовать каждого из ветеранов, который сегодня пришел на наш концерт.
0: Семенов Кирилл Александрович, 103 года. В марте 1942 года в возрасте 18 лет призван в ряды Красной Армии и направлен в Таллинское военное пехотное училище. В августе 42-го отправлен на фронт. С октября 42-го в звании сержанта командовал пулеметным взводом. В декабре 42-го был тяжело ранен на Мамаевом кургане, отправлен на лечение. На фронт вернулся в феврале 45-го года командиром минометного взвода. В боях за город Гдыня 18 марта 45-го года повторно ранен. После кратковременного лечения вновь отправлен на фронт. День Победы встретил в Германии.
1: Трынков Александр Андреевич, 100 лет. В 41-м году окончил 7 классов. В 42-м году участвовал в строительстве оборонных рубежей, копал противотанковые рвы. В 43-м был призван в ряды Красной Армии, направлен для прохождения службы в город Биробиджан. Служил в 151-м стрелковом полку 34-й стрелковой дивизии на берегу Амура. В 45-м принимал участие в Сунгарийской наступательной операции, в ходе которого была разгромлена 4-я отдельная японская армия. И 2 сентября 45-го Япония подписала акт о капитуляции.
0: Данилкович Нина Михайловна родилась 20 декабря 29 года в Брестской области в Белоруссии. На второй день войны область была оккупирована фашистами. Нина с родителями, сестрами и братом участвовала в подпольной работе, передавала оружие и боеприпасы партизанам, сообщала информацию о продвижении фашистов и помогала выводить красноармейцев из окружения. Затем влилась в партизанский отряд под командованием героя Советского Союза Ленькова. Воевала в отряде до конца июля 44-го, когда Брестскую область освободила Красная Армия.
1: Евдокимова Екатерина Ивановна, 103 года, в 42-м году добровольно вступила в ряды Красной Армии, служила во 2-й дивизии воздушного наблюдения, оповещения и связи, осуществляла наведение авиации на воздушные и наземные цели, в составе 2-го Белорусского фронта принимала участие в обороне Москвы, освобождении Белоруссии, боях в Восточной Пруссии и Померании, Штетинско-Ростокской операции. День Победы встретила в Кракове.
0: Щелкунов Анатолий Михайлович, 97 лет. До войны успел окончить 5 классов, после чего работал на авиационном заводе, где паял радиаторы для самолетов. В 44-м поступил в школу боцманов и юнг на Соловецких островах. Проходил боевую службу в составе Амурской флотилии, награжден медалями за оборону Советского Заполярья, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов.
1: Прибыткова Татьяна Ивановна в августе 41-го в возрасте 6 лет потеряла на войне отца-пулеметчика. В сентябре 41-го вместе с семьей эвакуировалась в Ленинград, где пережила все 872 дня блокады. Из-за голода потеряла родную сестру. После войны пошла по стопам мамы и выучилась на фельдшера, награждена знаком жителю блокадного Ленинграда.
0: Копылов Владимир Иванович, 94 года. В 1941-м окончил 2-й класс. В этот же год потерял отца, а через 2 года мать. В начале 44-го устроился работать на приборостроительный завод, где по 12 часов изготавливал детали и приборы для самолетов. Награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вместе с супругой Лидией Петровной Копыловой, она тоже сегодня здесь, счастливы в браке, уже почти 70 лет.
1: Не почти, а 70 лет. Епифанов Дмитрий Михайлович, 93 года. В августе 41-го потерял мать и был направлен в детдом. В 44-м поступил в Горьковское Суворовское военное училище, в составе которого принял участие в первом параде Победы 24 июня 45-го года на Красной площади в Москве. После войны служил на Карельском перешейке и в пулеметной артиллерийской бригаде на Курильских островах.
0: Шкадов Виктор Яковлевич родился в 1932 году. Во время Великой Отечественной войны ребенком оказался на оккупированной территории, находился в концентрационном лагере, был освобожден Красной Армией.
1: Орлова Анна Ивановна родилась 5 декабря 1934 года в Орловской области. В декабре 1941 территорию деревни заняли немцы. В январе 1942 семья была угнана в Латвию. Старший брат погиб в боях в апреле 1945 в Германии. Осенью 1944 территория Латвии была освобождена, и семья вернулась на родину.
0: Влада Душина Зрнич родился 17 февраля 30 года в Республике Сербская, Босния и Герцеговина. В 42 году с матерью и другими детьми попал в концлагерь. В 43 году после освобождения из концлагеря оказался в партизанской бригаде. Весной 44 года был ранен осколками гранаты. После войны Влада Зрнич остался в Советском Союзе, служил в рядах вооруженных сил СССР. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за силу духа, стойкость и ваше мужество. И за тот пример, который вы сегодня даете нам всем. Он нам сегодня очень и очень нужен. Спасибо вам большое, наши дорогие, любимые ветераны.
1: Ну а мы продолжаем. Еще одна страна, чей исторический путь сильно изменила Вторая мировая война.
0: Это Нигерия, вставшая на путь освобождения после победного 1945-го.
1: А с чего начинается Родина?
0: На сцене Грейс и Фараджими «Нигерия», Ника Левкина «Россия» и детский хор Академии эстрадного искусства Александра Колчака.
1: Встречаем!

0: Грейс и Фуражими Николь Левкина, детский хор Александра Колчака, и партию саксофона исполнил музыкант, виртуоз, композитор Сергей Головня.
1: Аплодисменты.
0: Движемся дальше. Сейчас, дорогие зрители, вас ждет, наверное, самый необычный номер за все годы существования дороги на Ялту. Вы услышите много новых нот и много новых звуков.
1: Курай, варган, горловое пение и редкий язык чви, которым в этом зале владеет один единственный человек.
0: Музыка Марка Фраткина, слова Евгения Долматовского, «Дорога на Берлин».
1: Исполняют Илом Квасиаменью Даниэлс Гана
0: и народный артист Республики Башкортостан Зайнетдин.

0: Елом Кваси Аменью Даниэл из Гана. И Зайнеддин, Россия. Ну а сейчас, дорогие друзья, антракт. Все самое интересное впереди.
1: Продолжение концерта слушайте после выпуска новостей.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Соединенные Штаты пока не делали шагов для улучшения отношений с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что инфляция в России продолжает замедляться. Сегодня в России отмечается Международный день медицинской сестры. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Кремль надеется, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной будет закончена в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Передает Интерфакс. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. Он отметил, что это сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении. Напомню, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также уточнил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Россия на эти условия согласилась. Также пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Соединенные Штаты пока не делали шагов по улучшению отношений с Россией. Он добавил, что в настоящий момент нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Однако Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уиткофом постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что слова Владимира Путина о кандидатуре Шрёдера вызвали целую бурю обсуждений. Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера и допустила, что сама выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией. Она отметила, что сможет распознать ловушки на переговорах. Это ее слова. Напомню, 9 мая Владимир Путин сообщил, что Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Кая Каллас не раз делала русофобские заявления. И, как отметил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Каллас зря намеревается выступить переговорщиком в будущем диалоге с Россией. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что инфляция в России продолжает замедляться, а выход к целевому уровню ожидается в 2027 году. По его словам, по итогам 2025 года инфляция в России замедлилась до 5,6% против 9,5% годом ранее. В правительстве прогнозируют, что в 2026 году показатель составит около 5,2%, но затем приблизится к целевому уровню Банка России в 4%. Вице-премьер отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая умеренно жесткую денежно-кредитную политику, поддержку конкуренции и гибкие таможенно-тарифные планы таможенно-тарифного регулирования. Новак подчеркнул, что ключевая задача властей – сохранить баланс между экономическим ростом и ценовой стабильностью. Американский лидер Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока пребывания на посту президента, назвав вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио отличными претендентами на следующих выборах. Американцы в ноябре 2028 года выберут следующую администрацию. В бюллетене от партии будет по две фамилии претендентов на пост президента и вице-президента. Однако Трамп не уточнил, кого подразумевает в каком качестве. Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран с судна «Хондиус», на борту которого выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарси. Судно прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Власти Испании организовали поэтапную высадку, а также репатриацию как пассажиров, так и части экипажа. После этого корабль продолжит путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция. По словам Гарсии, пассажиры находятся либо в своих странах, либо направляются к ним. Вспышка хантавируса произошла на судне в начале мая. Оно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 человек, в основном граждане Соединенных Штатов, Великобритании, Испании и Нидерландов. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что подтверждены 9 случаев заражения. Из-за аномальных майских снегопадов для школьников Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе 12 мая введен дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в департаменте образования города. Снегопад сопровождается сильным ветром. Коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. По словам главы Ноябрьска Алексея Романова, высота выпавшего за сутки снега в городе местами составила почти 80 сантиметров. С окончанием праздничных выходных в столице завершается черемуховая холода, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, к следующим выходным в Москве потеплеет уже до 22, а местами и 27 градусов.
2: С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На наступившей неделе потеплеет сначала до майской климатической нормы, ну а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Правда, не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз. В середине дня в столице потеплеет до плюс 16, плюс 19, ну и далее весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца текущего месяца будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а к следующим выходным вообще дневная температура повысится до плюс 22-27 градусов.
1: Пока же в Москве ожидаются трехдневные грозы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской футбольной премьер-лиге прошли матчи 29-го тура. «Спартак» победил «Рубин» 2-1, отличились «Ву» и «Салари». «Ростов» сохранил место в российской премьер-лиге, переиграв «Акрон» 3-1. Голы на счету Щетинина, Махеби и Мелехина. Благодаря этой победе ростовчане набрали 33 очка и гарантировали себе спасение от стыков. «Тольяттинцы» в зоне риска. Ну и благодаря успеху «Ростова» Оренбург сохранил себе место на будущий сезон в РПЛ. Скандал в Нижнем Новгороде. После домашнего поражения ЦСКА 1-2 вратарь клуба Никита Медведев в матерных выражениях раскритиковал болельщиков за баннеры в поддержку уволенного в апреле тренера Алексея Шпилевского. Голкипер заявил, что такие фанаты команде не нужны. Гендиректор клуба Виталий Карасев после матча пообещал разобраться в этой ситуации. Главный тренер Калининградской Балтики Андрей Талалаев стал лауреатом престижной премии «Серебряная лань». На церемонии в ТАСС его официально признали лучшим тренером 25-го года, по версии спортивных журналистов. Стали известны арбитры финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом. Матч рассудит немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом. Матч пройдет 30 мая в Будапеште. «Локомотив» выиграл первый поединок финальной серии Кубка Гагарина по хоккею, обыграв казанский «Акбарс» 3-1 и теперь ведет в серии 1-0. Ну а Мира Андреева пробилась в четвертьфинал женского теннисного турнира в Риме, переиграв опытную бельгийку Лизы Мертенс 6-3, 6-3. А вот Анна Калинская покидает турнир, уступив Елене Остапенко из Латвии 1-6, 2-6. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 12 мая в Хабаровске днем до плюс 17 градусов. Облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Новосибирске 7-9 тепла, также дождливо. В Красноярске без осадков и до плюс 10. В Петрозаводске воздух прогреется до плюс 15, осадков не ожидается. В Уфе 15-17 градусов выше 0. Кратковременный дождь в Казани до 24 и тоже дождливо. В Туле и Воронеже дожди и местами грозы плюс 20-22 градуса. В Ставрополе 16-18, тепла, во Владикавказе до плюс 20 и дождь. В Санкт-Петербурге без осадков днем до плюс 20, низкое давление в Москве. Днем с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов, ветер восточный, атмосферное давление будет ниже нормы.

0: Дорога на Ялту.
1: Часть вторая.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
1: Нас неизменно поддерживает правительство Республики Крым, и свое приветствие нашему фестивалю прислал глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, при колоссальной поддержке которого наш фестиваль из просто красивой идеи превратился в реальность.
3: Дорогие друзья, рад приветствовать участников, гостей и организаторов международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Это знаковое событие культурной и общественной жизни. Песни военных лет звучат здесь на разных языках, объединяют талантливых исполнителей из разных стран. Эти песни отражают чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире. Потому что это настоящее искусство. Оно вне времени, оно преодолевает любые преграды. Сегодня наши воины, как их деды и прадеды, сражаются с нацизмом, освобождают русскую землю. И песни военных лет звучат с особой силой. Они несут в себе мощную энергию победы, добра над злом, правды над ложью. «Дорога на Ялту» – это часть пути к нашей общей победе. Огромное спасибо музыкантам, артистам, деятелям культуры, искусства и, конечно, организаторам фестиваля. Особые слова благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валерьяновичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений, мира и добра.
1: Спасибо, Сергей Валерьевич. Спасибо большое. Крым остается с нами на связи, потому что «Дорога на Ялту», даже если она в Кремле, невозможна без Крыма.
2: Мы движемся дальше, и настало время представить нашего следующего конкурсанта, который в буквальном смысле преодолел полмира, чтобы выйти на эту сцену.
1: Наша следующая песня особенная, и как конкурсная она прозвучит впервые. Написал ее бард, поэт Александр Городницкий еще в 2007 году, но звучит она так, как будто писалась тогда в июле 1942-го. И еще эта песня оказалась пророческой.
2: Посвящена она легендарному городу, русскому городу Севастополю, пережившему трагические, героические моменты истории, но выстоявшему и оставшемуся навеки городом-героем и городом русских моряков, который и сейчас находится в эпицентре истории.
1: «Севастополь останется русским» – именно так называется песня, которая сейчас прозвучит в исполнении нашего гостя из Бразилии Леонардо Балбинотти.
2: А также певца и композитора Игоря Корнилова и Крымского академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии, музыканты которого будут аккомпанировать нам прямо из Ялты. –

0: Леонардо Балбинотти, Бразилия, Игорь Корнилов, Россия, оркестр «Дороги на Ялту» и Крымский академический симфонический оркестр прямо из Ялты.
1: Спасибо.
0: В 1955 году на экраны вышел фильм «Максим Перепелица» о том, как легкомысленный паренек в исполнении Леонида Быкова становится сознательным солдатом. И лейтмотивом через всю картину проходила песня с броским рефреном.
2: Ее сразу полюбили и в народе, и в армии. Она не только помогала печатать шаг, но и многое говорила солдатскому сердцу. Написали этот армейский шлягер композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Михаил Дудин. А сегодня ее исполнит наш гость, представляющий США.
0: Встречайте, Джанлука Шарпелетти, США.
2: И заслуженный артист Республики Башкортостан Игорь Морозов.

0: Джан-Лука Шарпелетти, США, и Игорь Морозов, Россия. Следующий конкурсный номер задумывался не как бравурный марш, а как песня раздумий, тихая песня раздумий о пройденном пути.
1: Пыль, туман, тревоги. Слова, написанные в 1945-м, сегодня прозвучат на китайском языке. Музыка Анатолия Новикова, слова Льва Ашанина. Эх, дороги. На сцене Син Кайджен, Китай.
0: Лауреат премии «Шансон года» Алексей Петрухин, Россия.

0: Син Кайджен Алексей Петрухин.
1: Партию на пиле исполнила Оксана Пономарева. Обратите внимание на эту прекрасную стройную девушку с этим брутальным инструментом, ради которого она отложила свою виртуозную скрипку. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и в дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою. Махнем не глядя, как на фронте говорят.
0: Был такой фронтовой обычай. Меняешься с товарищем чем-то зажатым в кулаке, и только после размена узнаешь, кто выигрыши. Часы, портсигары, сувениры на память.
1: Песню из кинофильма «Щит и меч», написанную Вениамином Баснером и Михаилом Матусовским, представят наши гости из Испании.
0: На сцене Сира Родригес, Испания.
1: И впервые на фестивале «Дорога на Ялту» и на музыкальной сцене российский актер Игорь Петренко.

осторожно под пригорку, и ночь от этого становится темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней, есть чем.

Под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя, так потому-то наш родной гвардейский корпус

0: не разводился. Потому что, ну, мы не расписывались. Ну и про аккаунты. А кто меня заставит? Сам снес. Надоело. Время жрет, а толку ноль.
1: А мессенджера что не снес?
0: Так это для работы.
1: Во. Кто его заставит, видишь?
0: Ну и от вас, гадов, печальки выхватывать. Ты же звонить вообще не умеешь, да?
1: Будто кто-то вообще умеет, кроме детков с работы.
0: И Артем. Зараза.
1: Да.
0: Ну что, ну что? Временная потеря сигнала. Контрабандные трансляции зачистили. Вот сам, небось, и помогал чистить.
1: Ну ибо нефиг, за удовольствие надо платить.
0: Интернет должен быть бесплатным, как говорится.
1: А, сказал банкир.
0: Платный тролль сказал. Если ты круглые сутки по 146 копеек за коммент рассовываешь, это не значит, что все вокруг продажные твари. И там ольгинские тролли или твои заказчики.
1: Ну да, есть еще рукопожатные кряклы, которым западло платить за товар.
0: Поссоримся.
1: Ну давай не будем. Во, сигнал пошел.
0: Наконец-то.
1: Как рука?
0: Рука чешется.
1: Деньгам?
0: Припер мне 146 копеек за коммент. Я, прости, выпилился уже. Я думал, ты сегодня в Сарасовск свалил. Ну, тихо так. А тебя, похоже, весь день в позу ставили.
1: Не говори-кась. С утра таращит, причем резко. Знаешь, что особенно упарывает? Что на ходу не только задачу меняет, но и отношения. За час, прикинь. С утра я фриланс. Мой работодатель тоже на договоре, потому что тендер выиграл. Собственно, он должен мониторить, что правообласть пишет. Я ему это отчасти обеспечиваю. Ну и за рамками договора чуть продвигаю, слегка подчищаю, что возможно. По дружбе чисто, понимаешь, да?
0: Дружба на договоре? Но это немножко по-другому называется.
1: Да ну тебя, нормально работает, все довольны. А сегодня звонит наниматель, короче, с наездами такой, как на раба, типа. Внезапно. Сроду не было такого. Я его слегка на место поставил. Он извинился такой, оправдывается. Типа, самого фачит прям в администрации Губера. Так, говорит, визжали, что пуканы на люстру.
0: А он на место поставить зассал?
1: Ну, он не я, у него обязательства и прочее.
0: А что визжали-то?
1: Да там момент такой. О, смотри, смотри,
0: да,
1: как
0: сильно,
1: они.
0: Да.
1: Красава, красава.
0: Да, жестко, жестко. Ты чего?
1: Там все хреново, проект горит. Чистой стороне, которая тендер выиграл, что-то там не оформили. Она и рада, завод по переработке не строит. Тем более после митингов. А мусор-то сюда уже с того года со всей области тащит.
0: Ну, я типа не знаю.
1: Ну да, но наниматель мой, походу, и не в курсе, что я тут живу. И каждый день, как снег сошел, это все нюхаю. Вот и объясняет. В выходные у нас двух детей госпитализировали, в сеть пролезла. Ну и дальше везде ад и Израиль. Давайте повесим губернатора, к оружию брать и т.д.
0: Да ладно.
1: Ну, я утрирую, но если не выровнять, то через неделю натурально так и будет.
0: А ты типа великий эквалайзер?
1: И сперва, конечно, сами попробовали. Вот тут самый кругодрочи пошел.
0: Почему?
1: Да потому что от Губера позвонили в Желтый дом и велели решить проблему. Ну и представь, как наш какой-нибудь замзав отдела по делам детей, молодежи и туризма проблемы решать умеет.
0: Ну да.
1: Там в лучшем случае школота на полдня пугается, а потом звереет, а массовый юзер дает Че Гевару. Воу-воу, на третий день все в хламину и в лоскуты, а движ становится в натуре массовым.
0: И тут подтягивают тебя, и ты решаешь. Я рано снес аккаунты. Ну, теперь исправлюсь. И твоим продажным технологиям, там, алгоритмам, ботам и троллям устрою мастер-классы реального резистанса.
2: Давай,
3: на секунду Леон Эдвардс.
0: Нокаут вышел красивенным. Масвидаль послушался Тимофея и рубил Тилла адским хуком в челюсть.
1: А потом без заминок стартовал повтор разогревочных боев, настолько не оправдывавших доверия, что Тимофей вырубился прямо в кресле-мешке.
0: А Иван более-менее во сне сумел добрести до дивана.
1: Убрать нарезку в холодильник они забыли, так что большую ее часть пришлось утром выкинуть.
0: А в квартире до вечера держался гнусно кисло-сладкий запах.
1: Почти такой же, как на улице.
4: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина. В спектакле заняты артисты Алексей Вертков, Янина Мелехова-Горячева, Михаил Бакалов.

0: Багдасаров, Денис Шведов, Олег Ребров, автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Олеся Ростовская, вокал Арина Зверева, звукорежиссер Луиза Лунева, редактор Жанна Переляева. Продолжение следует.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
2: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
3: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение три раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем три раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги. Носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем четыре раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите, широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали! Начали!

Завершая гимнастику, пройдемся по комнате. Руки свободно свисают, дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь, с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь, сведите лопатки, голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты.

0: Мы отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
1: Опасная зона.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать – главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы, и сегодня их научились читать. Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело – игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию, без повторных биопсий и без дополнительного вмешательства. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Опухоль начинает выбрасывать свою ДНК в кровь задолго до того, как становится видимой на снимке. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: На правах рекламы.
6: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
6: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
7: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
8: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
7: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
9: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
7: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
7: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому? плохому самочувствию людей с запорами.
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
7: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
7: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
7: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
7: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает Пилорис?
7: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
8: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
7: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
8: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
7: Да. А уж любимая тема у наших людей – ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
8: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
7: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
10: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
1: 7-009-31-59. Радио России. Прогулки по необычным паркам. Радио России «Орел». Реклама.
11: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
12: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
13: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия обвинила Украину в десятках тысяч нарушений режима тишины. Глава ДНР Пушилин заявил о неработоспособности механизмов ООН. И в АТОР рассказали, что могут аннулировать шенгенские визы. Далее подробности. Кремль надеется, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной будет финализирована в ближайшее время. Соответствующие службы работают в этом направлении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. В полночь, объявленная ко Дню Победы перемирия, завершилась. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии. В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевском районе Николаевской области объявлена воздушная тревога. В Сумском районе несколько штурмовых групп ВСУ потерпели неудачу при попытке пересечь реку Псел. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. По их данным, вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые перепрыгнули реку и оказались без оружия на подконтрольной группировке войск «Север территории». Отмечается, что ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня в Сумском районе. Роль ООН в урегулировании международных конфликтов практически сведена на нет. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил двойные стандарты международной организации по отношению не только к Донбассу, но и к другим конфликтам. По мнению Пушилина, нужно перестраивать систему взаимной безопасности. Пока к этому готовы только Россия, Китай и, может, еще несколько стран. Но без желания и политических решений со стороны США и ряда европейских стран, хотим мы того или нет, без доброй их воли, без здравого подхода к возможным последствиям урегулировать эту ситуацию или стабилизировать ее не получится, заключил глава региона. Ранее Пушилин заявил ТАСС, что неработающие механизмы ООН усиливают риски глобального конфликта. По его мнению, для этого уже созданы многие предпосылки. США могут возобновить удары по Ирану. О том, что Дональд Трамп рассматривает такую возможность, пишет Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что американский лидер может использовать силу, чтобы принудить Тегеран к уступкам по ядерной программе. А в Иране заявляют, что альтернатив плану, который ранее предложила сама Исламская Республика, нет. Любые другие подходы только затянут конфликт. Но президент США мирную инициативу Тегерана раскритиковал.
15: Оно невероятно слабое, я бы так сказал. После того, как я прочитал ту чушь, которую они нам прислали. Я даже не дочитал до конца. Я сказал себе, не буду тратить время на чтение этого. Я бы сказал, что это одно из самых слабых соглашений на данный момент. Оно находится на искусственном жизнеобеспечении. Когда врач выходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека шанс выжить примерно 1%.
14: Трамп также заявил, что Штаты могут возобновить операции в Ормузском проливе. Глава Белого дома рассказал, что Вашингтон пока не делает этого якобы из-за просьб других стран, но дал понять, что в любую минуту может отдать приказ начать операцию. В Грозном несколько человек доставлены в больницу с отравлением угарным газом после крупного пожара в многоквартирном доме. Пламя охватило почти 3000 квадратных метров. Все подробности у корреспондента «Вестей» Артура Мустаева.
16: Пожар охватил девятиэтажку за считанные минуты, причем огонь вспыхнул сразу на верхних этажах.
17: Буквально за 3 минуты с 7-го этажа наверх поднялся пожар и вниз спустился. Это буквально вот несколько, 5 минут. Моментально отреагировали МЧСники.
16: Часть жителей смогла покинуть дома самостоятельно. Другим же помогли спасатели, которые среагировали молниеносно и, по сути, совершили настоящий подвиг. Людей успели эвакуировать едва ли не прямо из огня, без серьезных последствий для здоровья. Несколько человек, которые отравились угарным газом, доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
18: Глава региона уже распорядился, чтобы мы без промедления приступили к восстановлению дома. Более того, мы отремонтируем все квартиры и обставим их мебелью. Пострадавших уже расселяем.
16: В тушении пожара были задействованы основные силы городского гарнизона МЧС. Предварительно причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора.
19: Полностью потушить огонь удалось лишь к полуночи. По предварительной информации, пожар охватил порядка 3000 квадратных метров. Всем пострадавшим оперативно оказана помощь.
14: Российским туристам могут аннулировать шенгенскую визу в Грецию, если они нарушат правила первого въезда и основного пребывания в стране, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, визы в Грецию рассматриваются быстро, в течение 10-15 дней, однако власти очень внимательно следят за соблюдением визовых правил. Вице-президент АТОР подчеркнул, что страны выдают российским гражданам теперь только однократные визы, что нагрузило дополнительной работы, консульства и визовые центры. В Москве и по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15-18 градусов. Это почти соответствует климатической норме мая.
20: В течение дня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось, утром очаги туманов, ветер восточный 3-8 метров в секунду, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15 и плюс 18, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать, составит вечером 741 миллиметр ртутного столба.
14: До конца недели в Москве в основном будет комфортное 20-градусное тепло. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт.
21: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. В составе Краснодара мяч забил Диего Коста. У столичного клуба отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, ставший автором победного гола в компенсированное время. Краснодар на 2 очка отстает от «Зенита». «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. У москвичей точные удары на счету Кристофера Ву и Пабло Салари, а у казанцев мяч забил Александр Юкич. Пари НН потерпел поражение от ЦСКА 1-2. Данил Лисовой отличился за нижегородцев, Данила Козлов и Имран Фиров за армейцев. Акрон проиграл Ростову 1-3. Авторы голов у ростовчан Кирилл Щетинин, Махамад Махиби и Виктор Мелехин. Тольяттинцы отквитали один мяч благодаря автоголу Умара Сако. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. «Локомотив» повел в серии до 4 побед 1-0. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Там же в Риме на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева шагнула в четвертый круг. Россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс. Еще одна представительница нашей страны Анна Калинская уступила Елене Остапенко из Латвии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
14: Сегодня в Кирове плюс 13-15 градусов, небольшие дожди. В Уфе плюс 15-17 градусов дожди. В Оренбурге без осадков плюс 23-25 градусов. В Казани плюс 22-24, кратковременные дожди. В Самаре дожди и грозы плюс 23-25. В Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, грозовые дожди. В Пензе плюс 21-23, грозовые дожди. В Ярославле без осадков плюс 17-19 градусов. Во Владимире плюс 16-18. 17 – кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно без осадков плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди плюс 17-19. Сейчас столица плюс 10, облачно, безветренно. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. В студии Григорий Николаев. 7:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орле пресекли ввоз семян из Сербии, зараженных опасным сорняком. Инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды. В Орле состоялся Кубок области по спортивной акробатике. Далее подробности. В Орле пресекли ввоз семян из Сербии, зараженных опасным сорняком. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям предотвратило попадание на территорию нашего региона опасной подкарантинной продукции. В ходе фитосанитарного контроля на складе временного хранения специалисты проверили партии семян, поступившие из Сербии. Более 17 тонн подсолнечника и более 2 тонн кукурузы. Лабораторные исследования выявили проблему. В одной из партий обнаружили семена амброзии, опасного сорняка. Он представляет собой серьезную угрозу, снижает урожайность сельхозкультур, истощает почву и может вызывать аллергические реакции у людей. Цитата: «В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений, зараженная подкарантинная продукция запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации и будет возвращена грузоотправителю», пояснили в ведомстве. Специалисты спецавтобазы приступили к работам по восстановлению остекленения в остановочных павильонах. Перевести в порядок планируют 21 остановку. Стекла уже установили на павильоне «Светлая жизнь» и на остановке ДСААФ. Цитата: «Мы продолжаем работать для улучшения городской среды и надеемся, что горожане оценят наши усилия», сообщили в пресс-службе спецавтобазы. Напомню, что в прошлом году повреждения получили 20 остановок, 13 из них оперативно устранили. И в продолжении темы, на соединяющем железнодорожный Советский район Орла Костомаровском мосту появилось освещение. Об этом рассказали в пресс-службе городского совета. Ранее с этой просьбой к депутатам обращались местные жители. Также на мосту отремонтируют ступеньки. Председатель горсовета Владимир Негин взял этот вопрос под личный контроль. Договоренность с мэрией уже есть. Ожидается, что подъем приведут в порядок к концу июня. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды. Цель – предотвратить происшествия на воде, а также пропаганда правил безопасного поведения на водных объектах. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: На территории Орловской области продолжается патрулирование водоемов. Сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области совместно со спасателями и общественниками особое внимание уделяется тем, кто осуществляет свой отдых у воды, тем более в период выходных дней. Одним из важнейших элементов в работе является именно профилактическая работа. В ходе этой работы инспекторы ГИМС не только разъясняют правила безопасности, они напоминают о том, как можно оказать первую помощь пострадавшим, разъясняют некоторые требования нормативно-правовых актов. Например, владельцы маломерных судов могут уже активно их использовать на водоемах региона, но только с соблюдением требований безопасности. Обязательно должно судно пройти освидетельствование, и на судне все должны находиться в спасательных жилетах. Естественно, за штурвал становиться в состоянии алкогольного опьянения запрещено, это карается административными мерами, но и купаться еще рано. Напомню, что купальный сезон начнется только 1 июня. Обращайте внимание на погодные условия. И если вы решили отдохнуть около водоема, обязательно внимательно следите за своими детьми. Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра. И не пытайтесь раньше времени открыть купальный сезон. Это еще опасно, потому что вода холодная.
1: Специалисты спасательного ведомства напоминают о том, что строгое соблюдение мер предосторожности – это главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах. В Орловской области снова пройдет фестиваль цветущей сирени. Предварительно он состоится 17 мая с 11 до 17 часов. Дата может измениться в зависимости от погоды. Об этом сообщается в группе фестиваля ВКонтакте. Традиционно фестиваль пройдет на плодово-ягодной станции в дендрарии Института селекции плодовых культур. Посетители ждут 32 вида сирени, фотозона, шоу мыльных пузырей, йога на свежем воздухе, мастер-классы по изготовлению сиреневого сыра, весенних фруктово-цветочных коктейлей с дегустацией и многое другое. Категория мероприятия 0+. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проиграл Нижегородской «Волне» на своем поле. Счет матча 0-2. Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились бывший игрок «Орла» Гоча Гагаричани и Арсений Ягодкин. В конце встречи после удаления вратаря «Волны» пенальти не реализовал Игорь Бугаенко. В «Орле» состоялся Кубок области по спортивной акробатике. Соревнования посвятили памяти ветерана Великой Отечественной войны, родоначальника спортивной акробатики в нашем регионе Станислава Даниловича Веревкина. За два соревновательных дня свои номера на суд-жюри представили более 700 спортсменов из разных уголков страны. Победители и призеры были определены в многоборье. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе переменная облачность с прояснениями, дожди, возможен туман. Температура воздуха днем 17-16 градусов тепла. Ветер в течение дня в основном южного направления, скорость 2 метра в секунду с порывами до 5. Давление атмосферное 741-739 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле.
1: Реклама.
2: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
6: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
7: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
9: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Радио России «Орел». Реклама.

0: Это надо обсудить.
1: Я думаю, что это было бы справедливо.
2: Это же счастье!
1: А если с другой стороны, то уже не получается. Интересная мысль.
2: Я тоже так думаю.
3: Дети размышляют. В этом выпуске.
4: Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.
5: А что ты откладываешь?
4: Уроки.
5: А мужчины в вашей семье как выражаются?
6: Безмолвно.
2: Это что, такая поговорка про Тихона?
7: Нет терпения, нет творения.
5: Мир освещается солнцем, а человек?
2: Луной.
5: Дома ешь что хочешь, а в гостях?
2: Что просят.
6: А в гостях голода.
2: Варенье, шапка.
5: На варе и шапка.
2: Это где?
5: Вор, который украл
6: на
5: шапку.
6: На варе и шапка.
2: Он красиво смотрится.
5: Потому что не его,
6: правда? Красиво смотрится. К лицу все к лицу.
3: В культуре разных народов есть пословицы и поговорки. В них из поколения в поколение передают мудрость и опыт предков. Точное количество таких выражений в русском языке назвать невозможно, потому что они продолжают исчезать и появляться, и по-прежнему крепко занимают свое место в фольклоре. А появились они в устной форме еще несколько тысячелетий назад. Пословица обычно содержит житейскую мудрость и наставление. Поговорка – это изящный и остроумный оборот речи, который может быть встроен в предложение. Например, «без труда не вытянешь и рыбку из пруда» – это пословица, самостоятельная мысль, в которой есть наставление. А вот «семь пятниц на неделе» – поговорка. Про человека, который не может определиться и часто меняет планы, говорят «не будем на него рассчитывать, у него семь пятниц на неделе». Что знает о пословицах и поговорках подрастающее поколение и какой альтернативный вариант дали бы известным фразам, узнаем прямо сейчас. Меня зовут Ирина Мельникова, и в студии наши юные эксперты Марк Шестаков, Лиза Вдовина и Тихон Апостолов.
5: Ты знаешь, что я буду спрашивать?
2: Ну, например, что такое пословица?
5: И что такое пословица?
6: Это один из жанров русского фольклора.
5: А если без книжки? Пример приведи.
2: Это краткое, устойчивое выражение, которое имеет буквальное или образное значение.
5: Так, я верю, не книги.
2: Ну ладно, давайте по порядку.
5: Проходили. А в каком классе проходят такое?
4: Четвертый.
2: Четыре.
5: А Марк уже, наверное, забыл, да? Что такое пословица и поговорка?
2: Да, я знаю.
4: Вымышленная история, которая в стихах.
2: Пословица
5: –
2: это…
4: Ну, в складной форме.
5: Чем отличается пословица от поговорки?
4: Пословица чему-то учит, и поговорка, но просто так придумала.
6: Как анекдот.
2: Пословица – это
6: просто народная.
2: Более длинное какое-то изречие.
4: Пословицы и поговорки, они устойчивые выражения. Их долго использовали, испокон веков передавали из поколения в поколение.
5: А в вашей семье пользуются пословицами и поговорками?
4: Конечно, мне кажется, в каждой семье используют.
5: Ну, какие у тебя, Марк, самые часто, что говорят?
4: Не, может, пока подумаю, может, не знаю, Тихон или ответить.
2: Ну, у меня чаще всего говорит поговорки бабушка. Например, сделай дело, гуляй смело. Или поспешишь, людей насмешишь. Такие она говорит.
5: А ты говоришь какие-нибудь?
2: Ну, иногда да. Например, своему брату маленькому тоже поспешишь, людей насмешишь, говорит.
5: А говоришь своему брату, любишь кататься, люби саночки возить?
2: Да.
5: Да?
2: Точно.
5: В какой ситуации?
2: Это, Тихон, не прямое. Это означает, что если ты любишь что-то делать, то люби за собой убирать потом.
5: А, не когда убирать. В игрушки играете, да? Ну, почему? Вполне.
6: Фактически не убирать.
5: Почему?
6: Это фактически, когда вот хочешь сходить на пикник, уметь, типа, и деньги потратить на этот пикник. Ну, я не знаю, как
5: это. А сначала заработать надо, да?
6: Да. То, чтобы что-то сделать для себя приятное, нужно сделать что-то, чтобы ты…
5: Потрудиться.
4: Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.
5: А что ты откладываешь?
4: Уроки.
5: И кто тебе чаще всего говорит это?
4: Мама.
5: Ты слушаешься?
4: Да.
5: Приходится, да, садиться? Какой урок ты чаще всего откладываешь?
6: Физика.
4: Физика английский.
5: У тебя же физика есть? Нравится тебе физика?
4: Мы сегодня ДПР писали по физике.
5: Тихо, на тебя в семье что говорят чаще всего? Тебе говорят, когда ты уроки не сделал, без труда не вытащишь рыбку из пруда?
2: Точно.
6: Нет, не говорят.
5: У тебя, да, так говорят?
2: Можно я приведу, например, такая забыла пословица или поговорка «делает из мухи слона».
4: А можно еще посмотреть?
2: Из мухи слона, это означает то, что не надо делать из маленького большое.
5: Что,
2: не надо,
5: например,
2: преувеличивать, нужно? Например.
5: Ну, например, в какой ситуации?
2: Ну, например, если, например, у тебя…
6: Их мало. А ты говоришь, что, ну, блин, мне так много уроков делать.
2: Ну да, это означает, что не преувеличивай. Вот, например, у тебя немножко маленькая царапинка, а ты сказал, о, у меня там перелом на ноге. Еще мне говорят, дело время, потихий час.
5: Ну, в общем, не дают, я смотрю, вам расслабиться. Все протрут.
6: Да мне такого не говорят.
5: А что тебе говорят?
2: Отмерь, один раз отрежь.
5: А какие-нибудь позитивные, знаете, поговорки, пословицы? Все как будто чего-то заставляют вас.
4: А они бывают такие позитивные?
2: Без труда не выловишь рыбку из
5: пруда. Ну, тоже как будто напрягаться надо, да, работать?
2: Это значит, что если ты хочешь ждать, например, ВПР, то ты думаешь, например, что это раз и готово.
5: Как? Что ты сказал?
6: Лежи на печи и будешь...
2: Будешь есть калачи.
6: Не будешь есть калачи.
5: А что с калачами-то?
2: Так.
6: Ну, может, это не пословица, не поговорка, но мне ее часто говорят.
5: Тоже, когда уроки не хочу сделать?
6: Или да. Или говорят, что ты баклуша бьешь. Но это точно поговорка.
5: Тоже так говорят. Тоже часто баклуша бьешь. Что такое баклуша?
6: Мы даже это не бездельничать. Знаем.
5: Нет, а что это такое?
6: Фактически это не...
4: Бутылки.
5: Да?
4: Наверное.
5: Давайте погуглим. Сейчас мы узнаем, что такое баклуша.
4: Баклуша. Она нам рассказывает. Ирина,
2: у нас программа «Дети размышляют».
5: Ну вот вы размышляете, а я посмотрю, что такое баклуша. Это обрубок древесины. Вот. Видите, как выглядит?
4: На ложку.
5: Будете
4: похож.
5: Хоть теперь знать.
6: Я их бью каждый день.
5: Кстати, это заготовка для ложки. Представляешь, Марк, угадал. Ну, у тебя бабушка, да, говорит больше всего тоже? Тихо.
2: У меня бабушка.
5: И у тебя бабушка. А у Марка кто чаще всего?
4: Мама.
5: Мама? А мужчины в вашей семье как выражаются?
6: Безмолвно,
5: взглядом, да, суровым? Ремнем. Какие еще версии?
6: У нас мужчины то, что не имеют слова, а то, что...
5: Немногословные, да?
6: Вот, да, немногословные.
4: А то мама им.
6: Надает.
5: Им надает? Или тебе надает? Кому надает?
6: Всем надает.
5: Я вам предлагаю поиграть в игру. Это конкурс не на знание.
2: Можно сказать? Я вот один раз мы такую игру играли, и там мне одна тетя рассказывала, что ее сын один раз продолжил. Она сказала, продолжи поговорку или пословицу. Кто с мячом на нас пойдет? А он сказал, тот футболист. Потому что он подумал, что с другим мячом.
5: С футбольным. Ну вот у нас с вами тоже конкурс не на знание будет.
2: Надо тот отвечать. Погибнет.
5: А кто придумает самое смешное продолжение, даже если вы знаете, как правильно? Без терпения нет...
6: Везения.
2: Булочек.
4: Хорошо. Так в рифму
2: надо. Булочки, потому что булочки надо заслужить. А если булочки не заслужил, то тогда нет терпения. Потому что если ты увидел эти булочки, то тогда их тебе очень хочется. И поэтому нет терпения.
6: Нет терпения, нет варенья.
4: О, вот. Я за Тихона голосую.
5: Лиза, ты за кого голосуешь?
2: На Тихона.
5: Ну все,
4: больше не за кого.
5: И волки сыты, и овцы
4: бегают.
5: Почти, в оригинале почти, да.
2: Что еще раз?
5: И волки сыты, и овцы
6: прыгают.
4: А там не в оригинале, да? Не прыгают.
5: Я потом скажу, сейчас Лиза выскажет. А овцы что делают?
2: Машут хвостиком. Волку машут хвостиком.
5: Волку. Приветливо,
6: и
5: да, подходи.
6: Сыты.
2: Но вообще, реально...
4: И овцы рады.
2: И овцы убиты, реально.
5: Ну, вообще, если волки сыты, то как будто логично, да.
2: А так у меня вариант. Машут хвостиком волку.
6: Волки сыты. И овцы тоже.
5: На самом деле, ну, да, вы близки, и овцы целы.
2: А, я думала, и овцы убиты.
5: Нет, целы. Давайте дальше. Кто рано встает, тому...
2: Петух кукарекает.
4: Тот к обеду уже устал.
5: Хороший вариант, мне нравится. Я за Марка голосую в этом раунде.
6: Так начинаем.
5: Кто рано встает, тому...
2: Тому много везет.
6: Тот баклуша не бьет.
5: Кстати, да. Но вообще, вот Лизин вариант был ближе всего к истине, если бы мы истину искали.
6: Не, мы не
5: тому
6: истину.
5: Бог подает. Я что-то там сказала.
2: Тому много везет.
5: Вот, да. Тихо молоте.
4: Черти водятся.
5: Но надо другой вариант.
4: Тихо, молча. Тихон водится.
2: Чего еще раз?
4: Деньги водятся.
5: В тихом омуте?
4: Деньги водятся.
2: Чего? Это что, такая поговорка про Тихона?
5: Да.
6: В тихом Кстати. Озере?
5: Ладно, поехали дальше.
2: Скажи. Тихон, а ты что сказал?
6: В тихом омуте рыба водится.

0: Она даже не помнит, что Тихон сказал.
1: Тихон сказал, тот твой друг, тот твой враг.
0: Помню все-таки, молодец. Юная память еще хорошая, крепкая. У меня вот уже не очень. Что летом родится, то зимой...
1: пригодится.
0: Откуда ты знаешь?
1: А я знаю откуда.
0: Давай теперь альтернативный вариант.
2: Пусть встречает Новый год. Это я. Я летом родился.
0: Хороший вариант.
1: Кто зимой возродит? Ой, кто лето, а... Кто летом
3: родится, то зимой возродится.
1: Да.
0: Что он сделает?
1: Возродится.
0: Возродится? Хорошо, окей. Цыплят по осени.
2: Маринуют.
0: Обожаю вас. Может ли что-то переплюнуть это?
3: За шашлык пустят. Блин, мне не вредит.
0: Бедные цыплята. Лиза, а ты что будешь с цыплятами делать осенью?
1: Цыплята к осени вырезают.
0: Откуда?
1: Потому что цыплята из бумаги.
2: Как там звучит эта поговорка?
1: А к осени? Потому что к 1 сентябрю.
0: Правильно. А цыплят по осени считают. Ну, как бы итоги подводят, результаты. Дальше едем. Готовы? Сейчас будет сложно, вы точно не знаете. Хороша веревка длинная, а речь...
3: короткая.
0: Кого ты такой умный?
1: Антоним.
0: Откуда ты это знаешь?
3: Просто знаю.
0: Просто я такой умный, да?
1: Веревка бывает длинная, а нить короткая.
0: А речь?
3: Веревка бывает длинная, а речь...
2: складная.
3: Ой, как это сказать?
1: Веревка длинная, а речь длиннее.
0: Как вариант. Молодцы. Придумывать хорошо тоже умеете. Давайте дальше. Где тонко, там и...
2: лед провалится.
0: Это слоган для МЧС. Так.
3: Логично.
0: Лиза, у тебя что логично?
1: Где тонко, туда не надо ходить.
0: Там и рвется. Дома ешь, что хочешь, а в гостях...
1: что просит.
3: А в гостях голодай.
1: Дома ешь, что хочешь, а в гостях кашу. Кашу манную с комочками.
0: Ты ешь?
1: Нет.
0: В гости пойдешь и предложат кашу с комочками. Будешь есть?
1: Тихо, но
3: дома, в гостях голодай.
2: Дома ешь, что хочешь, а по гостям не ходи.
0: Когда ты последний раз был в гостях?
1: Дома ешь, что хочешь, а в гостях лучше есть не надо.
2: Марк, дай бог в классе третьем.
0: В третьем классе? Ты с третьего класса никуда не ходишь?
2: Нет, нет, я у Лизы был недавно.
0: У Лизы был?
1: Как зовут? А, вспомнила.
0: А Лиза тебя кормила кашей манной с комочками?
2: Да.
3: Ты ел? Дома много ешь, а в гостях...
0: а в гостях
1: много пей.
0: На самом деле в гостях попьешь. Что велят?
3: А.
1: Ну, я сказала, что а в гостях что просят?
0: Ну, что дают, конечно, да. Мир освещается солнцем, а человек...
1: луной.
2: Словом.
1: Речью. Умом.
2: Душой. Добротой.
1: А человек...
3: блин, я помню, но я забыла.
0: А на самом деле знанием, но вы были близки. Для матери ребенок до 100 лет...
2: детенок.
0: Да, все, едем дальше.
1: Нет.
0: Так неинтересно. А что до 100 лет? Какие у тебя еще варианты?
1: До 100 лет?
3: Доживет.
1: Жди обед.
0: Не доживет?
2: Кушать просит.
0: А, точно. Правда в воде не тонет,
3: а наверх всплывает.
1: Ну что еще раз?
0: Правда в воде не тонет,
1: а мяч тонет.
2: А ложь всплывает. Там близко, наверное, такое.
0: А в огне не горит.
3: А мой телефон и в огне не горел, и в воде не тонул. И все, когда
0: я... об стенку не бился.
3: Да, я везде руку не бился.
1: 17
3: бился об бетон.
0: Не прошел медные трубы.
3: Бетон.
1: Ладно, давайте едем дальше.
0: Собирай по ягодке, наберешь...
1: кузовок.
0: Какие вы все умные.
1: Ну что, мне недавно такой рассказ был.
0: Да? Хорошо, ладно. Видите, вы еще помните много чего.
2: Собирай по ягодке, наберешь целый рот. Полный рот. Целый желудок полный.
0: Кто из вас сразу в рот ягоды собирает? Марк? Ты тоже?
1: Хотя нет. Нет, я в корзин.
0: Кто грязный ты ест?
1: Марк.
3: А я в лейку.
0: В лейку? Сразу с водой, да, чтобы они там ополоснулись?
1: Да,
0: из лейки уже можно в рот. Да. Сколько волка не корми,
1: он все равно голодный.
2: Там кого-то не станет. Помню,
3: волка
2: кого...
3: не корми, а овцы все равно не станет.
2: Сколько волка не корми, таким-то он не станет. Каким? Я не помню. Человеком не станет.
1: Сытым он не станет.
0: Все равно в лес смотрит. Но ваши варианты шикарные, конечно. Мне очень нравится. Я предлагаю переписать поговорки. Дело мастера.
2: Боится. Ну, это все знают.
3: Это тоже, да, это я тоже.
0: Ладно, хорошо. А вот это лес рубят?
2: Паром.

0: Логично.
1: Лесо рубят, лесоруба.
0: Так, это твой вариант. Лес рубят.
2: Лес любят.
0: Любят.
1: Лес рубят лобзиком.
3: Ты не спилишь лобзиком.
1: Как нас трудовик заставлял спилю.
0: А что вы спиливали? Это из-за вас теперь тут деревьев мало в городе? Вы все лобзиком попилили?
2: Да. Как правильно?
0: А правильно, щепки летят. Лес рубят, щепки летят.
2: Давайте следующее.
3: Это что значит?
0: Это, ну, как будто вот, знаешь, если начальник рассердился,
3: ярость пришел,
0: и все
3: под раздачу попали.
0: Да, всем досталось. На варе и шапка...
3: горит.
0: А что она еще может делать, если бы писали?
3: Дымит.
1: Не видно.
2: В варенье шапка.
0: На варе и шапка.
2: Это где?
0: Вор, который украл
1: на
0: шапку.
1: На варе и шапка.
2: Некрасиво смотрится.
0: Потому что не его украли.
1: Красиво смотрится. К лицу все к лицу.
0: Да ты ж вообще придумал.
3: Там следующая была эта поговорка.
0: Нет.
2: А какая правильная?
3: Там есть это?
0: Шапка горит, Марк сказал. Ну, выдает, значит, его.
1: А что не его? Знают же люди, что их шапка.
0: Делу время, а потехи.
2: Час.
0: Рыбак рыбака.
3: Видит издалека.
0: Не рой яму другому.
1: Сам
3: не ее попадешь.
0: Не родись красивый, а родись...
1: умный.
2: Унылый. Ой, то есть умный, умный.
0: Марк, а ты что скажешь,
3: не
0: каким
3: родись
0: надо родить?
3: Красивый.
2: Родись добрым.
0: Еще варианты есть?
3: Не родись
2: как
3: красивый.
2: Правильно?
0: Ну, вы мне все варианты выдайте, а потом я скажу.
1: Да. Ты тоже что-то помнишь. Тебе ее когда-то мама говорила.
3: Что?
1: 100%.
3: Нет.
0: Мама тебе говорила?
3: Нет.
0: Тебе говорила?
3: Откуда же поговорку?
2: Ну, говорите, пожалуйста.
1: Я знаю.
0: Тихону говорили, да? Не родись красивым, Тихон.
1: Я давно говорила.
0: А родись счастливым, да, мама говорила? Или богатым?
1: Не, каким? Не богатым.
2: Правильно, счастливым.
0: Счастливым. За какой вариант голосуете? Богатым
2: счастливым.
0: Или счастливым?
1: Счастливым.
3: Счастливым.
0: Угадали. Не откладывай на завтра то,
3: что можно сделать сегодня. Мои.
0: Так, ну все, у меня закончились.
2: А без труда не вытернешь рыбку.
0: Только это ты и так знаешь.
2: Из болота.
0: Какая у вас любимая пословица и поговорка? Вот, может, сегодня что-то запомнилось?
1: Лес без бензопилы не выпилишь.
0: Так, Марк, у тебя какая любимая?
1: Да, это у нас с другом локальная пословица.
2: А можно реальную и выдуманную?
0: Можно.
2: Первое реальное. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. А второе, сейчас подумаю.
3: Понравилось то, что я сказала про цыплят мариновать.
1: Цыплят к осени маринуют.
2: Мне понравилось тот, кто рано встает, тому петух кукарекает.
0: Ага, твоя, да? Твоего сочинительства.
2: Угу.
0: Ну, я вам предлагаю еще прочитать стихотворение, как вы умеете, вы же нас артисты, как раз про пословицы и поговорки. Песня попозже. По куплетику.
2: Можно мне первый?
0: Один дубль у вас. Готовы? Давай.
2: Хороша страна Россия. Здесь пасется конь в пальто. Здесь родился, жил и умер знаменитый дед Пехто. Через пень растет колода, оберег у всех авось. Ну а хуже, чем татарин, ясно всем, незваный гость.
3: Бережет тут рубль копейка, голь на выдумке хитра. Пьяным море по колено, и нет худа без добра. Здесь семь пятниц на неделе, и не в бровь тут все, а в глаз. Ну, а тут... кто мягко стелет, точно будет жестко спать.
1: Здесь молчание – знак согласия. Меньше знаешь – крепче спишь. Здесь нашла коса на камень, и на всех не угодишь. Нету худа без добра. Кто-то в лес, кто под дрова. Первый блин все время комом. Каждый тут не лыком шит.
4: Только тот меня поймет, кто в моей стране живет.
0: Молодцы вы мои вообще, смотрите, с одного дубля
2: справились. Теперь творческие номера. А можно мне?
0: Можно.
2: Можно мне две?
0: Ты нам что сегодня исполнишь?
2: Первая песня народная.

0: у нас скоро
1: нормально?
0: Лето. Отлично. Скоро лето.
1: О, я летнюю песню знаю, даже две. Хотите сейчас?
0: Давай это на следующий раз оставим. Что пожелаете?
1: Хорошего вам настроения.
0: Что надо
2: солнечных
0: сделать?
2: Дней.
0: Что надо сделать, прям когда лето начинается?
1: Поздравляю вас с летом!
2: Съездить на море, отдохнуть.
0: Так.
1: Съездить с классом елочку, мы выиграли поездку бесплатно. Родители ни копейки не заплатят.
0: Поздравляю вас с этим.
2: Спасибо.
0: Ты тоже едешь?
2: Да.
0: Так вы в разных классах.
1: А Марк наш будет вожатый.
2: Я, да,
0: вожатый. Ты уже начальник там.
1: Со Светланой Анатольевной, наша учительница.
0: Так, а еще план на лето какой?
1: Уехать на море куда-нибудь подальше от школы.
0: Сколько книжек прочитать надо за лето?
2: Не одну.
1: Ну, на лето нам зададут или 30, или 40 книг.
0: Все будешь
3: читать?
0: И все
3: ты будешь читать?
1: Да.
0: В елочке прям.
3: Поделили.
0: Марк, проверишь, потом расскажешь.
1: О, кстати, да, в елочке с подругой. Марк, если что, позовем, чтобы он помог. Марк, если я задачу не пойму, то ты на меня запишешь.
3: Я книжки прочитал. Сын полка.
0: И еще раз его же, да?
3: Нет.
0: Остальные
3: две
0: забыл.
3: Книжки.
0: А, уже две. Может, одну? Вторую ты тоже не помнишь?
2: Не, запомнил.
1: А я знала, почему конь пальто дед, ты
3: нет,
1: кто?
3: Нет, в этом.
1: Есть такая поговорка, кто дед.
0: Так, тихо. Про поговорки же забыли. Еще планы есть на лето?
2: Из всех, наверное, книжек я запомнил только Чук и Гек.
0: Я тоже любила в детстве.
1: А я приключения Нильса с дикими гусями.
2: Так ты должен.
1: Вы знаете такую?
0: Знаю. Тоже читала где-то. А Пеппи Длинный Чулок читала?
2: Мне
1: да.
2: Подруга читала.
0: Интересно?
3: Мэри Поппинс.
0: Ой, я ее вообще обожала, да.
1: Так, точно. Надо же список на чемодан составить.
0: Для слушателей, каждый по одной рекомендации. Что сделать летом?
3: Покушать вкусно.
2: Съездить в отпуск куда-нибудь.
3: Подальше.
2: Жаркую.
1: Съездить.
2: Жаркое место.
0: Например, на дачу, где картошка растет.
2: На Сочи.
0: Ну там же под солнцем как раз картошка-то.
1: Лиза. Самое главное, это отдохнуть. От работы и набраться новых сил к следующему
2: году.
1: К следующему дню на работе.
2: Да, ну и так.

0: Мир поэзии.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение читает Михаил Царев.
2: Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой, я променял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения, на мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную, подругу размышления. Я твой. Люблю сей темный сад с его прохладой и цветами, сей луг, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины. Здесь вижу двух озер, лазурные равнины, где парус рыбаря белеет иногда. За ними ряд холмов и нивы полосаты. Вдали рассыпанные хаты, на влажных берегах бродящие стада, авины дымные и мельницы крылаты. Везде следы довольства и труда. Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство находить, свободную душой закон боготворить, роптанью не внимать толпы непросвещенной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе злодея или глупца величие неправым. Оракулы веков, здесь вопрошаю вас, в уединении величавом слышнее ваш отрадный глаз. Он гонит лени сон угрюмый, к трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих нив и гор друг человечества печально замечает везде невежество, убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей, избранная судьбой, здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца. Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ерем, до гроба все влекут, надежды, склонностей в душе питать не смея. Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея. Опора милая стареющих отцов, молодые сыновья, товарищи трудов, из хижины родной идут с собой умножить дворовые толпы измученных рабов. О, если б голос мой умел сердца тревожить! Почто в груди моей горит бесплодный жар, и не дан мне судьбой витийство грозный дар. Увижу ль, о, друзья, народ неугнетенный, и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря?
1: Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Читал Михаил Царев.
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске из Орловской области вывезли 647 тысяч тонн зерна. В Зальгощинском районе отремонтируют участок дороги Орел-Ефремов-Маховое. И молодежь Орла крупно обыграла брянский «Спартак». Далее подробности. Из Орловской области вывезли 647 тысяч тонн зерна. Такую цифру назвали в территориальном управлении Россельхознадзора. Основной объем вывозимой продукции пришелся на зерно пшеницы, ячменя, сои и кукурузы. Больше 30% зерна ушло в Краснодарский край. Остальные партии ушли в Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Калининградскую, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую, Московскую области и в другие регионы. В лабораториях при этом выявили нарушения. Нашли два вида карантинных сорняков. Зараженную продукцию не допустили к свободному обороту. В Зальгощинском районе отремонтируют участок автодороги межмуниципального значения Орел-Ефремов-Маховое. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства и строительства. Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность участка составит больше 3 километра. Стоимость госконтракта – 69 миллионов рублей. Подрядчик выполнит ремонт размытых и разрушенных участков, в том числе из-за пучинообразования. Специалисты заменят также две водопропускные трубы, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. Завершить ремонт планируют в конце 3-го квартала этого года. Одновременно с этим в Орле продолжается реконструкция объектов аэропортового комплекса «Южный». По информации Департамента дорожного хозяйства, подрядчик занимается благоустройством и планированием территории. Параллельно идут подготовительные работы для монтажа фундаментов здания аэровокзала. Специалисты устанавливают металлоконструкции, которые станут основой для фасада здания. На объекте сейчас трудится порядка 100 человек. Работы планируется завершить в 2028 году. Останки 20 бойцов Красной армии обнаружили на Орловщине в ходе вахты памяти. Работы по извлечению останков велись в Новосильском районе. Участвовали представители поисковой организации «Отечество», а также отряды, в состав которых входили сотрудники ФСИН. Среди находок – перочинный нож с надписью «Окунев», нацарапанный на рукоятке. Благодаря этой подписной вещи удалось предварительно установить личность одного из погибших. Предположительно, это красноармеец Григорий Окунев, родившийся в 904 году в деревне Гавриловка Семеновского района Горьковской области. Специалисты сейчас проводят работы по окончательной идентификации бойца, ищут его родственников. Региональный этап вахты памяти продлится до 1 ноября. В Орловской области продолжается работа по профилактике загораний сухой травы. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: Не всегда сжигание травы и мусора около домов проходит бесследно. От такого огня могут сгореть хозяйственные постройки и другие строения. Предотвратить беду всегда легче, чем бороться с ее последствиями. Именно поэтому сотрудники МЧС продолжают проводить профилактические беседы и рейды по населенным пунктам нашего региона. Ежедневно такие рейды проходят не только в частном жилом секторе, но и на приусадебных дачных участках. Инспекторами государственного пожарного надзора проводится обход дачных объединений, направлены в первую очередь на выявление случаев умышленного сжигания сухой травяной растительности и мусора. На всех встречах с собственниками обсуждаются вопросы уборки участков от усохшей травяной растительности, опавшей листы и твердых бытовых отходов. И напоминается, как это сделать правильно по правилам пожарной безопасности. Ну и, конечно, об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Людей предупреждают о том, что безалаберное, скажем так, отношение к ежегодному сжиганию мусора и сухой травы может стать причиной большой беды. Именно поэтому напоминаются телефоны экстренных служб 101 и 112, а также телефон доверия Главного управления МЧС России по Орловской области 76 17 78, куда можно сообщать о фактах нарушения правил пожарной безопасности. Например, есть такие владельцы дачных участков, которые страдают от своих соседей, которые не убирают участки, и таким образом опасность загораний возникает не только на этих неубранных участках, но и у их соседей.
1: Повторяем, телефон доверия Главного управления МЧС России по Орловской области 76 17 78. 76 17 78. Сюда можно сообщать о фактах нарушения правил пожарной безопасности. Орловские музеи присоединятся к международной акции «Ночь музеев». 16 мая культурное учреждение можно будет посетить бесплатно. В музее писателей орловцев в 18 часов состоится литературно-музыкальная композиция «Сказки старого дома». В 19 начнется литературно-музыкальная композиция «Край родной, навек любимый». Музей Тургенева ждет на литературно-музыкальную композицию «Музыка без границ», а в Орловском краеведческом музее и в его филиалах, военно-историческом и доме музея Русанова, планируется проведение тематических экскурсий по экспозиции, концертных программ, а также мастер-классов. В залах Орловского музея изобразительных искусств посетители встретятся с народным художником России Гиве Калмыхелидзе. Также будут организованы тематические экскурсии, интерактивные занятия, квесты и другие мероприятия. Напомню, в этом году тема международной акции «Ночь музеев» – «Родное». Она перекликается с проведением в России Года единства народов и призвана обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов страны. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» крупно обыграла брянский «Спартак». Матч в рамках первенства Союза Федерации Футбола «Центр» состоялся в минувшие выходные в Орле. Итог встречи – победа нашей команды со счетом 3-0. Дубль на счету Максима Фатеева. Орловский гонщик Леонид Панфилов в этом году пропускает сезон российской серии кольцевых автогонок. Об этом он сообщил в своих соцсетях. По словам Панфилова, это связано с тем, что его команда больше не выступает в классе Super Production. Напомню, за 6 сезонов в этом турнире Леониду Панфилову удалось занять 4 итоговых подиума, взять 2 бронзы, серебро и выиграть чемпионство. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе переменная облачность с прояснениями, дожди, возможен туман. Температура воздуха днем 17-16 градусов тепла. Ветер в течение дня в основном южного направления, скорость 2 метра в секунду с порывами до 5. Давление атмосферное 741-739 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама.
1: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
5: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
6: МЧС России напоминает:
7: не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама.
8: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ПВО за ночь уничтожило 27 украинских беспилотников над тремя регионами России. Названа приоритетная задача российской экономики. И в Якутии эвакуировали 11 человек, которые застряли во льдах на реке и острове. Все подробности далее. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщила Минобороны. Атаки были пресечены с полуночи до 7 утра. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Аэропорты Саратова и Саранска временно не обслуживают рейсы, сообщает Росавиация. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Москва не видит ограничений по персоналиям, когда речь заходит о потенциальных переговорщиках между Европой и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Песков подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к возобновлению контактов. Ранее Владимир Путин отметил, что для него лично бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер – самая предпочтительная кандидатура для выстраивания диалога между Россией и Европой. Вместе с тем президент готов видеть в роли переговорщика от ЕС любого лидера, который не наговорил каких-то гадостей в адрес нашей страны. Громкое дело расследуют на Украине. Экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в отмывании 460 тысяч гривен. Это более 700 миллионов рублей. Дело касается строительства элитных коттеджей под Киевом. Один из особняков, по версии следствия, предназначался для Ермака. Сам он все обвинения отрицает.
2: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы тут видите.
1: Местные СМИ опубликовали также кадры, на которых видно, как сотрудники антикоррупционных органов проводят с Ермаком следственные действия. Мерседес, в котором он ехал, заблокировали. Сотрудники спецслужб провели с ним беседу. Напомню, ранее были обнародованы записи разговоров политиков и бизнесменов, которые доказывают факт коррупции в верхушке украинской власти. В них в том числе фигурировал Ермак, ряд министров и чиновников. В квартире соратника главы киевского режима был проведен отпуск. В тот же день он написал заявление об отставке. Безработица в России в ближайшие годы останется на низком уровне, в пределах 2,3% и 2,4%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. В интервью газете «Ведомости» он сообщил, что во вторник будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития России до 2029 года. По словам министра, в России объективно ограничены трудовые ресурсы в силу демографии. До 2030 года будет сохраняться рост численности трудоспособного населения. Основной прирост рабочей силы будет формироваться за счет молодежи и лиц предпенсионного возраста, у которых уровень занятости ниже. Вице-премьер подчеркнул, что в этой связи крайне важна гибкость рынка труда в широком смысле. Дональд Трамп назвал связку из нынешнего вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от республиканской партии на выборах в 2028 году. Своими соображениями президент США поделился на мероприятии в Розовом саду Белого дома. Он предложил участникам мероприятия проголосовать аплодисментами, спросив, кому нравится Джей Ди Венса, а кому Марко Рубио. При этом Трамп не стал пояснять, кого из двух он видит в качестве будущего президента, а кого в качестве вице-президента. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года. Семеро охотников, застрявших во льдах на трех моторных лодках на реке Лена в Алекминском районе и в Якутии, эвакуированы. Об этом сообщили в службе спасения республики. Помимо группы на лодках, еще четыре человека оказались на острове Харьялах. За людьми вылетел вертолет со спасателями МЧС из Ленска. Те находились там в составе оперативной группы в период прохождения половодья. До конца недели в Москве будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Ну а после следующих выходных дневная температура воздуха повысится до летних показателей, которые будут соответствовать многолетним показателям середины лета. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Весна закрепит свои позиции, встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. Ну, а значит, до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. В ночное время уже не ниже плюс 10-13, и при этом прошумят скоротечные ливни и грозы. Ну, а к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь и распогодится. По ночам в Москве станет не ниже плюс 10-15, а дневная температура воздуха повысится до летних показателей, и максимальные термометры покажут плюс 22-27, а это уже соответствует многолетним показателям середины лета.
1: Сегодня в Москве ожидается небольшой дождь, морось, утром очаги туманов и температура до плюс 18 градусов. Российские туристы стали меньше тратить денег на курортах Анталии на фоне высоких цен и фактора мошенников. Об этом РИА Новости сообщили представители туристического сектора региона. По их данным, последние два года стоимость отдыха в Турции заметно выросла почти по всем направлениям – от проживания и ресторанов до экскурсий и транспорта. А кроме того, участники сектора обратили внимание на ухудшение общей атмосферы потребления на курортах. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. В составе Краснодара мяч забил Диего Коста. У столичного клуба отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, ставшие автором победного гола в компенсированное время. Краснодар на 2 очка отстает от «Зенита». «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. У москвичей точные удары на счету Кристофера Ву и Пабло Салари. У казанцев мяч забил Александр Юкич. «Пари НН» потерпел поражение от ЦСКА 1-2. Даниил Лисовой отличился за нижегородцев, Данила Козлов и Имран Фиров за армейцев. «Акрон» проиграл Ростову 1-3. Авторы голов у ростовчан Кирилл Щетинин, Мохаммад Махиби и Виктор Мелехин. Тольяттинцы отквитали один мяч благодаря автоголу Умара Сако. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. «Локомотив» повел в серии до 4 побед 1-0. «Уникс» в овертайме обыграл «Зенит» 107-104 в первом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В основное время от поражения казанцев спас Дмитрий Кулагин, реализовавший трехочковый бросок. Самым результативным стал игрок «Зенита» Лука Шаманич. У него 28 очков, а в составе «Уникса» 27 баллов на счету Дишона Пьера. Даниил Медведев и Андрей Рублев пробились в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Медведев победил испанца Пабло Льямис Руиса, а Рублев – еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факино. Это были новости спорта.
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Пензе грозовые дожди плюс 21-23 градуса. В Ярославле плюс 17-19 облачно с прояснениями. Во Владимире плюс 16-18 кратковременные дожди. В Туле и Воронеже дожди плюс 20-22. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 23-25 градусов. В Волгограде плюс 22-24 дожди. В Санкт-Петербурге облачно без осадков плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди плюс 17-19. Сейчас столица плюс 10, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
7: Театр «Радио России» представляет.
8: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
7: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
9: Это Марс.
10: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
11: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
12: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
13: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
11: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
14: Ну, какие вам нужны данные?
15: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
11: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
16: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
11: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
7: Прямо сейчас.
11: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
17: Передаем сигналы.
7: Сигналы точного времени.
18: 8 часов 12 минут, 17 секунд точное московское. Здравствуйте, сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами.
19: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также пишите нам в телеграм-канале и в канале в Максе. Ну, а сейчас поговорим об образовании, как и анонсировали в предыдущем часе. Дело в том, что в этом году приемная кампания в российских университетах пройдет по обновленным правилам. И хотелось бы все это обсудить.
7: Сигналы. Учиться пригодится.
18: Ну, во-первых, много шуму, я бы так сказал, наделало сообщение о Дне тишины. Шум и тишина. Да? День тишины – это то, что вводится Миноборнауки, то есть при приеме в вузы будет вводиться вот такой специальный день. Он нужен вузам. Причем абитуриент не сможет управлять своими согласиями в этот день на зачисление, сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
19: Да, это решение направлено на повышение прозрачности и предсказуемости процесса поступления. И, кроме того, День тишины поможет нашим абитуриентам заранее понимать свой статус и спокойно планировать дальнейшие шаги. Но для вузов тоже очень много позитива. По словам представителей Миноборнауки, потому что они смогут завершать зачисление в более упорядоченном режиме, без резких изменений в последний момент. Ну и еще очень много нововведений пройдет.
18: Вот об этом как раз подробно и поговорим. С нами на связи преподаватель обществознания и права экономического лицея РЭО имени Плеханова, член экспертного совета Комитета Госдумы по просвещению Артем Кочегаров. Артем Олегович, здравствуйте.
20: Доброе утро.
18: Давайте с дня тишины начнем. Как это должно выглядеть для абитуриента и для вуза? Объясните.
20: Я так понимаю, что этот день должен выглядеть следующим образом, что абитуриенты подают соответствующие заявления, определяются с направлениями, по которым они хотят поступать, но в течение этого дня они не могут что-либо поменять. Это, знаете, похоже на день тишины перед выборами, которые проходят, когда кандидаты прекращают свою предвыборную агитацию, кампанию, чтобы избиратели могли определиться, за кого проголосовать. А здесь это будет выглядеть, чтобы уже невозможно было поменять заявление, чтобы принять окончательное решение, куда пойти учиться, как был прекрасный советский лозунг.
19: Да, это, конечно, интересно. А вузы-то что выиграют от дня тишины? Насколько этот день тишины им необходим сегодня?
20: Вы знаете, наверное, если такое мысль, такое положение появилось в министерстве нашего высшего образования, которое курирует, да, высшее образование и науку, значит, наверное, они пришли к какому-то выводу, и действительно такое можно было увидеть в вузах, что в течение последнего дня происходили какие-то массовые перемещения между вузами, между специальностями. И для вузов это очень сложная история, когда начинают там за одни сутки происходить большие, серьезные, крупные перемещения. Поэтому, наверное, знаете, как вот говорят там, остужение экономики, да, охлаждение. Наверное, вот с такой целью вводится этот день. В принципе, там дается достаточно приличный срок для того, чтобы принять решение, подать соответствующие заявления. То есть этот день, он, наверное, день спокойствия и для абитуриентов, и для вузов. Ну, скажем, ничего здесь такого криминально-категоричного нет в этом мысли и предложении.
18: Ну, понятно, с этим разобрались. А какие новшества в приемной кампании в этом году нас ждут?
20: Ну, вы знаете, здесь также идет усовершенствование процесса подачи заявления, которое можно, значит, подать в электронном виде через вот, портал госуслуг. Это все отслеживается, собственно говоря, для этого, видимо, и вводится этот день тишины, который они хотят, но еще как проект, еще такого решения окончательно не принято. Также это касается ограничений подачи заявлений по количеству направлений специальностей. Ну и, наверное, самое главное, это то, что должны абитуриенты 26-го года очень внимательно смотреть, это ограничение количества платных мест в вузах. Вот, теперь по всем практически специальностям такое количество мест ограничено, поэтому надо понимать, на какие баллы ты рассчитываешь и куда ты можешь пройти не только на бюджет, но и с ограничением на платное отделение.
19: Да, но, как я понимаю, в этом году впервые еще и появятся дополнительные ограничения для выпускников колледжей, то есть тем, кто закончил профессиональное, среднее профессиональное образование, будет сложнее поступить в вуз, потому что они раньше могли поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, минуя единый госэкзамен, а сейчас эта возможность сохранится только при условии, что выбранная специальность соответствует профилю полученного образования в колледже. Правильно понимаю?
20: Да, вы совершенно правильно понимаете. Это дополнение касается СПО. Вообще СПО у нас претерпевает серьезные изменения, потому что вы знаете, что у нас сейчас можно после 9 класса поступить на большое количество рабочих специальностей, окончив только, ну, сдав только русский язык и математику. Этого достаточно. Тем более количество регионов расширилось на 26-й год. И да, изменение, что если в 25-м году где могли поступить выпускники СПО по внутренним испытаниям, то сейчас только по профилю подготовки. То есть если ты закончил, например, какое-то экономическое или правовое направление, то тебя ждет экономический или юридический факультет. Все остальное по результатам ЕГЭ, а выпускникам колледжа, честно признаться, тяжело сдать ЕГЭ, потому что они уже отвыкают от этого формата, и к нему надо готовиться целый год учебный.
18: И в том числе готовятся, привлекая специалистов и репетиторов. Мы сейчас и об этом тоже поговорим. Один из финансовых маркетплейсов провел опрос, и выясняются довольно серьезные суммы, которые люди тратят на подготовку детей к ОГЭ. Если два предмета вы ведете, так скажем, ведете, в смысле, координируете обучение вашего ребенка с педагогом, два предмета, два занятия в неделю, сумма 110-140 тысяч в год. По-моему, это очень серьезно. Из чего складывается вот эта сумма и каково качество занятий от репетиторов?
20: Это серьезно, серьезная сумма. Честно говоря, мне кажется, она занижена, я честно скажу. Но, опять же, все зависит от регионов, да. Конечно, сложно сравнивать большие крупные города, да, экономические, финансовые, там, столицы, промышленные, и какие-то небольшие города, поэтому там, конечно, стоимость за один час будет отличаться. Но, скажем так, это действительно серьезно для семейного бюджета, а если выпускник готовится к трем или к четырем предметам, то представьте, что эта сумма умножается там еще на два. Здесь, знаете, как подход, репетитор нужен либо тем, кто действительно очень не успевает и у кого сложности с пониманием, или ребята, которые требуют индивидуального подхода. Вообще, то, что касается 9 класса, вполне ученик успевающий может стать на хорошую оценку и на 4, и на 5, если он осваивает программу в школе. Может быть, для ЕГЭ требуется действительно такого вот больше индивидуальной работы, настройки, потому что объем материала и сложность материала очень серьезная. Вот тут все зависит от тех целей, которые преследует семья, ученик, и он может ли обучаться в школе, в группе воспринимать материал, или все-таки требует вот индивидуального такого подхода, чтобы с ним репетитор, преподаватель на одном языке разговаривал.
19: Да, но уже складывается такое впечатление, что к ЕГЭ готовятся все в классе абсолютно, и все готовятся с репетитором. А и получается, возникает вопрос, ЕГЭ без репетитора вообще сдать невозможно?
20: Вы совершенно правы, все готовятся. То есть у каждого есть репетитор. Вопрос по всем, нескольким или хотя бы по одному предмету, это точно. Сдать возможно. Если, понимаете, у нас сейчас проблема учеников с мотивацией. Вроде бы, когда ты с репетитором занимаешься, ты какое-то задание сделаешь, материал освоишь, как-то он тебя будет подгонять. Когда ты один, но это достаточно серьезная такая работа, ее, к сожалению, мало кто может освоить, взять себя в руки и год готовиться к экзаменам. А вообще, осваивая школьную программу, можно сдать. Можно ли сдать на достойный высокий балл? Ну, наверное, для тех, кто может потянуть этот вопрос, не для всех.
18: Понятно, спасибо большое. Желаем всем сдающим экзамены успехов и терпения. Преподаватель обществознания и права экономического лицея РУ имени Плеханова, член экспертного совета Комитета Госдумы по просвещению Артем Кочегаров. Артему Олеговичу спасибо. Ну и, соответственно, все нюансы, связанные с подготовкой, стрессы, все это тоже приходящие, так скажем, задачи со звездочкой, да, я бы так сказал. Обо всем этом тоже поговорим, как подготовить себя к экзаменам, как родителям подготовиться, в том числе врач-психиатр, психотерапевт Татьяна Переходнова у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
19: Доброе утро. Ну, любой экзамен – это стресс. Как не провалиться на ЕГЭ и подготовиться морально к тому, что тебе предстоит, ну, достаточно сложный период в жизни?
2: Да, вот действительно, вы правильно говорите, что экзамены – это не просто действительно проверка знания, а это такая серьезная и это психофизиологическая нагрузка. Ну, вот стоит, да, тоже вспомнить, что тревога перед ЕГЭ, перед ОГЭ – это абсолютно нормальная реакция. Но проблема, она становится тогда, когда она уже начинает мешать ребенку его концентрации, его сну и его непосредственной подготовке. Вот что точно не стоит делать ребенку, когда он готовится к экзамену – это готовиться ночами без сна. То есть если у нас пропадает сон у ребенка, то это говорит о том, что вся остальная подготовка, она может пойти, ну, к сожалению, коту под хвост. Дальше, да, это учить материал по 7-10 часов. Ну, во-первых, это невероятная нагрузка. Во-вторых, это, ну, буквально, то есть нервная система начинает истощаться, и когнитивные способности снижаются просто, ну, очень-очень быстро. Постоянно сравнивать себя с другими. Ну, понятное дело, подростки в школе общаются, и кто-то, да, кто-то знает один материал, а, да, там, кто-то не знает другой материал. И когда ребенок начинает себя сравнивать с другими, то у него возникает комплекс. А вдруг я недостаточно готовлюсь? А вдруг у меня недостаточно знаний? А вдруг у меня что-то не получается? И так далее. Ни в коем случае также, да, лучше ограничить себя от различных интернет-сайтов, где обсуждается то, как там ребята не сдали ЕГЭ, как сложно набрать проходной балл, какие-то, да, катастрофические сценарии, особенно, да, часто это же бывает на форумах, обсуждают. А еще, конечно же, очень важно не ругать себя за усталость. То есть помнить, что усталость – это вполне нормальный физиологический процесс, который, ну, в процессе, да, жизнедеятельности он возникает, а потом также самостоятельно проходит. Ну, конечно же, с условием того, что ребенок отдыхает. Вот. Здесь, то есть, ну, самое главное, что, на мой взгляд, это соблюдение режима труда и отдыха. То есть регулярно, да, вместо того, чтобы, допустим, учить по 7-10 часов, лучше, да, там, взяться по 40, ну, по 40-50 минут просто хотя бы просмотреть материал. Это будет в каком-то смысле даже более эффективно, чем ребенок будет, ну, в таком напряжении зазубривать, заучивать, да, эти, там, какие-то формулы, какие-то там правила и так далее. То есть лучше, конечно же, чередовать вот этот вот режим труда и отдыха. физическую нагрузку, занятия спортом, прогулки никто не отменяет. То есть жизнь должна быть у ребенка полноценной, несмотря на всю подготовку. То есть лучше все-таки, да, моментами переключить свое как-то внимание, сменить род деятельности, который также приведет к тому, что и нервная система отдохнет, и когнитивные способности тоже улучшатся. Вот. И, конечно же, важно помнить про сон. То есть такое, что ребенок всю ночь учит до 2-3 ночи, а потом к 8 утра приходит в школу, то есть, ну, это, конечно же, недопустимо. То есть лучше, да, в какие-то моменты как-то раздробить, да, эту подготовку, может быть, даже перенести на выходные, но лучше, да, все-таки соблюдать вот этот вот режим сна. Это вот,
18: ну, на выходные это звучит, конечно, хорошо, но когда вы аврально штурмуете, ну, как-то обычно происходит, да, массивы знаний, тут действительно многие сбиваются с ритма, с каких-то правильных привычек. И сон, конечно же, в основе должен лежать нормальный сон и отход ко сну, да? Правильно?
2: Да, конечно. Потому что когда мы спим, соответственно, наше знание, ну, вообще сон у нас, в принципе, отвечает за то, что он перерабатывает всю ту информацию, которую мы получили в течение дня. И когда, допустим, да, если ребенок что-то учит в течение, да, там, большого промежутка времени, огромные эти параграфы, огромное количество информации, и он не спит, то его мозг просто, ну, он, грубо говоря, не обрабатывает всю эту информацию, а как, ну, грубо говоря, поверх только приобретенной информации приходит еще новая информация. И все это приходит в такую кашу, и просто, да, ничего, по сути, не запоминается.
19: Да, при этом стоит понимать, что именно волнение часто мешает детям успешно сдать экзамены, да, и успешно пройти тест. Вот какие советы или, может быть, какие вопросы задать абитуриенту, ребенку, выпускнику, подростку прежде всего, да, чтобы он, ну, как-то перестал сомневаться и перестал тревожиться, да, то есть, не знаю, что ты знаешь об экзамене, что ты чувствуешь по поводу экзамена. Вот какие правильные вопросы нужно подобрать, которые помогут?
2: Здесь, знаете, больше, наверное, даже не вопросы, а больше поддержка. То есть если замечает, да, родитель, что вот, ну, видит, что ребенок прям вот не переставая учится, не может остановиться, то, ну, действительно подойти к нему и спросить, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит. И когда ребенок, да, то есть говорит, что вот, я переживаю, я могу не сдать, я боюсь, что я не поступлю в вуз и так далее, да, здесь важно поддержать, то есть сказать, что, ну, да, то есть ЕГЭ — это действительно этап, важный этап жизни, но это не конец, грубо говоря, света, это действительно только этап этой жизни. Даже если не будут супервысокие баллы, да, ну, не все, мы сдаем на 100 баллов, это действительно так. Даже если не будет, да, там, вот этих вот волшебных 100 баллов, то ЕГЭ — это не показатель того, что ты там всю оставшуюся жизнь будешь каким-то там, не знаю, там, ну, грубо говоря, неудачником, да, то есть, ну, редко кто, как там баллы ЕГЭ влияли у человека на всю его дальнейшую жизнь. То есть здесь именно важно донести то, что как бы он, насколько бы высокий балл не был, все равно ребенок молодец, и все равно, то есть эти баллы, они, конечно, зависят от них очень многое, да, поступление в вузы, но не только это, да, то есть не обязательно быть первым в списке поступивших, чтобы быть, да, действительно умным, смышленым и активным таким человеком.
18: Ну, разумеется, да, еще будет день пересдачи, надо тоже об этом помнить.
2: Да.
18: Плюс, конечно же, да, не только подготовка важна, но и настрой, самочувствие, да, какие еще советы следует дать и какие рекомендации нужно знать?
19: Может, полениться перед
18: родителям,
19: экзаменом,
18: да? Поехали куда-нибудь, отвлечемся там с рюкзаками, в поход съездим.
2: Да, действительно, то есть это хорошая идея, когда человек перегружается, лучше сменить, правда, то есть обстановку. Может быть, даже, да, бывает такое, что, ну, вот я, допустим, своим ребятам, которые у меня тоже, ну, проходят психотерапию, то есть рекомендую иногда, то есть вообще поехать в отпуск на 5-7 дней, чтобы просто ребенок перезагрузился.
19: Хороший совет, тем более лето.
2: Да,
19: впереди.
2: Весна, май уже тепло, уже хорошо, конечно.
18: Спасибо, Татьяна. Врач-психиатр, психотерапевт Татьяна Переходнова. Еще из советов от одного из репетиторов. Вот он буквально по часам расписал последний день перед сдачей экзаменов. Самое интересное, мне понравилось. 17 часов. Отключите уведомления от всех одноклассников, групповых чатов. Не читайте сообщения. Вот такой цифровой детокс.
19: А еще советуют заняться спортом, потому что физическая активность в любом виде эффективно снижает напряжение. И даже просто прогуляться по парку уже успокаивает и явно настраивает на хороший лад.

0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Время детских пластинок.
1: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!

0: 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
1: Вот еще бы такую же книжку.
0: Сигналы точного времени.
2: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8:16. И сейчас поговорим о деньгах наших с вами, да, что у нас с доходами. Очень часто так бывает, когда люди наконец-то получают желаемую зарплату, например, меняют место работы, да, и, казалось бы, они нарастили свои доходы, они увеличили доход, но при этом ощущение нехватки денег никуда не исчезает, потому что, собственно, во-первых, инфляция все равно дорожает, и то, что вчера стоило 10 рублей, сегодня стоит 11 рублей, да, грубо говоря. И второе, это мы к хорошему очень быстро привыкаем, и мы понимаем, что у нас появилось больше денег, а значит, нам, ну, обязательно нужно что-то купить.
3: Ну да, купить, потому что все это связано с изменением образа жизни, ну и, наверное, в известной степени связано, отражает, точнее, провисание в финансовом планировании или какие-то другие внешние факторы.
2: Как же можно сэкономить, научиться экономить, да, деньги? Как зарабатывать больше и при этом не чувствовать себя еще беднее? Это важно, потому что, ну, мы все были когда-то в такой ловушке, да. Я завидую людям, которые имеют стопроцентную финансовую грамотность, но чаще всего это либо инфо-цыгане, либо обманывают, привирают немножко. Потому что, ну, все равно мы люди, нами правят эмоции, и вот как по-взрослому, да, подойти к этой ситуации и адаптироваться, распределять правильно доходы и расходы, копить, на черный день, на мечты, на отпуск, не в кредит его брать.
3: Именно так, вот об этом и поговорим. Декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов присоединяется к разговору. Константин Васильевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Такая интересная довольно тема, как нам показалось. Люди получают прибавку, новое место применения своих талантов, а все равно у них не хватает денег. И нарастает тревога, нехватка финансов, куда же они уходят. Что же вообще происходит в таком случае с человеком?
4: Да, мы понимаем, что финансы – это во многом психология. И такая парадигма всегда верная, что счастлив не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает. То есть в этом отношении тоже надо пересмотреть, видимо, свои желания и сделать их соответствующими собственным возможностям. Потому что все-таки последние годы мы видели, доступность кредитов как-то существенно повышала и планку жизненную, но ненадолго, и количество желаний также увеличивалось. И в этом отношении мы действительно говорим о том, что финансовая культура, она во многом зиждется и базируется на планировании. В этом отношении надо для себя и уже различного рода цифровые приложения, банковские приложения дают нам возможность отслеживать основные расходы. Их можно и нужно планировать для того, чтобы вдруг неожиданно не попасть в эту финансовую кабалу, зависимость от кредитов, от банков, особенно в условиях, когда ставки по кредитам резко увеличились, это становится еще более ощутимым для семейного бюджета. Также, как вы и правильно сказали, такие непостоянные расходы, а разовые, как отпуск, покупка что-то, чего-то дорогостоящего, все это тоже требует планирования, накопления. И опять мы помним, многие не доверяют банкам, не доверяют фондовым рынкам, и кто бы их за это осуждал. Но при этом деньги под матрасом не приносят дополнительного дохода. А порой мы видим, что сумма дополнительного дохода к заработной плате, которая характеризуется и описывается так называемым пассивным доходом, когда вы либо открываете депозит в банке, либо покупаете облигации фондового рынка, все это способно существенно пополнить ваш семейный бюджет и личный бюджет. Так что здесь, наверное, во-первых, надо определиться с уровнем тревожности. Если вы очень тревожны, ну, надо выбирать просто инструменты, которые максимально надежные. Если уровень тревожности у вас чуть поменьше, а алчности и азарта побольше, то можно

0: можно как раз поиграть на фондовом рынке, различного рода более рискованные инвестиции, способные принести больший доход, но и, естественно, в непростые экономические времена могут вас и подрастроить падением котировок, то есть потерей части собственных сбережений. Но здесь...
1: Ну, вы знаете, можно еще начать с малого, удалить приложение маркетплейсов, и тогда это лучший способ сохранить ваши деньги.
0: Да-да-да, сейчас Центральный банк ограничит там сколько, 20-30 карточек банковских, потому что некоторые действительно с азартом следят за кэшбэками и пытаются в том числе и на этой шопоголике сэкономить на возврате части средств, на различного рода скидках. Так что это тоже один из способов оптимизировать свои расходы. Но мы должны помнить, что главная, вообще базовая такая идея финансов современных, это то, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. То есть в этом отношении мы должны с вами понимать, что только, например, депозиты в банках, это тоже, наверное, недостаточно надежная история. А вот если у вас появляются деньги, которые вы сейчас не тратите, то как раз попробовать различного рода финансовые инструменты, для себя осознав, что где-то вы получаете больше, где-то вы, может быть, рискуете меньше. И вот здесь и кроется
2: секрет опять же,
0: успешной пенсии в дальнейшем.
2: С осторожностью, я говорю, подходить к этим инструментам. Вы сказали про депозиты, но все равно это консервативный инструмент, понятно, да, он гарантирует доходность, ну, кому-то хочется чуточку больше зарабатывать. В чем мы, собственно, отказать-то людям и не
1: можем?
2: А
1: давай попробуем на практике. Вот, допустим, зарплата у россиянина, ну, сколько, 100 тысяч рублей, чтобы удобно было считать. Сколько из этого нужно откладывать, сколько из этого можно пустить на, не знаю, какие-то удовольствия, траты, спонтанные покупки. Вот как должен выглядеть такой средний бюджет, например? Вот 100 тысяч возьмем.
0: Да. Ну, я надеюсь, это мы не на каждого члена семьи или на каждого. Потому что и у кого-то трое детей и 100 тысяч, у кого-то желание поехать в Таиланд, и 100 тысяч, конечно, как раз помогут за год накопить необходимые средства. Но так в целом 10-20% желательно откладывать, либо на долгосрочные покупки, либо в качестве сбережений на продолжительный период с прицелом на пенсию. Еще процентов 30-40 мы все равно с вами потратим на питание, на всякие увеселительные мероприятия. Вот уже 80%, и остальные 20% коммунальные расходы, какие-то текущие, непредвиденные, невозможно от которых отказаться расходы. Плюс-минус, наверное, так было бы рационально, но у каждого, конечно, есть свои приоритеты, и здесь какого-то единого шаблона быть не может. Единственное, надо не забывать о том, что действительно откладывать крайне необходимо.
1: Да, вот мы как раз угадали, что по данным на январь, по данным Росстата, как раз-таки зарплата составляет средняя в России 103 тысячи рублей.
2: Тут мы не угадали, мы знали, мы чуть округлили. Константин Васильевич, а какие еще есть нюансы при ощущении, что сменил работу, денег не хватает? Я вернусь к заголовку.
1: Ну, либо прибавили зарплату.
2: Либо прибавили.
1: Счастливчик, которому прибавляют зарплату.
2: А у тебя все равно какие-то новые расходы нарисовались. И ты не можешь взять их под контроль первое время. А потом ты вдруг понимаешь, ну что ж происходит-то?
0: Да, это мы с вами как раз пока рассмотрели одну сторону медали – расходы. Но есть и вторая – это доходы. И тут единственная рекомендация – это свой профессионализм всячески совершенствовать, не думать, что вы в этой профессии на всю жизнь и всячески цифровые технологии изучать, внедрять в свой профессиональный путь. И мы говорим, что сегодня, к сожалению, ждать, когда вам повысят зарплату или как-то ее радикально увеличат, не приходится. А вот смена работы – это как раз путь к поиску большего дохода. Большие доходы, как это, не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов. И вот тут путь, где можно улучшить качество, уровень своей жизни, это если освоить дополнительные навыки, soft skills, hard skills, так называемые, которые сегодня цифровая наша экономика дает в изобилии, и попробовать себя в какой-то либо новой профессии, в новой должности. Как правило, это как раз может позволить достаточно существенно увеличить собственные доходы.
1: Да, вот как раз многие россияне мечтают о подработке, либо у них есть вторая работа, дополнительный какой-то заработок. И я помню, очень много советов было о монетизации своего хобби. То есть, не знаю, владеете иностранными языками, пожалуйста, переводите что-то, да, для кого-то на фриланс. А, не знаю, рисуете на одежде, продавайте ее на маркетплейсах. Умеете рисовать картины, попробуйте картины продавать. А насколько это рабочий вариант?
0: Нет, это прекрасный вариант, тем более, что как раз удаленные режимы, цифровые платформы позволяют это делать в удаленном таком формате, без необходимости где-то находиться в офисе. И больше того, режим самозанятых у нас пока еще существует и достаточно активно пользуется спросом у граждан творческих с малым таким микробизнесом, дает существенные преимущества с точки зрения налогообложения. 4-6% от тех средств, которые приходят вам на счет, вам надо заплатить и спать спокойно. То есть в этом отношении как раз подработка на самом деле является и с точки зрения налогов достаточно выгодным процессом.
1: Спасибо, Константин Васильевич. Константин Ордов, декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, был в нашем эфире. Говорили мы о доходах и о расходах, и о том, как сохранить наши финансы.
3: Совет дня. Опасная зона.
4: Привет, друзья. Это Лена Симонова.
5: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать, главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы. И сегодня их научились читать. Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию, без повторных биопсий и без дополнительного вмешательства. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Опухоль начинает выбрасывать свою ДНК в кровь задолго до того, как становится видимой на снимке. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
4: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
6: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
7: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
6: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
7: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
6: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
7: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям. В рамках программы «Все в сад». Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
9: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
8: И каковы последствия?
9: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
8: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
9: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
8: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
9: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 8-800-700-81-83. Звонок бесплатный и анонимный. 8-800-777-81-83.
8: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
9: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
8: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
9: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
8: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8-800-777-81-83. 8-800-777-81-83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
9: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
8: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
9: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8-800-777-81-83. 8 800-777-81-83.
8: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомак»?
9: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомак» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомак» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простомага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
8: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомак». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама. Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
10: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
11: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время – 9 часов. Радио России. Главное радио страны.
12: Вести.
13: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его учительницей. Ливанская Хезболла за последние сутки нанесла не менее 20 ударов по позициям армии обороны Израиля. И следующие трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне. Все подробности далее. Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина с его учительницей Верой Гуревич. Глава государства сам заехал на Аурусе за ней в гостиницу на Арбате. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Гуревич по приглашению Путина была 9 мая на Параде Победы, затем для нее была организована культурная программа в Москве, а в понедельник президент пригласил ее на ужин в Кремль. К зданию гостиницы Путин подъехал сам за рулем автомобиля «Аурус». При встрече с учительницей президент обнял ее и подарил большой букет цветов, а педагог обняла и расцеловала своего ученика. Как напоминает ТАСС, Вера Гуревич была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России 27 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбили над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Между тем, временные ограничения введены в аэропортах Саратова, Саранска, Ульяновска, Нижнекамска. Об этом сообщает Росавиация. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки войск «Южная» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации и до 25 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, операторы беспилотных систем группировки в ходе боевой работы на Славянском направлении выявили блиндаж с пехотой противника. Точным попаданием дронов цель была уничтожена. Кроме того, российский НРТК «Курьер», применявшийся в качестве поста воздушного наблюдения, уничтожил огнем из пулемета, пролетавший мимо тяжелый украинский дрон «Вампир» в Сумской области. В Кремле надеются, что работа по обмену пленными скоро будет финализирована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными 1000 на 1000 в рамках перемирия. По словам Пескова, ответственные службы усердно трудятся над его осуществлением, но процесс согласования списков является крайне сложным и длительным. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Он также сообщил, что стороны должны вернуть друг другу по 1000 пленных. Владимир Зеленский на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году предлагал отдать Донбасс России. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, украинская сторона согласилась на все. Источник Мендель ей сообщил, что Зеленский таким образом хотел завершить конфликт с Россией. Мендель с иронией отметила, что нынешняя позиция Зеленского отличается от прежней. Теперь он стоит перед миллионами людей и говорит, что не может отдать Донбасс. Он непоследователен. Также Мендель отметила, что глава киевского режима разрушил отношения со многими западными игроками, в том числе с Соединенными Штатами. По ее словам, он еще при бывшем президенте США Джо Байдене Зеленский нарушал договоренности о проведении всех запланированных реформ, согласованных с Вашингтоном, из-за чего американская администрация была в бешенстве. Ливанская Хезболла за последние сутки нанесла не менее 20 ударов по позициям армии обороны Израиля. В движении заявили, что это ответ на продолжающиеся атаки по гражданским объектам на юге Ливана. В ООН фиксируют нарушение перемирия. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
14: Временные силы ООН в Ливане продолжают фиксировать значительную военную активность. Начиная с пятницы, миротворцы зафиксировали более 1296 траекторий снарядов, исходящих от армии обороны Израиля, и 64 траектории снарядов, исходящих от Хезболлы.
13: Представитель ООН сообщил, что с начала эскалации в Ливане атакованы более 150 медицинских учреждений. В результате ударов погибли более 100 человек. Общее число жертв в республике уже почти 3000. Ранены более 8000. Такие данные приводит Минздрав Ливана. В Забайкалье задержали местного жителя, который организовал в регионе первую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Злоумышленник, 79-го года рождения, начинал со сбыта наркотиков через закладки, но затем решил увеличить доходы и приобрел помещение, где наладил производство. Изъяты синтетические наркотики и более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы для изготовления не менее 10 килограммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Проводятся следственные действия. Следующие трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне. Отдыхать граждане будут в честь Дня России. Как напомнили в Обществе знания, рабочая неделя продлится с понедельника по четверг, с 8 по 11 июня. Пятница, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем, поскольку непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня. Затем последует три выходных дня подряд, с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье, а всего в первом месяце лета будет 21 рабочий день и 9 выходных. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
12: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает «Краснодар» на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1, «Паринен» потерпел поражение от «ЦСКА» 1-2, а «Крон» проиграл «Ростову» 1-3. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Атлетико Минейро» и сборной Гвинеи Мамади Сисе. Африканские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга уже ведет переговоры о переходе 18-летнего игрока. Сборная Бразилии по футболу объявила расширенный состав на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали два представителя «Зенита» – это Дуглас Сантос и Луис Энрике. Также в этот состав включен бывший полузащитник петербуржцев, ныне выступающий за «Крузейра» Жерсон. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Там же в Риме на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева шагнула в четвертый круг. Россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс. Это были новости спорта.
15: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
17: Погода.
13: Сегодня в Ялте плюс 17-19 градусов без осадков, в Симферополе плюс 24-26, в Севастополе плюс 20-22 градуса днем, а вечером дождь. В Нальчике и Владикавказе плюс 19-21, кратковременные дожди, в Ставрополе плюс 16-18 градусов дожди, в Сочи плюс 20-22 дожди и грозы, в Краснодаре дожди плюс 21-23 градуса, в Волгограде плюс 22-24, кратковременные дожди, в Санкт-Петербурге облачно без осадков плюс 19-21, в Москве кратковременные дожди, плюс 17-19. Сейчас в столице плюс 10, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
3: Доброе утро! Передаем сигналы точного времени. 9 часов 12 минут и 22 секунды. Вторник на календаре 12 мая. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
4: Здравствуйте! Продолжаем знакомить вас с важнейшими актуальными историями. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь к нам в наших социальных сетях. Заходите на платформу смотрим.ру и портал вести.ру.
3: Ну и сейчас поговорим о том, каждый из нас, мне кажется, мечтает иметь свой домик у моря, ну или хотя бы квартиру у моря, но многие пошли дальше, люди теперь предпочитают инвестировать не столько в квартиры, сколько в гостиничные номера. Что это значит? Это апартаменты, комплекс апартаментов гостиничного типа, в которых есть управляющая компания, то есть вы отдаете под внешнее управление, скажем так, и люди занимаются сдачей в аренду ваших апартаментов, уборкой, стиркой, глажкой, в общем, может, даже мелким ремонтом, а вам это приносит деньги.
4: Деньги, причем немалые. Но мы в наших эфирах уже говорили, обсуждали идеи и их способы реализации, в том числе в Москве. Вот машины, места покупают отдельно, сдают в аренду. Доходность составляет примерно 20-25% в год. Сдают еще и вот эти микрокладовки, да, тоже оформляют на них право собственности и тоже неплохой доход. А вот теперь о гостиничных номерах. То есть, условно, в гостиничном комплексе вы выкупаете...
3: Номер.
4: Номер, да. И от лица гостиницы... Его сдают, но деньги перечисляют доход вам.
3: Так, ну, конечно, так, да, за вычетом расходов, стоимости управления и многое другое. Mm-hmm. Но, кстати, этот формат действительно быстро растущий, потому что в прошлом году на российский рынок вышло более 80 новых гостиничных объектов, а номерной фонд расширился на 17%. Это апартаменты, домики, коттеджи, модули. И их с удовольствием сдают и с удовольствием покупают. И если несколько лет назад примерно 80% потенциальных покупателей объектов на том же юге России, да, были заинтересованы именно в квартирах, но сейчас этот показатель упал до 30%. Все остальные хотят либо гостиничные номера, либо апартаменты.
4: С нами на связи один из экспертов, руководитель платформы недвижимости «Домос» Сергей Бражник. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Как идет процесс? Насколько бойко люди покупают гостиничные номера? И сколько они зарабатывают на этом?
3: И сколько они стоят?
5: Я понял. Да, спасибо большое, что пригласили меня на этот эфир. Значит, ну, люди понимают, что действительно сдача квартир... Давайте вспомним, да, еще совсем недавно самый популярный способ заработать на недвижимости именно на юге, это была покупка квартиры с последующей сдачей ее в аренду. Люди массово покупали квартиры в новостройках, даже использовали ипотеку с господдержкой, все мы помним, под 8%. Делали ремонт и сдавали ее в аренду. Причем большинство, ну, скажем честно, не налоги. Вот. Плюс к этому квартира росла в цене, так как был спрос. И, конечно, для частных инвесторов это был очень выгодный способ вложения. Вот. Но сейчас ситуация поменялась. Средняя доходность от сдачи квартир сейчас составляет порядка 4-6%. Это даже, скажем так, не перекроет инфляцию. Ну и, конечно, стоимость квартир сейчас не показывает тот рост, который был раньше. Цены, конечно, подрастают, вот, но в основном это на процент инфляции. Поэтому сегодня покупка квартиры в аренду, ну, стала не совсем, так скажем, выгодна. А вот покупка гостиничного номера у нас сейчас только в Анапе реализуется порядка 7 инвестиционных проектов и общий номерной фонд 12,5 тысяч номеров. Вот. Поэтому вот направление это сейчас очень развивается, и, так скажем, люди начинают вкладывать именно деньги в покупку гостиничных номеров.
3: Так, ну вот смотрите, нашла цифры. Средняя стоимость готового гостиничного номера в Краснодарском крае на юге России 17 миллионов рублей. Причем в Анапе 11, а в Сочи от 22 миллионов рублей. Что можно на эти деньги купить? Как этот номер выглядит? И можно ли самому приезжать и там отдыхать?
5: Смотрите, то есть точка входа, да, в Анапе чуть дешевле, но все мы понимаем, в Сочи на сегодняшний день недвижимость там дорогая, потому что дорогая земля. Вот, в Анапе чуть подешевле, то есть точка входа где-то 10-11 миллионов рублей. За эти деньги можно купить полноценный гостиничный номер, ну, с, допустим, площадью, ну, порядка 30 квадратных метров. Он будет полностью с дизайнерской отделкой, с ремонтом, с мебелью и текстилем. То есть полностью готовый для проживания в этом номере гостей. Значит, именно покупка гостиничного номера – это, наверное, больше про бизнес. То есть использовать в своих целях для личного проживания и отдыха он не предназначен. Можно его будет использовать где-то от 14 до 28 дней в году. Все остальное он будет сдаваться в аренду отельным операторам.
4: Да, неплохо. Посмотрел, да, вы сказали об Анапе. Огромное количество аналитики тоже по гостиничным номерам. 30% я посмотрел доходность. Но это, по-моему, очень-очень неплохо для рынка недвижимости.
5: Да, получается, конечно, здесь будет зависеть от локации и расположения гостиничного комплекса. Все мы понимаем, что те комплексы, которые находятся ближе к морю, да, вот, заполняемость этих комплексов, конечно, будет больше. Поэтому важно выбирать комплексы по... И один из критериев – это, конечно, локация.
3: А почему застройщикам выгодно продавать такие гостиничные номера или управляющим компаниям, а не самим ими владеть, раз такая высокая доходность, и получать прибыль?
5: Смотрите, ну вот, скажем так, раньше у нас вообще такой возможности не было, да, купить такой номер. Раньше действительно как бы сами собственники строили эти гостиницы и эксплуатировали их. А сейчас появилась такая возможность. В принципе, эта модель, она выгодна и собственнику самому. То есть он привлекает, ну как вот, допустим, когда строительство жилого дома, да, там же тоже как бы привлекаются дольщики. Вот. И получается, что владельцы этих гостиничных, застройщики гостиничных комплексов, для них выгодна эта схема на сегодняшний день привлечения именно дольщиков и инвесторов. То есть они продают, получается, небольшой бизнес. Но скажем так, что 30% это, конечно, такой позитивная такая цифра, да, в среднем составляет доходность порядка 18-20%. Вот. А 30% это, конечно, с учетом активного летнего, допустим, сезона.
4: Ну и плюс, опять же, да, вы говорите о локации, вы говорите, ну и, соответственно, доходность, но я думаю, что минимальная доходность в любом случае выше, чем при сдаче классических, да, квартир и жилых, так сказать, квадратных метров.
5: Ну, если сейчас рассматривать, допустим, вот многие, если аналитику смотреть, кто дает в аренду, то, допустим, если за квартиру в год вы получите 400-500 тысяч рублей, то гостиничный номер вам принесет как минимум 1,5 миллиона рублей. Может быть, конечно, кто-то скажет, что гостиничный номер – это, ну, как категория нежилых помещений, то есть там другие налоги. Да? За квартиру мы платим, допустим, в среднем 0,2% от кадастровой стоимости. За номер нам придется заплатить порядка 2% от кадастровой стоимости. Коммунальные услуги тоже чуть подороже будут, так как это будет тариф как нежилые помещения, то есть коммерческие. Ну и гостиничный номер, получается, это нежилое помещение. Но если мы посчитаем доходность, то мы, скажем так, будем приятно удивлены, что квартира нам столько не даст такую доходность, как даст гостиничный номер. Ну и я думаю, что многие, кто сдавал квартиры самостоятельно в аренду, знают, насколько это, так скажем, проблематично найти нормальных арендаторов, которые не будут портить твое имущество, которые будут вовремя платить тебе арендную плату. Вот. А мы знаем случаи, когда просто-напросто варварски относились к квартирам, и потом собственникам приходилось делать ремонт. Поэтому здесь это очень даже, так скажем, безопасный способ получения пассивного дохода.
3: Да, спасибо, Сергей. Сергей Бражник, руководитель платформы недвижимости «Домос», был с нами на связи. Я вот как раз зашла на один из сайтов по объявлений и нашла гостиничный номер, не апартамент, гостиничный номер за 11 миллионов 800 тысяч на Красной Поляне в одном очень известном отеле, раньше принадлежал международной сети. И, собственно, оформляется собственность, тут пишут, сумма в договоре полная, возможен возврат НДС. Площадь помещения 40 квадратов, четвертый этаж, вид в сторону горного склона. Все документы предоставляются по запросу, в том числе и отчеты по доходу. Но вот на самом деле, когда мы покупаем квартиру, мы же собираем целую кипу бумаг собственника, да? А что нужно предусмотреть, когда покупаешь гостиничный номер? И когда его продаешь, кстати.
4: Вот именно. С этого и начнем разговор с юристом, экспертом по безопасности сделок с недвижимостью Сергеем Вишняковым. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
4: Приоткройте нам, пожалуйста, все тайны, да, по поводу покупки гостиничного номера. В чем скрыт подвох? Так и хочется воскликнуть.
0: Ну, на самом деле, здесь подвоха нету. Собственность, если она есть, она и там собственность. И основное, на что нужно обращать внимание, сейчас выписка из ЕГРН, что этот объект принадлежит какому-то конкретному физическому или юридическому лицу. Это самый важный документ. Второй документ, он аналогичен и жилью, это тот документ, на основании которого приобретался этот объект. То есть это может быть договор долевого участия, они тоже присутствуют на рынке нежилой недвижимости. Это может быть договор купли-продажи, какие-нибудь уже там схемы, преддоговор или еще что-то, все это может быть, это надо посмотреть, изучать документы основания, потому что в них иногда кроется подвох, как обычно. И, наверное, все. То есть нужно в этих двух документах можно выяснить все, что интересно, и все, что может быть небезопасным относительно нежилой недвижимости. Здесь никто не прописан, поэтому здесь ограничений нету. Именно там выписка из домовой книги какой-то, еще что-то. И историю, конечно, тоже надо проверять, потому что переходы права, кто кому продавал, на основе чего, там, доли или не доли, это тоже надо выяснять сразу.
3: Вот смотрите, а стоит ли верить объявлениям? Нашла, опять-таки, еще одно объявление. 3,5 миллиона номер в отеле под звезд, 5 звезд под 3%, значит, в ипотеку еще обещают, 30 квадратов. Но таких же цен не может быть в Сочи.
0: Нет, в Сочи, на самом деле, все объявления Сочи нужно точно проводить через структуру какого-то критического, прям сильно критического взгляда, потому что, да, таких цен не может быть. Скорее всего, это завлечение, особенно с учетом того, что обычные покупатели сейчас переориентировались на этот рынок и вот таким образом пытаются привлечь и завлечь. Потому что 3,5 миллиона – это очень мало, да.
4: Слушайте, ну, конечно, да, слишком низкая цена, слишком красивый номер, слишком шикарные условия. Все это должно, конечно, настораживать. А инвестиции в гостиничный номер, они насколько массовыми могут быть? Да?
3: И какие налоги придется заплатить?
4: Вот о налогах, кстати, да.
0: Ну, налоги, опять же, у нас понятно, что если покупает физическое лицо, то налоги стандартно для физических лиц, это там, ну, при перепродаже, например, 13%, да, если мы об этом говорим, о доходе. А второй момент важный, это то, что налоги на нежилье и на жилую недвижимость, именно налоги на то, что она находится в собственности, они отличаются существенно, иногда там в два раза, и зависят от, ну, в том числе от того, где это находится. Да, то есть у нас кадастровая стоимость меняется и для жилья, и для нежилого, ну, апартамента или номера, ну, гостиницы, это нежилое помещение. И, соответственно, кадастровая стоимость, она выше, у нас налоги зачастую выше на нежилье. И, ну, здесь, может быть, вот тут вы правильно говорите, здесь очень сильно внимание нужно обращать, потому что в выписке из ЕГРН как раз эта кадастровая стоимость указывается. Это первое, на что стоит обратить внимание, потому что от нее будут рассчитываться эти самые налоги на владение недвижимостью. И так получится, что вы купили вроде бы дешево, а налоги будут отъедать достаточно большое количество прибыли. Ну и плюс надо посмотреть, к какой категории относится и как облагается налогом. Потому что, например, если брать гостиничный номер, то это может быть там 1.5% от квадратной стоимости. Если брать это просто не жилье, как оформлено, например, то это может быть уже 2.5%, то есть почти в два раза. И здесь нужно рассматривать точно, как это выглядит.
3: Вы знаете, я решила, зачем скромничать, если уж смотреть на сайтах объявления гостиничные номера, можно и целую гостиницу купить. Вот нашла за 23 миллиона в Лазаревском районе, значит, двухэтажный гостевой дом на 13 номеров. А что нужно знать, когда покупаешь гостевые дома или такие гостиницы целиком? Какие обязанности сразу у тебя появляются и что лучше обходить стороной?
0: Ну, смотрите, если мы говорим о номерах в отелях, то это что-то встроенное в существующую инфраструктуру, то есть отель сам отвечает, определяет там звездность, все эти вот эти вещи делает отель, в который входит этот номер. Когда вы покупаете гостевой дом, вы покупаете объект, который может обладать подтвержденной там звездностью, может не обладать, и тогда, получается, вы купили просто дом, а не гостиницы, которые нужно как раз проводить через эту систему там классификации. Вот это тоже такой интересный момент, потому что сейчас как раз очень все больше и больше власти прилагают усилия к тому, чтобы у нас было понимание, какой ты объект снимаешь, и вот эта звездность, она, ну, классификация. Ее нужно проходить. Если вы купили просто какой-то домик в надежде на то, что это будет приносить вам большой доход, окажется потом, что вы обязаны зарегистрироваться везде, где можно, а иногда это не получается, потому что дом построен как-то коряво. Особенно это, кстати, касается гостевых домов. Иногда они выглядят как...
4: Как-то коряво, я запомню.
0: Да, но и сами гостевые дома иногда выглядят на документах коряво, потому что это может быть двухэтажный домик на вид, а на самом деле он одноэтажный, а все остальное пристроено.
4: И вообще это тоже летняя кухня, да?
0: Да, да, да. Особенно на юге у нас это очень развито.
4: Хорошо. Что еще? Какие подвохи? Все-таки о подвохах, да? Подозрительно низкая цена. Что еще? Качество, несоответствие документов, подлог, фальсификация документов, наверное, так?
0: Ну, фальсификация однозначно. Надо смотреть, на основе каких документов предлагают купить этот объект, потому что часто мы сталкиваемся, что это не обычный, привычный ДДУ, договор долевого участия, который там согласно закону 214-му, а могут быть там преддоговора, договора займа или еще что-нибудь, и это все уходит в серую зону. Да?
3: Смотрите, мы поняли, Сергей, благодаря вам, что лучше без юриста вообще ни один номер гостиничный не покупать, а уж тем более гостевые дома. Спасибо вам большое. Юрист, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков был с нами в эфире. Обсуждали мы тренд на покупку гостиничных номеров на юге как долгосрочную инвестицию.
1: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону.

0: можно будет отдыхать с 11 мая, то есть со вчерашнего дня, в Саудовской Аравии без визы всем, у кого есть российский паспорт.
1: Ну, в общем, прекрасная новость, конечно. С другой стороны, мы читали и ремарки представителей туристической отрасли, то есть настороженные рекомендации МИД и Минэкономразвития России, да, по поводу поездок на Ближний Восток по-прежнему в силе, да. Ну, а что бы они сказали? С другой стороны, мы понимаем, что если все-таки уже появились одобрения со стороны авиационных властей, да, то это означает, в общем, зеленый свет для отрасли.
0: Да, ну, между тем, наверное, опасно лететь туда, откуда сложно вылететь обратно.
1: Ну, как минимум.
0: А руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов присоединяется к нашему эфиру. Артур, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что же касается Саудовской Аравии, есть ли сейчас интерес у россиян к этой стране, и ну, станет ли он сильнее и больше, учитывая отмену виз?
2: Интерес, конечно же, есть, но стоит учитывать, что с 28 февраля у нас начался ближневосточный конфликт, и с 3 марта, как вы уже упомянули, Минэк и МИД не рекомендуют гражданам России посещать страны Ближнего Востока. А это приводит к тому, что туристические продукты, путевки туда, туроператоры, турагенты продавать пока не могут. Как только будет снят рекомендательный запрет, именно рекомендация, самостоятельно туда можно как бы и взять вот, собственно, ответственность, а то тогда интерес, конечно же, возрастет. Страна привлекает интерес туристов из России достаточно давно. А Саудовская Аравия известна и своим развлекательным туризмом. В первую очередь, это, конечно же, Формула-1, о которой мечтают многие россияне. Ну и концерты мировых звезд, таких как Эминем, Рианна, Тимберлейк и другие, которые привлекали буквально в 2025 году тоже многих туристов из России. Даже появился целый сегмент туризма, такой фестивальный сегмент туризма, когда туристы приезжали в какую-либо страну чисто на какой-то концерт и плюс-минус пару дней, чтобы посмотреть на город. Сейчас, например, в Грузию Kanye West приезжает буквально вот-вот, и мы видим тоже рост спроса. Но помимо этого, конечно, привлекают и старые города, интересные места и природу Джидда, столица Рияд и историческая область Аль-Ула. И, конечно, курорт Ред-Си на Красном море. Это такой проект, где строятся новые отели. И все готовится для того, чтобы туристический сегмент там развивался. Отдых, конечно, там не дешевый. В среднем он будет стоить, ну, по нашим оценкам от отрасли, до рекомендации это было примерно около 200 тысяч рублей на человека на неделю в отеле с проживанием, питанием и перелетом. Дополнительно нужно закладывать какие-то развлечения, экскурсии, то есть это надо учитывать. Но интерес есть, и туристы туда поедут, как только рекомендации будут сняты, а сняты они будут, когда будут условия безопасности достаточными для того, чтобы МИД России и МИНЭК, как регулятор, приняли такое решение. В первую очередь это важно для того, чтобы наши граждане были в полной безопасности, потому что курорт все-таки привлекательный. Туда можно поехать с семьями, с детьми, и безопасность здесь одно из важнейших условий. Коллеги?
0: Да, вот смотрите, получается, массовым курортом страна вряд ли станет, учитывая ее высокую стоимость, недешевые путевки. А что еще нужно помнить, собираясь в Саудовскую Аравию? Как я понимаю, в этой стране алкоголь запрещен, можно получить штраф за неподобающее поведение, например, или откровенные наряды.
2: Самый любимый вопрос со стороны Ближнего Востока у наших коллег – это, конечно же, разрешение или запрет алкоголя. В разных странах действительно есть разные правила, но стоит учитывать и уважать местные традиции, особенно религиозные особенности. Да, возможно, алкоголь запрещен в многих странах Ближнего Востока, но в некоторых можно его приобрести. Но все-таки мы едем не за алкоголем, а за гастрономическими вкусовыми приключениями. То есть местную кухню попробовать можно и без алкоголя. Что касается строгих правил, они на всех странах Ближнего Востока, всех мусульманских странах и даже в некоторых республиках России примерно одинаковые. А женщинам рекомендуется носить длинную одежду, то есть без открытых ног, то есть какие-то брюки либо юбки с низким подолом, и закрытые рукава, шеи и плечи. Мужчины носят рубашки, брюки и обязательно закрытую обувь. Этого достаточно для того, чтобы можно было посещать какие-то интересные места.

0: да, какие-то мечети, музеи, вас, конечно же, пустят. Но, впрочем, это то же самое действует и в Турции. Если вы пойдете в Айя-Софию или Голубую мечеть, то на входе вам придется соблюдать некий дресс-код. Об этом предупреждают все гиды, таблички, и все это заранее всем известно. Впрочем, на входе, конечно же, вам могут предоставить длинный платок для того, чтобы закрыть ноги. И это небольшая проблема. Коллеги?
1: А нам ведь интересно еще узнать, какое количество во встречном направлении туристов проследует. Я смотрел, что до 200 тысяч ожидается граждан Саудовской Аравии по проектировкам, да, так скажем, Министерства экономического блока.
0: Оценивать нужно очень аккуратно, но, скажу честно, интерес с той стороны, конечно же, есть. В первую очередь он будет расти, как только появится установившееся нормальное авиасообщение, прямое, из Саудовской Аравии в Москву. Россия привлекает туристов, конечно же, своим историческим, культурными ценностями, гастрономическими какими-то изысками. Ну и, конечно же, Москва и Санкт-Петербург привлекают коллег из Саудовской Аравии, туристов, по возможности шопинга. И Москва, если говорить простым языком, достаточно понятный город, как и Санкт-Петербург, для туристов с Ближнего Востока. Здесь есть и меню, которое подходит для граждан из Ближнего Востока, то есть халяльное меню. И есть какие-то таблички в транспорте, которые частично переведены на арабский язык и на другие языки. То есть гиды могут разговаривать на арабском. То есть люди, приезжающие в крупные города, чувствуют себя комфортно. Города у нас чистые, красивые, ухоженные. Есть торговые центры, где можно погулять с семьями, с детьми. И, конечно же, это пользуется популярностью. Если посмотреть на ту же улицу Никольскую до конфликта или Красную площадь, много очень гостей из арабских стран было в период зимних и весенних как бы каникул, когда они к нам приезжали. Особенно на Новый год это было очень интересно. Люди удивлялись снегу в Москве. И, конечно же, все фотографировались и получали удовольствие. Впрочем, и летом, и круглый год они приезжали к нам также. Коллеги.
2: Да, вот как раз в прошлом году очень много было туристов из арабских стран, а в этом году я вижу в центре Москвы туристов из Индии. Правильно ли я понимаю, что количество туристов именно из нашей дружественной страны тоже растет?
0: Да, индийские туристы тоже нас посещают, и можно посмотреть, конечно же, на улицах и становится больше. Впрочем, и российские туристы тоже едут в Индию. Есть самое популярное направление в Индии у российских туристов – это курорт Гоа. Но сейчас пользуются и крупные города, то есть как Дели и другие. Единственное, нужно готовиться к местным традициям, быть готовым к огромному количеству людей в городах крупных в Индии. И, конечно же, есть такая особенность, как местный трафик и пробки. Они, конечно же, на первом месте, и Москва здесь не лидирует с нашими пробками, если грубо выражаясь. Туристы из Индии приезжают тоже, их интересуют исторические города, особенности Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Мурманск. Впрочем, эти города пользуются традиционно у наших туристов иностранных популярностью, так же, как и Байкал и Дальний Восток.
1: Ну и вообще получается, что, несмотря на все геополитические риски, у нас, когда все это уляжется, у нас появится еще одно прекрасное направление для практически без виза.
0: Все очень ждут, когда ситуация стабилизируется и появится возможность отдыхать. Россияне, конечно же, выбирают отдых, прежде всего, с возможностью отдыха на море, с семейным отдыхом. Ну, у нас всегда привлекало Черноморское побережье, но, к сожалению, у нас оно достаточно короткое, то есть несколько сотен километров застроено отелями. Ну и, конечно же, россияне, выезжая за границу, интересуются морскими направлениями, историческими и комфортными в плане погоды, чтобы можно было поехать с большой семьей и отдохнуть.
2: Да, спасибо, Артур. Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии, был с нами на связи. Напомню, что Саудовская Аравия стала еще одной страной, которая открыла свои двери для российских туристов. Правда, пока конфликт на Ближнем Востоке не придет к какому-то логическому завершению или приостановке, наши компетентные органы, да, Минэкономразвития, МИД России, не рекомендуют лететь на Ближний Восток.
1: Пока окошко приоткрывается, но ехать туда, ну, прямо спешить точно не следует. В этом мы просто солидарны с МИДом и Минэком. Далее полезная рубрика.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
4: Биологи говорят, что у шмелей более покладистый характер, нежели у пчел и ос. Но у них, к тому же, и весьма развитый интеллект. Как и Винни-Пух, шмель прекрасно ориентируется в пространстве, запоминает местность, он распознает человеческие лица, умеет учиться, обладает абстрактным мышлением. Да вот кто бы мог подумать?
5: Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом.
4: Исследователи поставили эксперимент. Шмелей выпускали в специальные клетки, где в чашках для еды лежали фигурки с разной геометрией. Ну, скажем, все шарики были сделаны из чистого сахара, а все кубики содержали невыносимо горький хинин. И очень быстро шмели поняли, что к чему, и научились различать съедобные шарики и горькие кубики, различать по форме. При свете дня они это делали, используя зрение, а в полной темноте используя ощупывание. Во всех случаях они безошибочно различали съедобное и в следующий раз подходили только к сладким фигуркам. То есть шмели уловили логическую связь между формой и содержанием и научились пользоваться ею. Их не могли сбить с толку и полная перестановка в клетке. Все это говорит о том, что насекомые формируют абстрактный образ предмета и пользуются им при совершении умозаключений. Вот понимаете, шмель делает умозаключение. А вот еще эксперимент, который показывает, что шмеля можно обучить и даже выдрессировать. Шмелей сажали на круглую арену с дыркой в центре. На арене лежал небольшой деревянный шарик, который был чуть меньше этой самой дырки. И шмелю надо было загнать шар в лузу, как в бильярде. Если у него получалось, то в центре арены открывалась небольшая дверка, за которой стоял вожделенный сахарный сироп. Награда победителю. Но вот как бы шмель догадался, чего от него хотят исследователи? А ему давали подсказку. Выглядело это так. Исследователи толкали шарик пластиковым шмелем на прозрачной палочке. Шарик падал в дырку, дверца открывалась, и настоящий шмель получал награду. В общем, шмели быстро смекнули, что надо делать, и стали азартно закатывать шарики в лузу. С каждым разом все быстрее и быстрее. В сущности, шмели использовали шарик как орудие, которое помогает добыть вкусненькое. Вот вам и безмозглое насекомое.
3: Научный подход. Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
6: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
7: На правах рекламы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
7: Ну а к чему может привести развитие артроза?
8: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
7: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
8: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
7: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
8: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
7: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
8: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данная акция предоставляет компанию «Продекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
8: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
7: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
8: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
7: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
8: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
7: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
8: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
7: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Радио России. Полевая почта радио. Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: МЧС информирует.
11: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
12: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
3: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Средства ПВО сбили за ночь 27 украинских дронов над регионами России. США сосредоточили вблизи Ирана более 20 боевых кораблей. И названа главная опасность хантера вируса. Все подробности далее. 27 украинских беспилотников нейтрализованы за ночь над российской территорией. Об этом сообщила Минобороны. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Саранска, Самары и Бугульмы временно не обслуживают рейсы, сообщает Росавиация. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально. Зеленский в курсе всех коррупционных дел на Украине. Сам одобряет схемы по отмыванию денег, а люди из его близкого окружения получают незаконные проценты от ряда госпрограмм. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила Юлия Мендель, которая 2 года работала пресс-секретарем Зеленского и успела изучить его привычки и характер. По ее словам, люди для Зеленского – расходный материал. Сам он эмоционально нестабилен, а все, что говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь. Один из примеров утверждения Зеленского, что Украина не может отдать Донбасс. При этом Мендель напомнила, как еще в 2022 году, когда шли переговоры в Стамбуле, Зеленский сам отказывался от Донбасса.
14: Мне сказали, что Зеленский лично согласился на передачу Донбасса. Я была потрясена. Тогда это была шокирующая новость. Я спросила, это правда? Мне ответили, конечно, он согласен с этим, потому что это остановит ужасы войны. Он согласился на передачу территорий, потому что это означало бы конец войны. И вот теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит, я не могу отдать Донбасс. Он непоследовательный. Он постоянно меняет свою позицию.
13: По словам Мендель, в украинском правительстве есть люди, которые хотят мира. Но для Зеленского прекращение войны – это политическое самоубийство. Он затягивает конфликт, чтобы не лишиться потока финансов. Группировка американских ВМС вблизи Ирана составляет более 20 боевых кораблей. Об этом сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов. В частности, в районе Аравийского моря на боевом дежурстве находятся 2 авианосца, 3 больших десантных корабля с морской пехотой на борту, 13 ракетных эсминцев, 2 боевых корабля прибрежной зоны и несколько минных тральщиков. Кроме того, в Красном море курсирует еще один ракетный эсминец. Корабли принимают участие в американской операции в Оманском заливе по блокаде связанных с Ираном торговых судов, выходящих или входящих в иранские порты. Ранее Центком сообщили, что за это время ВМС США предотвратили выход из иранских портов десятков танкеров, которые могли бы вывести свыше 166 миллионов баррелей нефти на общую сумму более 13 миллиардов долларов. Минпросвещение России запускает круглосуточную горячую линию по вопросам детского отдыха в преддверии летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что операторы смогут предоставлять актуальные данные о действующих организациях отдыха и оздоровления детей в разных регионах России, а также о том, в какой орган исполнительной власти или организацию нужно обратиться для решения конкретного вопроса. Рекомендуем субъектам запустить собственные горячие линии, чтобы помочь, и консультации были максимально доступны на местах, а приводится в сообщении слова Кравцова. В 2026 году летним отдыхом будут охвачены около 6 миллионов детей. В оздоровительной кампании примут участие более 40 тысяч организаций. Хантавирус. На начальных стадиях легко спутать с обычным гриппом из-за длительного инкубационного периода, который может длиться до месяца. Об этом рассказала врач-инфекционист Наталья Шведова. По ее словам, для заражения достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов или съесть продукт, по которому бегали крысы. По словам врача, в России и Европе хантавирус чаще всего вызывает лихорадку с почечным синдромом. Если списать все на простуду и вовремя не обратиться к врачу, то уже через пару дней состояние может стать критическим. Смертность от этой лихорадки достигает 40%, объяснила эксперт. Ранняя вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на голландском круизном лайнере «Хондио», следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. 10 мая судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. В Бурятии сохраняется лавинная опасность. Ограничения на походы к вершинам горного массива Мункус-Орды к Восточном Саяне продлены до 14 мая. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Водители призывают соблюдать меры безопасности при движении по дорогам, проходящим вдоль горных массивов. В апреле в Бурятии произошло 3 схода лавин, в результате которых погибли 10 человек. Ограничения на восхождение на Мункус-Ордык изначально были введены с 25 по 29 апреля, а затем их продлили до 4 мая и следом до 11 мая. В Москве и по области сегодня ожидаются облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15-18 градусов, и это почти соответствует климатической норме мая.
15: В течение дня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось, утром очаги туманов, ветер восточный 3-8 метров в секунду, максимальная температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 18, что почти соответствует климатической норме мая. Атмосферное давление будет падать, составит вечером 741 миллиметр ртутного столба.
16: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» победил «Акбарс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес, а у казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. «Пари-НН» потерпел поражение от «ЦСКА» 1-2. А «Крон» проиграл «Ростову» 1-3. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» и сборной Гвинеи Мамади Сисе. Африканские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга уже ведет переговоры о переходе 18-летнего игрока. «Уникс» в овертайме обыграл «Зенит» 107-104 в первом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В основное время от поражения казанцев спас Дмитрий Кулагин, реализовавший трехочковый бросок. Самым результативным стал игрок «Зенита» Лука Шаманич. У него 28 очков. В составе «Уникса» 27 баллов на счету Дишона Пьера. Даниил Медведев и Андрей Рублев пробились в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В третьем раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Это были новости спорта.
17: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Реклама на Радио России.
19: Погода.
13: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов и кратковременные дожди. А в Архангельске плюс 14-16 градусов, небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 13-15 градусов, переменная облачность. В Вологде плюс 15-17 без осадков. В Великом Новгороде плюс 19-21 градус. В Калининграде плюс 11-13, кратковременные дожди. В Перми без осадков плюс 15-17 градусов. В Кирове плюс 13-15, небольшие дожди. В Оренбурге без осадков плюс 23-25. В Казани небольшие дожди, плюс 22-24. В Санкт-Петербурге облачно без осадков, плюс 19-21. В Москве кратковременные дожди, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 10, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Приятного аппетита или гухафушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
2: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
2: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
2: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
4: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
5: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
6: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
5: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.
7: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
8: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш — это Дмитрий Осухинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудо соцсети «Радио России». Там много уникального, эксклюзивного, дополняющего наши эфиры контента. А еще нас там можно не только слушать в прямом эфире, но и смотреть по традиции. Вот крупным планом показываем вам Диму, как он машет
9: руками,
8: ручкой, да, от души так прям. И показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени на ваших глазах, без всяческого подлога. Живые люди, настоящие эмоции, настоящие гости, все.
9: Ты забыл добавить, что никакого искусственного интеллекта.
8: Да.
9: Твоя любимая фраза.
8: Никакого искусственного интеллекта, только естественная глупость. Да?
9: Да, это называется импровизация, Юр.
8: Это называется... Ну, у кого как. Мы сегодня поговорим и про хоккей, и про футбол, и про то, как на Ямале прошла пара спартакиада среди детей и подростков. Небольшой город Муравленко принял множество спортсменов. Приятно, что такие крупные спортивные соревнования развиваются не только в больших городах, ну и в не очень больших городах. Ну и, конечно же, на выходных все обсуждали, как стартовала финальная серия Кубка Гагарина.
9: Да не, на выходных все еще обсуждали, как футбол. «Зенит» стал чемпионом.
8: Ну, пока не стал. Я рассчитываю, что Ростов...
9: Компьютер опта 84,3% дает на победу «Зенита».
8: Опта, знаешь ли, тоже далека от непогрешимости. А Ростов вполне может удивить в последнем туре.
9: Выйти в зеленых майках?
8: Вот это, да, вот это была импровизация, да, я считал твою шуточку. Нет, давайте поговорим про то, как мощно начался финал Кубка Гагарина.
0: Наша трибуна. Хоккей.
9: Ты знаешь, я не могу сказать, что он мощно начался, потому что, ну, честно говоря, от Акбарс...
8: В какой-то момент был 3-0 в матче.
9: Ну, это разве мощно? Это хорошо в исполнении Локомотива было, да, во втором периоде. Команда Боба Хартли просто великолепно реализовала свои моменты. А Акбарс, ну, такое ощущение, что вот рано завершив свою серию, казанские хоккеисты просто отдыхали.
8: Отдохнули.
9: Да, они просто не собрались. Есть ощущение, что не совсем вышли на первую игру в Ярославле. Это, правда, ничего не говорит, вот, тому, что наши эксперты...
8: Мне нравится, что если команда отдыхает, то если она в матче после отдыха плохо сыграла, то переотдохнули.
9: А, нет,
8: если хорошо сыграли, хорошо отдохнули.
9: Юр, это, в общем... это всегда есть такое понятие, как потеря игрового тонуса. То есть у тебя эмоции схлынули, у тебя вот элементарно все эти дофамины, тестостероны, все чуть-чуть устаканилось. Да? Ты в такой нормальный рабочий тренировочный процесс уже вошел, там уже где-то все на плато вышло. А вот когда у тебя плей-офф, когда у тебя там через день идет зашкал, вот это, конечно же, в тонусе тебя держит.
8: Да, но ты, знаешь, иногда твои слова можно трактовать так, как будто это не Локомотив хорошо сыграл, а Акбарс плохо.
9: Не, ну согласись, у Акбарса...
8: А Локомотив у нас какой? Так, Юр, третий год подряд в финале.
9: Не, подожди, Юр, слушай, у Акбарса просто сумасшедшее большинство, да, по ходу этого плей-офф. Уже на второй минуте они получают численное преимущество и его не реализовывают. Ну, слушай, ну вот казалось бы, на второй минуте матч.
8: Так, ну хорошо, давайте обсудим, как сложится финал Кубка Гагарина. Пока вроде начало нам намекает на то, что будет так же, как было в предыдущих сериях.
9: 4 матчей?
8: Что?
9: 7 матчей?
8: Нет, не будет.
9: Не будет?
8: Я имею в виду в предыдущих сериях этого
9: розыгрыша. А, 4-0, 4-1?
8: 4-0 у нас только с этим, Локомотив с Авангардом.
9: Ну да, только до 7 доиграли.
8: Зарубились. А все остальное было 4-0, 4-1. Так ли будет? Или не так? Или мы получим финал, который будем еще вспоминать и смаковать долгие годы после? Об этом мы поговорим сейчас с Леонидом Вайсфельдом, экспертом, комментатором, бывшим ген-менеджером команд континентальной хоккейной лиги и комментатором Матч ТВ Павлом Лосенковым. Павел, Леонид, доброе утро, очень рады вас слышать.
10: Доброе утро. Доброе утро.
9: Да, ну, наверное, надо попросить наших экспертов поделиться впечатлениями от того, что они увидели в первой игре. И, как правило, наверное, добавить, что это еще тоже ничего не значит. Дальше будет интереснее.
8: Давай Леониду, да?
9: Тогда? Да, давай.
10: Ну, действительно, только первый матч серии. Я скажу так, Акбарс очень хорошо первый период провел, и просто они не реализовали. Реализуя не хотя бы там один момент, все бы поменялось. Ну, а что касается Локомотива, я думаю, все-таки опыт сказался. Команда третий год подряд в финале играет, и костяк сохранился. Эти ребята знают, как в таких стрессовых ситуациях действовать. Поэтому только начало, посмотрим, что будет дальше.
8: Так, Павел, а ваше впечатление от первого матча?
11: Да, впечатление, я соглашусь с тем, что Акбарс был очень хорош в первом периоде. Потери тонуса я не видел. Во втором периоде мы увидели... две коронки от Локомотива за 46 секунд, два гола, конечно же, Акбарс не то, что прямо убили, но прибили очень сильно в этой игре. Первая коронка, то, что Радулов великолепно подправляет летящую шайбу на пятачке, это он делает последние 20 лет и делает просто превосходно. И через 46 секунд разжалась пружина Локомотива, то же самое, что мы видели во втором овертайме с Авангардом, да, когда они убежали 2-1 и забили свой гол, Берёзкин это сделал. Все, дальше было дело техники, Локомотив победил на солидосе.
9: Так, на солидосе это типа так называемый опыт
11: солидно.
9: Кубка. А, солидно.
11: Солидно, солидно. Солидно, без пыли и без шума. И даже в раздевалке, когда мы общались с ребятами, они из Локомотива, они признавались, что им действительно не хватало тех эмоций, которые были с Авангардом. Они просто взяли эту игру на классе.
8: Ну, для Акбарса это звучит как-то мрачновато, что Локомотив без особых эмоций спокойно их укладывает на обе лопатки в первом матче, и в Локомотиве даже вроде как и, ну, победили и победили.
11: Ну, в принципе, да, так и есть. На самом деле для меня самая большая эмоция была то, что они впервые за много десятилетий открыли свою раздевалку. Я там впервые в жизни побывал, хотя с 2002 года. Работаю в хоккее. Я захожу туда, смотрю, единственный Рушан Рафиков сидит и кричит: «Вы куда все ушли? Почему меня бросили?» Вот. То есть они хитро, они раздевалку открыли, чтобы не попадать на штрафы, но игроки убегают подальше от прессы. Но потом по одному выходит, правда.
8: То есть Локомотиву настолько не хватает эмоций в финале Кубка Гагарина, что открывают впервые за 20 лет раздевалку. Может, хоть так.
11: Да.
8: Что-то их захлестнет.
11: Да.
8: Леонид, а ваш прогноз на... ближайшие матчи. Будет 4-0, 4-1 или если вот...
9: Или 7 матчей.
8: Или 7 матчей, да.
10: Да все что угодно может быть. Тут бесполезно прогнозировать. Кто прогнозировал, например, 4-0 Акбарс с Минском? Поэтому посмотрим, просто будем наслаждаться хоккеем. А я так, даже у меня никаких мыслей нет на этот счет.
8: Так, а если вдруг будет 4-0, что это говорит о нашем хоккее? Просто весь плей-офф мы наблюдали 4-0, 4-1, кроме вот как раз...
9: С «Авангардом».
8: С «Авангардом». И часто и болельщики, и эксперты критиковали, мол, такое расслоение между командами, что неинтересно смотреть. Не хотелось бы в финале такого увидеть?
11: Да, в финале-то равные команды встречаются. Тут вопрос в другом. Все зависит от того, как руководство лиги. Если они, их, так сказать, эта история беспокоит, то они, конечно, должны меры принимать. А если нет, тогда все в порядке, продолжаем так же.
9: Так, не, ну подождите же, вроде бы, по-моему, на прошлой неделе лига приняла меры, то есть внесли изменения в регламент, запретили там, отменили правила, чтобы не больше 3 переходов, ужесточили потолок, стали считать старую зарплату, а не переподписанную, то есть вот вроде бы лига что-то делает, или это, на ваш взгляд, недостаточно?
11: Ключевое слово в вашем спиче «что-то». Конечно, недостаточно. Ну, как вот сейчас расторгают контракты, и старый контракт идет в потолок. Нельзя контракты расторгать. Вот если лига хочет, чтобы ее действительно уважали, там, я имею в виду иностранцы, в том числе наши, это понятно. Нельзя контракты вообще расторгать. То есть вот подписал, надо его выполнять. А с какого перепуга вдруг человек понижает контракты, даже если эта сумма остается в потолке зарплат? С чего вдруг? Вы подписали контракт, вы должны выполнять, вот в чем вопрос. Ну и таких пунктов очень много. Просто не хочется там весь раз одно и то же говорить.
8: Ну а насколько деньги сейчас решают в континентальной хоккейной лиге? Насколько команда побеждает? Мне кажется, Локомотив-то как раз опровергает эту идею.
9: Ну не, Локомотив очень, по-моему, состоятельный клуб.
11: Как Локомотив опровергает, когда Локомотив все деньги спрятал в премиальные прошлого сезона, которые не ограничены по регламенту? Радулов может 35 миллионов получать?
8: Это хороший
9: вопрос. Не, он может, но вопрос. Не один раз за год.
8: Не один раз за год, вот это хорошо. Но Радулов, мало ли, может, ему сказали: Радулов, тебе уже почти 40 лет, мы можем только 35 миллионов. Он сказал: ну хорошо, в НХЛ у меня вариант, меня не возьмут, поэтому буду играть в Локомотиве за 35. Вы сами сказали, Леонид, что...
9: И звание почетного пассажира быть, что... РЖД.
8: Да.
9: Со льготами.
8: Можно будет бесплатно ездить куда угодно внутри России. Павел, а вот на ваш взгляд, насколько деньги решают именно в плей-офф?
11: Ну, конечно, они с одной стороны решают, да, ты должен набрать хороший состав, качественный, с мастерами. Но с другой стороны, мы видим, что в том году выиграл Локомотив. За прошлым году Локомотив был в финале. Проиграл по... Даже трудно это описать, потому что все считали тотальными фаворитами. Сейчас они в финале. И Локомотив — команда, которая делает ставку на своих ребят. Они их воспитываются в вертикали. И посмотрите, Лока в финале МХЛ. И 2 года назад то же самое было. То есть они работают как раз не на то, чтобы скупить весь рынок, а на то, чтобы вырастить всех игроков. Но Радулов — это исключение. Хотя, кстати, он начинал лет 16-15 в Ярославле. Он там тоже был, в этой системе. Mm-hmm. Вот. И Локомотив как раз идеальная модель, когда ты, с одной стороны, экономишь деньги, выращиваешь своих ребят, и потом, конечно же, растут эти зарплаты с победами. С другой стороны, ты делаешь команду чемпиона, надо брать всем пример с Локомотива.
9: Ну, Юр, в любом случае тебе дали понять, что Локомотив — это далеко не бедный коллектив.
8: Ну, далеко не бедный коллектив, понятно, но он...
11: Но он не самый богатый. Да. Не самый богатый, у них там сколько? 735 где-то так, тем более 950 поднимается потолок. И смотрите, «Авангард», мне очень нравится «Авангард», я за них болел, но они, конечно, сделали максимальную ставку на то, чтобы 15 игроков взяли, да, действительно их скупали, хороших игроков. Но они же не стали чемпионами, Локомотив их обыграл в честной борьбе, вот вам пример.
9: Но «Авангард» зарубился, Паш, с «Локомотивом». Это все-таки было 7 матчей, и они вели в серии 3-1.
11: Да, я надеялся, что «Авангард» будет в финале. И они, конечно, по-дурацки отдали сами Кубок Гагарина. Я был уверен, что они «Акбарс» обыграли в финале. Ну, просто по-дурацки отдали. Вот как я даже сделал пост в Телеграм-канале, как вчера играл «Краснодар», да? Выбегает парень 1-0 на вратаря. Да забивай гол, ты чемпион. Ты не забил, ты проиграл. Все. Вот миг за которые надо держаться.
8: Да, но зато если бы «Авангард» обошел «Локомотив», то в финале бы играли два иностранных тренера в континентальной хоккейной лиге. Боб Хартли и...
9: Гибуше.
8: И Гибуше. Вот, Леонид, что бы тогда... Вот давайте потеоретизируем, что в финале два иностранца в континентальной хоккейной лиге. Был бы...
9: Я бы сейчас вот на месте Леонид Владленович тебе какую-нибудь поговорку бы припомнил.
8: Если бы да кабы, да?
9: Да.
11: Я не понял, в чем вопрос-то заключается?
8: Ну вот было бы два иностранца, которые тренируют клубы континентальной хоккейной лиги. Что бы это говорило о нашем тренерском цехе, что вот до финала доходят только Гибуше и Боб Хартли? Если бы такое случилось.
11: Абсолютно ничего не говорило. Знаете, в свое время Вуйтек два раза с «Локомотивом» выиграл. Ну, я к нему с большим уважением отношусь. И такой тренер был у нас, Николай Сергеевич. Он говорит, ну, понятно, Вуйтек выиграл с «Локомотивом» два раза. Чего он Пермь-то не взял? Выиграл бы с Пермью. Тут вопрос в чем заключается? Почему эти иностранные тренеры... допустим, могли выйти в финал. Да потому что это самый богатый клуб, потому что они могут платить такую зарплату, потому что ни один российский тренер не получает такого карт-бланша, как, допустим, эти тренеры. Поэтому чудес удивительного, ничего удивительного.
9: У меня на самом деле вопрос такой немного красивый.
8: Дело ты в том, умеешь.
9: Что, нет, дело в том, что 17 лет назад первый розыгрыш Кубка Гагарина как раз Акбарс играл в финальной серии с «Локомотивом», и первая шайба, которая появилась на Кубке Гагарина с обладателем трофея, была Акбарс. Опять играют через 17 лет Акбарс с «Локомотивом», при этом сейчас в этом первом ряду закрывается последняя шайба, на которую можно нанести имя победителя на самом Кубке Гагарина. Вот видят ли наши эксперты сегодняшние в этом какой-то символизм, и что дальше будет с Кубком Гагарина? Что, будут делать новый? Потому что я не знаю, есть ли там возможность второй ряд разместить шайб?
8: Кому ты адресуешь вопрос?
9: Давай сначала Леонид Васильевич, потому что он все-таки генеральный менеджер, там, наверное, ближе к этим кругам. Паша наверняка знает какие-то инсайды.
8: Так.
9: Леонид Владленович.
11: Я не знаю, как лига поступит, но, например, если говорить об Кубке Стэнли, там же эти вот кольца с этими, с фамилиями игроков, кто выиграл Кубок Стэнли.
9: Это подставка.
11: Периодически... там кольца вокруг этого Кубка Стэнли. И эти кольца периодически меняются. То есть более старые снимают, более новые ставят. Может быть, то же самое сделают с шайбами. Я просто не знаю, какие мысли у руководства лиги. Да это скорее, наверное, отдел маркетинга. Они же там креативные ребята. Что-нибудь придумают.
8: Павел,
9: символизм вы увидите вот в том, что вот как бы круг закрывается теми же самыми?
11: Ну, я искал символизм в том, что в Акбарсе играет 95-й номер, да, Галимов. И я думал, было бы здорово, чтобы он забил золотой гол финала, как сделал 17 лет назад Алексей Морозов, казанский номер 95. И мы посмотрим, станет ли Галимов через 17 лет президентом КХЛ. Вот я бы здесь искал символизм. А то, что с этими плашками они разберутся, это без проблем. Они могут их, эти плашки, снимать или целыми кольцами, или по одной. Но весь вопрос, куда их класть, потому что есть... Вот Леонид Владимирович работал в Торонто, да, там, где музей хоккейной славы знаменитый. А у нас даже музея нет. Куда эти плашки складывать? В офис КХЛ? Нужно делать музей, чтобы люди приходили, смотрели. Вот плашки, вот чемпионы, вот кубок, вот трофеи. Этого музея нам очень не хватает.
8: Да, согласен. Мне кажется, учитывая, что у нас лига постоянно рапортует о том, как растет посещаемость всех матчей, без исключения, то, мне кажется, на такой музей был бы спрос у публики.
9: Почему? У нас есть музей хоккея на Зиле.
11: Он закрыт.
9: Ну, на ремонте. Или он вообще закрыт?
11: Не. Там и собственник сменился, и экспонаты увезли. Нам нужен музей в проходном месте, например, в условном ВДНХ, чтобы это было из задних павильонов, там, чтобы был постоянный трафик людей большой, и это действительно должен быть госпроект.
8: Ну, может быть, рано или поздно доживем до этого. Просто по многим опросам хоккей — национальный вид спорта у нас.
9: Да, ну, значит, логично на ВДНХ, Юр, делать павильон. У нас там много бывших...
8: Ты так говоришь, когда это уже дело свершившееся.
9: У нас много бывших республик, которые уже сильно бывшие. Я думаю, их павильоны можно легко занять.
8: Хорошо, хорошо, мы так можем и договориться. Павел Леонид, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомню, мы обсуждали старт финальной серии Кубка Гагарина вместе с Леонидом Васильевым и Павлом Лосенковым. Можете нам тоже написать, как думаете, кто победит и с каким счетом в серии. Через минуту вернемся.
7: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
12: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
7: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Наша трибуна. Наш спорт.
9: Юра, ты там в отпуск не собираешься?
8: Нет, а что, ты хочешь меня отправить на матчи Локобола?
9: Нет, я просто к тому, что, может, ты уже купил железнодорожные билеты по большой скидке.
8: Как Радулов?
9: Да, потому что у нас мы тут первую часть программы говорили про Локомотив. Сейчас у нас Локобол.
8: Ну, слушай, кто же виноват, что хоккейный Локомотив три года подряд играет?

0: РЖД. Мария, доброе утро, очень рад
1: доброе
0: вас
1: утро.
0: Слышать.
2: Доброе утро.
0: Во-первых, поздравляем с юбилеем. 20-й сезон футбольного турнира в апреле стартовал. В чем секрет
1: долгожительства
0: турнира?
2: Спасибо большое. Ну, действительно, наверное, в первую очередь хочется сказать огромное спасибо российским железным дорогам, которые на протяжении всех 20 лет поддерживают этот проект. Это является одним из флагманских таких детских проектов компании. Организаторами у нас традиционно выступает Российский футбольный союз, Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив», футбольный клуб «Локомотив» и детская футбольная лига. И действительно, наверное, вот этот вот союз организаторов позволяет проводить турнир уже столько лет, и действительно на высоком уровне. Каждый год у нас огромное количество участников абсолютно из каждого уголка нашей страны, и мы этим очень гордимся, что фестиваль открытый, фестиваль доступный, абсолютно любой мальчишка или девчонка могут принять в нем участие.
1: А вот как раз с этой доступностью, ну, потому что же есть, мы понимаем, что в суперфинал наверняка выйдут какие-то, ну, известные бренды, да, там, академии. А вот с этой доступностью есть какое-то разделение по дивизионам, допустим?
2: У нас в этом году у нас впервые турнир проводится немножко в новом формате. У нас проходят два этапа. Это межрегиональный, как раз-таки суперфинал, который пройдет в начале августа в Москве. И в межрегиональный этап может подать заявку на участие абсолютно любая команда, независимо от того, это что-то академии профессионального клуба, нежели это школа спортивная, которая также занимается развитием детей. Главное, чтобы было юридическое лицо, чтобы команда могла подать эту заявку, скажем так. И на самом деле в этом году вот у нас, это уже традиционная история, скажем так, на межрегиональном этапе командам оплачивают проживание и питание, и я считаю, что это очень такая хорошая подспорье финансовое для команд, чтобы выехать на турнир, выехать в другой регион, сыграть с командами из других регионов, посмотреть себя, показать себя. Также у нас на турнирах присутствуют селекционеры Академии «Локомотив» и сильнейшие игроки, команды которых у нас не пройдут в суперфинал, смогут войти в состав сборной «Локобол РЖД» и тоже себя проявить, возможно, попасть в Академию «Локомотив» либо какие-то другие ведущие академии.
0: Ну, это замечательно. А вот если...
1: Ты же понимаешь, что «Локомотив» таким образом организовывает большой селекционный турнир.
0: То есть ты вот так на это смотришь, что это
1: почему
0: просто...
1: нет? Слушай, а это нормально. Ты знаешь, это очень хороший скаутинг. Ты не нанимаешь там 300 скаутов, которые гоняются по всем регионам. Они вот
0: организовывают... там есть межрегиональный турнир. Да. То есть они как раз-таки, им нужно как раз-таки гонять по регионам, чтобы все эти матчи посмотреть. Там десятки команд.
1: Ну, замечательно.
0: Сотни игроков.
1: Все равно же там сильнейшие, они попадут на глаз.
0: Ну,
1: яркие
0: вот,
1: лица.
0: Мария, рассудите нас, сколько вот примерно команд и сколько игроков участвуют в таком масштабном турнире, как «Локобол»?
2: Если вот говорить именно о межрегиональном турнире, то это порядка 150 команд у нас в этом году по всей стране. Из всех максимально охвачено у нас все регионы, то есть абсолютно, говорю, любая команда может подать заявку на участие. А в составе каждой команды у нас 13 детей и 2 тренера. Да, действительно, возможности открыты, но в любом случае последнее решающее, скажем так, слово остается за игроком и его право выбирать, в какую академию он хочет пойти.
1: Не, ну это безусловно. Там еще родители скорее выбирают, куда хочет сыночка корзиночка пойти дальше.
0: Ну, извини, не знаю, мне кажется, если к родителю приходят и говорят, все, железно будешь в «Локомотиве», что уж там выбирать.
1: А родители истинные спартаковцы,
0: которые отправили сына играть на турнир «Локобол».
1: А какая разница? Это турнир. Для того, чтобы у тебя рос твой скилл, тебе нужно играть. Тебе не нужно только тренироваться.
0: Хорошо, Мария, а может, были такие случаи, когда приходят скауты «Локомотива», говорят, все, берем в свою академию, родители говорят, нет, мы как истинные спартаковцы, просто для прокачки, как выразился Дима, скиллов отправили сыночку на турнир «Локобол». Не пойдем.
2: На самом деле ситуаций очень много, ситуации очень разные, и действительно очень много индивидуальных моментов. Скажем так, родительские пристрастия клубные тоже не являются, наверное, последним фактором, но тем не менее, все-таки что

0: радует, что сейчас, наверное, родители все-таки стали смотреть в сторону условий, предлагаемых для их ребенка. И на самом деле это, с одной стороны, очень здорово, что у нас очень развивается детский футбол. С другой стороны, выбор, наверное, становится не таким простым, потому что выбрать, понять там, в 12-13 лет, где ребенок сможет действительно развиваться профессионально, чтобы со временем дойти до клубов премьер-лиги, ФНЛ и так далее, на профессионального именно уровня. Поэтому ситуации разные. На самом деле, мне кажется, за столько лет в Локоболе было очень немного, но радует, что вот в целом эта система работает, потому что впервые та же самая сборная Локобола РЖД у нас была собрана в 2019 году. В рамках, после нее в Академии Локомотив были зачислены на два брата-близнеца, братья Гафьетуллин, и сейчас они в молодежной команде Локомотива. И это, наверное, такой один из ярких примеров того, что при желании, при возможности, пожалуйста, двери открыты, и ребята сейчас играют вот на протяжении уже 7 лет в структуре Локомотива, и очень, конечно, ждем их уже в составе основной команды.
1: То есть Марина, это социальный лифт, который работает.
2: Марина, реально. На самом деле, да. самый рекламный реклам – это Батраков.
3: Батраков,
2: да. Он тоже играл за Локобол. Это просто икона социального лифта в Локомотиве.
3: Да, ну и особенно хочется отметить, что в суперфинал выйдут 12 команд мальчиков и 8 команд девочек, что, ну...
2: Ты на гендерное неравенство сейчас намекаешь?
3: Наоборот, я намекаю на то, что гендерное...
2: Что слишком много?
3: Практически равенство. То есть 12-8, понятно, что, наверное, мальчишеских команд будет на старте турнира больше, но, тем не менее, что 12-8, это тоже неплохой результат. Вот девочек много, Мария, участвует в Локоболе?
0: Да, на самом деле в этом году у нас действительно в суперфинале максимальное за всю его историю будет количество команд девочек, это 8. У нас пройдет 3 отборочных турнира, и из каждого из них выйдет по 2 команды. Девчонки развиваются, девчонки очень развиваются очень активно, и, наверное, очень хорошо этому способствует развитие суперлиги, потому что девчонки видят это появление академии именно при профессиональных клубах. И со своей стороны, конечно, замечаем, что именно в детском футболе, даже на возрастах помладше Локобола, количество команд девочек увеличивается из года в год, и очень здорово это то, что девчонки приобщаются к самому популярному виду спорта в нашей стране, и здорово, что количество команд действительно растет.
3: Да. Мы будем следить за Локоболом. 16 июня заканчивается межрегиональный этап, а в августе уже будет суперфинал в Москве. Времени достаточно, чтобы еще вернуться и обсудить этот прекрасный турнир. Мария, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомним, мы Локобол обсуждали вместе с Марией Ершовой, президентом детской футбольной лиги имени Виктора Горлова, членом оргкомитета Всероссийского футбольного турнира «Локобол РЖД». Ну и двигаемся дальше.
4: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Ямал прям место, где много всяких различных соревнований. Вот, пожалуйста, пара спартакиада среди детей и подростков.
3: Да, прошла в небольшом городе Муравленко. Город молодой, живет в нем чуть меньше 30 тысяч человек, но, тем не менее, уже вот принимает такие крупные соревнования. 52 ямальских спортсмена от 8 до 18 лет из разных регионов соревновались, и организаторы турнира заявили, что развитие именно адаптивного спорта – один из приоритетов нашей работы. Ну, а подробнее про него расскажет про турнир Злата Ростова. Злата, добрый день. Очень рада вас слышать.
5: Да, доброе утро, день, дорогие коллеги. Действительно, пара спартакиада уже завершилась, но я прямо сейчас не откладываю уже в долгий ящик. Хочу сказать о том, что торжественная церемония открытия прошла в спортшколе Муравленко и взяла слово для открытия Елена Молдаван, это глава города. Давайте ее услышим прямо сейчас. Как это было? Перенесемся туда уже. Угу.
6: Впереди у вас 3 дня таких очень серьезных испытаний по самым разным направлениям. Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, показать максимум своей спортивной подготовки. Самое главное это для спортсмена – это воля к победе. Поэтому вгрызаемся и стремимся к победе во что бы то ни стало. Старайтесь, пусть все у вас получится. Успехов, в добрый путь!
5: Ну вот практически, да, ребята вгрызались, но для того, чтобы они сделали это сильнее, выше и стремительнее, наверное, их приветствовали также наши паралимпийцы. Это Карен Абрамянсон, участник Паралимпиады в Лондоне, неоднократный победитель, да что ж такое-то, всероссийских и международных соревнований, да, и Светлана Хайрдинова, она бронзовый призер Кубка мира по пауэрлифтингу. Давайте теперь им дадим слово.
7: Ребята, рады приветствовать. У нас Муравленко вас. В добрый путь, все медали, всего вам хорошего.
8: Честной борьбы, спортивного везения, спортивного настроя. Так что пускай победит сильнейший, и всем удачи.
3: Так, а кто, ну, кто победил,
5: да,
3: в итоге?
5: Волнение все-таки передается. Победили, ну, вообще разыграли 90 комплектов наград.
3: Ничего
5: Давайте
3: себе.
5: Еще пару слов дадим, да, тренеру команды Муравленко, это Дмитрий Жарких, он расскажет про виды спорта, откуда они взялись вообще. Угу.
9: Виды спорта утверждены департаментом, и уже программа из года в год неизменна, но в этом году единственное, что мы попросили добавить, наш любимый дартс. Такое количество участников говорит о том, что это значимый фестиваль спорта для наших деток, для наших особенных деток. Такое количество не каждый день собирается на соревнованиях даже более крупного уровня. Даже на всероссийском уровне было чуть-чуть поменьше ребят с особенностями.
3: Ну, а как удалось такой крупный турнир провести в относительно небольшом городе Муравленко?
5: Ну вот, силами нашего экипажа спорт на Ямале только развивается, и, конечно же, все усилия к этому прилагаются. Что хочу сказать, что победители войдут в состав сборной округа для участия в соревнованиях. Угу. 92 комплекта наград было разыграно, это я уже сказала, это золото, серебро и бронза. Все получили дипломы и денежные призы. Не могу сказать, что это какие-то очень большие суммы, как в профессиональном спорте, но дети остались, конечно же, довольны в первую очередь своим участием и своими победами в том числе. Ну, а что может быть лучше для родителей, чем радость собственных детей? Было все отлично. Размещение было на высшем уровне. По 2 человека они жили в номерах. Было безопасно. Были предусмотрены различные меры безопасности, в том числе дежурили и скорая помощь. Также, ну и что еще стоит отметить, это то, что это, конечно, не первая, но и не последняя параспартакиада, и мы обо всем будем вам рассказывать.
3: Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы с интересом будем об этом говорить
2: вместе
3: с вами.
2: Будем наблюдать за одним из самых спортивных, видимо, регионов страны.
3: Да, да. Злата, спасибо большое. Это была наша коллега Злата Ростова. Ну, а мы прощаемся с вами до пятницы.
2: До свидания.
4: Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
10: Любовь к родине – такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единству и ее величию. Так более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
4: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
11: На правах рекламы.
12: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
13: Здравствуйте.
12: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
13: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
12: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
13: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
12: Я от многих своих знакомых слышала, что пятичасового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
13: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае пятичасовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся, вторая подушка в подарок.
12: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
13: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
12: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
13: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявление нарушений зрительных функций становится признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
12: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
13: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. 50. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок. 8 800 200 ровно 3050.
12: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
13: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
12: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
13: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека, учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
12: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
13: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
12: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8-800-200-30-50. Повторю, 8-800-200-30-50. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
13: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1/1.
4: Радио России. 23 и 20. Радио России «Орел». Реклама.
14: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
15: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
16: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
17: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
4: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске появились кадры встречи Путина со своей школьной учительницей в Москве. Мэра города Аркадия в Калифорнии обвинили в шпионаже в пользу Китая. И в России начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские удостоверения. Все подробности далее. Опубликованы кадры, как Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич в Москве. Президент пригласил свою классную руководительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава государства лично заехал за ней в отель на Арбате. При встрече Путин и Гуревич обнялись. Президент вручил бывшей учительнице букет цветов, поздравил ее с прошедшим праздником. После этого сопроводил Гуревич в автомобиль, причем сам снова сел за руль. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что она оказала на него сильное влияние. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Звуки детонации также было слышно и в Николаеве. А также взрывы гремели в Хмельницкой области на западе страны на фоне воздушной тревоги. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. Оператор FPV-дрона испытательного центра перспективных беспилотников «Рубикон» уничтожил находящийся в засаде беспилотник ВСУ. Как сообщили в Минобороны, перед его уничтожением российским бойцам удалось перехватить видеосигнал дрона-камикадзе противника. На представленных российским военным ведомством кадрах оператор «Рубикона» уничтожает FPV-дрон противника, находящийся в режиме «Ждуна». Вместе с этим военное ведомство предоставило кадры перехваченного видеосигнала с этого же беспилотника, где подтверждается успешное поражение цели. В украинском правительстве есть люди, которые хотят мира. Но для Зеленского прекращение войны – это политическое самоубийство. Он затягивает конфликт, чтобы не лишиться потока финансов. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону.
19: Он шел в туалет, он проводил там 15 минут и выходил оттуда полным энергии, готовым к действию. Я всегда удивлялась, зачем он вообще туда ходит.
20: Sniffing.
21: Понюхать.
19: Я не хочу говорить о том, чего не видела, но я встречала слишком много людей, врачей, тех, кто ходил с ним по клубам, с людьми, которые знают его уже лет
21: 20-25.
22: И они говорили, что он кокаиновый наркоман.
19: Когда на Донбассе уже шла война в мае 2014-го, он отдыхал в Крыму. Курил траву. Я имею в виду марихуану с друзьями из 95-го квартала. Он наслаждался жизнью. Ему было все равно, что Россия собирается делать в Крыму.
18: Также Мендель рассказала, что Зеленский в ходе частного разговора с Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры. И в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американский президент проявляет нетерпение в связи с иранской блокадой Ормузского пролива. При этом некоторые официальные лица в Пентагоне выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев и переговорам, включая точечные удары. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии. В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Мэра города Аркадия в Калифорнии обвинили в шпионаже в пользу Китая, пишет «Нью-Йорк Пост». Эйли Венка, согласно утверждениям американских чиновников, сотрудничала с КНР с 2020 по 2022 год, создав сайт «Центр новостей США», где публиковались позитивные новости о Китае. Венк работала со своим тогдашним женихом Янингом Майком Сун. В 2024 году прокуратура обвинила мужчину в заговоре и выполнении функций иностранного агента. Уже в феврале он был приговорен к 4 годам тюрьмы. Венк заявила, что рассталась с женихом и не ответственна за поступки других, но позже признала вину и покинула пост главы города, и теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. В России начали действовать новые правила приема экзаменов на водительское удостоверение. Основное изменение – резкое сокращение срока назначения практической части теста, пишет «Коммерсант». Если раньше подразделения ГИБДД могли определить дату города в течение полугода, то теперь предельный срок ограничен 60 днями. В МВД пояснили, что это необходимо для исключения фактов затягивания процессов. А одновременно ужесточились правила пересдачи. Если с момента успешной сдачи теории прошло более 6 месяцев, а город так и не был сдан, теоретический экзамен придется проходить заново. Причиной густого тумана, который накрыл сегодня столичный регион, стал теплый воздух, который движется к нам с юга. К полудню дымка постепенно рассеется. На смену идут небольшие дожди, местами с грозами. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы, но температура днем повысится до плюс 18-20. Каждый день этой недели будет теплее предыдущего, но осадки сохранятся до пятницы, предупредила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
0: Нам с собой нужно будет иметь как и зонты, так и солнцезащитные очки. Потому что солнце в мае, оно наиболее быстро поднимается над горизонтом, увеличивается индекс ультрафиолета. И в середине дня нужно помнить о том, что стоит защитить себя.
18: Ожидается, что дожди прекратятся к выходным. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» победил «Ак-Барс» 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев отличился Митчелл Миллер. В серии до 4 побед впереди «Локомотив» 1-0. Хоккейный Салават Юлаев продлил контракт с нападающим Данилом Алалыкиным. Новое соглашение рассчитано на 1 год. В этом сезоне КХЛ Алалыкин в 51 матче набрал 23 очка за результативность. Краснодар не сумел вернуть себе лидерство в российской футбольной премьер-лиге. В предпоследнем 29-м туре южане в Москве проиграли «Динамо» 1-2. Победу столичному клубу в компенсированное время принес Иван Сергеев. Перед последним туром чемпионата страны «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В других встречах понедельника «Спартак» взял верх над «Рубином» 2-1. «Пари-НН» потерпел поражение от «ЦСКА» 1-2. А «Крон» проиграл «Ростову» 1-3. Сборная Бразилии по футболу объявила расширенный состав на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали 2 представителя «Зенита» – Дуглас Сантос и Луис Энрике. Также в этот состав включен бывший полузащитник петербуржцев, ныне выступающий за «Крузейра» Жерсон. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» и сборной «Гвинеи» Мамади Сисе. Африканские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга уже ведет переговоры о переходе 18-летнего игрока. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в 4-й круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 3-м раунде Медведев победил испанца Пабло Льямаса Руиса, а Рублев был сильнее еще одного представителя Испании Алехандро Давидович Факины. Это были новости спорта.
20: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
23: Погода.
18: Сегодня в Казани плюс 22-24 градуса и кратковременные дожди. В Самаре дожди и грозы плюс 23-25 градусов. В Нижнем Новгороде плюс 17-19 грозовые дожди. В Пензе плюс 21-23 грозовые дожди. В Ярославле без осадков плюс 17-19 градусов. Во Владимире плюс 16-18 дожди. В Туле и Воронеже плюс 20-22 дожди. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 23-25. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 19-21 градус, в Москве кратковременные дожди, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 11 градусов, без осадков ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. В Залегущинском районе отремонтируют участок автодороги общего пользования. В Орле открылась художественная выставка «Ко дню Победы». И в Орле состоялся Кубок области по спортивной акробатике. Подробности прямо сейчас. В Новодеревеньковском районе обновят 5 километров дорог. Жители давно просили улучшить качество и безопасность дорожного покрытия. Власти прислушались к их просьбам. Даниил Матюшин собрал всю необходимую информацию и выяснил сроки завершения работ.
2: 5 километров ям, щебня и отсутствие обочины. Теперь здесь слышен шум двигателей строительной техники.
3: Здесь производятся сейчас работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Будет уложено более 4 500 тонн асфальта. В дальнейшем будем укладывать второй дополнительный слой 5 сантиметров. Там будет тоже в районе 4 000 тонн асфальта.
2: Отремонтируют трассу в рамках нацпроекта. Сейчас здесь работает 8 единиц техники и 20 сотрудников. Самосвалы, катки, погрузчики и асфальтоукладчик.
4: Техника стала умнее, технологичнее, как и этот асфальтоукладчик. Он полностью автоматизированный. Оператору стоит ввести нужные параметры на пульте, затем рейка автоматически выровняет уровень и толщину асфальта.
2: За рулем опытный Сергей Ставцев. В дорожном хозяйстве трудится с 1993 года. Начинал с самосвала. Теперь уже более 10 лет управляет другой тяжелой техникой.
5: Это вот мой трактор, моя боевая машина, которая укладывает асфальт. Это центральный пульт. Внизу на плите стоит оператор, который непосредственно смотрит за уровнем, толщиной слоя и шириной. Этот джойстик управления взад-вперед, это лево-право.
2: Из ручного управления только джойстики. Машина оснащена различными датчиками и не даст перегреть асфальт. Смесь подается под температурой 140-160 градусов. Если она остынет раньше времени, покрытие будет хрупким. Стройка идет по графику, отставания нет.
6: В настоящее время дорожная служба заключила контракты по ремонту национальных проектов на сумму 411 миллионов 144 тысячи рублей.
2: Строители должны сдать объект в конце июля этого года. А значит, жители деревни Дубровка и близлежащих поселений наконец будут возвращаться домой по безопасной дороге.
1: Также в Залегущинском районе отремонтируют участок автодороги общего пользования межмуниципального значения Орел-Ефремов-Маховое. Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Ремонт проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость госконтракта – 69 миллионов рублей. Протяженность дорожного участка составит 3 километра 600 метров. После подписания специалисты подрядной организации приступят к дорожным работам. Подрядчик «Дорожная служба» выполнит ремонт размытых и разрушенных участков дороги, в том числе вследствие пучинообразования, заменит 2 водопропускные трубы, установит новые дорожные знаки, нанесет дорожную разметку. Завершить работы планируется в конце 3-го квартала текущего года. Итоги праздничных выходных подвели в МЧС. С 9 по 11 мая Орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 62 раза. 40 выездов на ликвидацию возгораний и 22 на помощь населению. Подробности по телефону сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
7: 9 мая в 11 часов 37 минут поступило сообщение о возгорании жилого дома в переулке Пионерском в поселке Хатынец. В результате пожара на веранде произошло возгорание электрического счетчика, которое было ликвидировано самостоятельно. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. 11 мая в 11 часов 5 минут поступило сообщение о возгорании в прихожей однокомнатной квартиры на улице Зеленина в Орле. Сотрудники МЧС России из-за плотного задымления в подъезде провели эвакуацию 5 человек. В горящую квартиру пожарные проникли через балконное окно и за несколько минут потушили возгорание. В результате пожара в прихожей выгорел аккумулятор скутера и напольное покрытие на площади 2 квадратных метра. И в 17 часов 39 минут поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Богодухово Свердловского района. На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади открытым пламенем. В результате пожара дом выгорел изнутри. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – попадание молнии в дом.
1: Дважды пожарно-спасательные подразделения тушили бани на улице Давыдова в Амценске и на улице Пархоменко в Орле, гараж в деревне Платоново Орловского округа и автомобиль ВАЗ-2114 в селе Архангельское Глазуновского района. В Орле открылась выставка «Ко дню Победы. Художники почтили память героев». Она будет работать до 5 июня. По традиции орловские и брянские художники объединились, чтобы через искусство почтить память своих дедов и прадедов. Подробности в материале Эвы Стасюлевич.
8: Начиная с 1945 года, май для нас месяц особенный и священный. Май – это поверженный Рейхстаг, май – это сирень, май – это дедовые ордена и медали, май – это слезы матерей о сыновьях, которые никогда не вернутся. И художники были и остаются проводниками воспоминаний, самых острых и самых горьких. В том, что выставка представляет на суд зрителя, очень много личного. То, что было рассказано родными и близкими, то, что было ими пережито. И у каждого художника не одна, а множество историй о своих родных, тех, кто вернулся и кто не вернулся с той войны, как дед Валерия Лукьянчукова.
9: Открыли списки из Освенцима, и там написано: Бодров Илья Орел освобожден в 44-м году, а дальше о нем ни слуху, ни духу. Он в Орле так и не появился, так и неизвестно, где он пропал.
8: Часть выставки посвящена работам керамиста и старейшего художника Орловского регионального отделения Жанны Травинской. В этом году ей исполнилось 90 лет. Войну она пережила маленькой девочкой в Дебальцево. И много раз была на грани гибели от голода, от руки фашистов, от налетов вражеской авиации.
10: Он строчит, они падают в пыль, и вот такие вот фонтанчики, как вода, поднимаются от этих пуль. Потом она, значит, как увидела сестра, что я стою, она меня как ударит в спину, ложись.
8: Она выжила, но боль, горечь и страх войны все время носит в своем сердце. Для каждого художника победные выставки – это дань памяти тем людям и тому времени. И очень важно передать эту тему тем, кто придет на смену. Выставка будет работать целый месяц. Здесь представлены работы лучших орловских и брянских художников – Сорокиной, Кузнецова, Костянникова, Потокиной и многих других.
1: Короткая рабочая неделя на Орловщине будет дождливой, но вполне теплой. Синоптики прогнозируют дожди и комфортную температуру. Подробности сразу после спортивных новостей.
0: Радио России «Орел». Спорт.
11: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проиграл Нижегородской «Волне» на своем поле. Счет матча 0-2. Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились бывший игрок «Орла» Гоча Гагаричани и Арсений Ягодкин. В конце встречи после удаления вратаря «Волны» пенальти не реализовал Игорь Бугаенко. В «Орле» состоялся Кубок области по спортивной акробатике. Соревнования посвятили памяти ветерана Великой Отечественной войны, родоначальника спортивной акробатики в нашем регионе Станислава Даниловича Веревкина. За два соревновательных дня свои номера на суд-жюри представили более 700 спортсменов из разных уголков страны. Победители и призеры были определены в многоборье. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе пасмурно и, по прогнозу, все еще возможен слабый дождь. Днем плюс 17, ветер юго-западный 2,6 метра в секунду, атмосферное давление 741-740 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас за окном облачно, местами с прояснениями, плюс 16 градусов, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Встречаемся снова в 13:45. Ну а наш интерактивный эфир на радио «Россия Орел» продолжит Ирина Мельникова.

0: Реклама.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
0: Реклама.
6: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
7: Добрый день. В студии Ирина Мельникова, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Мы часто говорим со священниками на темы, которые близки и понятны людям православным. Но вопросы задают и те, кто не относит себя к людям верующим и, тем не менее, стремится понять точку зрения церкви, разобраться не только на уровне веры, но и на уровне знаний. Поэтому сегодня условно назовем наш эфир «Вопросы от атеиста», и разобраться в них нам поможет протоиерей, настоятель Богоявленского собора и Иверского храма города Орла, благочинный Центрального округа Василий Иванов. Добрый день, отец Василий.
8: Добрый день, Христос воскресе.
7: Воистину воскресе. Начнем, наверное, с самого популярного вопроса, который вы часто слышите и у меня часто спрашивают. Почему нельзя верить в Бога в душе? Зачем нам ходить в церковь?
8: Слушайте, ну, наверное, сейчас очень многих людей обижу. И сразу хочу попросить у всех прощения, потому что всегда, когда такая тема, она очень сложная. Во-первых, очень сложно для священнослужителя, сложно для христианина, потому что, в принципе, объяснить, кто такой Бог и так далее, это очень сложно словами. Да, конечно, аргументация есть и так далее, но очень сложно, потому что часто, объясняя, особенно людям неверующим, затрагиваешь жизнь человека. Иногда эта жизнь, она уже сформировавшегося человека, который прожил жизнь, имеет свой опыт и так далее. И почему сразу хочу попросить прощения? Потому что часто это людей затрагивает, поэтому скажу одно. Вообще в душе мало что можно делать. Вот сейчас перед эфиром очень хотелось пить воды, потому что кофе с утра выпил. И вот в душе пить воду невозможно, когда хочется пить. И есть тоже невозможно в душе. И любить человека, ну, тоже в душе невозможно, это поступки. И вот это выражение «верить в душе» – это как раз выражение людей, которые сформировали свое видение о мире, ну, так сказать, комфортный мир для себя сформировали, и эти люди пытаются найти оправдание вот этим словосочетанием, оправдание своему мировоззрению, своему состоянию. Это очень важный момент, потому что когда человек говорит «я верю в душе», это сложно ощутить, потому что апостол Яков говорит: «Покажи мне веру без дел твоих, а я покажу веру мою из дел моих». То есть вера – это тоже поступки. Поэтому вот эта вера в душе, это всегда заканчивается тем, что человек где-то что-то знает. Ну, к примеру, я часто, это дурацкий, конечно, пример, но привожу этот пример. Вот у тебя аппендицит. Если ты веришь, что есть какой-то врач, а их много, который может оперировать аппендицит, ты веришь, что есть такой врач, он может тебя оперировать и так далее, но если это останется на уровне знаний, что ты знаешь об этом враче и знаешь, что это могут сделать, то, скорее всего, ты умрешь. Потому что знание только о чем-то, ну, оно вообще ничего не меняет. Меняет только дела. То есть только тогда, когда тебя возьмут, либо там ты сам поедешь там, в больницу, ну, конечно, прямо перед тебя, как правило, всегда забирают скорую, только тогда, когда над тобой сделают какое-то действие, либо ты сделаешь действие, только тогда, ну, спасут твою жизнь. Также с верой в Бога. Можно знать о Боге, можно даже уважать Бога, можно все заповеди знать, При этом, как говорит Священное Писание, потом в конечном итоге распять Христа. То есть можно все знать, но знание – это еще не означает, что ты живешь. Быть с кем-то и знать о ком-то – это разные вещи. Вот часто, знаете, особенно молодых людей, они говорят, вот мне нравится парень или мне нравится девушка. Вот они знают, что вот нравится, они уже даже сформировали мирок в голове, как у них будут строиться взаимоотношения, но они только просто знают об этом. Но это еще не гарантия, что это будет. Поэтому быть с Богом и знать о Боге, даже уважать Бога – это разные вещи.
7: Я сегодня некоторые вопросы буду буквально цитировать. Вот, например, один из них. Почему спасение или правильная вера, под которой подразумевают христианство, зависит от места рождения и культурной среды человека? Попадет ли в рай, к примеру, житель Африки, никогда не слышавший о христианстве?
8: Это, знаете, это вопрос скорее не ко мне, это вопрос к Богу. Но попытаемся немножко как бы поразмыслить на эту тему. Вообще в Евангелии есть повествование о том, как Бог будет поступать с людьми, которые не знали Бога. Это так называемый малый апокалипсис. Вот. Там как раз говорится о том, что в каждом человеке заложено, ну, то есть из контекста можно увидеть, что в каждом человеке заложено понимание правды-неправды, добродетель-недобродетель. Если человек жаждущему дал стакан воды, алчущему дал еды, кто был в темнице, посетил его, болен посетил его и так далее, сделал простые, очень простые вещи, то таких даже Господь спасет. То есть есть свидетельство святых отцов о том, что сначала Бог будет судить неверующих людей, потому что к ним один разговор. Потом будут судить верующих людей. К ним вообще будет другой разговор.
7: Потому что они-то знали о Боге,
8: они
7: но
8: знали
7: насколько
8: истину,
7: соблюдали.
8: А есть еще третья категория, очень нехорошая категория. Я это самое. Так, категория священнослужителей, которые были учителями. Это истина. Но с ними будет отдельный разговор. Поэтому давайте так. За Бога не надо решать. Раз Бог милосердный нашел возможность по любви своей прийти в этот мир, ходить среди людей, нищих, обездоленных, простых, был распят на кресте и воскрес ради нас, раз Он нашел такую возможность, я думаю, Он найдет возможность, как вот в Африке, спасти каких-то людей. Ведь часто, еще раз говорю, люди задают такие вопросы, потому что у них даже, может быть, даже нету претензий к Богу. У них есть защита своей жизни, своего образа жизни. Поэтому вот люди задают вопросы для того, чтобы ну, от обратного идти. За Бога не надо отвечать. Бог разберется, поверьте. У нас такой милосердный Господь в христианстве. Это такой милосердный Бог, что тут даже сложно что-то сказать. Почему? Потому что это единственная религия, где Бог сделал для человека все, чтобы он вернулся к Нему. В других религиях человек должен что-то сделать через мудрость, через нирвану и так далее, чтобы достичь Бога. Поэтому наш Спаситель, Господь наш Иисус Христос, я думаю, найдет возможность хороших людей себе привести. Другой вопрос, что иногда бывает так, что люди, зная нравственный закон, даже поступают безнравственно. Но это совершенно другой вопрос, это длинная история. И тут как бы почему и так далее. Как здесь был правильно задан вопрос, иногда человек рождается в среде, да, то есть в культуре в какой-то. Поэтому это на самом деле очень длинный разговор, но за Бога решать, почему человек не спасется, мы не знаем, кого спасет Господь. Мы просто за него не знаем и ответить тоже не можем.
7: Поэтому должны делать все, что от нас зависит,
8: ну,
7: чтобы
8: да.
7: приблизить себя к этому.
8: Ну, допустим, вот в современном мире есть такая возможность, и наши священнослужители, и вообще по всему миру на разных языках проповедуются Евангелие. Только вопрос в том, что есть возможность, что не было возможности. Люди не хотят приходить к Богу. С Ним сложно. Потому что, когда ты придешь к Богу, надо будет менять полностью образ жизни. Это очень серьезная работа. Это не сходить, понимаете, на пикник, или это не сходить там просто на какое-то мероприятие. Это даже не разобраться в Чайковском, и в балете. Это очень серьезная работа. Это скрытая работа над самим собой по изменению своей жизни. Это очень серьезно. Поэтому люди задают эти вопросы только потому, что когда они встретят Бога, там будет очень много «но». Как-то так.
7: Но есть же еще часто такой вопрос звучит, что есть люди, которые живут по совести, соблюдают нравственные законы, занимаются благотворительностью, но они неверующие, хотя хорошие. Почему же церковь утверждает, что спастись могут только те, кто участвует в таинствах? Исповедь, причастие, без
8: смотрите,
7: этого никак.
8: Смотрите, всегда вопрос в намерениях. Вот человек хороший, добрый, делает что-то. Я вот знаю огромное количество людей, которые делают добрые дела на показ. Сейчас есть такая тема по продвижению своей личности. Ну, как бы надо сделать, ну, показать, потому что сейчас роль личности через Инстаграм...
7: Запрещенная в России социальная сеть.

0: такие, чтобы там вообще никто, ну, даже слова не сказал. И потом люди начинают заморачиваться, вот это, вот это, вот это. То есть люди делают добрые дела, иногда живут нравственно по разным причинам. Мы просто должны понять, потому что иногда человек живет нравственно только потому, что он гордый человек. Он не хочет, он просто не может по-другому, потому что он видит себя стерильно чистым, он видит себя чистоплотным, он, я не такой, как другие, и вообще это как бы, ну…
1: Фарисеи, да, вспоминаются?
0: Не, фарисеи там, не, с фарисеем там, просто мы берем, фарисеи – это все-таки религиозные люди, там хуже. Фарисеев хуже. Просто иногда бывает, человек живет так просто, допустим, там, или, допустим, там человек ведет такой здоровый образ жизни, там он накачан и так далее, там он в спортзал ходит, только потому, что он самому себе нравится. Он зациклился настолько на себе, что он даже не видит рядом ту девушку или того парня, который нуждается в заботе. Поэтому причины, почему человек может быть нравственным, справедливым и так далее, они разные. Только вот это все имеет смысл, когда ты это делаешь через призму Христа. То есть, когда ты делаешь это не для того, чтобы показать кому-то что-то, доказать, или там просто там, потому что тебе так дискомфортно, а когда ты делаешь это потому, что это шаг за шагом приводит тебя к твоему личному преображению, и ты готовишься к чему-то. Почему, допустим, вот есть такая методика у психотерапевта, когда говорят, что ставит человек цель, большую цель, то они дольше живут. Вот если человек поставил себе цель в Царство Небесное, то есть у него одна цель, а остальное просто инструменты. То есть у него цель спастись, а остальное инструменты. Спастись через богатство, через бедность, неважно через что, через поступки, через смирение, через храбрость или через просто там, там. То есть цель одна, но остальное все. То есть тогда имеет все это смысл. И я привожу этот пример часто. Вот мы можем хотеть, вот я на Сахалине служил, мы можем даже знать, что, ну вот, к примеру, представим себе, в Средневековье ничего нет, там телевизора, ничего, ну, и навигатора тоже. И вот человек собрался с Сахалина сюда, в Москву, в Орел. У него есть, ну, лошади, деньги, все есть, даже дорога есть. Знаете, при каком... При одном условии, при каком он дойдет до Орла. Есть одно условие всего лишь. Он может иметь все. Только когда ему правильно кто-то, именно правильно, покажет правильную дорогу. Поэтому человек может идти по этому пути. Но он окажется где-нибудь в Китае, в Индии, там, я не знаю где еще, в болоте. То есть только указание правильного пути дает гарантии результата. И мы почему и христиане говорим, что... Путь, который указывает христианство, он является правильным. Не потому, что я священник, потому что в этом пути есть тот, кто пострадал, воскрес ради того, чтобы мы пришли к нему. То есть вот этот путь он прочертил, вот этот путь он сам прошел и так далее. То есть это такая вот история, ну, довольно сложная.
1: Но есть люди, верующие в Бога, при этом они принадлежат к другим религиозным течениям. И здесь вопрос, почему разные религии дают порой противоречивые ответы на одни и те же вопросы о мире, о человеке, о Боге, хотя даже одно и то же вроде бы Евангелие исповедуют.
0: Ну, смотрите, вот если возвращаться к предыдущему примеру, почему дается? Потому что часто бывает так, что они по разным принципам созданы, тот же самый буддизм. Богатый, условно говоря, человек из богатой семьи выбирает путь там, бедности и так далее, там путь нирваны и так далее. То есть это один путь. Там упоминаний в буддизме о Боге нету. Вот вся разница. Все. То есть, ну, ты должен чего-то там поднатужиться, там, сделать сам. Ну, это как бы путь в как бы, таком... Ну, берем там традиционные религии, да, иудаизм, мусульманство, там так, ну, история, я не хочу вдаваться в подробности, потому что это разбор огромный просто, но просто сам факт. То есть ты же должен что-то сделать, чтобы потом Бог тебя заметил. Ну, это как бы одна история. А когда мы говорим о христианстве, что Бог за тебя все сделал, тебе осталось просто согласиться и по указанному пути идти. Знаешь, не искать чего-то, кого-то. Ну, потому что это единственная религия, еще раз говорю, где Бог что-то сделал для человека, вы нигде больше такого не найдете. Поэтому вот почему

0: они не приходят к Богу? Я не знаю, может быть, кто-то и приходит на самом деле. Мы же не знаем, как один из святителей, я же забыл, то ли святитель Феофан Затворник, то ли Филарет Московский говорили, что я не знаю, спасутся ли люди другой веры, но если я останусь без православия, то я точно не спасусь. Почему? Потому что правильный путь ведет к правильному результату. Ну, это в любом деле так. Ты начал строить, если ты его строишь правильно, то у тебя будет правильно. Ты вот, ну, мы даже эфир сейчас. Мы вот правильно ведем все, допустим, там, в такое-то время начинаем, ну, у нас регламент. Если мы правильно делаем, то какой-то результат. Все, что мы делаем в этой жизни правильно, оно приводит. Иногда, конечно, бывает, ты кривко сделаешь, и что-то выходит. Но это, знаете, это попадание в небо пальцем. Поэтому все-таки, когда есть правильный путь, указанный Богом, это путь правильный. И он приводит к Богу. Все остальное, почему они не спасаются, это тоже неправильное утверждение. Потому что мы не знаем, кого спасает Бог. Мы не знаем. Что в других религиях тоже есть хорошие люди, и за них, за Бога сейчас отвечать нам с вами в этом эфире, ну, это, ну, по крайней мере, это некорректно.
1: Но зато мы можем ответить на телефонный звонок.
0: Давайте.
1: Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Александр вас беспокоит. Вы задаете очень хорошие вопросы. Вот только ваш собеседник один отвечает. И отвечает по-религиозному. Но совсем нет у вас оппонента атеистического. Вот вы бы не могли меня пригласить вот на эту передачу, на подобную?
1: Хорошо. Потому что... Вы можете сейчас какой-то вопрос задать, если у вас есть.
2: Я могу задать.
1: Да.
2: Ну, например, вот есть такой термин в религии – крамольник. Вот вы только что сказали о совести, да? Вот. Ну, вот два слова, которые, как говорится, характеризуют вот эти все вопросы религии и атеизма, да? К чему молится мольник? Молится Кра. И религию придумали уже Бога, Ра. На самом деле это не так. Или совесть, слово. С оси весть. То есть это, в принципе, ну, было когда-то, еще называли мировое дерево. Да? А это вот ось. Ось – это эволюция. Понимаете? Вот совесть, она была создана всем поколениям живых организмов на Земле. Вот с этого идет все.
0: Александр, могу ответить, да?
2: Можете.
0: Ага, смотрите. Вы... Смотрите, я на самом деле, вы правильно подметили, что Я отвечаю как священнослужитель, а по-другому я не могу никак ответить. Но я вам скажу так, я не всегда был верующим человеком. У меня отец умер в 11 лет, и остался я на улице. Ну, как бы мама уехала, потому что нас кормить надо было, настроить детей было. Поэтому все прелести неверующего человека я ощутил на своей жизни. Поверьте, как бы, ну, мальчик с 11 лет, и потом я только в 19 поступил, то есть 8 лет было, что как бы... в жизни перетерпеть и так далее. То есть плюс-минус, я знаю, что такое как бы неверующий человек. Мы, смотрите, мы тут не разбираем разницу в религиях, откуда религия появилась. Мы всего лишь разбираем вопрос, почему люди, ну, допустим, вот атеисты там, или там, ну, как бы неверующие люди, почему они с точки зрения, ну, меня как человека, я просто исхожу из своего опыта. Почему я не верил? Вот так вот даже я отвечу так. Я не верил, потому что тот комфорт, который был вокруг меня создан, да, мной же, он меня устраивал. Поэтому, смотрите, что касается, кто придумал религии и так далее, конечно, в мире существует более 4000 религий. И разные появления религий, допустим, там мы с вами сколько угодно можем разговаривать, и теории появления там разных религий, она разная. Допустим, как появился иудаизм, да, Авраам и так далее, а потом как появляется христианство, мусульманство там, и так далее. То есть мы можем сколько угодно говорить, как появились религии, но у нас есть один самый главный вопрос. Вот из того, что мы сегодня имеем, даже атеизм, что дает настоящий смысл жизни, в жизни человека? Ну, то есть у меня всегда вот, встал вопрос в 11 лет, когда у меня свинцовым небом стало, то есть я был ребенком, и в один момент, когда у меня умер отец, которого я очень сильно любил, у меня стал такой вопрос: а я своего отца еще встречу? Потому что я его по сей день люблю. Мне 40 лет, у меня 5 детей. Я сегодня хочу с ним встретиться и поговорить. И когда я начал искать вопросы на эти ответы, единственные, ну поверьте мне, я, то есть сначала попал я к протестантам, к пятидесятникам. То есть сначала улица, пятидесятники. Единственное, где я нашел для себя правильные ответы, для себя еще раз говорю. В этом и сложность как бы священнослужителя объяснять свою веру, потому что Бога нельзя объяснить, что Бог говорит: не вы меня избрали, а я вас избрал. Наш христианский Бог говорит. Поэтому я ответ нашел именно в христианстве, именно в православии, потому что только моя вера дает мне ответ, что я встречу своего отца. И почему я встречу, тоже он дает аргументированно. Поэтому, понимаете, я всегда буду, как бы, ну, понятно, я буду с точки зрения, но я это говорю не потому, что я где-то там выучился, а это мой личный опыт, пройденный, и опыт встречи с Богом. Вся проблема в том, что даже вас взять, Александр, да, почему, как бы, да, у вас такие знания? Потому что это ваш, сформировавшийся взгляд на жизнь. Поэтому, как бы, мы сейчас здесь, мы не ведем полемику, и у нас задача полемики вообще не стоит, потому что полемические какие-то беседы – это уже другой уровень, это надо, как бы, да, это надо и вам подготовиться, и мне, и, как правило, честно говоря, они мало к чему хорошему приводят. Почему? Потому что люди спорят только потому, чтобы, для того, чтобы отстоять свое мнение, сформировать.
1: Доказать, кто прав, да.
0: Да, поэтому у нас задача так не стоит. Я всего лишь как священник отвечаю на те вопросы, которые люди задают. И почему я изначально, как бы, честно говоря, попросил, если вы наш эфир изначально слушали, попросил у всех прощения, потому что это всегда, на самом деле, приводит к такой какой-то, ну, к обиде. Почему? Потому что всегда приходится, ну, людьми воспринимается это как оскорбление их опыта, их жизни. Я это прекрасно понимаю, меня бы тоже это обидело, когда я был неверующим человеком. Поэтому, ну, как бы, вся эта история, она, вот то, что я рассказываю, она пережита мной. Это мой опыт, с которым я делюсь. Ну, как-то так, вот если в двух словах. А так, если в глубину углубляться, как появилась религия там и так далее. Ну, это надо разбираться, я говорю, более 4000 религий в мире. Это же вообще сложная история.
1: Возвращаясь к тому, что есть люди верующие, ну вот мы говорили, кто-то в душе верит, а кто-то говорит, ну вот есть у нас Бог, можно же напрямую ему молиться. Зачем мы молимся святым? Почему у нас все храмы в иконах разных святых, их огромное количество, если есть,
0: ну,
1: сразу,
0: слушайте, ну, тут
1: прямой
0: же,
1: собеседник?
0: Ну, у нас, смотрите, нет, у нас надо сказать самое главное, о чем люди у нас вообще на самом деле не знают, даже православные, многие. Вот смотрите. У нас мы на самом главном богослужении, это литургия, на евхаристическом каноне, мы молимся даже не Иисусу Христу, нашему Спасителю. Мы обращаем свои молитвы к Богу Отцу. То есть у нас в нашей вере мы обращаемся напрямую к Богу. И у нас нету такого, что, знаешь, там, Христу не надо молиться, а вот надо Матери Божией там и по нисходящей. Нет. Мы просто обращаемся к Богу. А еще так как у нас есть братья, которые жили до нас, а так как мы верим в вечность, опять-таки подчеркиваю, мы, христиане, верим в вечность, мы верим в том, что у Бога все живы, особенно те люди, которые жили по воле Божией, мы еще обращаемся к ним. Ну, такие мы счастливые, а что делать-то теперь? Вот, допустим, смотрите, я вам приведу такой пример. Есть религии, которые сироты, им некому обращаться, кроме, ну, как бы, Бога. И религии, в которых нету братьев и сестер, наверное. У нас есть такие братья и сестры. Вот у меня в многодетной семье, вот мой Ванька может обращаться там к старшим детям. Они ему помогут. А почему мы не можем, допустим, так как мы верим в вечность, так как мы верим, что эти люди уже своей жизнью прославили Бога, мы им тоже обращаемся. И мы очень успешно этим пользуемся. Да. А почему нет? Ну почему? Вот почему мы в этом мире, коль мы верим, что у Бога все живы и в этом мире, и в том мире, то есть, ну, да, почему мы не имеем права к Нему обращаться? Кто мне запретит? Я хочу. Но я Бога не выбрасываю из своей жизни. У нас основная часть, 99,9%, если посмотреть, да, у нас все молитвы, да, и евхаристического канона, то есть и литургии это точно обращены к Богу, только к Богу, на главном богослужении. А так, если, ну, дополнительно кто-то хочет обратиться, и так им комфортно, а почему нет? Ну, кто нам помешает? А кто нам помешает обратиться к какому-то святому? Вот ты не знаешь как. Вот тут ты не знаешь, как прийти к Богу. Ну, тут у тебя не получается. И ты приходишь, говоришь, вот у меня, допустим, там, я был в лавре, говорю, преподобный Сергий, помоги мне, пожалуйста. Я не имею веры, я ничего не имею. Научи меня. Я начинаю молиться, знаешь, вот как-то вот начинает складываться. Ну, а что, я не имею на это права? Я что, Бога выбросил в сторону? Нет. Бог у меня в молитвенном правиле, или утром, вечером, Иисусова молитва, четочки в кармане, ну, как бы, кто как может, совершает. Главная молитва – Отче наш. Ну, кто сказал, что мы к святым там хотим? Ну, к святым тоже обращаемся. Ну, вот такие вот мы счастливы. Нас же тоже обвиняют в том, что вот вы можете согрешать, потом идете на исповедь, вам все прощается, вот хорошо живете. Да, добро пожаловать в наш мир, приходите, вы тоже хорошо будете жить. И мне могут, конечно, возразить, сказать, хорошо устроились. А вот мы, честные люди, которые неверующие, мы пытаемся жить. Ну да, но вся проблема, разница между людьми. Я же себя помню. Вся разница в том, что мы признаемся в том, что мы ошибаемся, и мы делаем какие-то ошибки. А неверующий человек, ему сложно признаться, потому что мир, который он создал, он такой, ну, для него комфортный. А выход из зоны комфорта – это всегда сложно.
1: Отец Василий, наша с вами тема сегодня пользуется популярностью. Есть еще один звонок, давайте пообщаемся. Добрый день, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Вот да? Я слушаю вас.
0: А как зовут?
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Вероника.
0: Вероника, да?
3: Вот.
0: И какое имя красивое.
3: Я хочу… Я вообще-то атеистка, и поэтому на всю эту ситуацию я смотрю чисто объективно, бесстрастно, логически. И поэтому, может быть, понимаю многое из того, что сущность всего этого, всей этой религии. И вот я хочу кое-что вам высказать. Только вы, пожалуйста, мои слова не воспринимайте как критику, а воспринимайте как раз предложение.
0: Не переживайте вообще вот на эту тему.
3: Это вот меня очень здорово вопрос этот интересует. Вот. Моя родина – Советский Союз, так что я атеистка-коммунистка. Вот, но сейчас вот я хочу сказать, что вы часто произносите фразу, откуда взялась эта религия. Так вот, христианская религия выстроена на истории мудрого, доброго, честного, благородного человека, который хотел дать человечеству мораль, которая сделала бы человечество настоящими людьми, а не бесхвостыми обезьянами. Вот он хотел это дать. Иисус Христос – это реально существовавший человек. Это исторический факт, он существовал действительно, это не сказка. Вот. Так вот, этот благородный человек, и добрый, вот, он стал жертвой предательства и был казнен самой мучительной казнью, которая в то время существовала, из всех, что в то время существовали. Вот. И вот эта тема предательства, по-моему, логично, что это должно быть очень важный пункт христианской религии, осуждение факта предательства. Вот. И Христова церковь, по идее, есть вот современная русская церковь, которая называет себя Христовой, если бы она на самом деле служила в памяти Иисуса Христа, вот, который стал жертвой предательства, то она бы большое внимание тоже уделяла бы теме предательства. А сейчас с предательством мы сталкиваемся на каждом шагу. Стоит шаг ступить, на каждом шагу предательство. Вот многие люди совершают предательство просто потому, что они не понимают, что это предательство. Ну, хотя бы, например. Например, ну, как говорят филологи, уничтожение русского языка – это русофобия.
1: Спасибо, русофобия. Вероника. Мы вас поняли, немного времени остается, чтобы отец Василий успел ответить на ваш вопрос.
0: Нет, вопрос, на самом деле, вопрос предательства – это очень хороший вопрос. Но мы должны же быть честными. Мы говорим об этом. Жаль, что, конечно, вы не ходите на самом деле в храм, потому что в храме об этом говорится постоянно. И знаете, если в информационном пространстве это нету, то в жизни церкви оно говорится, особенно Великим постом, предательство Иуды, предательство народа. Даже вот в моих проповедях они в общем доступе. Я Великим постом, особенно на Страстной Седмице, говорю об этом постоянно. Но смотрите, мы вот должны для себя понять простую вещь, что мы не даем оценку поступкам людей. И даже Христос не дал оценку людей. Когда его распяли, он, помните, что он сказал? Вот в Евангелии прочитали, он сказал: «Боже, прости им, ибо не ведают, что творят». Он был безоценочен в этом смысле. Поэтому наша задача христиан не давать оценку людям, а преображать себя и через себя этот мир. То есть Христос нам это оставил. Он ведь после своего воскресения, после того, как предали, распяли, он же не пошел после своего воскресения
1: мстить.
0: Да. Он просто явился тем людям, которые его любили. Это, мне кажется, это для меня вот этот момент, он для меня был в этот момент в свое время открытием. Я бы поступил бы по-другому. Поверьте, когда на кресте распинали, я в этот момент, я всегда вот Великим постом на Страстной Седмице, честно говоря, я всегда в этот момент плачу, потому что я Бога не понимаю, как вот на кресте распинается его сын, там издеваются, и вот все терпит, да, вся природа бушует, там землетрясение и так далее, Бог терпит. Какая должна быть любовь к человечеству, чтобы смотреть на это? Поэтому я всегда, честно говоря, плачу, потому что я не могу себе представить, что моего сына распинают, я в стороне. И что дальше? Я вот в этом моменте, да, вот у меня есть сложность, но я понимаю простую вещь, что мои мысли – это не мысли Бога, и Господь об этом говорит, что Бог выше наших мыслей, Его любовь выше человеческой любви, и Он никого, он знаете, Он что сказал? Христос, ходя вот в Евангелие, прочитайте, вот очень советую, как художественную литературу просто прочитайте, Он сказал, что «Я пришел не для того, чтобы судить мир, но спасти мир». Понимаете, он не судья, он даже людей не судит, он не дает оценку. Поэтому, а что касается мораль принес, там все, нет, он не учитель. Мы должны просто понять, в том числе учитель, но он прежде всего спаситель. Это разительное отличие от других религий. Если в других религиях это пророки, там какой-то учитель, там, как Будда, да, то у нас Христос спаситель, в этом кардинальное отличие. То есть его главное самое дело – это страдание ради нас и воскресение ради нас, чтобы мы имели возможность вернуться. Ведь он честно поступил. Человек согрешил, он не мог сам вернуться, что бы он ни делал. 613 заповедей в Ветхом Завете никто не смог выполнить. И приходит тот, кто эти заповеди дал, исполняет. И поэтому, конечно, мы про предательство говорим, но мы вот эту тему не ставим во главу угла. Мы ставим во главу угла наше спасение, потому что все люди ошибаются. Все. Иногда я видел людей, которые 80, 90, 70, 80, 90 приходят к Богу и каются в том, что они ошибались в жизни, и вот надо что-то делать, и люди начинают свою жизнь исправлять. И что я должен их осудить за это? Есть люди, которые сделали больше 40 абортов. В моей жизни была такая. Она говорит: «Батюшка, я не могу умереть. 90 лет старушке. Я не могу умереть, потому что вот такая вот, они вопиют ко мне». Поэтому, понимаете, что мне надо было эту женщину осудить или там… Это предательство не только своей семьи, себя, всего, все. Это искалеченный человек. Но Бог таких миловал, Он таких принимал к себе. Поэтому, знаете, вот наша задача другая. Задача Христа была другая, и мы, как Его последователи, мы о другом. Мы о спасении, мы о прощении, мы об исправлении, мы о преображении. Вот, наверное, об этом надо говорить. И если каждый человек будет проявлять свою любовь, свое милосердие, прощать, это самое сложное, то все остальное, предательство, не предательство, это не имеет никакого значения. Мы сами себя предаем чаще, чем тема там, предательства Христа. Себя мы предаем. Что там говорит о Христе, которого люди даже порой не знают.
1: Много вопросов еще осталось, и видите, какой отклик сегодня нашла наша тема, поэтому обязательно продолжим, возможно, сделаем целый цикл таких бесед. Спасибо вам, отец Василий, за то, что вы сегодня пришли и не побоялись, скажу, на эту тему пообщаться, ответить на наши звонки в прямом эфире. Напомню, в студии был протоиерей, настоятель Богоявленского собора и Иверского храма города Орла, благочинный Центрального округа Василий Иванов. Меня зовут Ирина Мельникова, звукорежиссер Наталья Филиппова. Всем желаем хорошего продолжения дня.
0: Всего доброго. Еще раз прошу прощения, если кого-то чем-то задел.
4: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87. Реклама.
5: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
6: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
4: Реклама. Вы слушали «Радио России Орел». Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ПВО за ночь уничтожило 27 украинских беспилотников на тремя регионами России. В Кузбассе задержали подростка за попытку поджога тепловоза. И клещи массово нападают на россиян. Все подробности далее. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщила Минобороны. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Саранска, Самары и Бугульмы временно не обслуживают рейсы. Об этом сообщает Росавиация. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Звуки детонации утром можно было услышать в Николаеве. Об этом передает РИА Новости. Также взрывы прогремели в Хмельницкой области. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось. ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз. Российские войска отвечали зеркально. В Кузбассе задержали подростка за попытку поджога тепловоза на станции Кемерово-сортировочная. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что 17-летний юноша, перейдя по вредоносной ссылке в интернете, предоставил телефонным мошенникам доступ к своему личному кабинету на портале госуслуг. С ним связались неизвестные и, угрожая уголовным преследованием, убедили прибыть из Владивостока в Кемерово. Там молодой человек купил канистру бензина и облил им тепловоз на железнодорожной станции. Завершить диверсию ему не удалось. Он попытался скрыться, но был задержан. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Зеленский в ходе частного разговора с Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Об этом рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Она отметила, что была в числе немногих людей, кто присутствовал на той встрече в декабре 2019 года в Париже. По ее словам, тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО. Также бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его и Ермака злобными параноидальными нарциссами. А Мендель добавила, что Зеленский и Ермак настолько часто и хаотично меняли процесс работы, что ни один профессионал не мог работать с ними. Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана. Как пишет издание Axios, в Белом доме объясняют это тем, что Тегеран не намерен идти на уступки по ядерной программе. Подробнее о позициях сторон расскажет специальный корреспондент «Вестей в регионе» Эмиль Мерсаев.
8: Иранские официальные лица в очередной раз подчеркнули, что американская военно-морская блокада является прямым актом агрессии против Исламской Республики, а также нарушение международного права. Она действует, я напомню, в полном объеме, и с момента начала уже перехвачено 60 с лишним коммерческих судов, связанных с интересами Ирана. Подобная политика лишь подрывает основу для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммед Галибаф.
9: Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным и приведет лишь к череде неудач. Чем дольше Вашингтон будет тянуть, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики.
8: Права иранского народа, изложенные в ответе Тегерана на американские мирные предложения, Вашингтон в лице Дональда Трампа назвал, цитата, «собачьим бредом».
10: Это тупое предложение. Его бы принял только Обама или Байден. Я нет. Это кусок мусора, что они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца.
8: Судя по такой риторике, а также по последним сообщениям в американской прессе, вскоре этот регион вновь заполыхает. США уже сосредоточили близ берегов Ирана около 20 военных кораблей. Не допустить дальнейшей эскалации всеми силами пытаются страны-посредники: Египет, Пакистан, Турция. Вот и глава турецкой дипломатии сегодня находится в Катаре с визитом с представителями этого эмирата. Он обсудит пути дипломатического урегулирования конфликта на всем Ближнем Востоке.
7: В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Россияне рассказали, сколько тратят на импульсивные покупки на маркетплейсах. Каждый третий опрошенный считает такие траты своей вредной привычкой, которая ежемесячно обходится в среднем в 11 тысяч рублей. Как выяснили аналитики, чаще всех с долей в 46% импульсивные покупки совершают молодые люди до 25 лет. В группе от 26 до 34 лет этот показатель составляет 38%. В категории от 35 до 44 лет почти треть – а среди россиян старше 45 лет снижается до 19%. В целом, более половины опрошенных осознают избыточность импульсивных расходов и периодически пытаются их сократить. Среди тех, кто пытался бороться с привычкой тратить, треть использует финансовое планирование и лимиты. Кто-то временно отказывается от покупок или удаляет приложения маркетплейсов, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Клещи массово нападают на россиян. Всего за неделю за медицинской помощью уже обратились более 43 тысяч человек, включая жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что от клещевого энцефалита к текущему моменту привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и Санкт-Петербург. Аэропорты московского региона работают штатно в условиях тумана в столице. Рейсы выполняются по расписанию. Об этом сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. Туманы с видимостью 300-500 метров зафиксировали утром метеостанции южной части Москвы и Подмосковья. По прогнозам, сегодня днем в столице ожидается небольшой дождь, морось и температура до плюс 18 градусов, что почти соответствует климатической норме мая. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Диалог с Международным олимпийским комитетом есть, никакие планы не отменяются, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК, готовимся к юношеским олимпийским играм в Сенегале в этом году и к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в США в 2028-м, рассказал Дегтярев. Юношеские олимпийские игры в Сенегале пройдут с 31 октября по 13 ноября. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера. Петербургские «СКА» и шанхайские «Драконы» в следующем сезоне будут вместе играть на «СКА-арене». Этот сезон континентальной хоккейной лиги «СКА» провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на «СКА-арене», но уехал оттуда из соображений экономии. Теперь же был найден оптимальный вариант по стоимости аренды. Ярославский «Локомотив» имеет преимущество в опыте перед казанским «Акбарсом» в финале Кубка Гагарина, считает президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Ребята из «Локомотива» прошли финалы как победные, так и проигранные. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций. В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль, уверен Морозов. Накануне в первом матче финальной серии «Локомотив» обыграл «Акбарс» со счетом 3-1. Второй матч пройдет завтра в Ярославле. Для футболистов «Динамо» было важно взять быстрый реванш у Краснодара за поражение в Кубке России, заявил полузащитник москвичей Данил Глебов. «Наши болельщики, семьи, родители, жены, дети – все от нас ждали победы. Сказать, что у нас было много моментов – нет, но и у Краснодара сильно много шансов не припомню», – сказал Глебов. Накануне Краснодар проиграл «Динамо» со счетом 1-2 и уступил лидерство в чемпионате России «Зениту». С вами был Юра Геворкян.
4: Погода.
12: Сегодня в Ялте плюс 17-19 градусов, переменная облачность. В Симферополе плюс 24-26 градусов. В Севастополе плюс 20-22 днем, вечером дождь. В Нальчике и Владикавказе плюс 19-21, кратковременные дожди. В Ставрополе плюс 16-18 градусов дожди. В Сочи плюс 20-22 дожди и грозы. В Краснодаре кратковременные дожди плюс 21-23. В Волгограде плюс 22-24 градуса дожди. В Ростове-на-Дону плюс 23-25. 25 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 градус. В Москве днем кратковременные дожди плюс 17-19 градусов. Сейчас столица плюс 12 без осадков. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
4: Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
6: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
8: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
7: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
9: Друзья, приветствую вас. Если вы только что включили и настроили свои радиоприемники на частоты Радио России, здравствуйте. Это канал «Слушаем», второй час работы. Меня зовут Дмитрий Чернов. И в ближайшие 50 минут речь у нас пойдет о клинических рекомендациях по диагностике и лечению лудомании, которые в России впервые появятся. Поговорим чуть позже об этом. Большая тема у нас будет про обновление модели высшего образования в стране. Мы поговорим в том числе и про слухи вокруг ограничения поступления в магистратуру не по профилю. Есть такие предложения, вроде бы даже внесены в Госдуму, так это или нет, и зачем, и для чего, вот об этом мы во всем поговорим. Регионы начинают ограничивать продажу топлива несовершеннолетним. Насколько это эффективная мера по борьбе с гонщиками на питбайках несовершеннолетними, ведь для этого это делалось. Вот это все мы обсудим с нашим экспертом в этом часе. Поговорим о погоде в Москве в завершении. Ну, а начнем мы о ситуации с лесными пожарами. В России эта ситуация выходит на критический уровень, пламенем охвачены тысячи гектаров. И в большинстве случаев, увы, бедствия провоцируют сами жители. Лишь за несколько последних дней 84 лесных пожара ликвидировано. Продолжают полыхать больше 30 очагов. В трех регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации. Поприветствуем нашего эксперта Николая Шматкова, эксперта направления Народного фронта аналитика, члена Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства. Николай Михайлович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Кто все-таки в большей степени виноват в возникновении пожаров? Знаете, слышал недавно мнение такое, что люди неосознанно там бросают окурки, специально там что-то поджигая, а действительно делают это случайно в большинстве случаев. Означает ли это, что к ним как-то нужно снисходительно относиться? И стоит ли предупреждать вот такого рода людей, которые не понимают, что из искры может возгореться пламя, как можно чаще, в том числе и с вашей помощью?
10: Ну, начать хотел с того, что действительно масштаб вот этого бедствия, он очень большой сейчас. По официальным данным, которые вырабатываются на основе анализа космических снимков, уже почти 2 миллиона гектаров лесных земель в России к сегодняшнему числу пройденного огнем. Ситуация сложная в двух больших регионах. Это на Дальнем Востоке самая сложная ситуация. То есть порядка миллиона гектар лесов, половина общей площади страны пройдена огнем именно там. Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край. Ну и регионы такие нашего юга, это Краснодарский край и юго-запада, это Брянская область, Смоленская область. Вот там ситуация везде очень сложная с огнем. И действительно причиной всех возгораний, или почти всех возгораний, это человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. Но это не значит, что вот кто-то с огнем обращается неосторожно, ну и ладно, в следующий раз человек будет внимательнее. На самом деле ущерб и для природы, и для экономики, и для самих поджигателей, он очень большой. Потому что есть примеры, недавние примеры, что человек в Сибири стрелял в сухую погоду из ракетницы, турист, сжег лес, и ему суд присудил возмещение не только ущерба, а возмещение тушения лесного пожара. Это гигантские суммы.
9: Ой, страшную засуху 2010 года я даже слышал, что не просто обычный человек, а необычный человек стрелял на свой день рождения из ракетницы и сжег там половину запасов лесного хозяйства. Но сейчас не об этом. Вот вопрос у нас от нашего слушателя Алексея. А почему не чистят леса от падающих деревьев и буреломов? Это же тоже является вот таким вот, видимо, опасным. Да, здесь немножко непонятно, что написано, но, тем не менее, все равно причиной для распространения серьезного пожара. Что вы на это скажете? А в советские времена, кстати, чистили от буреломов леса? Да,
10: вы знаете, как ни странно, лесной бурелом – это не первая причина лесных пожаров. Потому что, когда дерево засохшее, оно касается земли, оно пропитывается водой, его, на самом деле, очень сложно поджечь. Да, участки стоящего сухого леса, они действительно могут стать причиной лесного пожара, но чаще всего горят как раз молодые леса, сосновые леса. Молодые вот такие сосняки, поросшие травой, бурьяном, и очень часто огонь происходит там, где запущенные поля. Запущенные поля, где они не пашутся, где вырастает высокая трава, бурьян, вырастают рядом деревья, в особенности там сосна. И вот с таких полей при сжигании сухой травы уже огонь уходит в лес. Вот обычно так происходит.
9: Николай Михайлович, ну вот прогнозируется, только что я читал сейчас прогнозы, что у нас будет сухое очень лето, вроде как, да, говорят об этом во всем мире, не только в России. И здесь важно понимать, что, наверное, да, тот, так сказать, кто предупрежден, тот и вооружен. У нас в этой связи, как вы оцениваете, готовность к борьбе с возникновением лесных пожаров по всей территории страны, а она у нас огромная, понятно, что это дело непростое. Технологии, может быть, какие-то новые сейчас применяются, те же самые дроны отслеживают возникновение огня. Что происходит?
10: Да, ну, по сравнению с, вот, вспомнили 2010 год, ситуация все-таки лучше, улучшилось межведомственное взаимодействие, уже перестали там ведомства разные кивать друг на друга, а кто вот на этом участке тушит пожар, не дай бог, там мы неправильно используем средства, потом нас привлекут, вот этого уже, слава богу, нет, то есть какие-то уроки с 2010 года выучены. Это первое. Второе, действительно, технологии не стоят на месте, и используются оперативно данные космоснимков. И дроны, действительно, они помогают вот и вот этих вот целей достигать, борьбы с поджигателями и борьбы с неосторожным обращением огнем. Но самое главное, там не надо надеяться там, на дроны, спутники, надо надеяться на себя, это самим проявлять повышенную осторожность, в особенности в сухую и ветреную погоду с огнем, это первое. И второе, не проходить и не проезжать мимо. Когда видим пал сухой травы, людей, которые там явно вот поджигают либо лес, либо поле, ну, надо остановиться, надо позвонить по экстренным номерам в экстренные службы и сообщить ваше местонахождение, что вы видите.
9: То есть самому тушить, бросаться не нужно, там, снимать, как в кино, с себя пиджак или куртку и начинать там махать. Нет, надо просто вызвать.
10: Не надо переоценивать свои силы, потому что бывают такие случаи, когда люди пожилого возраста или там с какими-то проблемами со здоровьем пытаются сами тушить пожар и погибают в этом пожаре, потому что можно очень легко недооценить свои силы. А вот уведомить службу МЧС, лесную охрану, это вот первое, что надо сделать.
9: Спасибо. Николай Шматков, эксперт направления Народный фронт аналитика, член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства, был с нами на прямой связи. Ситуация с лесными пожарами в России осложняется. Уже сейчас введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах страны. Будьте внимательны, друзья. Ну и те, кто курит, естественно, окурки, да, в окошко на ходу из автомобиля, да вообще не бросаем на улицу. И тем более в лесополосе. Финансовый аспект у нас далее. Алексей Гвоздев, затем будем говорить про лечение лудомании.
11: Здравствуйте. В России впервые в этом году зафиксирована дефляция. Хоть и на 0,02%, но это не просто нулевой рост цен, а реальное снижение общего уровня цен на товары и услуги, то есть процесс противоположный инфляции. Хотя продукты и подорожали на 0,12%, но цены на плоды и овощи за неделю снизились почти на 3%. Подешевели огурцы, помидоры, бананы, яблоки. Одновременно выросли цены на капусту, лук и свеклу. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,01%. Подешевели кроссовки, телевизоры, электропылесосы. Замедлился рост цен на бензин с 0,2% до 0,1%. На дизельное топливо рост цен остался на прежнем уровне, тоже 0,1%. Услуги выросли на 0,5%, но итоговая инфляция снизилась за неделю до 5,6%. Объем наличных денег продолжает расти. В марте прирост на 300 миллиардов рублей, в апреле на 600 миллиардов. Центробанк считает, что рост спроса на наличные может быть связан с перебоями в работе интернета, который вынуждает людей и бизнес формировать запас наличных денег для насущных платежей. Минфин России после перерыва на год вернулся к покупкам валюты и золота в рамках бюджетного правила. В мае и в начале июня будет ежедневно покупать валюту и золото на 6 миллиардов рублей. Бюджетное правило нужно, чтобы снизить зависимость доходов федерального бюджета и курса от цен на сырье. Но по оценке экспертов, его возобновление должно привести к ослаблению рубля. Вопрос только когда и насколько. Потому что сразу после перезапуска бюджетного правила произошло ровно все наоборот. Рубль стал укрепляться к основным валютам. По опросам, молодые россияне, у которых пока меньше трат и семейных обязательств, купят. Купят так, чтобы за 5 лет накопить 5 миллионов рублей. И с таким стартом либо брать ипотеку, либо купить автомобиль, начать бизнес, или просто, чтобы получить финансовую независимость. В среднем откладывают 16%. А так как средняя зарплата сейчас около 100 тысяч рублей, то аналитики одного из крупнейших банков страны решили посчитать, исходя из 16 тысяч, а реально ли столько накопить за такой срок и что можно посоветовать тем, кто купит? Во-первых, спойлер, за 5 лет, вкладывая такие деньги на депозит, получится накопить максимум 1,5 миллиона рублей. Чтобы накопить 5, нужно вкладывать каждый месяц 55 или 60 тысяч рублей. Естественно, в банк, потому что дома, в шкатулке эти деньги только обесцениваются от инфляции. Если вы еще живете на попечении родителей, а зарабатываете уже солидно, то вариант реальный. Для молодых семей хорошо уже то, что вы задумываетесь на 5 лет вперед. С таким горизонтом планирования уже можно думать об инвестициях в ценные бумаги, а не только о вкладе в банки. Еще совет от экспертов. Если в семье копят двое, то лучше объединить усилия. Совместно вы внесете большую сумму, и результат будет быстрее. А если вы вкладываете в себя, в образование, в профессию, в здоровье, получите еще больше дивидендов в будущем. То, сколько вы можете зарабатывать, важнее, чем то, сколько вам удалось накопить.
9: В России впервые разработают единые клинические рекомендации по диагностике и лечению лудомании, выяснило агентство РБК. Основным их разработчиком назначен Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. А вот и здесь, друзья, возникает большое количество вопросов. Например, как и чем лечат игроманов сегодня? Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психологического консультирования и психотерапии Российского университета медицины, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог Владимир Малыгин с нами на прямой связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: На ваш взгляд, вообще нужны нам единые клинические рекомендации в России? В связи с чем вдруг возникла такая тема, как вы думаете?
12: Ну, клинические рекомендации необходимы как ориентир для всех расстройств, да. И можно только приветствовать, что институт Сербского, я так понимаю, что Кокелиза разрабатывает вместе со своей командой эти рекомендации. Они очень важны для всех других докторов, для того, чтобы понимать, как лечить это очень сложное расстройство.
9: Угу. Чем же оно осложняется?
12: Дело в том, что, первое, нет никаких лекарств, которые были бы рекомендованы для лечения азартного расстройства. Ни одного лекарства, вот как спасение, как для депрессии, антидепрессанта не существует.
9: Угу.
12: А единственные препараты, на которые можно как-то рассчитывать на сегодняшний день, это нормотимики, которые улучшают тормозный контроль, так называемый, снижают импульсивность. Да, но это часть терапии. Все остальное – это психотерапия. И мало того, она должна носить дифференцированный характер, потому что пациенты с лудоманией, с азартным расстройством, они разные. А вот эти подходы разработаны недостаточно, как, впрочем, и фармакотерапия. Это раз. Во-вторых, нужны диагностические инструменты, которых на сегодняшний день практически не существует. И вот наша кафедра, ну, кафедра, которую я возглавляю, адаптировала порядка 5 новых диагностических инструментов для понимания зависимости ее течения и клинической выраженности, ну и подходов к терапии. И есть еще масса вопросов, которые носят организационный характер. Это да. Они заключаются в том, что надо подготовить специалистов, которые могли бы, соответственно, помогать больным, потому что больных много, а специалистов нет. А кто будет лечить? Это возникает следующий вопрос. Это будут наркодиспансеры или это будут психоневрологические диспансеры, или и те, и другие?
9: Вы знаете, не совсем понятно, чем опасно лудомания. Вот у нас слушатели многие спрашивают, в самой агрессивной своей точке она чем опасна-то?
12: Ну, это понятно. Это разрушение финансовые потери, суициды и криминальные действия.
9: Угу, все-таки, да, в итоге?
12: Ну, конечно, да. До примерно 30% совершают криминальные действия и порядка 17%, ну, по старым данным, совершать суициды или попытки суицидов, ну и, соответственно, финансовый крах семьи и близких родственников.
9: А как отличить? Вот тоже, да, многие считают, ну, люди любят играть. Кто-то покупает лотерейные билеты, а кто-то, так сказать, ходит в подпольные, так сказать, запрещенные законом организации для этого и проигрывают совершенно разные суммы. Как игрока от игромана отличить, Владимир Леонидович?
12: Если упрощенно, продолжение игры, несмотря на потери. Вот понятно, что уже есть потери финансовые, а он продолжает играть, это бегство за проигрышем называется, да, усугубляя свое финансовое состояние и не может остановиться.
9: Угу.
12: Вот это такое самое простое, да. Ну, а там, соответственно, импульсивные действия, изменение настроения, при этом сверхценность, когда игра становится самым большим и важным в жизни, и, соответственно, все остальное уходит на второй план.

0: работу, любовь и все остальное. Ну, как при всех зависимостях.
1: Ну и важный, наверное, вопрос. Все-таки заговорили внезапно о взрывном всплеске заболеваемости. Почему? Почему сегодня вот такой взрыв? С чем это связано? Как думаете?
0: Ну, вот смотрите, я занимаюсь этой проблемой с 2003 года, когда были игровые автоматы, казино и все остальное. Потом в 2008 году они ушли, была какая-то передышка. А сейчас же все в интернетах. И мы с вами заметили, как рекламируется фонбет на всех телевизионных площадках. Агрессивно он рекламируется. Это юридическая проблема об ограничении, соответственно, пропаганды азартных игр.
1: Ага, ну да, и молодежь, конечно, всему этому в первую очередь подвержена. Ну что ж, спасибо вам большое. Да. Владимир Малыгин, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психологического консультирования и психотерапии Российского университета медицины, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог был с нами на прямой связи. Друзья, добавлю и напомню, что начинают в России впервые разрабатывать единые клинические рекомендации по диагностике и лечению лудомании, то есть для того, чтобы понять, от чего человека лечить. Сначала ему нужно поставить диагноз, чтобы где-то диагноз поставить, нужно эту самую болезнь как-то, так сказать, в рамках определений оформить, соответственно, да, ну и после этого, естественно, уже приступать к лечению. 8-925-222-99-92. Я хоть и не о лудомании вас спрашивал в начале прошлого часа, но напомню, как вы боретесь со стрессом и повышенным уровнем кортизола, допустим. Вот есть различные способы. Кто-то там витамины, БАДы принимает, кто-то спортом занимается, кто-то еще на балет ходит, например, да. А вы как с этим делом? Если у вас стресс, конечно, если вы понимаете, что такое стресс, если он у вас есть, и вы знаете, что он есть. Что делать? Кроме прогулок, как нам пишут, частых прогулок по лесу. Что еще? 8-925-222-99-92. Скоро вернусь.
2: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
4: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
3: Да ладно?
4: Нет, ну я...
3: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны собой.
4: Во-первых, я была крайне не уверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
3: Да.
4: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
2: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
1: Продолжаем, друзья. Давайте напомню, перед тем, как мы будем сейчас беседовать с нашим экспертом про подходы к обновлению модели высшего образования, что еще в конце апреля заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и глава Миноборнауки Валерий Фальков дали старт открытому экспертному диалогу «Высшее образование в новую технологическую эпоху». Мы говорили об этом, мы часто про развитие высшего образования, изменения и корректировку беседуем в рамках канала «Слушаем». Но тогда господин Чернышенко обозначил ряд ключевых вызовов, над которыми работает правительство. Это достижение технологического лидерства России, синтез лучших практик советского образования. Это важно, кстати говоря, вот подчеркиваю. И опыта последних десятилетий, ну и подготовку инженеров нового типа. Вот об этом в том числе мы тоже сейчас поговорим, но вот здесь есть такая цитата. «Нам важно ориентироваться не только на число таких специалистов, но и на качество их подготовки. Поэтому рассчитываю, что вместе с бизнес-сообществом будут рассмотрены образовательные стандарты, определены новые форматы образовательного процесса, ну и так далее». Кроме того, господин Чернышенко добавил, что одновременно система высшего образования должна быть гибкой, оперативно реагировать на изменения и запросы социально-экономического развития, поскольку необходимо готовить не просто исполнителей, а творчески мыслящих, инициативных специалистов, способных создавать свои уникальные технологии и решения. С нами на прямой связи Игорь

0: заимствования и возврата, точнее, всего того лучшего, что было в практиках советского образования, удастся ли сегодня вообще эти самые практики спроецировать на современные методики? Как вы вообще относитесь к этому возврату хорошо забытого старого?
1: Знаете, два момента, наверное, хотелось бы подсветить. Ну, во-первых, все-таки неправильно было бы говорить, что там за последние 30 лет мы напрочь перечеркнули, забыли весь опыт советской школы. Это на самом деле не так. Многие и практики, и подходы, они на самом деле сохранялись, несмотря на то, что, конечно, какие-то там новые веяния, да, также были внедрены в процесс. С этой точки зрения это упрощает задачу. Надо просто, скажем так, правильно полить эту клумбу, взрастить то, что на ней осталось, осталось очень многое, с одной стороны. С другой стороны, вы правильно, справедливо отметили, все-таки новые подходы в образовании, появившиеся за последние десятилетия, это не равно слово «плохо». Угу. Есть очень много и хороших, и технологических подходов, и в том числе элементы цифровизации, геймификации образования. Это все очень важно. А вопрос сложный на стыке. Да, действительно, всегда ли мы сможем ту или иную там парадигму и схему классического нашего образования сопоставить с новыми технологиями. Ну, скажем, мое мнение, что почти всегда мы можем это сделать, просто задача, конечно, непростая. И здесь вот от методологов, от тех, кто, собственно, будет разрабатывать новые образовательные программы, требуется, ну, достаточно много труда. Но невозможно, здесь ничего нет, вполне можно интегрировать.
0: Вот если возвращаться к тому, о чем мы вначале говорили, вы заметили, да, правильно, что у нас в обществе действительно очень много опасений существует по различным поводам, и слушатели вот к нам сейчас тоже присылают сообщения. Дипломы-то за рубежом принимать теперь не будут, если мы сейчас развернемся, так сказать, в своем высшем образовании на наш родной отечественный курс, так сказать, выйдя из всей этой болонской истории и так далее, и так далее. А что здесь можете сказать, кстати говоря, вот озабоченным нашим некоторым гражданам?
1: Ну, смотрите, все-таки, наверное, решить сразу все задачи невозможно, и, конечно, безусловно, я уверен, что приоритет у нас должен быть на решение задач, которые стоят перед нами внутри нашей страны. Обеспечение, соответственно, и рынка труда специалистами. Поэтому эта задача приоритетная. То, что какие-то более сложные процедуры признания нашего образования за рубежом будут, ну да, это возможно, но я должен сказать, что это настоящего момента далеко не во всех странах и далеко не так просто признавался наш диплом. В любом случае процедура признания того или иного уровня образования в любой стране существует. Ну, возможно, она станет чуть более забюрократизированной, и сложные, но для тех, кому это нужно, ничего невозможного нет.
0: И последнее, что хочу спросить, Игорь Генч, вот эти все-таки это слухи больше, потому что уже там Минпросвещение, по-моему, да, или Миноборнауки уже как-то открестилось от этих новостей. Тем не менее, данные есть о том, что депутаты предложили наделить Миноборнауки правом позволять поступать в магистратуру только тем абитуриентам, которые закончили соответствующий профиль в бакалавре или там имеют опыт работы по выбранной специальности, отмечая, что сейчас до 24% принятых на программы магистратуры имеют предыдущее образование, никак не связанное с профилем. То есть, например, на химию, на химическую технологию зачислялись выпускники бакалавриата по экономике и лингвистике.
1: Ну, если они справились с вступительными испытаниями на данную программу, успешно ее освоили, лично я ничего плохого в этом не вижу. Мне кажется, что, ну, безусловно, и депутаты, рассматривая законопроект, разберутся обязательно со всех сторон в этой непростой теме. А все-таки, наверное, важно не столько преемственность внутри образовательных программ. И, кстати, вы в самом начале упоминали, да, слова вице-премьера о том, как важно, чтобы гибкой была система, адаптивной. Это же в том числе и возможность для студентов, которые в свое время, может быть, выбрали не тот профиль, переквалифицироваться, да, и пойти на магистратуру, на другое направление. А сколько, собственно, важно посмотреть, а что по итогу, да, как у них потом с трудоустройством, насколько они свои компетенции проявляют на рынке труда. Понятно, что это гораздо сложнее, чем просто анализировать специальность бакалавриата и на какую специальность магистратуры поступил гражданин, но все-таки стоит сконцентрироваться, наверное, именно на этой аналитике. относиться можно по-разному. То есть есть разумные аргументы и в пользу такого ограничения. Но я думаю, что все-таки надо не забывать, что при приеме в магистратуру вузы проводят вступительные испытания. И здесь, в общем-то, большая ответственность на стороне вуза провести и организовать вступительные испытания таким образом, в том числе по

0: исполнению, чтобы люди, не способные освоить эту программу, туда не попадали. И это, в общем-то, решит все негативные факторы.
1: Спасибо. Игорь Рогов, проректор Московского института радиотехники, электроники и автоматики Российского технологического университета, был с нами на прямой связи, друзья. Далее Михаил Предтеченский и песня «По случаю». А затем у нас московский блок, так что не уходите далеко. Будет интересно.
2: Песня «По случаю».
3: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. Он создал единственный в мире музыкальный детский коллектив, состоящий из хора, оркестра и хореографической группы. Речь об ансамбле «Песни и пляски» Московского городского дворца детского и юношеского творчества, который нынче носит имя своего основателя Владимира Сергеевича Локтева. Накануне исполнилось 115 лет со дня рождения замечательного музыканта. Вообще, идея создать детский ансамбль «Песни и пляски» принадлежала знаменитому Александру Васильевичу Александрову, бывшему регенту Храма Христа Спасителя, а в дальнейшем генералу, руководителю краснознаменного ансамбля Советской Армии, народному артисту Советского Союза, автору гимна СССР. Он, благодаря своему авторитету, идею пробил, а воплощать ее в жизнь выпало именно Локтеву. Выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского по классу хорового дирижирования работал концертмейстером и заведующим музыкальной частью театра эстрады для детей, а с 1941 по 1943 год дирижером государственного детского хора при Институте художественного воспитания детей. В декабре 1941-го, в самом начале Великой Отечественной войны, Владимир Локтев собрал юных певцов и музыкантов Дома пионеров, которых не отправили в эвакуацию, и стал с ними заниматься. Затем к хору присоединилась танцевальная группа и оркестр. Ребята выступали перед ранеными в госпиталях, давали концерты на линии фронта. Владимир Сергеевич настоял, чтобы детям давали дополнительное питание – стакан ацидофилина в день. Именно Локтев добился того самого знаменитого фирменного звука, которым впоследствии славился коллектив. Его не спутаешь ни с чем. Ну а уж какому количеству знаменитых детских песен дал локтевский ансамбль путевку в жизнь, и подсчитать невозможно.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
7: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
6: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
7: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
7: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
6: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
7: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
8: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
7: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
6: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
7: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
7: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
6: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Как вырастить арбуз Радио России «Орел». Реклама.
9: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
10: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
11: 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
12: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Чтобы поставить точку в переговорах по Украине, нужна большая домашняя работа, заявили в Кремле. Минобороны рассказала о нарушениях прекращения огня Киевом. И Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана. Все подробности далее. Гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось. Спецоперация продолжается. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близится к завершению. При этом добавил, что Россия открыта для контактов и приветствует посредничество США в вопросах Украины.
14: Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно. Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке. Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
13: В СО в период действия режима прекращения огня в зоне СВО 30 383 раза нарушили перемирие. Об этом сообщили в Минобороны. При этом отметили, что вооруженные силы России до 12 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. За прошедшие сутки в СО предприняли 5 попыток атак и совершили 859 обстрелов, нанесли 5825 ударов с использованием БПЛА. В ответ российские войска нанесли удары по военным аэродромам Украины и складам боеприпасов. Российская армия применила тяжелые огнеметные системы против армии Украины на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщила Минобороны. Удары по украинским позициям нанесены тяжелыми огнеметными системами нового поколения ТОС-2 «Тосочка» группировки «Днепр». По данным ведомства, российские войска улучшили тактическое положение по переднему краю. Боевые машины осуществили маневр в тыловой район. В Минобороны также заявили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» сорвали подвоз материальных средств на позиции ВСУ в районе населенного пункта Черивная Запорожской области. Президент США обсуждает в Белом доме возобновление ударов по Ирану. Они могут начаться после возвращения американского лидера из поездки в Китай. Об этом сегодня сообщают западные СМИ. Но сам Трамп назвал перемирие висящим на волоске. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что иранские инициативы по установлению мира на Ближнем Востоке не имеют альтернативы. Репортаж Сапкора «Вестей» в регионе Александра Белибова.
15: В Иране были готовы к тому, что предложенный Тегераном ответ на инициативу Трампа по урегулированию конфликта хозяину Белого дома придется не по душе. Но угождать Вашингтонской администрации в Исламской республике и не собирались. Получив ответ Тегерана на свое предложение еще в воскресенье, уже в понедельник Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить, что делать дальше. Среди рассматриваемых вариантов ответа был и силовой, сообщает американская пресса. В Тегеране предлагают Вашингтону посмотреть правде в глаза и больше не посылать через пакистанских посредников документ о капитуляции Ирана, пытаясь представить его как хорошую сделку. Лучше поработать над формулировками и смыслом. В Иране, напоминают, Ормузский пролив находится в его юрисдикции, а потому любые провокации здесь без ответа не останутся. Пока война в Иране поставлена на паузу, между Вашингтоном и Тегераном разворачиваются баталии на дипломатическом фронте, но и здесь Иран отступать не намерен. Как бы Трамп не торопился заключить сделку с Ираном до визита в Китай, ехать в Поднебесную американскому президенту придется ни с чем. Тем временем в США подсчитывают, во сколько американской экономике обходится каждый день без соглашения с Ираном.
16: ВМС США несут дополнительные расходы в миллионы долларов каждый раз, когда отправляют туда эсминцы, и сами по себе такие расходы вряд ли приведут к его открытию.
15: Согласно данным опроса, опубликованным агентством Reuters, две трети американцев считают, что Трамп так и не дал четкого объяснения причинам начала войны с Ираном. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
13: Израиль передал Объединенным Арабским Эмиратам батареи ПВО «Железный купол» и направил персонал для их обслуживания на фоне вооруженного конфликта с Ираном. Об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби. В России вынесли приговор участникам крупной группировки, которая занималась нелегальной миграцией. Преступная группа легализовала пребывание 2500 выходцев из стран Центральной Азии. По оценкам, ущерб превысил 300 миллионов рублей. При этом более 250 незаконных разрешений на временное проживание и видов на жительство аннулировано. Подробности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
17: Разрешения на временное проживание и виды на жительство, выданные иностранным гражданам на основании свидетельств об установлении отцовства в отношении несовершеннолетних, как и сами свидетельства, аннулированы. В нескольких случаях иностранцы смогли получить гражданство Российской Федерации, которое в настоящее время прекращено.
13: Добавлю, расследование уголовного дела продолжалось более 2 лет. За это время ФСБ совместно с МВД, Росгвардией и прокуратурой провели свыше 750 следственных действий в разных регионах страны. Сформировали доказательную базу по 85 преступным эпизодам. А кроме того, участники преступной группы получили от 3 до 6 лет колонии. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
18: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки, нападающий минского «Динамо» Сэм Эннес. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. Ярославский «Локомотив» имеет преимущество в опыте перед казанским «Акбарсом» в финале Кубка Гагарина, считает президент КХЛ Алексей Морозов. Ребята из «Локомотива» прошли финалы, как победные, так и проигранные. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций. В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль, уверен Морозов. Накануне в первом матче финальной серии «Локомотив» обыграл «Акбарс» со счетом 3-1. Второй матч пройдет завтра в Ярославле. Петербургские СКА и шанхайские драконы в следующем сезоне будут вместе играть на СКА-арене. Этот сезон континентальной хоккейной лиги СКА провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на СКА-арене, но уехал оттуда из соображений экономии. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. С вами был Юра Геворкян.
19: Погода.
13: 13 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 7-9 градусов. Утром небольшой дождь. В Южно-Сахалинске плюс 12-14. Кратковременные дожди. В Магадане без осадков плюс 4-6. В Хабаровске плюс 17-19 градусов. Переменная облачность. А во Владивостоке плюс 14-16 градусов. В Екатеринбурге плюс 11-13. Небольшие дожди. В Челябинске плюс 13-15 дожди. В Тюмени без осадков плюс 17-19 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 9-11. В Сургуте плюс 4-6, в Омске плюс 15-17 градусов, в Иркутске плюс 11-13 и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 21-23, днем кратковременные дожди. В Москве дожди, возможно, гроза, плюс 20-22 днем. Сейчас в столице плюс 13, облачный ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
19: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
20: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
21: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
22: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
23: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
24: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
25: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
21: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. История.
26: Российский радиоуниверситет.
27: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в 117 год нашей эры в гости к императору Адриану. Кто-то помнит вал Адриана, кто-то вспоминает несчастную судьбу веры, надежды и любви и матери их Софии, которые погибли от рук Адриана, по легенде отдавшего приказ их уничтожить. Что это было с Римом в эти годы? Каким он был, император Адриан, третий хороший император римлян? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, замечательному русскому историку, биографу римских императоров, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
28: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
27: Игорь Олегович, по описаниям начала царствования Адриана можно считать, наверное, одновременно и каким-то детективом, заговором и водевилем. Считается, что его поставили императором прекрасные женщины. Император Адриан, любимец женщин. Насколько он был самостоятелен? Какова была его судьба до того, как он стал императором? Откуда он взялся на вершине Рима? Кем он был? Расскажите, пожалуйста.
28: Ну, во-первых, учитывая, кто его поставил, все-таки его теща племянница Трояна, Плотина, она супруга Трояна, фигура, конечно, императора в семье совершенно не случайная. Он, во-первых, и да, главное, он человек, получивший блестящее образование, вырос в Риме, хотя корни его в Италии, как и у самого Трояна. Он прошел очень немалый путь в армии и в государственной жизни Рима. Он служил в Мезии, там же получил первый боевой опыт. Участник обеих дакийских кампаний, причем в том случае командовал легионом и командовал совсем недурно. Близок к Трояну, причем

В каком плане? Он был, как сейчас говорят, спичрайтером для выступлений в Сенате. Ну, сам Троян, как человек военный, прекрасно разговаривал с солдатами, но вот обращаться к публике гражданской, сенатором, было ему затруднительно. Поэтому речи, великолепные совершенно речи, писал Адриан. То есть опыт у него был уже немалый. Он был уже и в Греции, наместником, можно сказать. Он, наконец, получил важнейшую должность во время восточного похода Трояна. Плотина уговорила Трояна, назначив его наместником Сирии. Важнейшая провинция. Провинция, на которой, собственно, базировался этот великий восточный поход. Та ж роль была очень велика. Отсюда Адриан уже одна из важнейших персон империи. Поэтому пусть анекдотично выглядит его провозглашение императором. Две женщины, одна из которых его любовница, вторая, что удивительно, теща и горячо любимая теща, что всех удивляет. Один из его биографов даже писал так, что это, наверное, уникальный случай мировой истории, чтобы зять так любил свою тещу. Ну, не знаем, насколько он уникален, но случай действительно, это реальность полная. Фигура он, конечно же, не случайная. Кроме того, важно следующее. Дело в том, что Плотина, Смокиня, из чего исходили? Троян обречен, это было уже очевидно. Но если сразу после его смерти не появится реальный император, в Риме может снова возникнуть серьезное противостояние. Поскольку претендентов было не так мало. Прежде всего, так называемый, каких замечательный русский историк Эдвин Грим назвал гордые маршалы Трояна. Это такая вот своеобразная четверка. Гай Овидий Нигрин. Многие слышали, что Троян сказал к нему. Непростое обращение сказал. Сказал так, если со мной что случится, это перед походом, то ты отвечаешь за провинции. Вот как это понимать? Более чем серьезные слова, сказанные императором. То есть, можно сказать, в преемнике намечает. Незаурядные фигуры, такие как Луций Публиций Цельс, Авл Корнелий Пальма и, самое главное, Лузий Квиет. Он в это время уже не только героический вождь блистательной мавританской кавалерии, которая так отличилась в Карпатах. Нет. Это уже командующий легионами после провала в Месопотамии, когда парфяне вторглись, уничтожили целый римский корпус Максима, ни мало ни много. Он исправил положение, он отвоевал парфянские столицы, кстати. Он подавил этот грозный иудейский мятеж, вторая иудейская война. Он. И популярность в армии очень велика. Уже в конце IV века великий римский историк Аммиан Марцеллин назовет Лузия Квиета наряду с Гнеем Домицием Карбулоном двумя величайшими римскими полководцами эпохи империи. Ни мало, ни много. Понимаете? Так что эта фигура более чем серьезная, но его нет рядом с Трояном. Вот в чем дело-то. Понимаете? Армию тоже можно понять. Многие понимали, как пишет Дион Кассий, многие понимали, что там произошло вообще-то. Историки потом об этом немало написали, и римские, кстати, главные историки. Но в чем было дело-то? Император умирает, власть не может повисать в воздухе. Ждать, пока там разберутся, кто из полководцев больше соответствует. Это пахнет гражданской войной. Не так много десятилетий прошло со времен войны. Такой. За год, помню, год четырех императоров. Так что здесь действия Плотины и Матидии, по большому счету, разумны в интересах империи. Адриан не худший из кандидатов, безусловно. Человек многоопытный, не мальчишка, 41 год уже, между прочим. Понимаете? Известный, действительно близкий Троян. Он здесь рядом, в Антиохии. Вот в чем дело-то. Легион тоже все понимает. Кроме того, Адриан прекрасно знал родную римскую историю, конечно же, помнил причины гибели талантливого, кстати, человека, большого полководца Гальбы, когда от него претарианцы возжелали получить
Бакшиш, как говорится.

0: языком. Он сказал гордо: «Я привык набирать солдат, а не покупать». Поэтому Адриан первое, что сделал, еще не успев, по большому счету, почти себя императором, двойное жалование армии. Немедленно. Немедленно. То есть армия уже довольна. Уже довольна. Остальным приходится смириться. Но тут еще Сенат. Мы знаем, что чем отличаются хорошие императоры. Они застремились к тому, что в истории получило название симфонии Сената и императорской власти. Он отправляет письмо в Рим Сенату, где глубоко извиняется за то, что так получилось. Он вынужден принять императорскую власть, не согласовав ее с Сенатом, поскольку он находится где? Далеко на востоке, а Сенат, понятное дело, в Риме. Но к Сенату выражено полнейшее уважение, готовность дальнейшего сотрудничества той самой симфонии. Сенат в восторге. Разумеется, разумеется, Сенат полностью поддерживает нового императора. То есть все формальности замечательно соблюдены. Если говорить о самом Адриане, напомню, что он человек совершенно не случайный во власти. Опыт у него есть. Что интересно, он, уже осознав себя императором, получил поддержку легионов, договорившись с Сенатом, совсем не спешит в Рим. Почему? Дело в том, что дела в империи очень неблагополучны. Да, традиционно мы всегда говорим, это уже штамп. Троян – наилучший принцип, лучший император. Но это, знаете, как можно дополнить? Лучший император оставил своему преемнику наихудшее наследство. Вот за эти полтора века Римской империи, со времен утверждения Октавиана у власти единоличной, никто такого дурного наследства не оставлял. Ну, Август, конечно, тебе оставил не лучшее наследство. Можно вспомнить и трагедию Тевтобурга, и страшный мятеж в Панонии и Далмации. Ну, не забудем про то, что мятежи в армии не случайно начались после смерти Августа. Но все-таки потрясений таких в империи не было. Все-таки таких не было. А тут военное поражение не региональное, как в Тевтобурге. Это глобальное. Ведь на восток были брошены лучшие и крупнейшие силы империи. Половина всех вооруженных сил. Как минимум половина. И надо же, какой результат? Никакого результата просто. Никакого. Войска убирают за Евфрат. А бездарная, обидная осада Хатры, как говорится, последний щелчок такой, знаете, как говорится. Последний, да, какой там щелчок? Последняя плюха, можно сказать. Таков финал этого великого похода по пути Александра по завету Цезаря. Вот так вот. Мало того, грандиозная это мятежная история, Вторая Иудейская война, гибель десятков тысяч римлян и греков на Кипре, в Ливии, в Египте. Сколько же усмирять и мятежи. Далее зашаталась сама империя. Ну, не сама, но во многих местах империи мятежи. Мавры нападают на североафриканские владения, осмелевшие, знаешь ли, там на востоке им дела откровенно плохи. На Дакию сарматы лезут с двух сторон, с востока Роксолан и запада Язиди, вот так вот. На Рейнской границе, как всегда, неспокойно. В Британии тоже волнение, как бы там мятежа очевидно не произошло. В Британии никогда не было глубоко покорно Риму. Всегда оказывало отчаянное сопротивление. Почему сказать, что удивительно? Четыре века легионы будут стоять в Британии, и никакой романизации там прочно не произошло. Вот так вот. Британское упорство историческое. И тут все это, знаете ли, становится известным. Поэтому у Адриана дел ой немало. Ой, немало. До того, как будет триумф, ему много что надо сделать. Очень немало. Потому он отправляется с самого начала не в Италию, не в Рим, а куда? В Дакию. И, с одной стороны, умело отбивает язигов, а с роксоланами договаривается. В общем, они, провинция сохранена. Причем, что интересно, тоже очень интересно. Проблема этой провинции извне, а не изнутри. В самой Дакии стоит только один легион. 13-й легион Гемина. Легион Близнецы или же Сбойный легион, по-разному это называют. Почему? То есть не боятся вновь межей, а нет кого бояться. Вот в чем беда-то. Местного населения, если бы оно хотело бунтовать. А оно совсем другое. Большинство даков либо истреблено. Кстати, многие историки, уже говорил, называют завоевание Дакии геноцидом, не без оснований. Множество даков, разумеется, ушло за Карпаты своим братьям-фракийцам, тем же самым Карпам. Напомню, название которых происходит, название гор Карпаты. А заселены были они уже романизованным, а то и, собственно, римским населением. Что интересно, оценив ситуацию как весьма непрочную извне, Адриан даже поначалу был готов Дакию оставить. Как на востоке граница вернулась на Евфрат. Может быть, и здесь разумнее границу вернуть на Дунай. Но ему сказали, так нельзя делать. Почему? Потому что Дакия уже заселена во многом, в огромности, римскими гражданами. И сдать Дакию, это что же, обездолить римских граждан, потомственных, что вы в самом деле? Вот почему, значит, романизация Дакии, так называемая, оказалась самой прочной. Современные румыны и молдаване – это прямо их потомки тех поселенцев, которых направили в обезлюдевшую Дакию. То есть, собственно, потомки римлян, действительно, и романизованных народов. Далее, что тоже было очень и очень важно, возникла неизбежная проблема взаимоотношений Адриана с четырьмя, как их замечательно точно назвал наш великий антиковед Грин Эрвин Давидович, гордые маршалы Трояна. Это были действительно выдающиеся, это ближайшее окружение Трояна. Люди, которые пользуются безусловным доверием, и эти люди, как тоже предполагают многие историки, первыми шагами Адриана не могли быть довольны. Почему? Ну, видите ли, отношение к проигранной войне может быть двояким. Можно, например, сказать, да, война проиграна, приходится это признать. Можно подойти иначе. Проиграно сражение, но не проиграна война. Есть такая версия, что как раз эти гордые маршалы, четыре человека, напомню, это Гай Вигений Грин, это Луций Публиций Цельс, Ал Корнелий Пальма и Лузий Квиет – это люди, которые вполне возможно были такой внутренней оппозицией Адриану. Не слишком ли рано он, как говорится, сдал все, что было завоевано? Кто знает, понимаете? Они люди военные и профессиональные, скажем честно, более профессиональные, чем сам Адриан, особенно Лузий Квиет, об этом уже говорили, понимаете? И здесь происходит событие, которое, мягко говоря, Адриана не то что не красит, а вообще-то заставляет отнестись к нему, прямо скажем, весьма скверно в этой ситуации. Все четверо, уже в следующем году, в 17-й год он приходит к власти, уже в 18 году все четверо погибают. Причем как погибают? Что удивительно, по приговору Сената. Без согласия Адриана формально. Он потом выяснится в пост, что он ничего такого не приказывал. Боже упаси, что вы? Я тут вообще ни при чем. Против моей воли все это случилось. Ай-яй-яй-яй-яй, какой непослушный Сенат, представляете? Дерзу уничтожить четверых гордых маршалов. Причем, знаете, что интересно? Какие обвинения? Якобы Пальма и Цельс, с ними, кстати, у Адриана были всегда очень плохие отношения. Якобы собирались убить Адриана на охоте. На какой охоте? Когда, где? А вот Негрин и Лузий собирались во время какого там жертвоприношения его убить? Какое жертвоприношение? Когда, где? Пустые слова. Самое интересное, что они были схвачены и убиты в совершенно разных местах. Пальма в Керацине, Цельс в Баях, знаменитый римский курорт в Неаполитанском заливе, Негрин в Фавенции, городке, Лузи. Его захватили где-то в пути, а где? Где-то на какой-то дороге насилие убили. Ну, какой тут заговор, простите. Заговорщики, чтобы здесь должны собираться вместе. При всех замечательных римских дорогах, великолепной эстафетной почте, так сказать, на таких расстояниях общаться невозможно в любом случае. То есть это было просто вульгарное убийство. Ну, конечно, может, вспомнить, что и Троян велел убить убийц Домициана, но это совсем другое дело. Да, убийство без суда, конечно, нехорошо, но любой суд это бы подтвердил. Убийство императора действующего, что это такое? Где, когда, в каком государстве кто-либо оправдывал убийц действующего правителя? Так что Троян, по большому счету, ничего ужасного не совершил. Нет. Он, собственно говоря, и законно, в беззаконной форме, но законно покарал. А здесь вопиющее беззаконие, чем наглое беззаконие. И убитые, ну, кстати, лучшие люди Рима. Люди, чьими именами Рим гордится. Тот же Негрин, выдающийся государственный борец с коррупцией знаменитый, понимаете? Лузий Критий говорить не приходится, один из величайших полководцев всей римской истории, понимаете? Не просто, но перед всей римской историей заслуги вспомнить в Даке и в этой кампании. Ведь он мог лукнуться без его гораздо хуже после гибели корпуса Максима. Что могло быть, если не было Лузия Квета? Что было бы с самим Трояном, кстати? Ну, в общем-то. Так что это очень черная страница истории правления Адриана. А уже лицемерие, что якобы против его воли, сенат, ай-яй-яй-яй, взял, да и всё казнил. Он же прибудет после того, сенат, он скажет, что такое больше не должно повториться, но со стороны пообещает, что при нем не будет казнен ни один сенатор. Симфония будет, что называется, цвести и пахнуть, грубо говоря. Полное взаимопонимание, полное сотрудничество, больше никаких недоразумений. И сенат никого не казнит без уволи. И уж он-то, Адриан, конечно же, не позволит себе никаких репрессий в адрес сенаторов. Симфония процветает, прямо скажем так.
1: Игорь Олегович, для того, чтобы иметь возможность устранить четырех гордых маршалов Трояна, которые отнюдь не дети, нужно обладать каким-никаким, но репрессивным аппаратом. Этот репрессивный аппарат, ну такие чекисты, должны беспрекословно подчиняться ставленнику

0: Да. Всегда есть.
1: То
0: Вот в
1: есть
0: чем дело.
1: преторианцы – это придворная гвардия?
0: Разумеется, ну, конечно, были преторианцы, так сказать, как гвардия боевая, но были люди для подобных, скажем так, спецопераций обязательно. Ну, кстати, спецназ Рими был, вспомни, с улиц Децибала. В труднейших условиях в заснеженных Карпатах догнали, нашли. Так что спецназ для Рима явление обыкновенное. А уж ликвидации неугодных людей, само собой. Самое главное, что маршалы для этого не ожидали. Они не были к этому готовы. Ведь им не было выставлено никакой опалы. Ну, правда, Лузия Квиета сняли с поста наместника, освободили, ну, как бы отдохнуть, понимаете, после трудов военных. Но не было никаких официальных недоверий высказано, понимаете? Поэтому никто из них не был к этому готов. Но все то, что они были разбросаны по империи. Одни витали там разбросаны, люди вообще непонятно где, на какой дороге его встретили. Отследили, конечно же. Но то и спецназ вообще-то. Так что это не было слишком трудным делом. Особенно было совершенно неожиданно.
1: Какое впечатление это политическое убийство произвело на римское общество? Мы же помним, как на римляне реагировали и на Нерона, и на Калигулу, а тут бац, и убивают четырех, ну, по сути дела, любимцев римского народа.
0: Беда в том, что здесь было хорошо все подстроено. Очень хорошо подстроено. Адриан как бы вообще ни при чем. Его не было в Риме в этот момент, понимаете? Он не отдавал этого приказа. Он же упорно твердил, что якобы это было против его воли. А Сенат – Сенат римского народа, понимаете? У Сената есть такая функция, понимаете? Изобличать заговоры и карать заговорщиков. И что особенно важно, реакция народа, тут, знаете, мы что учтем, какие меры первыми проводит Адриан, которые касаются и населения, и города Рима, и митрополии, империи Италии, да и вообще всей империи. Все начинает установить на организацию почты, которую спонсирует теперь государство, чтобы не отягощать издержками провинциалов. Далее. Он прощает частным должникам все долги перед императорской казной. Как в Риме, так и в Италии. Понимаете? Все прощено. Понимаете? Более того, касается дела и провинций. В провинциях прощены все недоимки. Понимаете? Списаны все недоимки. На форуме Траяна торжественно зажигают все долговые обязательства. Мы помним, как немощные сироты, основном мальчики и девочки, получили воспоминания Траяна. Он и не вспоминает. Они получают не только то, что получали, наоборот, он увеличивает их содержание. Сенаторы, бывали сенаторы, которые, ну, знаете, в жизни так бывает, разоряются не по своей вине. Так бывает. Он им велел возместить все утраченное. Вернуть, так сказать, прежнее материальное положение, Сенату еще помочь, понимаете? Люди, которые занимают почетные должности, он не в состоянии их, так сказать, вести должным образом за нехватки денег, пожалуйста, тоже там деньги выделяются, понимаете? Поддерживают одинокие женщины, многие бывают вдовы и так далее. И они получают от него специальные выплаты, чтобы жить более-менее нормально. То есть охвачен и город Рим, и Италия, и вообще вся империя. Списание недоимок, это же радость всех провинциалов, десятков миллионов людей.
1: Игорь
0: Это немедленно.
1: Олегович, я прошу прощения, а за чей счет банкет-то? Что спасло бюджет Рима для таких щедрых действий?
0: Но надо сказать, что ведь бюджет Рима был совсем неплох. Последние годы правления Траяна он достиг очень больших размеров. Помним покорение Дакии, огромное количество золота там добытого. И что, конечно, многие истории говорят, что он преувеличен, а судя по последствиям, не преувеличен. Строительство дорог, это Дакия, которая шла при Траяне. То есть запасы были. Были. И кроме того,

0: Да, говорит, Севастополь победить не удалось, но по мере покорения, захвата Месопотамии, Армении, ведь добыча была немалая. Тем более, ты же не отдавался на разграбление солдатам. Мародерство римляне никогда не прощали. После победы, да, вознаграждение солдаты получали, но мародерство никогда, это правильно. Знаете, знаменитая легенда насчет дисциплины римлян в отношении, как римский лагерь был разбит. На равнине там посреди росла яблоня, полная спелых приспелых плодов. Римляне 3 дня постояли, потом ушли, и что удивительно, ни одно яблоко не пропало, не упало, не было съедено. Не тронули, почему? Дисциплина. Поэтому деньги тоже с Востока притекли не такие маленькие. В общем-то. Так что были финансы. Главное теперь было обеспечить благополучие Рима. А далее, понимаете, в чем дело-то? Одно дело стремиться взыскивать долги в любых количествах, когда уже платить-то нечем, все равно ничего не возьмешь. Так ведь? Другое дело разумно вести политику, понимаете? Кстати, приведу пример нашей родной истории. Конец смутного времени, так? Страна разорение сильнейшее. Смутное время, то есть смутное время, так ведь? Собирается земские соборы один за другим, принимает решение, ничего не получается, неоткуда взять деньги. И вот приходит из Польши, возвращается из плена отец молодого царя, Федор Романов, бывший ныне патриарх Филарет. Что он делает? Он не увеличит налоги. Он не вводит новые налоги. Наоборот. Наиболее разоренный, как так говорили, от литовского разделения области, он от налогов вообще освобождает. Налоги крайне умеренные, ты о них мог платить, а там его вообще не пусть пока не допринимают. И что, ну, в считанные годы страна поднимается из руин. Так что такие траты – это не разорение, нет. Мы в дальнейшем увидим, что Адриан будет проводить очень грамотную, очень выгодную экономическую политику. Всемирно поощряя, кстати, экономическую активность на местах. Всемирно поощряя. Так что здесь нет ничего такого странного. А ему нужно получить максимальную поддержку народа. Простите, такие экономические шаги, конечно, вызывают полнейшую поддержку. Кто-то будет скорбеть о маршалах.
1: Для такого поступка или для такой позиции нужен очень определенный такой, скажем, цинизм, очень четкое понимание но самого рода власти, самой природы власти. И это должно быть самосознание Адриана, он должен сам себя ощущать, ну не то что богоизбранным, но все-таки он должен как человек преобразиться, почувствовать вот это чувство, но какой-то безжалостности божества. Каким образом этот вояка, этот любимец женщины вдруг становится эффективным императором?
0: Мы не забудем, насколько он образованный человек. Высокообразованный человек, он прекрасно знает римскую историю, римскую культуру, греческую. Он умеет сопоставлять, учитывать опыт предшественников. И потом, кстати, в самом начале власти он всей империи объявляет, что такое для него государственные дела. Итас рем публикам гостирум ут сцирет попули рем эссе нон проприам. По латыни это звучит очень красиво, а суть такова, что он ведет государственные дела, не забывая, что это дело народа, а не его собственное. Понимаете? Вот такое объяснение предложено десяткам миллион населения империи. Это его позиция. Это его позиция, кстати, очень умно поданная, скажем прямо, эффектно, в сочетании с прочими делами. Кстати, и оборона империи тоже на первом плане. И с маврами разобрались, и Британия как-то подуспокоилась. С Дакией разобрался, кстати, и сохранил ее все-таки, прислушаясь к общественному мнению. Что нельзя, так сказать, сдавать провинцию с такой кровью добытой, где уже живет не одна сотня тысяч римских граждан, между прочим.
1: Игорь Олегович, давайте мы об этом феномене императора Адриана продолжим через несколько секунд. Все-таки мы должны разобраться с наслоением мифов вокруг Адриана, каким же он был на самом деле. Очень много, очень разных противоречивых слухов, зачастую весьма скабрезных об императоре, но все-таки не просто так его римляне назвали хорошим императором. Напомню радиослушателям, третьим из пяти хороших императоров. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, дальше будет только интересней.

0: эфире «Радио России Орел».
1: И время региональных новостей. В студии Татьяна Курбатова. Здравствуйте. 13:45.

0: Вести Орел.
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. Ко Дню Победы в Орловской области привели в порядок более 400 братских захоронений. Около 50 тысяч орловцев проголосовали за территории, которые благоустроят в рамках федерального проекта, и молодежка Орла обыграла брянский «Спартак». Подробности далее. В регионе продолжается экологический двухмесячник. Он завершится в конце мая. За время проведения экологических субботников 18 и 25 апреля ко Дню Победы приведено в порядок 410 братских захоронений. Подробности на аппаратном совещании в администрации области рассказала исполняющая обязанности руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Ирина Булгакова.
2: 18 апреля 2026 года проведен областной экологический субботник. В субботнике приняли участие более 60 тысяч человек, более 2,5 тысяч трудовых коллективов, около 370 образовательных учреждений. Приведены в надлежащее санитарное состояние общественные ведомственные территории, парки, скверы, места отдыха населения. От мусора очищено более 50 километров берегов рек и более 36 гектар пригородных лесов. Силами сотрудников органов исполнительной власти с подведомственными организациями, совместно с администрацией города Орла, жителями города Орла, очищены от скоплений мусора территории лесных участков, парки, прибрежные зоны, другие территории города Орла. В рамках экологического двухмесячника высажено 60 тысяч саженцев деревьев, породы дуб, черешчатый, сосна, обыкновенная ель, на землях лесного фонда Глазуновского, Ломецкого, Шаблыкинского, Дмитровского, Новосильского лесничества. Силами сотрудников администрации муниципальных образований с привлечением трудовых коллективов иных организаций, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований, совместно с жителями Орловской области приведены в надлежащее состояние парки, братские захоронения, ликвидированы места скопления санкционированного размещения мусора.
1: В общей сложности ликвидировано 104 места несанкционированного размещения отходов, то есть свалок. Вывезено более 1600 тонн мусора, также сообщила Ирина Булгакова. До 12 июня включительно жители Орловской области могут проголосовать за территории, которые благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свое предпочтение высказали уже около 50 тысяч орловцев. В Орле на голосование вынесены скверы Лескова и Орловских партизан и бульвар генерала Мартынова. В Амценске, Сосковском и Новодеревеньковском районах голосуют за дизайн-проекты для ранее отобранных пространств. В остальных муниципалитетах по 2 объекта на выбор. Участвовать в голосовании можно с 14-летнего возраста. В Орловской области активными темпами продолжаются весенние полевые работы. Посевная площадь в этом году превышает 1 300 000 гектаров. Площадь земель сельхозназначения составляет 83% территории региона. Посеяно более 450 тысяч гектаров озимых культур. Яровой сев ведется на площади 843 тысячи гектаров. Полностью завершена первая подкормка озимых культур и многолетних трав. На сегодняшний день посеяно 112 тысяч гектаров ячменя, 72 тысячи гектаров пшеницы. Также ведется сев технических культур, в том числе масличных и сахарной свеклы. Потребность в дизельном топливе составляет 21,5 тысячи тонн. В наличии у сельхозорганизации имеется 80% от потребности. Перебои в поставках ГСМ отсутствуют. Об этом шла речь на аппаратном совещании в администрации Орловской области. В Орле дан старт проекту «Летопись героев». Школьники снимают короткометражные фильмы о достопримечательностях и известных людях Орловщины. В числе первых зрителей была Татьяна Тимохина.
3: Детская новостная программа «Из первых уст» дала старт новому проекту «Движение первых» – «Летопись героев». Ее ведущий Денис Пронин предложил эту идею на региональном координационном совете при губернаторе. Андрей Клычков поддержал, а реализовать ее взялись активисты.
4: Проект, который полностью инициировали дети, мы являемся лишь их вспомогательным инструментом. Большое количество идей, большое количество предложений, что мы даже не успеваем иногда на них реагировать.
3: «Летопись героев» объединила ребят разного возраста из разных районов Орла и области. В команде активистов быстро распределили обязанности. Попробовать себя в роли сценаристов, операторов, режиссеров и ведущих могли все желающие. Одним больше нравится быть на экране, другие предпочитают работать за кадром.
5: Мне нравится оборудование, мне нравится камера, как правильно делать фокус на всем. На самом деле, реально работа интересная, увлекательная, и в будущем она тоже может пригодиться.
3: Ребята создали уже два фильма. Один из них посвящен уроженке Малоархангельского района, военной летчице Марине Чечневой.
6: 115 тонн сброшенного груза. И при этом она успела подготовить 40 новых летчиков и штурманов.
3: Пятиклассница Александра Ктитерова выступает не только в роли корреспондента, но и как художник проекта. Иллюстрации в жанре комиксов к фильму о Николае Сиротинине «Дело ее рук». И это для юной художницы было непросто.
7: У Николая Сиротинина, как и говорится, по истории у него не сохранены фотографии, какие-то описания, там родственников.
3: Тимофей и Мариан – ученики 7-й школы. Для них работа над фильмом стала настоящим открытием и не только себя в роли ведущих.
8: Работая на камеру, ты узнаешь много нового, так скажем, про, например, Николая Сиротинина, потому что в честь него названа наша школа, и я была очень удивлена, когда увидела новые факты, которые я, ну, о нем не знала.
9: Выезжали на локации, посещали дом Сиротинина, памятник, посвященный ему. Действительно, вот посещение этих мест, ну, действительно необычный опыт дал.
3: Сейчас команда готовит новый фильм, посвященный 9 мая.
10: Решили снять не про героев, а именно про памятные места, рассказать о них на видео. Сейчас мы занимаемся монтажом этих видео, все обсуждаем. Сам материал уже снят.
3: А главное, что в этом проекте ребята могут доступно рассказать о ярких личностях и истории родного края своим сверстникам.
11: Будем отправлять эти ролики в школы, их будут транслировать на разговорах о важных, уроках мужества, каких-нибудь уроках, которые приурочены к памятным датам.
3: Эта летопись будет продолжаться. В планах у ребят еще много тем и интересных идей.
1: До 2029 года на Орловщине оборудуют еще 23 площадки для сдачи норм ГТО. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. На поставку 23 комплектов спортивно-технологического оборудования площадок ГТО в муниципальное образование запланировано выделение 58 миллионов рублей из федерального бюджета. В этом году уже создана площадка ГТО в парке «Славянский сад» в Ливнах. На очереди монтаж 6 площадок в Амценске, Сосково, Болхове, Зальгаще, селе Отрадинское Амценского района и Нарышкино. На данные цели из федерального бюджета привлечено почти 18 миллионов рублей. В следующем году в регионе установят еще 5 таких площадок. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
12: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» крупно обыграла брянский «Спартак». Матч в рамках первенства Союза Федерации Футбола «Центр» состоялся в минувшие выходные в Орле. Итог встречи – победа нашей команды со счетом 3-0. Дубль на счету Максима Фатеева. Орловский гонщик Леонид Панфилов в этом году пропускает сезон российской серии кольцевых автогонок. Об этом он сообщил в своих соцсетях. По словам Панфилова, это связано с тем, что его команда больше не выступает в классе Super Production. Напомню, за 6 сезонов в этом турнире Леониду Панфилову удалось занять 4 итоговых подиума, взять 2 бронзы, серебро и выиграть чемпионство. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, ночью плюс 13, а днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер южный 4,7 метра в секунду, атмосферное давление 739-737 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама.
2: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
3: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срока срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
1: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
7: Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские группировки войск продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Подготовка государственного визита Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии. И со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление до июньских значений. Далее подробнее. Владимир Путин проводит в Кремле в эти минуты рабочую встречу с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.
2: Ну и результативность наша тоже выросла значительно, практически в 22 раза.
3: За 10 лет почти 700 тысяч обратилось, да?
2: 700 тысяч обратился, а смогли помочь 2 миллионам. Потому что за каждым обращением иногда целые коллективы. Угу. Когда обращались люди по аварийным домам, там десятки семей, не то что один человек. Поэтому мы очень рады, что смогли отстроить эту систему на очень прочных взаимоотношениях с органами государственной власти, муниципальными органами.
1: Президент отметил, что необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей. Владимир Путин также поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена. Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Государственной Думой. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано 30 383 случая нарушений перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Север» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Подразделения южной группировки войск поразили живую силу и технику противника в ДНР. По информации Минобороны, подразделения группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери противника составили 775 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Подготовка государственного визита Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии, а сам визит ожидается насыщенным, сообщил сегодня в Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, визит ожидается насыщенным с точки зрения содержания.
4: Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится, в завершающей стадии находится подготовка. Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение. Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания. По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность.
1: Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин не планирует посещать Международный экономический форум «Россия. Исламский мир», который пройдет с 12 по 17 мая в Казани. Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана. Как пишет издание «Аксис», в Белом доме объясняют это тем, что Тегеран не намерен идти на уступки по ядерной программе. Подробнее о позициях сторон специальный корреспондент «Вестей» в регионе Эмиль Мирсаев.
5: Иранские официальные лица в очередной раз подчеркнули, что американская военно-морская блокада является прямым актом агрессии против Исламской Республики, а также нарушение международного права. Она действует, я напомню, в полном объеме, и с момента начала уже перехвачено 60 с лишним коммерческих судов, связанных с интересами Ирана. Подобная политика лишь подрывает основу для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммед Галибаф.
6: Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным и приведет лишь к череде неудач. Чем дольше Вашингтон будет тянуть, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики.
5: Права иранского народа, изложенные в ответе Тегерана на американские мирные предложения, Вашингтон в лице Дональда Трампа назвал, цитата, «собачьим бредом».
7: Это тупое предложение. Его бы принял только Обама или Байден. Я — нет. Это кусок мусора, что они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца.
5: Судя по такой риторике, а также по последним сообщениям в американской прессе, вскоре этот регион вновь заполыхает. США уже сосредоточили близ берегов Ирана около 20 военных кораблей. Не допустить дальнейшей эскалации всеми силами пытаются страны-посредники, Египет, Пакистан, Турция. Вот и глава турецкой дипломатии сегодня находится в Катаре с визитом с представителями этого эмирата. Он обсудит пути дипломатического урегулирования конфликта на всем Ближнем Востоке.
1: В понедельник президент США встретился со своей командой по нацбезопасности в Белом доме. При этом, по данным источников CNN, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован сегодня во второй половине дня. Со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление. До июньских значений наступит метеорологическое лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: В среду в теплом секторе циклона будет облачно с прояснениями. Преимущественно днем местами пройдет слабый дождь. Днем июньские плюс 20-23. Наступит метеорологическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 15 градусов. До конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Прошумят скоротечные дожди в субботу с грозой. Но и к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха и среднеазиатских пустынь, благодаря чему дневная температура воздуха повысится до плюс 25, что соответствует многолетним показателям середины лета.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России объявила расширенный список футболистов на три ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки, нападающий минского «Динамо» Сэм Эннес. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. Новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ «Филадельфия» и «Нью-Йорк», но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Петербургские «СКА» и шанхайские «Драконы» в следующем сезоне будут вместе играть на «СКА-арене». Этот сезон континентальной хоккейной лиги «СКА» провел в Ледовом дворце, а в прошлом выступал на «СКА-арене», но уехал оттуда из соображения экономии. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера. Муравьевой 19 лет. В прошлом сезоне она заняла на чемпионате России 5-е место. С вами был Юра Геворкян.
1: Во Владивостоке 13 мая облачно с прояснениями плюс 15, в Хабаровске ясно плюс 18, в Благовещенске облачно с прояснениями плюс 24, в Чите небольшой дождь, 12 градусов тепла, в Улан-Удэ пасмурно плюс 12, в Иркутске облачно с прояснениями плюс 13, в Симферополе небольшой дождь плюс 18, в Севастополе небольшой дождь и плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12. 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем 20 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Алексей Николаевич Толстой. «Аэлита».
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть вторая.
1: Марс.
0: Темно-синее, как море в грозу, ослепительное бездонное небо увидели Гусев и Лось, вылезая из аппарата. Пылающее косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны от резкой черты горизонта до зенита.
2: Веселое у них солнце.
0: Покалывала грудь, стучала кровь в виски, но дышалось легко. Воздух был тонок и сух. Повсюду на равнине стояли высокие кактусы. Точно семисвечники бросали резкие лиловые тени. Подувал сухой ветерок.
3: Пойдем по равнине.
0: Идти было необычайно легко, хотя ноги и вязли по щиколотку в рассыпающейся почве. Огибая жирный высокий кактус, Лось протянул к нему руку. Бурые мясистые отростки потянулись к руке.
2: Ах, пугань!
0: Гусев пхнул сапогом ему под корень, кактус повалился, вонзая в песок колючки. Шли около получаса. Когда повернули к югу и солнце осталось сбоку, Лось стал присматриваться.
3: Алексей Иванович, а почва-то ведь вспаханная. Ясно видны широкие борозды пашни и правильные ряды кактусов.
2: Ух ты! Каменная плита.
3: А в нее ввернуто большое бронзовое кольцо с обрывком каната. Алексей Иванович, вы ничего не понимаете?
2: Черт их душу знает. Зачем они кольцо в вентиль?
3: А затем, чтобы привязывать бакен. Видите ракушки? Мы на дне высохшего канала.
0: Вдалеке над полем поднялась и летела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Взмыла, сверкнув в густой синеве, и скрылась за близким горизонтом. Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в сторону какие-то щетинистые клубки. Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видна холмистая равнина того же апельсинового, но более тусклого цвета. Вдали, на северо-западе, поднималась гряда гор, острых и неровных, как застывшие языки пламени. На вершинах сверкал снег.
2: Вернуться нам надо. Поесть, передохнуть. Тут ни одной живой души нет.
3: А, так пустынно и печально. Сердце сжимается.
0: Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов. Вдруг Гусев привычной хваткой вырвал револьвер из кобуры.
2: Вот он! Эй! Кто там у аппарата? Так вашу эдак, стрелять буду!
0: Существо, сидевшее около аппарата, запрыгало между кактусами, раскинуло длинные перепончатые крылья и, описав полукруг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя, но Лось вышиб у него оружие.
3: Ты с ума сошел? Это марсианин! Надо ему помахать! Эй!
2: Мстислав Сергеевич, поосторожней! Как бы он в нас чем-нибудь не шарахнул оттуда!
3: Спрячьте, говорю, револьвер!
0: Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. Показалась голова марсианина в шапке, яйцом с длинным козырьком. На глазах очки.
4: Элеутаратака! Туба-туба! Дум-дум!
2: Ишь ты, рот разевает и пищит что-то.
0: Марсианин соскочил с седла шагах в 30 от людей. Он был одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, туго обмотаны. Он сердито указывал на поваленные кактусы.
4: Капука, дура, надраска! Хат-гадак, шуха!
2: Чудак обижается. Да будет тебе орать, сукин кот. Катись к нам, не обидим.
3: Да, Алексей Иванович, ну перестаньте ругаться. Он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет.
0: Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть.
3: Ам-ам-ам-ам. Ам-ам.
4: Капука! Хат-гадак!
2: Вот ведь.
0: Марсианин некоторое время сердито грозил длинным, как карандаш, пальцем, затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей.
4: Элио утарашаха!
0: Поднялся кругами на большую высоту и быстро скрылся за горизонтом. В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки. В одной было сильно пахучее желе, в другой — студенистые кусочки, похожие на рахат-лукум.
2: Фу, скажите, что едят.
0: Гусев вытащил из аппарата корзинку с провизией, набрал сухих обломков кактуса, запалил их. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод. По оранжевым кочкам подполз многоногий зверек. Гусев кинул ему кусочек сухаря. Он поднял треугольную рогатую голову и будто окаменел.
2: Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья из марсианской фляги? Мы не отравимся? Эх, была не была. Пить можно. Вроде нашей Мадеры.
3: Да?
2: Угу.
3: Ну-ка. Жидкость густая, сладковатая, с сильным запахом цветов.
0: Пробуя, они выпили половину фляжки. Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине. Весело переговариваясь, они пошли между кактусами. Иногда перепрыгивали через них длинными легкими прыжками. Вдруг лось встал. Холодок омерзения прошел по спине.
2: Вы что?
3: Глаза.
0: В трех шагах у самой земли из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой.
2: Вон еще гадина.
0: Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее, бурое, редкополосое жирное тело. Это был огромный паук, какие на земле водятся лишь на дне глубоких морей.
3: Хватит, хватит! Ушел в заросль.
0: Вошли в лесок. Гусев нагнулся и пихнул ногой. Из-под праха покатился проломанный человеческий череп. В зубах его блеснул металл.
2: Душно тут.
0: Мшистые ветви бросали в безветренном зное скудную тень. В конце леска виднелись развалины. Толстые кирпичные стены, словно развороченные взрывом. Горы щебня, торчащие концы согнутых металлических балок.
2: Дома взорваны, Мстислав Сергеевич. Тут у них, видимо, были дела. Эти штуки мы знаем. Опять паук. Из мусора вылез.
3: Но по всей вероятности, это колодцы водопровода. Пневматических труб. Электрических проводов. Все это, видимо, брошено.
0: В глубине двора стоял дом необыкновенной мрачной архитектуры. Две чешуйчатые колонны поддерживали над входом бронзовый барельеф, покоящуюся фигуру с закрытыми глазами.
3: Напоминает огромную гробницу.
2: Дверь подалась.
0: Несколько опрокинутых табуретов, низкий стол с пыльной черной скатертью. На каменном полу разбитые сосуды, все было покрыто слоем пыли. Вверху стены были опоясаны широкой полосой мозаики.
3: Видите, тут изображены события истории. Вот борьба желтокожих существ с краснокожими. А вот морские волны с погруженной в них по пояс человеческой фигурой. И та же фигура, вон, видите, летящая между звезд. Странно, странно. Повсюду повторяется любопытный рисунок человеческой головы.
2: Я нашел еще одну лестницу. Тьфу, дохлый паук. Тряпье, лохмотья какие-то.
0: На возвышении стояла широкая ложа. С него до половины свешивался скелет марсианина. В углу тычком лежал второй скелет.
3: Следы жестокой борьбы.
0: Гусев снял с истлевшей одежды скелета два соединенных цепочкой больших темно-золотистых камня, словно светящихся изнутри.
2: Пригодится, Машке подарю.
0: Лось осматривал скульптуру в коридоре. Внимание его остановила поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину с клокоченными волосами. Острые груди ее торчали в стороны, голову обхватывала золотой обруч из звезд. Над лбом он переходил в тонкую параболу. Внутри ее заключались два шарика — рубиновый и красновато-кирпичный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе знакомое. Лось зажег спичку и увидел в нише за решеткой на истлевшей подушечке золотую маску. Лунообразный рот улыбался. Нос острый, клювом. На лбу между бровей припухлость в виде стрекозиного глаза. Это была голова, изображенная на мозаике в первой зале.
3: Незадолго до отлета я видел снимки подобных масок. Их отрыли недавно среди развалин городов по берегам Нигера.
0: Затем лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, изъеденную червями, легкую и пухлую книгу и рукавом осторожно отер с нее пыль.
3: Сокровища! В эти книги закована мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом.
0: Желтоватые ветхие листы шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами полосою. Страницы были покрыты цветными треугольниками величиной с ноготь. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетения и переливы бежали со страницы на страницу.
3: Никогда я еще не испытывал такого очарования. Поющая книга.
2: Мстислав Сергеевич, идите-ка сюда скорее. Посмотрите-ка, что у них творится. Вот в этой, значит, комнате.
3: Ну?
2: Большое квадратное матовое зеркало.
3: Так.
2: Перед ним табуретки. Видите, шарик висит на шнурке.
3: Ну?
2: Думаю, золотой. Дай сорву. Глядите, что получилось.
0: Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось. Появились уступчатые очертания огромных домов. Глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, туманное зеркало погасло.
2: Короткое замыкание. Провода перегорели. Нам надо идти, Мстислав Сергеевич. Ночь скоро.

0: пепельном закате низко над Марсом встала большая красная звезда. Она всходила, как гневный глаз.
1: Это Земля.
2: Земля. Ну и ночь, как во сне.
0: Из-под ног шарахнулась чья-то тень. Мохнатый клубок побежал по отсветам двух лун. Соскрежетало, пискнуло пронзительно, нестерпимо тонко. Гусев и лось большими прыжками, содрогаясь от отвращения и ужаса, бежали по полю. Добежали, присели, отпыхиваясь.
2: Ну нет, по ночам в эти паучьи места я не ходок. Я в аппарат.
0: Лось влез на мокрую обшивку аппарата, закурил трубочку и поглядывал на звезды. Тонкий холодок знобил тело.
2: Что вы не говорите, Мстислав Сергеевич, а это все золото. А камешкам цены им нет. Вот дурех-то моя обрадуется.
1: Да, счастливый человек, Гусев. А я все думаю, черт знает, что такое. Вот откуда на Марс могли попасть золотые маски с этим третьим стрекозиным глазом? А мозаика? А знак параболы, рубиновый шарик, земля и кирпичный Марс? А поющая книга, а странный город, появившийся в туманном зеркале? И почему, весь этот край покинут, заброшен? Почему?

Во сне сошло на него утешение. Он увидел берег земной реки, березы, шумящие от ветра, облака, искры солнца на воде, и на той стороне кто-то в светлом, сияющем машет ему, зовет, манит.

0: Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов. Корабль прорезал облака и весь влажный, серебристый, сверкающий повис над кактусами. С бортов откинулись лесенки. По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиан. Ай! Ауру! Ауру! Така! Така! Дум-дум-дум! В руках у каждого было оружие в виде короткого с диском посередине автоматического ружья.
1: Оружие, сволочь, как бабы держат.
0: Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками халат. Открытая голова его была лысая, в шишках. Безбородое узкое лицо голубоватого цвета. Он поднял маленькую руку в широком рукаве.
2: Толцетл!
3: Земля!
4: Земля!
1: Из Советской России! Мы русские! Мы, значит, к вам! Здрасте! Мы вас не обижаем! Вы нас не обижаете! Он, Мстислав Сергеевич, ни черта по-нашему не понимает.
0: Голубоватое умное лицо марсианина было неподвижно. Легким движением руки он указал на солнце и проговорил.
2: Соцер!
0: Потом он указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар.
2: Тума!
0: Указал на одного из солдат, стоявших полукругом позади него.
2: Шохо!
1: Как с дикарями обращаются.
2: Аю! Аю! Утара! Шохо! Дация! Тумма, Рагео, Толцетл.
5: Аю! Аю!
0: Марсианин подошел к аппарату. Рукою закрыл глаза и поклонился низко. Подозвал солдата, взял у него узкий нож и стал царапать по обшивке. Начертил яйцо, над ним крышку, сбоку фигуру солдата.
1: Предлагает кругом аппарата охрану поставить. Только, Мстислав Сергеевич, как бы у нас вещи не растаскали. Люки-то без замков.
3: Бросьте, в самом деле, дурака валять, Алексей Иванович.
1: Так ведь там инструменты, одежа. А я с одним, вон с этим, солдатешком переглянулся, рожа у него самая ненадежная.
0: Лось знаками показал, что согласен оставить аппарат под охраной. Марсианин указал Лосю и Гусеву на корабль. Гусев усмехнулся криво, пошел к аппарату, вынул из него два мешка с бельишком и мелочами, и хлопнул по маузеру, погрозил пальцем, скосоротился угрожающе.
3: Ну, Алексей Иванович, пленники мы или гости, податься нам некуда.
0: И они пошли к кораблю. Гости, а может быть пленники, вошли по хрупкой лесенке на борт.

0: Корабль летел невысоко над Марсом в северо-западном направлении. Гусев, не особенно затрудняясь незнанием марсианского языка, стал рассказывать новым приятелям про свои подвиги.
1: Гусев – это моя фамилия. Гусев от гусей. Здоровенные, вот такие вот птицы на земле. Вы таких сроду и не видали. Зовут меня Алексей Иванович. Я не только полком, я конной дивизией командовал. Страшный герой, ужасный. Корпус мне предлагали, надоело. Нет, извините. 7 лет воевал, хоть кому очертеет. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет, умоляет. Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети. Ну вот, значит, здрасте.
0: Марсиане слушали, дивились. Гусев вынул из мешка полбутылки спирту, захваченной с земли. Марсиане выпили и залопотали. Гусев хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из карманов разную дребедень, предлагал меняться. Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный ножик, за огрызок карандаша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона, зажигалку. Летели долго. И вот в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящий концами за горизонт.

0: Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Брайловский. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор – Андрей Попов. Звукорежиссер – Елена Андреева. Редактор – Жанна Переляева. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Театр Радио России.
2: Радио России. Просвещение.
3: Родная речь с Ксенией Липановой.
4: Приветствую вас, друзья, и продолжаю расспрашивать своих гостей из Московского политехнического университета профессора Сергея Сергеевича Хромова и его аспиранта Артема Распопова о новых медиа, которые называются вертикальными видео. В прошлый раз мы задались вопросом, нужно ли что-то делать, чтобы остановить, уж извините, отупение тех, кто их смотрит и читает.
5: Если мы говорим про СМИ, они это уже делают. Они зашли на эту территорию. Некоторые ролики у них набирают очень много просмотров. Они успешно на данный момент конкурируют с материалами блогеров. Это их вотчина, их площадка. Но некоторые СМИ создают очень качественные материалы, которые уже захватывают внимание аудитории.
4: А что там такого, что они перевешивают блогеров? Использование лексики, конструкций. Надеюсь, там нет отупляющего момента.
5: У нас, мне кажется, серьезно журналистская школа в России, и они качественно добывают информацию, качественно ее обрабатывают. Поэтому конкурировать с блогерами в вопросе ее донесения им просто. Профессиональный журналист – это все-таки больше, чем блогер.
4: Ну так я тогда не совсем понимаю. Вы сейчас говорите о чем-то вертикальном или о чем-то, где участвует российский журналист?
5: Я говорю о вертикальных видео в первую очередь. Их же делают СМИ. И в Америке, там, и в Европе это давно уже тенденция. Пару-тройку лет точно и в России она активно развивается. Если мы говорим про новостные материалы, они действительно конкурируют с блогерскими.
6: Успешно.
4: А что там такого не отупляющего?
5: Ну, допустим, несколько точек зрения представляет журналист.
4: Это хорошо.
5: Это
4: да?
5: Норма.
4: Да.
5: Для блогера это странно. Он не знает, что это так работает. Журналист может добыть информацию, которую блогер добыть не сможет. Это просто инструмент. Его можно использовать как в положительном ключе, так и в отрицательном.
4: Просто, когда вы начали рассказ, у меня такое сложилось ощущение, что все вот эти вертикальные ролики работают на отупление особенно молодого поколения. А сейчас выясняется, что, оказывается, там еще и журналисты нормально работают. Я все-таки не совсем понимаю.
5: У меня просто нет однозначного ответа. Обе тенденции видны. И отупление, и неотупление – это такой круговорот. Мы не знаем, что из этого круговорота в итоге на поверхность выбросится.
7: Знание – единственное, что невозможно отнять. Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту.
4: А чего, с вашей точки зрения, больше? Тупых высказываний или все-таки тех, которые подвигают человека подумать хоть сколько-нибудь, сопоставить мнение?
5: Вообще есть такое понятие, как информационный пузырь, когда алгоритмы предлагают нам только тот материал, который мы долго смотрели, или на который мы реагировали, лайкали, репостили. Из этого информационного пузыря бывает очень трудно выбраться. То есть, если мы начали смотреть тупые ролики, и нам они нравятся, с высокой вероятностью нам только такие видео и будут предлагать. Но если мы смотрим материалы умные или чуть более умные, чем обычно, то нам такие видео и будут предлагать алгоритмы. Поэтому вся ответственность тут лежит на человеке. Алгоритмы подстраиваются под поведение человека. Они не диктуют ему, что ему смотреть. Человек сам выбирает. Если он смотрит тупые видео, то они у него будут в ленте всегда. Если он смотрит умные видео, они будут у него в ленте.
4: И вот, кстати, крылатая фраза, которая приписывается Махатме Ганди.
7: «Хочешь изменить мир? Начни с себя».
4: Еще в тему из алхимика Пауло Куэльо.
7: «Не бывает верного пути, бывает путь, который выбираешь ты».
4: Ну и куда же без нашего Льва Николаевича Толстого.
7: «Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить самого себя».
4: Артём, скажите мне, как молодой человек, ваши ровесники, может быть, люди, которые помоложе, судя по всему, действительно не смотрят телевизор, не особо слушают радио, но, я не знаю, может быть, какие-то есть каналы. А почему? Мне кажется, может быть, я не права, что это такая тенденция не модна. Это только старичьё будет смотреть. Там все вранье, все пропаганда, а вот я открою сейчас телефончик свой или планшетик, там все правда-правда. Такое или что-то еще?
5: Очень много причин, на мой взгляд, и то, что вы сказали,

0: имеет место, и тренды медиапотребления. Смотреть телевизор в телефоне довольно сложно. Нужно совершить какое-то действие, зайти там на сайт Первого канала, открыть эфир.
1: А дома телевизор не смотрится вообще? Дурацкий вопрос от бабушки.
0: Ну почему смотрит? Я не знаю насчет каких-то новостных передач, но развлекательные передачи смотрят.
1: Я как раз имела в виду новостные программы.
0: Я думаю, что то, что вы сказали, наверное, это главный фактор, отношенческий фактор к этому виду.
1: Мы им не верим, потому что они явно все врут. Им там дали такую задачу, они пропагандисты, причем плохие пропагандисты. При этом они могут смотреть, условно говоря, западные какие-то каналы, тоже телевидение. У них типа правду говорят, а у нас все врут. Откуда такое-то, я никак не могу понять. Ну, либо везде врут, либо надо делить на пи в квадрате, и там. Может быть, и то, и другое.
0: Я не знаю, что тут ответить.
2: Человек видит мир таким, каков он сам. Иоганн Вольфганг Гёте.
1: А что бы вы посоветовали теле- или радиожурналистам для того, чтобы привлечь молодую аудиторию?
0: Использовать инструменты, которыми пользуется молодая аудитория. Пытаться говорить с молодой аудиторией на ее языке.
1: На отупляющем, типа. На простецком.
0: Ну, придется упрощаться. Упрощаться.
1: Ну, и так уже упрощаются, дальше ехать некуда. Такие словечки в эфире, между прочим, на телевидении и на радио я слышу. Ого-го. Я не могу сказать, что мат, но очень грубо.
3: Уже организм.
1: Я просто сейчас не буду это говорить, естественно. Я это слышу просто каждый день. Причем не то, что там слово на букву такое-то, а прямо полностью слово. Да мы все знаем эту лексику, но как-то раньше не было принято. Поэтому чего они боятся-то? Вон, слушайте, там просторечных и прочих выражений сколько угодно.
2: Мы то, о чем думаем. Будда.
1: Я не знаю, где наши средства массовой информации, официальные, потеряли вот доверие. Или просто потому, что все в телефончиках. Телефончики очень удобно.
0: Ну, я бы не был прям столь радикален по поводу потери доверия. Вы же смотрите традиционные медиа.
1: Но мы с Сергеем Сергеевичем представители старого поколения.
3: Мы не типа, совсем старого.
1: Мы советские люди, мы привыкли к этому. Я, когда смотрю телевизор, это не значит, что я верю каждому абсолютно слову.
3: Вот у меня такой же подход.
1: Но я смотрю, во-первых, версию, во-вторых, если это то, шоу, то там разные мнения приводятся. Причем что по радио, что по телевизору. От некоторых людей, которые говорят, меня просто тошнит, извините. Но я слушаю или смотрю, потому что мне любопытно, какие есть мнения. Там очень разные мнения.
3: Разные люди.
1: Но мы-то родились давно в советское время. А мы говорим, судя по всему, о поколении, которое вообще 2000-х годов.
0: Ну или на стыке эпохи. Я бы, кстати, не был столь радикален по поводу того, что это прям дети, потому что в принципе люди 30 там и даже 35 лет, они тоже интегрированы во всю эту историю.
1: И даже, я бы сказала, 40-летние иногда.
0: Да.
1: Но по 40-летним и даже 50-летним очень проехался развал СССР.
3: Это да.
1: На них просто нечеловечно, на нас меньшее впечатление. Мы были оглушены, но это пережили. А они, которых вчера в пионеры, в эти самые, в комсомол, и вдруг завтра это все вот как раз ГНП, извините за грубость, это как надо пережить подростку. Это нечеловеческий удар по психике. Они все чуть-чуть подорванные. И поэтому не верят вообще. Все, что там говорит, все это вранье, потому что это переодевание в воздухе. Наверное, вот такое еще есть. И это уже, я говорю, про поколение 40-50.
2: Не позволяй никому решать за тебя, каким должен быть твой путь. Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков».
1: Я в начале 2000-х была в Нижнем Новгороде в командировке. И ребята молодые поэты, у меня тогда еще литературные программы были, мне рассказывали, вы представляете, нас весной принимали в пионеры, я сейчас заплачу, честное слово, а мы пришли в сентябре, нас старшеклассники затаскивали в туалет и заставляли галстуки топить в унитазе. Ну, это же страшно просто. Взрослые люди пережили вот этот ужасный, с моей точки зрения, распад Советского Союза, но им было значительно тяжелее.
0: Первый канал в запрещенной соцсети делает охватное очень видео. По сути, это телевизионный контент, который они нарезают под такой формат. Это очень простая адаптация. Они выбрали такую площадку, чтобы там распространять телевизионные материалы.
1: И воспринимается как?
0: Вопрос в том, что мы хотим сказать ими. Если, например, мы снимем наш диалог и нарежем это на видео, вот вы очень ярко говорили про поколение периода распада, вот эти 40-летние. Мне кажется, это могло бы вполне набрать очень много просмотров, потому что у людей это вызвало бы отклик. Люди не посмотрели бы целиком наш эфир, но ваш отрывок они бы посмотрели и наверняка поделились им.
2: Мужество – это делать то, что нужно, даже когда страшно. Эрих Мария Ремарк, «Три товарища». Главное – не сдаваться. Победа любит терпение. Виктор Гюго, «Отверженные». Нет ничего более сильного, чем человек, решивший встать после падения. Фёдор Михайлович Достоевский, «Идиот».
1: Силы, мужества и терпения вам, друзья. До встречи.
4: Родная речь с Ксенией Липановой.
5: «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
6: Эх, Купенька, ты мой, ничего не понимаешь.
5: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
7: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
5: «Я ж мать» – каждую пятницу в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
8: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
11: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
12: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
11: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
12: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
11: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
12: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
11: От чего возникает эта болезнь?
12: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
11: А в каком возрасте обычно это начинается?
12: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
11: 45? Так рано!
12: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
11: Какие главные признаки начало угасания мозга?
12: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
11: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
12: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
11: О чем вы говорите?
12: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
11: Они реально настолько успешны?
12: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
11: И в чем разгадка?
12: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. стабильное психическое состояние.
11: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». «#2203». Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203».
12: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
11: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
12: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203».
11: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
12: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
11: Отлично. А как насчет побочных явлений?
12: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
11: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
12: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
11: А если перевести с научного на обычный язык?
12: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
11: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
12: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203», «#2203». Звонки по России бесплатные.
11: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
12: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
11: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
12: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
11: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». «#2203». Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
12: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее, сделать, так сказать, прививку от старения мозга, добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
11: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
12: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
11: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
12: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
11: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
12: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
11: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
8: Радио России.
5: Встречаем утро, бот.
8: Радио России «Орел». Реклама.
13: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
14: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
15: МЧС информирует.
16: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, в оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
17: МЧС России предупреждает: будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
8: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. СВО может быть закончено в любой момент, как только Киев предпримет необходимые для этого действия. Для Индонезии приемлем совместно с Россией проект «Плавучий АЭС». И по оценке ВОЗ, риск распространения хантавируса в мировом масштабе низок. Далее подробнее. Необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Она рассказала президенту о том, как происходило воссоединение семей с детьми.
19: Ну и, конечно, самой большой радостью это является возвращение курских. 165 человек. Начинался обмен. Ну, большой партии, а потом все меньше и меньше, меньше. Каждые переговоры шли очень сложно. Я обращалась в Ватикан, к Папе Римскому с просьбой, чтобы он ту сторону убедил, что нельзя гражданских людей держать в заложниках. Обращалась к Тюрку, Верховному комиссару по правам человека, в другие международные органы. Но самое главное, что вот когда мы человечность ставим во главу угла, получается. Это очень важно, чтобы такие процессы и продолжать.
20: Сколько детей было передано на Украину, не помните?
19: Передано на Украину для воссоединения семей?
20: Да, да, да.
19: Порядка 20 в общей сложности. Это вот только по линии уполномоченного по правам человека. По линии уполномоченного по правам ребенка там тоже ведется работа, и она помогает воссоединению семей.
20: Надо продолжать.
18: Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена. Москальков занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны России. Всего, по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. Все группировки российских войск в зоне спецоперации в трехдневный период перемирия строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления, места запуска БПЛА, отметили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин готов встретиться с Зеленским не в Москве, только для того, чтобы поставить точку в завершении конфликта в этой стране, а до этого нужно еще проделать большую домашнюю работу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что гуманитарное перемирие на Украине завершилось, СВО продолжается, но может быть закончено в любой момент, как только Киев предпримет необходимые для этого действия. А какие решения нужно принять в Киеве, хорошо известно, добавил представитель Кремля.
21: Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно. Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке. Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
18: Таким образом, российская сторона подтверждает готовность к диалогу на высшем уровне, но только при условии, что все предварительные договоренности будут достигнуты и оформлены. Для Индонезии на первом этапе создания ее атомной энергетики будет приемлем совместный с Россией проект «Плавучий АЭС», заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Как сообщила пресс-служба госкорпорации, глава «Росатома» во вторник в Джакарте обсудил с президентом Индонезии сотрудничество по мирному атому. Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции. Как отметил глава «Росатома», Индонезия уже обладает ядерными компетенциями, в стране работают исследовательские реакторы, развивается ядерная медицина, много молодых людей учатся по профильным специальностям, в том числе и в России. От вспышки хантавируса на круизном лайнере не ожидается каких-либо серьезных угроз, считают во Всемирной организации здравоохранения. По оценке ВОЗ, риск для здравоохранения в мировом масштабе низок, сообщил во вторник на пресс-конференции в Мадриде гендиректор организации. Он отметил, что на настоящий момент зафиксировано 9 случаев заражения в отношении еще двоих пациентов. Есть подозрения на заражение хантавирусом, но им необходимо провести дополнительные обследования. Все пациенты изолированы. Никаких признаков более крупной вспышки нет, заверил глава ВОЗ, добавив, однако, что в ближайшие недели могут быть выявлены новые случаи. А новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме. В матче четвертого круга российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Каспером Рудом. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки нападающий минского «Динамо» Сэм Энос. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. А новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ «Филадельфия» и «Нью-Йорк», но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера. С вами был Юра Геворкян.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
22: Погода.
18: Калуге завтра ясно, плюс 23. В Твери небольшой дождь, плюс 23. В Ярославле небольшой дождь, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 22. В Липецке переменная облачность, плюс 22. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 21. В Смоленске небольшой дождь, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
1: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
2: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Мы в наших прошлых программах разбирали события в Венгерской Народной Республике, как себя вела Венгрия во времена соцлагеря. Теперь давайте посмотрим на другую страну. Румыния, с одной стороны, там серьезный был прокоммунистический режим с репрессиями, с расстрелами, со всеми делами. Закончился он революцией с расстрелом руководства. Дальше Румыния в представлении обывателя оказывается чуть ли не одной из самых бедных стран Европы, как наследие коммунистического режима. А сейчас Румыния оказывается страной, которая, с одной стороны, в составе НАТО, член Евросоюза, но при всем при этом ведет, мягко говоря, ну, как нам кажется, не очень добрососедскую политику в отношении соседней Молдавии, считая Молдавию чуть ли не собственной территорией, которая пока что почему-то не входит непосредственно в политические рамки Румынской республики. Вот мы сегодня попробуем разобраться, что из себя представляла Румыния как страна народной демократии по окончании Второй мировой войны. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, добрый день.
22: Добрый день.
2: После Великой Отечественной, после Второй мировой войны, при том, что Румыния проигравшая страна.
22: Конечно.
2: Румыния что из себя представляет?
22: Ну, Румыния еще была монархией, кстати сказать, до 1947 года. Причем мы знаем, вот король Михай,
2: да,
22: стал кавалером Ордена Победы.
2: Да.
22: Потому что он внес свой вклад, позитивный вклад. Причем молодой парень, ему 22-23 года было. Но он содействовал государственному перевороту 23 августа 1944 года, когда при подходе Красной Армии к Бухаресту, вот это была знаменитая Яско-Кишиневская военная операция, он поддержал тех, кто сверх диктатора маршала Иоанна Антонеску. И, конечно, он рисковал, безусловно. Он оставался до конца 1947 года королем. Потом он эмигрировал, это отдельная история.
2: Это при том, что он был награжден Орденом Победы.
22: Не может их товарищ Сталин, разумеется, сделать для Румынии исключение. Как может в стране советской сферы влияния строящий социализм, как может быть действующий король?
2: Я сейчас даже не про короля, я про то, что кавалера Ордена Победы позволили потом уехать в эмиграцию.
22: Не хотели скандалы излишнего раздувать, все-таки арестовать, отнять ордена. Тем более он достаточно лоялен был. Да, он там противился каким-то реформам, но в целом... Сейчас вот, кстати, недавно вышла книжка Кивайловой, биография очень хорошая короля Михая, которая раскрывает его и взаимоотношения с коммунистической партией. Ну, в конце концов, его просто отпустили. У него отняли власть, но дали возможность спокойно уехать за границу. Это конец 1947 года. Коммунисты обладали до 1944 года, даже в сравнении с Венгрией, про которую мы уже говорили, их позиции внутри страны были очень слабыми. Тут еще связано это и с идеологией Компартии румынской межвоенной. В нескольких резолюциях Коминтерна было подчеркнуто, что Румыния расширила значительно свои границы по итогам Первой мировой войны. И вот в установке идейной Коминтерна входило такое положение – империалистическое государство, которое овладело чужими территориями. К чему ввели вот эти установки? В румынской компартии румын почти не было. Венгры трансильванские, евреи, болгары с Добруджи. То есть, естественно, она функционировала в подполье. Если мы берем этот регион, ну, только в Чехословакии демократическая компартия не только существовала легально, она была представлена в парламенте. Венгрия, Румыния и в Польше там даже, и тогда в Югославии компартии функционировали, как правило, нелегально. Где-то более строго, где-то менее строго, но в принципе нелегально. В Румынии она воспринималась значительной частью румын как антинациональная партия. Просто если она поддерживает лозунги о том, что вот эта великая Румыния должна распасться. И, между прочим, значительно позже уже, в эпоху уже национал-коммунизма Чаушеску, ведь Чаушеску, придя к власти в 65-м году, он сразу в одной из первых речей, он сразу отмежевался от этих коминтерновских резолюций, сразу сказал, что в румынской компартии было свое крыло, так сказать, национально ориентированное, были также те люди, которые проводили вот эти антинациональные установки Коминтерна, то есть люди, нацеленные на развал нашей страны. И это недопустимо, и мы должны от этого отмежеваться, и это не наш путь. Скажу об этой эпохе чуть позже, а сейчас просто скажу, что в Румынии как раз позиции компартии были очень слабыми, но именно благодаря тому, что влияние как бы, ну, международного центра коммунистического движения слишком было дискредитировано, в Румынии, в отличие от других стран, ну, до некоторой степени в Польше, Гомулка, так сказать, национал-коммунист до 1948 года был одной из первых фигур в коммунистическом движении, да, только после после этого был раскритикован как правый уклонист и отодвинут. А в Венгрии, скажем, команда Ракоши – это коминтерновцы, которые во всем следовали вот этим установкам Коминтерна. В Румынии свои коминтерновцы – это были тоже Анна Паукер и другие, они были отодвинуты. Вот в этой внутрипартийной борьбе победили национал-коммунисты сразу. И с ними тоже жесткие кровавые разборки шли. Там один из руководителей Патрашканов был просто уничтожен. Но Георгий Удеш не был человеком Коминтерна. Это был человек, который внутри страны работал. И в межвоенный период связей с Москвой было мало. Сидел в тюрьме там в разные годы и при Антонеску и так далее. И в Румынии восторжествовали, и у власти оказались национал-коммунисты уже в конце 40-х, начале 50-х годов.
4: Что Георгий Удеш, что, соответственно, Петр Угрозы, люди, которые, по сути, выдавливают короля Михая от власти.
22: Петр Угрозы коммунистом не был, между прочим. Он был крестьянский политик, левый крестьянский политик. Причем...
4: Да, но как бы Михая они отодвигают.
22: Ну, Михай просто уже отыгранная фигура, да. Нет, 24-летний парень не может просто быть реальным руководителем. Да, он смело себя повел 23 августа 1944 года. Ну, все равно, это не того масштаба политики.
4: Не та фигура.
22: Не та фигура.
4: Тот же самый Георгий Удеш. Для Сталина, это мы еще сталинские времена.
22: Да.
4: Это что за фигура?
22: Фигура подозрительная, но деваться некуда.
4: Что, других нет?
22: Вот как раз очень интересно, что другие были отодвинуты во время внутриполитических разборок. Они проиграли. Там своя внутриполитическая борьба шла.
4: То есть мы можем говорить о том, что советская власть принципиально напарывалась на отсутствие кадрового резерва с элитов?
22: Ну, где-то не хватало кадров, да. И действительно, коминтерновцы там отчасти именно потому, что, о чем я уже сказал, в румынской компартии коминтерновские функционеры, как правило, не румыны. Это или трансильванские венгры, или болгары, или евреи.
4: Ну, то есть
22: евреи
4: народным представительством ни разу не поддерживаются. Ну,
22: они не будут иметь поддержки, поэтому ему приходилось, это как ведь Сталину принадлежат слова: «У меня для вас других писателей нету». И
6: хорошо.
22: Точно так же у него не было никого, кроме
6: Георгия,
22: который лоялен. Причем он лоялен, он подчиняется Сталину во всем. Надо ругать югославов, антиюгославскую компанию. Он абсолютно лоялен. Более того, когда из Белграда должны были убрать штаб-квартиру Коминформа, новая организация, так сказать, руководящая в мировом коммунистическом движении, в Бухарест, ну или точнее окрестности, была переведена штаб-квартира Снагов. Вот. В Румынию была переведена все структуры Коминформа в Румынии. То есть Георгию даже не упрекнешь, что он как бы не лоялен. С кем работаем.
4: Румыния аграрная страна.
22: Ну, румыны обижаются, когда говорят, что совсем аграрная страна. Ну, в сравнении с Венгрией, конечно, гораздо более аграрная, но с богатыми природными ресурсами. Это, кстати, тоже фактор, который повлиял на дальнейшую политику.
4: Мы сейчас к этому придем. Да. Вот у нас на дворе конец 40-х, начало 50-х.
22: Да.
4: Какая политика проводится в Румынии?
22: Такая же, как везде, но только в Румынии, если в Венгрии любая оппозиционная деятельность была сразу же, там все, скажем, деятели оппозиционных партий запрещенных эмигрировали, то есть активного сопротивления, чтобы с оружием в руках кто-то выступал, этого не было. Это было до 56-го года. Естественно, 56-й год – это же другая глава. В Румынии подпольщики антикоммунистические, партизанские движения в горах Трансильвании до 61-го года происходило. То есть там действительно отряды сопротивлялись. Тут можно параллели, только если проводить, что у нас…
7: Западная Украина и Прибалтика.
22: Прибалтика. Да. Ну, в Румынии горы, леса, там было где спрятаться. Поэтому значительная часть народа эту власть не принимала, она сопротивлялась.
4: А что хотел народ?
22: Это вопрос, конечно, сложный. Прежде всего, я думаю, народ достаточно много пережил все-таки. Хотя Румыния, мы говорили про Венгрию, которая утратила многие значительные территории. А Румыния, наоборот, приобрела. Народ все-таки не хотел такой жестокой диктатуры. Конечно, гайки закручивал, там репрессии шли. Причем эти репрессии, они еще более усилились после 56-го года венгерского.
4: К этому мы сейчас придем.
22: Да.
4: 1953 год, смерть Сталина, что-то меняет для Румынии?
22: Для Румынии практически ничего не меняет, но экономическое положение очень плохое. Из разных донесений видно, насколько там шли и дипломатические донесения, и донесения по линии Коминформа, экономическая нестабильность, элементы каких-то таких проявлений оппозиционных именно снизу, недовольство народа, там и плохим снабжением, и ростом цен. То есть положение экономическое плохое, но реальных изменений не было. И более того, в отличие от Венгрии и Польши, и сразу после 20-го съезда в Румынии подавили вот тех деятелей Компартии, которые пытались, значит, апеллируя к решениям 20-го съезда, каким-то переменам призывали, они не оказались во главе своей партии.
9: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
4: В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про Румынскую Народную Республику. Тогда она называлась именно так. В составе соцлагеря. Что происходило, почему, как и, самое главное, как страна пыталась сначала следовать в курсе советского блока, страна-сателлит, и что происходило дальше. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук Александр Стыкалин. Мы можем говорить о том, что вот на период условно с 47-го, то есть с момента провозглашения Румынской Народной Республики и плюс-минус до начала 60-х, эта страна сателлит СССР. Вот в полном смысле слова сателлит.
22: Да, это, безусловно, было примерно до конца 50-х годов, и только в начале 60-х постепенно, но вполне определенно начинается отклонение от внешнеполитического курса. Уже венгерские события 56-го года, они шокировали румынскую партийную элиту из-за того, что в самой Румынии в Трансильвании проживает огромная венгерская диаспора, вполне консолидированная со своей интеллигенцией, со своей длительной культурной традицией. 1 700 000 человек на 56-й год. То есть это огромное. Конечно, одно из самых больших в Европе национальных меньшинств. Безусловно. И страшно боялись, что эти события перекинутся в Румынию. И поэтому...
4: А в Румынии было на что перекидываться?
22: Те же венгры трансильванские поддерживают своих, так сказать, соплеменников. И само румынское общество, недовольное этим коммунизмом доморощенным, я уже сказал, партизанский отряд до 61 года в горах Трансильвании, недовольно коммунистической властью, недовольно положением экономики,
4: исторической партии. И лично товарищем Георгий Удеш.
22: Ну, Георгий Удеш, как товарищ, который во главе всей этой, он, конечно, как первый человек страны, да, причем ему приходилось себя показывать как национал-коммуниста, да, и он действительно реально, он не коминтерновец, он свой коммунист доморощенный, но для того, чтобы прочнее утвердиться у власти, ему нужно было и на репрессии пойти после венгерских событий, это были активные репрессии в Румынии, но и все больше стараться завоевать поддержку в обществе, предпринимая какие-то шаги, которые покажут, что он все-таки человек, который покажет своему народу о том, что и сама компартия его, это называлось в то время Румынская рабочая партия, это не просто агентура другой державы, а что это все-таки национально ориентированная партия, и что он, хотя и коммунист, но национально ориентированный политик. Ему пришлось все больше и больше это демонстрировать в интересах просто удержания и укрепления своей власти. И что предпринимается? Во-первых, ограничиваются любые либеральные веяния. Он был недоволен 20-м съездом, с Москвы идут эти либеральные веяния, с Будапешта идут, он был напуган событиями венгерскими, с Польши идут и так далее. То есть ограничение каналов влияния Москвы, прежде всего. Москвы и Будапешта, потому что на трансильванских венгров влияет, конечно, они, конечно, очень внимательно смотрят за тем, что происходит в Будапеште. Ограничивать каналы влияние извне, плюс недовольство статусом страны в системе экономических связей. Я уже сказал, Румыния – страна с богатейшими природными ресурсами, прежде всего в Трансильвании. И это ископаемые, нефть, лес, древесина там и так далее. Много чего. Это богатые...
4: Ну, нефти-то в Румынии много. Знаменитые нефтяные поля.
22: Не в Трансильвании. Это Флоешти. Да, это другая часть Румынии. А в Трансильвании рудные там ископаемые, много всего. Вот. Недовольны статусом своей страны в формирующейся системе экономических связей. А в это время ведь Хрущев увлечен какими-то реформами, интеграция, новые проекты, так сказать, кооперации социалистических стран. Румыния недовольна, что ее превратят в аграрно-сырьевой придаток более развитых стран. Что как-то вот будет очень узким вот этот профиль национальной экономики, что им придется только поставлять там древесину, зерно, нефть там и так далее. И вот это еще стало предметом как бы недовольства. Плюс еще, ну вот такая история, как Карибский кризис.
4: Карибский кризис. Каким
22: а таким боком, что страшно были перепуганы все, что Москва не предупредила, что размещены ракеты на Кубе. И не предупредила своих сателлитов. Румынская делегация на высоком уровне за два дня была в Москве, и им не сказали, что размещены советские ракеты на Кубе, и потом какова была реакция Румынии. Через год министр иностранных дел Корнелио Менеско в кулуарах Генассамблеи ООН в октябре 1963 года беседует с госсекретарем США, это был Дин Раск, которому говорит, что если еще раз такое повторится, просим считать Румынию нейтральной страной, не направляя против нас ядерного удара. Нас никто не спрашивал, размещая ракеты на Кубе. Кадр тоже был страшно недоволен, но он просто не говорил американскому дипломату такого. А румыны сказали, это опубликовано, это запись беседы.
4: Но ведь Москва же не могла не знать про это. И про то, что румыны, и про подобное заявление.
22: Ну, Москва знала очень многое. Я не знаю, в какой степени Москва знала об этой конкретной беседе, но Москва прекрасно знала, что в условиях советско-китайского конфликта Румыния занимает равноудаленную позицию. Это не Албания, которая 100% встала на сторону Китая. Это именно равноудаленная позиция и претензии на то, что мы пытаемся примирить. Но Москва-то ведь знала, и даже на заседании президиума ЦК КПСС обсуждалось, что бессарабский вопрос с китайской стороны поднимался, И румыны не возражают, когда китайцы, значит, говорят, где-то заявление делают. Ну, вообще-то говоря, а у китайцев ведь были претензии территориальные к СССР, да, на Дальнем Востоке. Заявления были и публичные. Мао Цзэдуна и в беседах с румынами. Маурер приезжал, премьер-министр Румынии, и там товарищ Мао Цзэдун прямо, значит, заявляет о том, что, ну, мы прекрасно понимаем, что не только у нас тут на Дальнем Востоке СССР удерживает земли, на которые он имеет меньше прав, чем другие страны, но это и в Восточной Европе есть, это и Румынии касается. Товарищ Маурер, да-да-да-да-да-да. Вот, в Москве знали прекрасно, что это все происходит. 63-64 год. Короче, Румыния стала дистанцироваться. Плюс еще там некоторые были грубости Хрущева, когда он приехал и там орал на Георгия Удежа. Были дважды конфликты. 62-й, особенно 63-й год, хлопал дверью. Там, как вы не понимаете, что вам это выгодно? Ну, Хрущев был увлекающийся человек, да? Вот, и, конечно, и там у него и часто крыша ехала, но, во всяком случае, он никак не мог понять, то мы же румынам предлагаем какие-то экономические проекты, они же для них выгодны. Чего они хотят-то? Вот, они все сопротивляются. В общем, были конфликты, были скандалы. Румыния еще дальше дистанцируется, и это находит еще при жизни Георгия Удежа, находит свое идеологическое обоснование в декларации. Декларация апрельская 64 года, где Румыния формулирует свой особый путь. Там она называлась, там, декларация по вопросам международного коммунистического, это не важно, как она называлась, но это, по сути, идеологическое обоснование особого пути. Прежде всего, национальные интересы. И если там Советский Союз и Китай спорят между собой, мы должны отстаивать свои интересы, мы не должны вмешиваться в эти споры. Если можем повлиять, позитивно влияем, но наша позиция равноудаленна.
4: В этой ситуации с равноудаленной позицией в какой момент Румыния достаточно жестко встает в, ну, назовем так, не в противодействие Москве, но избирает свою собственную линию поведения? В Чаушеску?
22: Уже и Георгий Удежа формируется особой позиции Румынии, но дальше так. Хрущева отстраняют. Мы знаем октябрь 64-го. В марте умирает Георгий Удеж. Приходит Чаушеску, хотя знали, что это, так сказать, ну, парень, от которого никак уж нельзя ожидать смены курса румынских, прекрасно в Москве понимали, что это такое, тем не менее, попытка перезагрузки отношений. В 60-65 году уже началось это. Тут можно много чего вспомнить. Скажем, в 65 году приезжает румынская делегация 20-летия Победы. Был приглашен Боднараш, авторитетный коммунист. Почему его пригласили? Он был связан с, именно непосредственно с отстранением Антонеску. И вроде такой разговор, ну, попытаемся с чистого листа как бы начать политику. Да, и Хрущев там орал, ногами топал. Но ведь сейчас же мы его отодвинули, Хрущева. Давайте перезагрузим наши отношения. Это с нашей стороны. Это как бы была такая установка. И тот вроде не возражал. Да, мы все сделаем для того, чтобы как-то было... Не получилось. И уже с первых месяцев пребывания Чаушеску во главе страны у нас поняли, что дело трудно. Ну, вот, скажем, 65-й уже год и 66-й. Возникают спорные вопросы разные, которые нас задели. Скажем, встреча, причем официальный приезд румынской делегации, беседа, обсуждают вопросы, и вдруг с румынской стороны встает человек, молдаванин бессарабский, член политбюро румынской рабочей, в это время уже коммунистической партии, Александру Бурладяну, и на чистейшем русском языке: когда вы нам отдадите наше румынское золото? Под Брежневым стул упал. Он не был в курсе, оказывается, что это история, которая тянется с 1916 года, когда там Румыния, которая после длительных колебаний стала союзником России, она, вмешавшись в войну, включившись, она настолько неудачно на этом этапе воевала, отступила. Германские, австро-венгерские войска берут Бухарест, королевский двор перемещается в Яссы. Все золотые запасы Румынии были перевезены в декабре 16 года, были перевезены на территорию Российской империи. Что с ними стало потом? Разворовали, прошло много времени, гражданская война, частично разворованные, огромный запас, все были. Потом там частично возвращали во время потепления отношений в 1935 году, когда там премьер-министр Титулеску... То есть именно с румынской стороны вдруг стали вспоминать об этих вот моментах.
4: Неразрешенные проблемы.
22: Под Брежневым стул упал. Он сразу затребовал документы, ему объяснили, и он тут же уже... Если мы будем помнить про это, давайте мы вспомним, а чего румыны под Сталинградом делали, тут мародерствовали. Он просто страшно был возмущен, что румыны ставят этот вопрос. Сразу острота в отношениях.
4: Но про это у нас в следующий раз. На сегодня, к сожалению, время подошло к концу. Мы говорим про историю. На тот момент эта страна называлась Румынская Народная Республика. Скоро она будет переименована в Социалистическую Республику Румыния. Но это дело чуть-чуть будущего времени. А пока что мы делаем паузу. Помогает нам разобраться в вопросах истории Социалистической Республики.

0: Психология.
1: Уважаемая аудитория, приветствует Радио России, я Дмитрий Таиров. Всем-всем, друзья, здравствовать и пребывать в самом замечательном состоянии духа и, конечно же, здоровья в целом. Итак, психология. В гостях у нас замечательный психолог Андрей Викторович Зберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг об отношениях между мужчинами и женщинами. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте.
1: Приветствую, рад вас видеть, конечно же, и предлагаю не без вашей же помощи тему для нашей аудитории, я думаю, будет не лишней узнать, является ли семья тормозом для развития человеческого и интеллекта, и в целом его личности, или наоборот стимулом. Итак, с вашего позволения, личностный рост, личное развитие. Ну и все это, конечно, в разрезе семейных отношений. Пожалуйста.
2: Тема эта очень сейчас актуальная. Дело в том, что за последние десятилетия, которые мы с вами наблюдали, был такой всплеск, как это было модно называть, инфо-цыганство, то есть такого массового обучения всех всему в разных совершенно форматах. И вот эта тематика личностного роста, когда всех звали, давайте развиваться, давайте становиться успешнее, там, богаче и так далее и тому подобное.
1: Личностнее.
2: Личностнее, совершенно правильно. Зачастую приводило к тому, что многие психологи, коучи шли самым легким путем, и вместо того, чтобы прорабатывать какие-то особенности человека, просто говорили ему: слушай, так у тебя же есть тормоз, да? У тебя есть балласт на твоих ногах, на твоей жизни, это твоя семья, это именно твоя жена, в тебя не верит, она не видит твой потенциал и так далее и тому подобное, поменять регион, поменять профессию, это все жена, потому что она боится, что ты не сможешь платить ипотеку, а у вас ипотека, или наоборот твой муж ревнивый, он не пускает тебя на работу, чтобы ты, не дай бог, там шоколадки не получал от коллег по работе, и шеф тебя там не задерживал после работы на кофепитие, и поэтому вы, естественно, не развивались там в вашей карьере, он не пускал вас на всякие тимбилдинги на базу отдыха, там на 2-3 дня куда-нибудь там в неформальную обстановку с коллегами, да, вот эта вот попытка повесить какие-то проблемы человека на близких, она была очень распространена последние десятилетия, до сих пор отголоски этого есть, и это сильно повлияло, конечно, на статистику разводов в нашей прекрасной стране, поэтому мой долг сейчас профессионально сказать, что исходя из моего более чем 30-летнего опыта работы, я совершенно точно уверен, что семья не является тормозом для развития личности.
1: Скорее всего, вы абсолютно правы. А в чем была идея-то? Доказать, что индивид – самостоятельная боевая единица? Или это просто так вот халтура? Нужно было найти виновного, да, вот нужно было что-то, но, вы знаете, на кого-то свалить, как правильно.
2: Дело в том, что определенные, так скажем, резоны за уши притянутые в этом, вот в этой позиции негативной, которую я озвучил, безусловно, когда, скажем, мужчина и женщина создают отношения 18-20 лет, они могут иметь разное образование из разных сфер жизни. Мы понимаем, что, скажем, для успешного продвижения в какой-то деятельности, ну, бывает полезно иметь жену или мужа с соответствующим образованием, соответствующей профессией, которая понимает специфику твоей деятельности, ну, понимает,
1: да,
2: как
1: в это лучшем случае неплохо бы, конечно, и общность интересов и так далее.
2: И конечно, поэтому где-то была вот мысль о том, что вот разведись со своей женой или своим мужем, найди кого-то, кто ближе, кто с твоей работы, да, создай служебный роман, и будет вам счастье. То есть, на самом деле, вот давайте прямо скажем, именно под прикрытием, под фиговым листочком так называемого личностного роста, зачастую человеку предлагалась возможность решить его проблемы там карьерные, финансовые, просто за счет, извините меня, там постели с кем-то там другим.
1: На просто удобно и эффективно.
2: Да, в этом плане, конечно же, мы можем прямо, вот так, как два взрослых мужчины, мы можем сказать, что есть в этом что-то, да, как бы, это легкая модель, но эта легкая модель, она же снижает нашу, как бы, оценку семьи. Эта легкая модель, она семью обесценивает. Получается, что зачем там стараться, зачем вкладываться, когда можно на готовенькое прийти к кому-то и все получить.
1: Ну, могу предположить, что за этим скрывался, ну, позвольте, семья – это ячейка общества и так далее, да я и хочу семью, говорю, ну, подождите, постройте карьеру, а потом займетесь более, да, вот, постройте таким же образом семью, вероятно, так вот.
2: И такая позиция звучала тоже.
1: Бэкграунд такой был.
2: И в этом тоже есть свой момент какой-то, потому что есть, безусловно, люди, которым есть смысл, наверное, сначала себя как-то найти, реализовать, а потом создавать семью. Но базово, если мы пойдем именно широким охватом, а моя работа позволяет видеть тысячи, десятки тысяч пар, я совершенно точно говорю нашим дорогим слушателям, когда вы нашли близкого человека, когда у вас любовь, когда у вас семья и дети, конечно же, вы, наоборот, замотивированы. А если вы хорошо воспитаны, если вы разумны, вы будете замотивированы.

0: мотивированы в том, чтобы увеличивать свои доходы, а, соответственно, пробовать себя в новых сферах деятельности, расти по карьере. То есть в этом плане, если в семье все хорошо, то мотивация личностного развития прекрасно укладывается и совмещается с существованием семьи. Ведь давайте опять же скажем по-честному, но каждому из нас много ли надо? Не так уж много нам нужно квартир, не такой уж там большой квартиры там, или автомобиля там, или денег. А когда мы стараемся для близких людей, то есть для жены, для мужа, конечно же...
1: Для детей.
0: Для детей особенно, и для внуков даже, мы, безусловно, стараемся больше. Мы готовы пойти на большее. И поэтому, если вот убрать узкий процент законченных эгоистов, которые для себя стараются, в большинстве своем люди стараются все-таки для близких людей. То есть семья, на самом деле, прекрасный мотиватор для того, чтобы двигаться в жизни и стремиться к личностному развитию. И семья, к сожалению, это удобный способ самооправдания для лентяев, совершенно откровенных, которые просто не хотят там образование получать, не хотят менять работу, переезжать, заводить полезное знакомство. Им проще сказать: это у меня не получается, не потому что лентяй, а потому что там жена не пускает, или там, соответственно, муж там не пускает ехать в командировки там с коллегами по работе в одном номере ночевать и так далее. То есть вот это все, к сожалению, имеет место быть.
1: Андрей Зберовский, друзья, напоминаю, сегодня с нами психолог, доктор культурологии. Рассмотрим еще момент того, все-таки какого рода могут быть проблемы в семье, которые не позволяют человеку строить карьеру.
0: Вы знаете, я когда-то, вот я работаю 33 года, и когда-то в начале моей работы, особенно в 90-х годах, там, в нулевых годах, я искренне предполагал, что если в семье есть кто-то, имеющий тяжелые хронические заболевания или инвалидности, то это может быть вот там тормозом личностного какого-то развития. Но я могу сказать, что при этом я уже в своей практике видел сотни примеров, когда люди, даже имея членов своей семьи, за которыми постоянно надо ухаживать, постоянно помогать, все равно достигая личностного успеха. А сейчас, в эпоху онлайна, когда мы имеем возможности роста профессионального, карьерного, финансового, даже не выходя из дома, по большому счету, я скажу честно, мне кажется, последние отговорки о том, что якобы семья – это тормоз личностного там, как бы, роста и развития, мне кажется, отвалились. Поэтому сейчас, в наше время, когда мы можем дистанционно совершать там горы, что называется, сворачивать и серьезные проекты запускать, и быть полезным дистанционно, дорогие наши слушатели, не бойтесь ничего, бойтесь только одного, бойтесь своей лени и бойтесь грубости в семье, потому что мотивация пропадает тогда, когда в семье начинается конфликты. Когда в семье конфликты, когда муж и жена ругаются, когда пропадает гармония, там, и единство, вот тогда да, тогда падает мотивация. То есть тогда, когда нас в семье не хвалят, когда нас не благодарят за те
1: прорывы. Да, что такое отсутствие гармонии, да, что как добиться этой гармонии? Любите друг друга, ну, это все слова
0: и благодарите.
1: И благодарите.
0: Я вот даже хочу сказать так, что далеко не всегда там есть любовь там, в какой-то высокой там степени, но благодарность должна быть. Поэтому я говорю, что любовь может со временем немножко угаснуть. Люди могут стать заметно более взрослыми, пройти 20 лет брака, 30 лет брака. Но если вы будете благодарить вашего партнера за те усилия, которые этот человек предпринимает для того, чтобы вам всем жилось в семье хорошо, даже этого одного будет достаточно для личностного роста вашего партнера. И, конечно, вы тоже не забывайте просить. Вот мы бываем так часто, пытаемся казаться сильнее, чем мы есть, там, мы такие железные, холодные. Не забывайте просить, сказать: милый муж или милая жена, пожалуйста, иногда говори мне, что я молодец, что я там хорошая жена или хороший муж, и это будет еще больше меня взбадривать и стимулировать к моему личностному развитию. Поэтому я точно совершенно утверждаю тезис, что семья не враг личностному развитию, и можно гармонично все это сочетать и добиваться большого успеха и в семье, и в целом в своей личностной самореализации.
1: Прекрасные слова. Побольше любви, побольше добра, побольше уважения друг к другу, и все будет замечательно. Дмитрий Таиров зовут меня, друзья, нашего гостя, эксперта, профессионала, специалиста Андрей Зберовский. С нами был Андрей Зберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг по отношениям между мужчинами и женщинами. Благодарим. Спасибо огромное. До новых встреч.
0: Всего доброго.
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема вот, действительно очень актуальная. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Но я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
4: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»?
5: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 3020 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения – бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 3020. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
4: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
5: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
4: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
5: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
4: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь, до новых встреч.
5: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Первое государственное. Радио России «Орел». Реклама.
6: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
7: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
8: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
9: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
10: Радио России «Орел». Реклама.
11: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано 30 383 случая нарушений перемирия украинской стороной. Владимир Путин принял в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека и подростка на смерти сбившего пешехода на самокате осудили в Ставрополе. Далее подробнее. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Российские группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего, по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации зафиксировано 30 383 случая нарушений перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Север» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Подразделения южной группировки войск поразили живую силу и технику противника в ДНР. По информации Минобороны, подразделения группировок войск Центра, Восток и Днепр также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери противника составили 875 военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин сегодня в Кремле принял с докладом уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Во время встречи омбудсмен доложила президенту, что за 10 лет востребованность института выросла в 3 раза.
13: Ну и результативность наша тоже выросла значительно, практически в 22 раза.
14: За 10 лет почти 700 тысяч обратилось, да?
13: 700 тысяч обратился, а смогли помочь 2 миллионам. Потому что за каждым обращением иногда целые коллективы. Угу. Когда обращались люди по аварийным домам, там десятки семей, не то что один человек. Поэтому мы очень рады, что смогли отстроить эту систему на очень прочных взаимоотношениях с органами государственной власти, муниципальными органами.
12: Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Подготовка государственного визита Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии, а сам визит ожидается насыщенным, сообщили сегодня в Кремле. Визит ожидается насыщенным с точки зрения содержания, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. Он готовится, в завершающей стадии находится подготовка. Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение. Визит ожидается насыщенный с точки зрения содержания. По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность.
12: Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин не планирует посещать Международный экономический форум «Россия и исламский мир», который пройдет с 12 по 17 мая в Казани. Саммит в Ереване с участием Зеленского в преддверии Дня Победы нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России и гражданам России, заявил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин. Зеленский на Европейском саммите в Ереване 4 мая заявил, что Украина может направить дроны на Москву во время празднования Дня Победы. Украинские дроны могут также пролететь на этом параде, сказал тогда глава киевского режима. В Кремле заявили, что Россия хотела бы получить от Армении разъяснение об об антироссийских заявлениях Зеленского в Ереване. Он отметил, что в Москве не понимает, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. А Пашинян отреагировал на критику Кремля в связи с высказыванием Зеленского в Ереване. По его словам, Армения не претендует на то, чтобы вмешиваться во все глобальные вопросы. В России вынесли приговор участникам крупной группировки, которая занималась нелегальной миграцией. Преступная группа легализовала пребывание 2500 выходцев из стран Центральной Азии. По оценкам, ущерб превысил 300 миллионов рублей. При этом более 250 незаконных разрешений на временное проживание и видов на жительство аннулировано. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.
16: Разрешения на временное проживание и виды на жительство, выданные иностранным гражданам на основании свидетельств об установлении отцовства в отношении несовершеннолетних, как и сами свидетельства, аннулированы. В нескольких случаях иностранцы смогли получить гражданство Российской Федерации, которое в настоящее время прекращено.
12: Расследование уголовного дела продолжалось более 2 лет. За это время ФСБ совместно с МВД, Росгвардией, прокуратурой провели свыше 750 следственных действий в разных регионах России. Сформировали доказательную базу по 85 преступным эпизодам. Кроме того, что участники преступной группы получили от 3 до 6 лет колонии. Подростка, насмерть сбившего пешехода, на самокате осудили в Ставрополе. Несовершеннолетний приговорен к ограничению свободы на 1 год. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры края. 17-летний подросток признан виновным по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Происшествие случилось летом 2025 года. Молодой человек на электросамокате ехал по центру города на скорости более 20 км в час. Он сбил 68-летнего пешехода, мужчина скончался в больнице. Постепенное отключение отопления завершается в Подмосковье. Во вторник, 12 мая, после этого в регионе начнется подготовка к новому осенне-зимнему сезону. Профилактические работы затронут свыше 21 тысячи тепловых сетей и более 2500 котельных, сообщила пресс-служба Министерства энергетики региона. Отмечается, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону на тепловых сетях будут проведены плановые профилактические работы с заменой оборудования и проведением гидравлических испытаний. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме. В матче 4-го круга российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал Мастерса. Дальше он сыграет с Каспером Рудом. Сборная России объявила расширенный список футболистов на 3 ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный состав. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире, а 30 мая ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» и самый результативный защитник лиги Дамир Шеребзянов, а также лучший бомбардир регулярки, нападающий минского «Динамо» Сэм Энос. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров. А новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ Филадельфия и Нью-Йорк, но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это решение связывают с желанием Муравьевой сменить спортивное гражданство в ближайшее время. Сообщалось, что Софья может перейти в сборную Франции, Грузии или США. С вами был Юра Геворкян.
17: Погода.
12: В Пскове завтра дождь, плюс 17, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 22, в Челябинске дождь, 16 градусов тепла, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 24, в Майкопе небольшой дождь, плюс 21, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 20, в Нальчике небольшой дождь, плюс 23, в Донецке небольшой дождь, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
6: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Мы приветствуем всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на канале Радио России прозвучит программа «Разное время». Вы также сможете стать участником нашей программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы напишите текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать вопросы. Также мы доступны на всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны. И даже телеграм-канал «Радио России» до сих пор ведет видеотрансляцию нашего эфира. Так что возможностей много, присоединяйтесь. Мы будем рады любому варианту общения с вами. Ну, начинаем мы с Курской области. Александр Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ на Курскую область. За сутки сбили 76 украинских беспилотников. В течение суток на территории Курской области вот сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что 7 раз украинские беспилотники атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств. Ну, обо всем этом и как прошли праздники, мы поговорим с Татьяной Плохих из Курска. Татьяна, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, коллеги. Да, действительно, обстановка по-прежнему остается непростой в регионе. Ежедневно Александр Хинштейн, губернатор, делится с нами оперативными сводками в своих социальных сетях. И действительно, вот за минувшие сутки 122 раза враг ударил артиллерией по отселенным районам Курского приграничья. В списке провокаций киевских террористов также 76 атак беспилотников. С неба падают и взрывоопасные сбросы. Зафиксировано 7 таких случаев. К счастью, погибших и пострадавших, как и разрушения инфраструктуры нет. И, конечно, власти в очередной раз напоминают курянам быть внимательными, бдительными, конечно, следить за информационными сигналами ракетной опасности, опасности атаки БПЛА, авиационной опасности в том числе. Конечно, безопасность в первую очередь находится на контроле. И хочу также добавить о том, что в День Победы в Курском небе также сбили 98 украинских беспилотников. Об этом Александр Хинштейн сообщил в традиционном формате, как раз-таки своей сводке. Также в результате атак вблизи Рыльского района было повреждено остекление дома. Также были повреждения в селе Крупец и в деревне Рыжевка. Тоже также пострадал дом и хозпостройка. В общем-то, никто не пострадал. Это, конечно, хорошо, хорошо. И людям в очередной раз напоминают, что надо быть внимательнее и, конечно, для безопасности следить. Ну и, конечно, в Курске завершились празднования Дня Победы.
9: Да, как прошли мероприятия, которые возможно было провести?
10: Да, вот знаете, оперативная обстановка, к сожалению, не позволила, скажем так, провести празднование великого праздника широко и массово, но, тем не менее, несмотря на все сложности, все равно удалось создать атмосферу, и музыка военных лет звучала, и автопробеги были, и оркестры, которые играли в парках, и также, конечно же, возложения, они начались с утра, к стеле героям курянам легли цветы от представителей региональных, городских властей, участников специальной военной операции, молодежи, конечно же. Напомню, что массовых шествий не проводили, ключевое безопасность, мы, конечно, об этом помним, но каждый был вправе прийти к святым для нас местам и отдать долг памяти бойцам самой страшной войны в мировой истории, конечно же. Ну и в течение дня также в парках и скверах играли оркестры, в том числе и губернаторский. Главной площадкой стала полугора, то есть там прошли и мастер-классы, и выступали творческие коллективы. Кстати, отмечу, что работала и полевая кухня. Отдельно было интересно, что по местам боевой славы региона провели автопробег. Это действительно было массовое событие, очень... Многие выкладывали в свои социальные сети также и видео. Действительно, вот такая тоже дань памяти. Вот. Ну и, конечно, все это также с вопросом безопасности, конечно, в тандеме действуем, потому что вот, действительно по-другому сейчас никак.
9: Ну да, но... бессмертный полк прошел у вас в заочном формате, да?
10: Да, конечно, бессмертный полк в заочном формате. Сейчас вот можно посмотреть, да, также в социальных сетях. У многих на аватарках стоят фотографии их родственников, дедов, прадедов, и, конечно же, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Курская область также присоединилась к этому и таким образом смогли почтить память героических родственников. Но на самом деле, как отметил глава региона, дронами, обстрелами, терактами врагу не удастся не запугать, нас не сломать, и, конечно, врагу не удастся заставить нас забыть свою историю, свои корни. Это вот Александр Хинштейн подчеркнул в праздник 9 мая, и, конечно, в этом с ним куряне единодушно согласны.
9: Да, замечательно, действительно. Слава Богу, что обошлось без жертв и разрушений, действительно, это очень важно. Мы, так сказать, заочно уже поздравляем всех, кто отмечал этот праздник. Татьяна Плохих из Курска была у нас на связи. Узнали мы, как Курск встретил 9 мая.
0: Большая страна, разное время.
9: Ну, поговорим сейчас мы о ветеранах СВО и с очень интересного такого ракурса. Дело в том, что сотрудник архангельской компании разработал туристический маршрут для реабилитации ветеранов СВО. Игорь Усачев, сотрудник компании, стал автором социально значимого проекта «Чтобы жить», который запущен в рамках федеральной программы наставничества на площадке президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Все подробности нам сейчас расскажет главный редактор сайта 29.ru, 51.ru Елена Ионайтис. Елена, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, коллеги. Здесь в первую очередь хочется рассказать о том, кто такой Игорь Сачев и почему он в теме. Да, действительно, он разработал туристический маршрут для демобилизованных участников СВО. И здесь стоит отметить, что, во-первых, он и общественник, и, что важно, сам участник боевых действий, то есть имеет некую насмотренность и широкий круг общения с участниками СВО. Вы абсолютно верно сказали, что он сотрудник компании, которая занимается проверкой приборов учета тепловой энергии, то есть такая техническая очень деятельность, но вот именно социальная инициатива стала основой его проекта, и цель, конечно, это помочь тем, кто вернулся из зоны боевых действий, помочь им реабилитироваться и восстановиться. Проект родился, как мы узнали от Игоря, на мастерское управление «Сенеж». Он входит в президентскую платформу «Россия. Страна возможностей». И любопытно, что инициативные люди из разных уголков страны там собираются и защищают проекты, которые направлены на помощь людям разных категорий. специальные решения в актуальные в это время. И вот Игорь Сачев совместно в связке с Вячеславом Поповым, организатором гуманитарных миссий из Херсонской области, пришли вот через такую командную работу к реализации этого проекта. Любопытен маршрут.
9: Вот, да, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
11: Да, с Игорем созвонились и решили его немножечко попытать в плане деталей. Да, ранее анонсировалось, что разные уголки России войдут в этот маршрут, и это, конечно, Краснодарский край, Республика Крым, Архангельская область, Донбасс, Новороссия, но так как мы из Архангельска, мы у него спросили, а чем же из Архангельской области мы хотим презентовать этот проект. И Игорь рассказал, что в первую очередь это Соловецкие острова, Онежское Поморье, то есть национальный парк с живописной природой у моря и сохранившимися традициями культуры поморов. Это, конечно, Кинозерье. Вы наверняка знаете, что национальный парк вошел в список наследия ЮНЕСКО.
9: Да.
11: То есть тоже очень красивое место, там около 300 озер, и сохранились многовековые традиции. То есть есть чем удивить, и интересно, что пусть север суров, но путешествия организуют в летний-осенний период, поэтому, конечно, экстремальным оно не будет, но интересным, увлекательным это точно.
9: А сколько приблизительно человек планируется в каждой группе?
11: Да, здесь пока что говорим только о подготовке и о возрасте, и известно, что это люди до 65 лет, с подготовкой, конечно, не на уровне экстремального туризма, но тех, кто сможет освоить разные форматы, например, походы и экспедиции. Из тех мест, которые я привела в пример, очень много водных территорий, то есть, конечно, я уверена, это будут экспедиции на лодках, кто знает, может быть, на карбасах, наших поморских. Традиции позволяют, и колорит природный тоже.
9: Или даже на байдарках, да, на классических.
11: Не исключено.
9: Возможно, проходит.
12: Ну, в общем, это будут люди с некой подготовкой, скажем так, физической, можно даже так сказать.
11: Их подготовят.
12: Да. То есть это не совсем экскурсанты такие, да?
11: Да, здесь все-таки, я думаю, ориентир на тех, кто хочет восстановиться в том числе и физически, то есть хочется как-то занять себя активностью, которая поспособствует вернуться к нормальной жизни, посмотреть другим взглядом на эту жизнь, на ее красоту и на природу.
9: Тем более, я думаю, да, места замечательные планируется, и мы желаем этой инициативе дальнейшего развития, потому что это действительно очень хорошо успокаивает нервы.
12: Мы благодарим Елену Ионайтис, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru, была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
12: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы же движемся дальше. И сейчас будем говорить о том, что есть так называемые поликлиники на колесах, то есть современные передвижные медкомплексы, и они помогают жителям отдаленных районов и труднодоступных деревень, которые у нас тоже есть. Но сегодня будем говорить про Коми. Вот такие поликлиники на колесах там заработали. У нас на связи наш корреспондент Виктория Казакова из Коми. Виктория, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктория.
13: Добрый день. Добрый день, коллеги. Да, наши местные жители называют такие поликлиники на колесах по-простому чудо-пазики. Специальные машины пробираются в отдаленные небольшие села, в которых нет врачей. Благодаря такой технике можно пройти медицинское обследование в мобильных флюорографах, маммографах, стоматологических кабинетах и в фельдшерско-акушерских пунктах. Все это можно назвать одним словом – мобильные медицинские комплексы. В прошлом году их было 13, в этом году автопарк увеличится до 32 единиц. И что немаловажно, региональный Минздрав приобретет 4 мобильных комплекса для обслуживания детского населения. Это впервые в республике.
9: Да, это очень важно.
13: И я хочу отметить, что только за первый квартал этого года выездные бригады провели более 300 выездов, диспансеризацию прошли более 20 тысяч человек. Поликлиника на колесах изнутри выглядит как обычный медицинский кабинет, полный медосмотр можно пройти максимум за 1,5 часа. При этом не надо терять время на дорогу и в очередях. И жители удаленных деревень могут получить консультацию специалистов, не покидая свой населенный пункт. Им не придется ездить в райцентр, как раньше, чтобы, например, пройти диспансеризацию или сделать прививку от гриппа. О своем визите заранее предупреждают глав поселений, и пациенты ждут назначенное время в указанном месте. Я хочу отметить, что большой популярностью пользуется передвижной маммограф, рентген молочной железы. В день на таком ФАПе на колесах принимают по 30 пациентов, иногда и больше. Раньше жителям отдаленных сел приходилось записываться и ждать месяцами приема, ездить в Сыктывкар, теперь все стало гораздо проще. В республике 400 труднодоступных населенных пунктов, при этом плотность населения очень мала, много поселений, в которых проживает меньше 20 человек. Там не предусмотрены стационарные ФАПы и амбулатории, поэтому вот такие мобильные медицинские комплексы пока единственный выход в этой ситуации.
9: Да, действительно интересный опыт. А скажите, пожалуйста, врачи профильные участвуют в составе этих бригад?
13: Да, да. Обычно выезжают в составе медицинской бригады, если, например, это передвижной ФАП, то это врач-терапевт, медсестра. Угу. Если мы говорим про флюорограф, то это врач-рентгенолог, его помощник. Если мы говорим про профосмотр, то женский фельдшер, акушер и медсестра.
14: Виктория, скажите, пожалуйста, а как часто курсируют вот эти самые чудо-пазики, как их прозвали жители? То есть это, что называется, сезонная
9: существует
14: история?
9: Существует график ли какой-нибудь,
14: да,
9: посещений?
14: А как часто, вот, допустим, они приехали в одно из труднодоступных сел, и когда они приедут в следующий раз?
13: А график составляет... Нет, это не сезонная история, это история в течение года, постоянно. То есть график составляется по каждому населенному пункту отдельно, вывешивается в группы, на сайтах, главы поселений доводят информацию. То есть все заранее знают, что вот через, допустим, неделю-две уже приедет мобильный медицинский комплекс.
9: И да, позволит, во-первых, я так понимаю, сдать огромное количество анализов, да?
13: Да, то есть это диспансеризация, то есть весь полный комплекс анализов, то есть большая часть, да, она, люди сдают диспансеризацию, проходят диспансеризацию, это сразу же она сдают анализы и тут же в течение максимум 1,5 часа получают результат.
9: А детям, вы как говорите, пока таких такой специализированной не было, да, возможности, только сейчас появляются?
13: Не было, но не было и нацпроекта по данному профилю. А, соответственно, в этом году есть нацпроект, есть деньги, и есть возможность закупить 4 мобильных комплекса для детей в том числе.
9: Это очень важно.
14: Мы часто в своих программах поднимаем эту тему, потому что, ну, она достаточно чувствительная, скажем так, доступность медпомощи в отдаленных регионах. Как обстоят дела с лекарствами? Каким-то образом можно через этот... мобильный пункт получить назначение и получить то самое лекарство, которое, возможно, нельзя достать в ближайших аптеках, даже если выехать из этого села?
13: Нет, через мобильный медицинский комплекс лекарства нельзя. То есть это, ну, законом не предусмотрено. То есть это должен быть конкретный адрес, да, это то есть ты идешь по конкретному адресу, получаешь, соответственно, должна быть лицензия и... Нет, через
9: понятно, но тем,
13: продажа,
9: но тем не менее
13: не будет,
9: направление какое-то получат люди, да, что
14: назначение.
9: Да, назначение, что им необходимо обратиться к терапевту и
13: в дальнейшем. У нас как бы другая кадровая неукомплектованность. Вот у нас проблема еще более острее стоит, как бы особенно в сельских территориях. Сейчас не хватает узких специалистов и вот. С прошлого года региональный Минздрав стал привлекать студентов и ординаторов второго года обучения к работе. Многие, хорошо еще, многие врачи готовы переобучиться по узкой специализации. Цикл подготовки длится 2 года. И что отрадно, и в школах открываются медицинские классы. Это тоже как бы влияет на кадровую ситуацию, да, в лучшую сторону. Вот порядка 75% выпускников в таких классах вот планируют связать свою жизнь с медициной.
14: Виктория...
13: Ну, еще у нас есть программа, да, земский доктор, земский фельдшер.
9: Это вот, да, это понятно, да.
14: А работает программа, активно в ней принимают участие, или все-таки ждут еще каких-либо льгот, чтобы было более удобно специалистам?
13: Ну, смотрите, я напомню, программы, они предполагают выплаты в размере 2 миллиона рублей врачам и 1 миллиона рублей фельдшерам, акушерам и медицинским сестрам за трудоустройство в работу в течение 5 лет в селах. Вот по этой программе в прошлом году привлекли 57 медицинских работников. В этом году запланировано привлечь 33 специалиста. Программа работает.
9: Да, это хорошее.
13: Это не покрывает всю
9: потребность. Хорошие результаты,
13: но...
9: да. В
14: качестве... Спасибо большое. Виктория Казакова из Коми была у нас на связи. Говорили мы о современных передвижных медкомплексах, которые помогают жителям отдаленных районов.
0: Культбригада с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
15: Культбригада – это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. Культбригада. Слушайте по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
17: Словарь русских говоров Забайкалья.
16: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
9: Мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабай и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Вы можете поучаствовать в этой программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. И также мы доступны во всех мессенджерах, так что не стесняйтесь и не забывайте про платформу «Смотрим», где огромный архив наших программ и программ наших коллег.
14: Да, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Мы же сейчас будем говорить про мошенников. Увы и ах, продолжаются коварные схемы, их все больше. И вот новый способ обмана семей бойцов СВО. Переезд чата. Злоумышленники взяли на вооружение вот эту новую мошенническую схему. Нацелена она на родственников, участников специальной военной операции. И о появлении вот подобного способа обмана проинформировали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Каждый, мне кажется, день практически мы читаем о какой-то новой схеме, которую используют мошенники.
9: Сегодня мы пригласили консультанта по кибербезопасности компании F6 Сергея Золотухина. Сергей, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис.
9: Да, вот мы сегодня хотели чуть-чуть предметно поговорить именно о схемах, которые используются для обмана семей бойцов СВО или вдов, или кого-то.
14: Ну вот я сейчас опишу вот эту новую схему, которая называется «Переезд чата». В чате появляются сообщения о якобы переносе на другую площадку из-за блокировок или технических проблем. Ну, в общем, причина может быть любая. И ссылка ведет в результате не на новый чат, а в бот, где вы под предлогом подтверждение участия, оставляйте свой номер телефона, код из СМС, а дальше, пожалуйста, вот у вас и нет уже аккаунта вашего, и, в общем, все последствия имеют место быть, которые с этим связаны. Как быть, Сергей? Как вот нам не попасться на всю эту историю?
18: Ну, вы знаете, наверное, первое, нужно понять, что же происходит технически, чуть-чуть поглубже, кроме вот этого короткого описания.
14: Угу.
18: Дело в том, что злоумышленники здесь используют технологические возможности цифровых платформ. И вот, это все нанизано на человеческую невнимательность, ну, на обычное человеческое, как говорится, состояние, когда они читают чат невнимательно. Злоумышленники размещают такое сообщение в общем чате, когда в удобное время, когда администраторы, админы чатика это не видят, а все пользователи прочитали, и под каким-то предлогом технические проблемы, пропал аккаунт админа, переезд на новую платформу, предлагается переход. Переход в новый чатик, как будто бы. И люди переходят не в новый чатик, а в так называемый бот.
9: Угу.
18: Бот – это специальная программа. И этот бот автоматически видит телеграм-аккаунт, который подключился к нему, и тут же мгновенно автоматически посылает запрос на перевосстановление пароля этого аккаунта.
9: Mm-hmm.
18: Понимаете, да? И человеку приходит вот тот самый код подтверждения, по сути дела, от смены пароля в аккаунте человека-участника там, чатика. Человек-то думает, что он подтверждает новый чат, а на самом деле он просто отдает...
9: Отдает все свои...
18: Да?
14: Данные.
9: Данные. Да. И что самое, конечно, отвратительное, то, что эта вот схема рассчитана на семьи бойцов СВО, которые и так

0: флаг. Если вы считаете, что чатик переезжает, тут же нужно напрячься. И если говорить о тех мерах, которые можно предпринять, подстелить соломку, это поставить, ну,
1: самоограничения, да, различные?
0: Нет, не самоограничения, а так называемый облачный пароль.
1: Так.
0: Если вы установили в Телеграме облачный пароль, то даже код подтверждения, кода подтверждения недостаточно для того, чтобы сменить аккаунт. Если даже введен правильный код подтверждения, вас попросят ввести облачный пароль. И это все, это граница, это непреодолимая стена для злоумышленника.
1: Понятно, понятно. Стоит воспользоваться, значит, этим.
0: Да, обязательно этой всем, кто слушает, всем, кто готовит эти чатики, админам чатиков, прямо настоятельная рекомендация объявлять как можно чаще и практически, не знаю, требовать, если можно так сказать, от участников чатов установить облачный пароль.
1: Ну да, как бы двухфакторная, да, получается.
2: Ну и так или иначе, да, конечно же, внимательность никто не отменял, да, то есть такую некоторую настороженность, и не надо вот быть готовыми всегда расстаться с любыми паролями и данными и вводить эти заветные цифры, код подтверждения, который приходит не совсем понятно откуда, но делается это чаще всего срочно, быстрее и обязательно. То есть нужно быть начеку.
0: Я бы сказал, здесь лучше переехать в новый чатик завтра, чем потерять свой аккаунт сегодня.
1: Именно так. Спасибо большое. Сергей Золотухин, консультант по гибербезопасности компании F6, был у нас на связи. Говорили мы сегодня о том, как мошенники используют новый способ обмана семей бойцов СВО, и что поддаваться на это ни в коем случае не надо.
3: Большая страна, разное время.
1: Вот уж новость, так уж новость.
2: Ой, хорошая новость. Хотел сначала спросить тебя, Борь, как давно ты ходил за грибами?
1: Ну, реально лет 5, наверное, назад.
2: Вот. И я тоже давно не ходила, а очень хочется.
1: Потому что хочется за компанию всегда ходить. Да, одному как-то не соберешься, а вот так
2: как
1: вот.
2: Как говорится, это не соревнование, но хочется в нем выиграть всегда.
1: Да.
2: Грибники, во-первых, открыли сезон. Уже сморчки вовсю пошли. Видимо, в соцсетях все хвастаются, завидуем, конечно же. Но вот новосибирские грибники, мало того, что они пошли по грибы, они еще пошли по пути, скажем так, бизнесменов.
1: И
2: организовали такой интересный заработок. Так стали продавать в соцсетях координаты грибных мест по 300 рублей. Вот такая новость.
1: Ну, в общем, скажем прямо, недорого, честно говоря. Но вот насколько эффективно...
2: Представляешь, как хочется. Ну, вроде как 300 рублей, ничего страшного. А вдруг там, правда, поедешь, а там как в сказке, сразу целая поляна, и вот ты уже с двумя корзинами, и домой.
1: Или наоборот, ты пришел и ничего не обнаружил, кому предъявить претензию, соответственно,
2: вот
1: по этому поводу. И вообще масса интересных вопросов рождается.
2: Ксения Сочивкина из Новосибирска уже у нас на связи. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Я, кстати, тоже за грибами не то чтобы прям хожу, я люблю их есть. Собирать не люблю.
2: Так.
4: Да, наша область как раз славится богатым урожаем каждый год грибов. У нас очень много белых, много боровиков, рыжиков, груздей, маслят. Все верно вы сказали, что у нас сейчас и в целом по России, по Западной Сибири стартовал сезон сморчков. Люди начали находить их с конца апреля, примерно в 20-х числах начали появляться посты в соцсетях с первыми уловами. Зима в этом году у нас была очень снежной, даже аномально снежной, а это как раз хорошо для весенних грибов. Сморчки – это весенние грибы, они любят влажную почву. Апрель у нас был очень теплый, даже до 30 градусов доходила температура, снег активно таял, и вот как итог мы видим фотографии багажников машин, полностью забитых ведрами со сморчками. А по поводу продажи. Во ВКонтакте есть очень популярный паблик в нашей области, где грибники общаются, хвастаются, рассказывают, как правильно ходить за грибами. Рецепты там, кстати, бывают неплохие. И вот там начали появляться объявления о продаже координатов грибных мест. Кто-то продает, а кто-то сдает их в аренду. Да, я прочла комментарии под этими постами. Люди разделились на два лагеря. Кто-то за, кто-то против. Мнения полностью разделились, и я выделила основные тезисы, о которых люди говорят. Считают этично продажу экскурсий, обучение поиска грибов, а также платное сопровождение по лесу. То есть продажу общих грибных районов без точных координат грибниц, что, кстати, есть в открытом доступе по первой ссылке, абсолютно бесплатно.
1: Ага.
4: Мне кажется, это больше похоже на экотуризм.
1: Да.
4: Наверное, это неплохо.
1: Но при этом еще можно и грибов набрать.
4: Да, полезно.
1: Угу.
4: А споры вызывают именно продажа точных грибных мест, редких или очень урожайных. И я согласна,

0: Ну, представьте, если продавец окажется недобросовестным, продаст сотни людей точку, то есть от грибницы ничего не останется. Срежут, вытопчут, забудут, еще и намусорят. Мало ли, люди разные бывают. И грибница просто может не восстановиться после такого похода или вообще полностью умереть от одного до двух сезонов.
1: Ну да.
0: И я пообщалась с настоящей грибницей, Светланой, о, грибницей, прошу прощения, с настоящей...
1: Грибником, да.
0: Она со настоящим грибником Светланой Чернявской. Мы сегодня с ней очень долго общались о грибах, я очень многое нового узнала, но мы услышим с вами лишь небольшой фрагмент нашего диалога.
1: Давайте.
2: Белых грибов собрать можно много, можно собрать багажник от «Жигулей», если повезет, место какое-то найти. Люди собирают, и очень много людей, которые собирали грибы в Караканском бору. У нас есть Ордынское шоссе, по Ордынскому шоссе стоят и торгуют этими грибами. Лисичек много, тоже в Караканском бору много лисичек. В общем, грибы в Новосибирской области есть, если, конечно, повезет с погодой. Если бы кто-то реальное место предложил, координаты точные, сейчас же можно на смартфоне точные координаты найти. Если бы предложили купить точные координаты правильные, где есть грибы, и какую-то гарантию, что он продал эти координаты, ну, допустим, не более чем 5 человекам, потому что если он будет продавать эти координаты, ну, условно говоря, сотни человек, то там никаких грибов не будет, там будут одни грибники, почему бы и нет, я бы с удовольствием поехала, если вот такое хорошее место, потому что, ну, вот сморчки, они, конечно, считаются условно съедобными грибами, но если их пару раз отварить, а потом пожарить с картошечкой, ну, это просто объедение. А сейчас как раз сезон.
0: Да,
1: ой,
0: все верно.
1: Да, Ксения, прям запахло грибами.
3: И картошки захотелось. Ну, вообще, на самом деле, забавно. Вот так вот люди заплатят по 300 рублей, и получится неожиданно не то, что грибная охота, а просто слет грибников по обмену премудростями.
1: Ну да, им есть о чем поговорить.
3: 300 рублей.
1: А 300 рублей все-таки не деньги, да, большие, чтобы вот... то есть есть элемент какой-то лотереи здесь, как мне кажется.
3: Это правда.
0: Да, я бы хотела вернуться к паблику, к моим комментариям, да, под постами, где продают. И мне понравился один комментарий под постом. Я его хочу прочесть, но заранее прошу прощения за излишнюю экспрессию в тексте, но все прилично.
3: Давайте.
0: А Наталья пишет: «Я не только грибник, я еще и рыбак. И я вам точно скажу, что за продажу тихого рыбного места можно и в ухо огрести. И это правильно. Рыбалка и сбор грибов – это искусство. А искусство кончается там, где начинается промысел. А где начинается промысел, там за загубленные водоемы и безрыбье. Там загрязненные, вытоптанные леса и мусор вместо грибов и ягод. Я против, душу продавать нельзя». Я с Натальей полностью согласна. Особенно в смысле про промысел, потому что потом все эти люди стоят, как сказала Светлана, на обочине дорог и продают только что собранные грибы. Если собирать в большом количестве, ну, вряд ли вы полностью сможете их самостоятельно обработать, почистить и пожарить, там, не знаю, заморозить исключительно для своего личного пользования. Постоянно, каждый год грибники стоят на обочине и продают. Не знаю, кстати, покупают или нет.
1: Не, ну, кто-то, наверное, покупает, уж совсем люди обленившиеся есть.
3: Не знаю, мне кажется, сам процесс, это же ты добыл.
1: Конечно, конечно,
3: сам,
1: конечно.
3: Бесплатно.
1: Больше того, а еще и за 300 рублей, если
3: ну, за 300
1: ты
3: рублей,
1: просто
3: да,
1: выезжаешь уже совсем готовым и гарантированно набиваешь, так скажем, корзины грибами.
3: В общем, всем желаем хорошей тихой охоты в этом сезоне. Будем надеяться, что любое место, которое даже за 300 рублей будет, что называется, хлебосольным к вам, да, и удачным. Благодарим нашего корреспондента из Новосибирска, у нас на связи была Ксения Сачивкина. Говорили мы про грибы.
1: Спасибо.
3: И про тихую охоту. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.

0: От филателии и нумизматики до коллекционирования автомобилей и произведений искусства. Авторская программа Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Врубель, Билибин и так далее. Наши парфюмеры дореволюционные привлекали к работе над дизайном упаковки величайших художников. Они, правда, в общем-то, не хотели, чтобы где-то светилась химия, потому что это была как бы халтура.
0: Удивительные истории о редчайших артефактах и уникальных предметах. «Коллекционер». Слушайте по четвергам в 10:35 по Москве, в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
3: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
3: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
4: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены, и именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен, и именно вен, не артерий.
3: Вены, артерии – это же одна система.
4: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам – вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
3: Да, я часто вижу людей с такими синими, выпирающими венами. Но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
4: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают. Но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
3: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
4: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
3: Но почему же появляется варикоз?
4: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапанный вен. Я уже говорил, что кровь по вену движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
3: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
4: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушение венозного кровообращения и даже кровенаполнение сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
3: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
4: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье, позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчаю клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка-2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
3: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
4: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
3: Давайте.
4: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинаются осложнения для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
3: Я знаю, что существует масса кремов и мази от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
4: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
3: То есть просто мазью не обойтись.
4: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
3: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
4: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
3: А какие могут быть осложнения?
4: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка-2203» и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного. *22*03.
3: Давайте поговорим о составе флибазола.
4: Флибазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флибазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флибазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
3: Вы говорили два активных вещества в составе флибазола.
4: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
3: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
4: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *22*03 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
3: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
4: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флибазол – это европейский комплекс. Флибазол – это эстетическая поддержка ног. Флибазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флибазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флибазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *22*03. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флибазол можно заказать только у нас и больше нигде.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
0: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
5: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России. Орел и поискового отряда Лиза Алерт.
6: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
7: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
8: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
9: Радио России. 102,3 FM в Орле.
10: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Пусковые установки «Сармат» значительно повысят возможности стратегических ядерных сил России. Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, и Вашингтон готовится к переговорам с Кубой. Далее подробнее. Владимир Путин заслушал доклад командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса «Сармат». Из доклада генерала следует, что пусковые установки «Сармат» значительно повысят возможности стратегических ядерных сил. Комплекс «Сармат» гарантированно преодолевает действующие перспективные системы ПРО. Командующий РВСН доложил президенту, что первый ракетный полк «Сармат» будет поставлен до конца текущего года на боевое дежурство. Выслушав доклад, глава государства заявил, что комплекс «Сармат» не уступает по мощности стоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Владимир Путин добавил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.
12: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
11: Президент поблагодарил разработчиков «Сармат» за укрепление обороноспособности России, а Министерство обороны опубликовало видеокадры испытания ракетного комплекса «Сармат». Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны России. Всего по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушений перемирия украинской стороной. Все группировки российских войск в зоне спецоперации в трехдневный период перемирия строго соблюдали режим прекращения огня, оставались на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии, минометов, а также поражали пункты управления и места запуска БПЛА, отметили в российском оборонном ведомстве. Вопрос получения регистрации теми, кто и до СВО, и во время спецоперации переехал с Украины в Россию, получил гражданство, но остается в пунктах временного размещения и не может встать на жилищный учет, очень важен. Это отметил Владимир Путин на встрече в Кремле, завершающей работу уполномоченным по правам человека Татьяны Москальковой. Омбудсмен рассказала, что подготовила на этот счет обращение к главе государства.
13: Сегодня на территории России в пунктах временного размещения продолжают находиться 22 тысячи людей. Из них 15 тысяч – это те, кто прибыли к нам еще до СВО и уже после СВО с территории Украины, получили гражданство. Но поскольку у них нет регистрации, постоянной регистрации, они не могут встать на жилищный учет. Я подготовила для вас обращение – с тем, чтобы найти тоже для этих людей особое решение, с тем, чтобы они могли включиться либо в наши государственные программы, либо встать на учет.
14: Согласен, еще важно.
11: Уполномоченный по правам человека в России также сообщил президенту, что благодаря взаимодействию с Минобороны и ФСБ России ей удалось отстроить взаимоотношения с украинской стороной для посещения пленных и передачи посылок.
13: Мы развернули горячую линию, мы создали особый алгоритм действий, основанный на том, что обязательно нужно выйти на прямой контакт с семьей, проговорить, выяснить ситуацию и сделать все возможное для того, чтобы помочь. И за это время, благодаря взаимодействию с Министерством обороны, с ФСБ, с нашими спецслужбами, нам удалось отстроить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем, чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов.
11: Владимир Путин также призвал к продолжению работы между Россией и Украиной по возвращению детей для воссоединения с семьями. От властей Кубы поступил запрос в адрес США о помощи, в связи с чем Вашингтон готовится к переговорам, написал в своей соцсети Дональд Трамп, однако он не уточнил, где и когда могут пройти контакты сторон. Вместе с тем президент напомнил, что вскоре он отправляется в КНР. Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая. 1 мая Трамп подписал указ, предусматривающий введение серии дополнительных ограничений в отношении Кубы. В частности, в указе упоминаются энергетика, оборона, добыча полезных ископаемых, металлургия, предоставление финансовых услуг. В то же время Associated Press, ссылка на источники, информировала, что американские власти в настоящее время не рассматривают возможность проведения военной операции против острова Свободы. Все новости навсегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
14: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по гандболу одержала победу над молодежной сборной Китая в своем стартовом матче на международном турнире среди мужских команд в Ганчжоу. Встреча завершилась победой россиян со счетом 44-26. На турнире в Китае российская команда под руководством тренера Льва Воронина также сыграет со сборными Гонконга, Белоруссии и взрослой командой Китая. Карен Хачанов впервые с августа прошлого года вышел в четвертьфинал «Мастерса». В матче четвертого круга турнира «Время» российский теннисист победил хорвата Дина Прижмича со счетом 6-1, 7-6, 7-2. Дальше Хачанов сыграет с Каспером Рудом. Сборная России объявила расширенный список футболистов на три ближайших матча. В заявку вошел 18-летний игрок молодежки «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Также включен в список 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов, у которого 10 матчей в российской премьер-лиге. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный состав. Дело в том, что первый матч против Египта наша национальная команда проведет 28 мая в Каире. А уже 30 мая ПСЖ предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. Кроме того, сборная России сыграет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Новым главным тренером хоккейного «Трактора» станет американец Скотт Гордон. Об этом сообщает «Спортэкспресс». За свою карьеру Гордон тренировал клубы НХЛ, Филадельфия и Нью-Йорк, но ни разу не выводил их в плей-офф. Он также возглавлял сборную США по хоккею на чемпионате мира в 2011 году. Американцы тогда закончили турнир на 8-м месте. Президент России Владимир Путин поручил подготовиться к празднованию 90-летия самбо в 2028 году. Кабмин должен образовать организационный комитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана подготовки и проведения мероприятий. Регионам рекомендовано принять меры по популяризации самбо среди молодежи. Официальной датой основания самбо считается 16 ноября 1938 года, когда спорткомитет СССР включил его в число видов спорта, развиваемых в стране. С вами был Юра Геворкян.
11: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 15. В Архангельске пасмурно, плюс 19. В Вологде небольшой дождь, плюс 20. В Петрозаводске облачно с прояснениями, 15 градусов тепла. В Сыктывкаре пасмурно, плюс 15. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 26. В Херсоне небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. температура ночью плюс 12, днем плюс 20, ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
2: Это Марс.
3: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
4: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
5: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
6: Ну, какие вам нужны данные?
7: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
8: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
10: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
13: Время новой России, так называется специальный час, который каждый вторник и пятницу выходит в рамках программы «Разное время». И в этом сегменте мы рассказываем о том, как живет Новороссия, как живут республики Донецкая, Луганская, как живут области Херсонская и Запорожская. И еще успеем познакомить вас с
14: деятельностью
13: волонтерской
14: волонтеров.
13: Организации.
14: Да, мы всегда об этом говорим в каждой нашей программе, не устаем повторять, что люди совершают просто какие-то колоссальные титанические, не знаю, усилия и собирают гумпомощи, делают что-то на местах и не забывают о семьях бойцов СВО. То есть это огромный пласт работы, и, конечно же, об этом в конце этого часа мы поговорим. Пока мы с вами напоминаем 8-925-222-9992 наш телефон, пожалуйста, для мессенджеров работает, пишите, выбирайте мессенджер, который вам доступен, который вам по душе, принимайте участие в нашем сегодняшнем эфире, и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира.
13: И начнем мы сегодня с Луганской Народной Республики. Да. Юрий Свидерский уже готов нам рассказать о последних новостях. Юрий, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, все наши коллеги, кто сейчас трудится за кадром, кого не видно в нашей трансляции, не слышно в микрофон. И здравствуйте, вся Россия, независимо от часового пояса, коих у нас на нашей необъятной территории нашей Родины превеликое множество. В Донбассе продолжаются праздничные дни, но, как всегда перед нашим эфиром, какая-нибудь плохая вещь, но зачастую происходит. Поэтому начать я вынужден, к сожалению, с ЧП. Оно ярко иллюстрирует состояние, в котором живут все четыре новых региона, исторических региона России. Сегодня у нас 13-летний мальчик подорвался на мине на берегу реки Северский Донец в Красном Яру. Это один из районов города. Дело в том, что его пронизывает речка Северский Донец, которая затем впадает в Дон. И долгие 8 лет по разные берега Северского Донца находились и ополченцы Луганской Народной Республики, и украинские войска, и украинские войска дистанционно минировали берега. Поэтому вот что касается вот этой вот части города, это такие совсем уже окраины, прям совсем-совсем в леса выходящие, там до сих пор, до 26-го года, там вдоль дороги, по которой ходит обычный общественный транспорт, стоят таблички «Осторожно, мины, проход запрещен». Но вот дети пошли порыбачить, и ребенок получил тяжелейшую травму, он потерял левую стопу. Сейчас с ним работают врачи республиканской детской больницы. Его друг, который был рядом, чудом не пострадал. Более того, 14-летний подросток вынес на себе вот этого 13-летнего друга, подорвавшегося на мине. Когда 13-летний парень наступил на мину, а они пошли по тем местам, которые, как они думали, они знают, но зашли на заминированную и еще не разминированную территорию. И вот подорвался 13-летний друг, его старший всего лишь на год товарищ не запаниковал, наложил импровизированный жгут из футболки и протащил его к дороге, к полиции и врачам. И, к сожалению, такие случаи, ну, так сказать, мягко говоря, не редкость в наших и республиках, и областях. Вы знаете, что у нас периодически то фермеры, возделывая поля, подрываются.
13: Естественно, вот столько взрывчатки, конечно, на полях, что просто ужас.
15: Да, ну а сегодня для всех рядовых жителей Луганской Народной Республики, да,
13: да и не рядовых. У вас же праздник, праздничный,
15: особенный день. 12 лет назад жители Луганщины сделали свой выбор быть вместе с Россией, сохранить свою землю, свою правду, свое будущее. Есть ряд и официальных поздравлений. Вот, например, Леонид Пасечник, глава ЛНР, сказал, что сегодня мы вместе продолжаем строить мирную жизнь, восстанавливаем школы и больницы, дороги и дома, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. И за каждым этим результатом труд, стойкость и любовь к родному краю наших земляков, а также поддержка президента России и всей страны. А если говорить о том дне, который 12 лет назад предшествовал ему, это референдум, то напомнили нам данные статистики, 1 298 084 человека из 1 700 000 имевших право голоса, находившихся в реестре избирателей в 2014 году, проголосовали в мае 11 числа за создание Луганской Народной Республики. Это напомнило нам пресс-службу правительства. Ну а о референдуме сказал специальный представитель МИД России Родион Мирошник. Он написал, что это был цивилизованный демократичный выплеск народного гнева в ответ на госпереворот в Киеве. И в отличие от оплаченного, накормленного и обгаженного Майдана, референдум в Донбассе был проявлением истинно народной демократии, на которую потом ответили артиллерией и бомбардировками. Референдум, напомню, тогда проходил по всей территории ЛНР. Да, и голосовали там и в Славянске, и в Сватово, которая потом на 8 лет, а в Славянске и до сих пор, к сожалению, я ж не знаю, когда его там освободят, но мы все с нетерпением ждем этого символического для всей страны дня, который, я думаю, обязательно наступит. Да, но потом получилось так, что где-то побоялись опубликовывать референдум, результаты, протоколы. Где-то уже националисты украинские захватили территориальные избирательные комиссии. И люди, которые остались на той территории, которая на 8 лет до 22-го года осталась оккупированной украинскими военными, там люди очень многие и сроки получили, и сейчас сидят на территории Украины. И, к сожалению, люди отвечают за вот этот свой смелый выбор 12-летней давности до сих пор. Многие пропали без вести. Вот я думаю, что информация о всяких тайных тюрьмах и пыточных нас батальонов, ну, далеко уже не секрет и давно обнародована. Да. Коллеги.
13: Конечно, конечно. Ну, давайте еще пробежимся. Вот просветительская программа «Культурная карта 4 плюс 85» охватила 700 детей. Что такое 4 плюс 85?
15: Соответственно, это 4 новых региона, 4 исторических региона, ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области, плюс 85 регионов России до 2022 года. Вот поэтому в такое название символическое объединена эта акция. 700 детей из Луганской Народной Республики побывают в июне этого года в различных городах, в 15 тематических маршрутах, охватывающих различные направления: архитектуру России, искусство, театр, творческое наследие, как музыка, наука, спорт, космос, кино, мультипликация. От 8 до 17 лет участвуют дети в этой программе. Мои 2 года назад старшие и младшие дочери тоже имели счастье приобщиться, попали в Москву как раз в дни празднования города. Ну, погода, как всегда, обычно, не сложилась.
13: Всегда рада, что называется.
15: Все равно получили превеликое удовольствие.
13: Ну и про альпинистов давайте еще поговорим, потому что действительно это связано с Великой Отечественной войной.
15: Очень интересная история. Борис, региональное отделение Федерации скалолазания России по Луганской Народной Республике ежегодно ко Дню Победы устраивает экспедицию на Эльбрус. Там стоит памятник, созданный нашими рабочими на Ворошиловградском заводе имени Октябрьской революции. Это локомотивы, паровозы, тепловозы, которые по всему Советскому Союзу ездили. Любой ребенок знает, как он выглядит, этот электровоз. И подвиг, этот памятник посвящен подвигу советских солдат, которые сражались с фашистами на склоне Эльбруса. 395-я шахтерская дивизия луганская, знаменитая. Альпинисты поднялись и в этом году на Эльбрус флагами, портретами своих предков, участников Великой Отечественной войны, устраивая, ну, можно сказать, самый высокогорный бессмертный полк в мире. Как-то и присоединились, и каждый год присоединяются местные организации Кабардино-Балкарии. С тех пор состав делегации меняется, но традиции остаются неизменной каждый год. И вот один из тех, благодаря кому в 1987 году появился этот памятник героям обороны при Эльбрусе, сейчас возглавляет Региональную федерацию скалолазания России в Луганской Народной Республике. Это,
13: да,
15: Валерий Корнеев. Он и рассказал, почему рабочие из Луганска увековечили подвиг советских солдат на Эльбрусе. Луганщину и Кабардино-Балкарию до этого связывали долгие годы дружбы. Местные рабочие, студенты ездили туда как альпинисты, турслеты студенческие, лыжники приезжали в походы на соревнования. И в то время так проводили свое время многие советские граждане. На этом склоне Эльбруса есть подъемные и канатные дороги. На верхней станции «Мир» есть музей обороны при Эльбрусе. Туда луганчане заходили, дружили, смотрели экспозиции, рассказывает Валерий Корнеев. И в те годы музей обветшал до такого состояния, что на нем даже не было таблички. Смотритель попросил луганчан помочь с вывеской, поскольку знал, что они работают
13: Они поставили
15: заводе.
13: Памятник, да. Да, Юрий, спасибо, извините, время, как всегда, поджимает. Юрий Свидерский был у нас из Луганской Народной Республики, а мы идем дальше.
9: Время новой России.
14: И переносимся в ДНР. У нас на связи Герман Родионов, корреспондент Оплот ТВ. Герман, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Герман.
16: Здравствуйте, коллеги, да, здравствуйте.
13: Какие события последних дней заслуживают внимания?
16: Ну, если брать конкретно вот неделю, которая началась буквально вчера, да, был день Донецкой Народной Республики, то есть буквально 12, получается, лет назад был референдум, жители города вышли на площадь Ленина, вот, к слову, иду сейчас недалеко, прохожу, погода сегодня в Донецке хорошая, солнечная, а вот тогда было не так во всех планах, а сегодня, 12 мая, ну, только, опять же, 12 лет назад, в 2014 году, была уже официально провозглашена Донецкая Народная Республика, вот, в частности, к ней присоединилась также Луганская, вот, несмотря на, опять же, довольно острую обстановку в регионе, жители праздновали. Не было там комендантского часа, насколько я знаю, даже вот со вчера на сегодня он был отменен. При этом, конечно же, киевские боевики усердно работали по Донецку и по области. Наши МОГи ФСБ, система ПВО «Купол Донбасса» доблестно отбивала вражеские атаки. Были уничтожены там неоднократное, скажем так, количество дронов. Один таки долетел, но по гражданскому объекту аж в Красноармейске. То есть, ну, там всегда, скажем так, жарко. Вот. Донецк не попал все-таки под удар. Сегодня тоже было с утра громко, тоже работало ПВО, но пока вот прилетов не было. То есть пока все мирно еще, но опять же, еще не вечер.
13: Да. Герман, скажите, пожалуйста, как 9 мая прошло и вот праздники, посвященные Дню Победы?
16: Праздник, да, День Победы отмечала тоже, опять же, вся наша дружная республика. Были множественные автопробеги. Досаур могилы знаменитой, да, вам всем известной.
13: Да, конечно.
16: Участвовал в ней даже Денис Владимирович Пушилин. Лично также жители ездили на протяжении всего 9 мая. Просто гражданские машины, там обвешивались флагами, всякой различной праздничной символикой, да, триколором, понятное дело. Праздновали активно во всех планах. Молодежные организации также там устраивали концерты, какие-то мероприятия, раздавали георгиевские ленточки, гвардейские точнее, да.
13: Ветеранов поздравляли, наверное, да?
16: Конечно, конечно, да. Ветеранов поздравляли. Вот даже на прошлой неделе в преддверии праздника ездил, снимал материалы. Поздравляли с бойцами военной комендатуры ДНР ветеранов. Их уже осталось, конечно, очень немного. В основном это даже не прям ветераны, а дети войны, скорее
13: так. Да, да, да.
16: Вот. Да, но все равно не могу сказать точное количество, да, сколько на территории ДНР проживает сейчас ветеранов. Ну, до сотни, да. Их с каждым годом, увы, все меньше, но желаем им лучших и больших годов жизни, да, чтобы они дожили до столетия нашей победы. Вот, очень, очень хотелось бы, конечно. Потому что это как живой символ.
13: Конечно, конечно. Их все меньше и меньше остается. И мы уже о каждом что-то знаем, о каждом что-то о его боевом пути знаем, тем не менее. И все равно еще открытий на этом пути огромное количество. А как у вас с погодой? У вас вроде бы как наладилась погода, да?
16: Да, да, знаете, наладилось. Опять же говорю, сейчас вот нахожусь на улице, думаю, слышно немного солнца, жарко.
13: Да, слышно.
16: Вечером, понятное дело, прохладно, да. Но моросит дождь периодически, опять же, то есть мы более такой южный регион, поэтому...
13: Весь рацион по погоде. В связи с этим, как посевная-то уже...
14: Что говорят аграрии?
13: Да, отсеялись уже.
16: Уже готовится. Республика уже готовится во всех планах. И аграрные системы также уже, да, начинают подготовку. К осени готовятся, немножко отойду от темы, уже и школы, то есть объекты образования восстанавливаются массово, которые там еще с 14-22 года, когда... Противник отступал с Мариуполя, Володарский муниципальный округ пострадал сильно. Вот, скажем так, на том направлении сейчас учебные заведения восстанавливают, помогает там шеф-региона очень сильно в этом деле. И некоторые объекты уже даже вот в мае, под конец мая, в 20-х числах будут закончены полностью. И дети, то есть 1 сентября абсолютно, думаю, по всей республике спокойно приступят к обучению, что самое главное в очной форме.
13: Да, в очной форме, потому что для многих уже это, да, подзабытая ситуация, им приходится.
16: Абсолютно верно, да.
13: До сих пор.
14: Герман, наверняка регионы шефы не только помогают восстановлением школ и соцобъектов, наверняка еще какие-то работы ведутся.
16: Скорее. Безусловно. А самое главное, опять же, что можно выделить дороги, да?
14: Да.
16: Они восстанавливаются максимально масштабно. На самом деле, то есть как в Донецке, каких-то, опять же, других городах нашего региона с дорогами ситуация очень сильно наладилась. Это отмечают все жители республики, то есть все. Вот и чем они делаются, на самом деле, довольно качественно. Mm-hmm. Вот. Хотя, местами, опять же,
13: есть,
16: и дорожный покров проседает. Да.
13: Есть отдельные недостатки, что называется.
16: Они бывают, увы.
13: В данном случае, но тем не менее, главное это вот то, что эти дороги строятся между городами,
14: конечно, между
13: населенными пунктами. Они фактически связывают целый ряд населенных пунктов с большой землей, и это действительно очень важно.
14: Я уверен, что местные жители видят ту разницу, которая, да, и те работы, которые проводятся.
16: Абсолютно верно.
14: Мы благодарим, спасибо большое. У нас на связи был Герман Родионов, корреспондент Оплот ТВ. Мы говорили о последних новостях из Донецкой Народной Республики. Дорогие наши радиослушатели, напоминаем, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения.
13: Да, они приходят, мы их обязательно зачитаем.
14: И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». Пожалуйста, не переключайтесь. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Мария Тарабаева, Борис Петухов. Сегодня работаем для вас.
17: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
18: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
19: С 5 класса мечтала о своей группе.
18: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
17: «Аурум Инутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Рассказ.

0: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Время новой России.
2: Продолжаем эфир программы «Разное время», «Время новой России», так называется специальный тематический час, где мы говорим о новостях с наших исторических территорий. Мы уже с вами побывали и в ДНР, и в ЛНР, и по традиции мы сейчас отправляемся в Херсонскую область. Военный корреспондент Сергей Саблин у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Рады вас слышать.
4: Да, коллеги, добрый вечер, добрый вечер.
3: Ну что, к сожалению, опять с обстрелов начнем, я так понимаю.
4: Да, обстрелы не прекращаются ни на один день, и даже вот это заявленное якобы перемирие, посвященное Дню Победы, не обошлось в эти дни и без обстрелов, и тяжелой ствольной 155-миллиметровой артиллерии. Причем наши ребята, дроноводы, контрбатарейщики, в результате контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную установку «Богдана» 155-миллиметровой, которая доставляет здесь массу неприятностей. У них здесь несколько таких установок. Они установлены, значит, это артиллерийские установки, значит, на колесной технике, поэтому она производит выстрел, очень быстро скрывается с места преступления, поэтому очень тяжело. И вот наши ребята наконец-то обнаружили одну, накрыли, уничтожили ее полностью вместе с экипажем. Теперь нам маленечко, конечно, должно быть полегче до тех пор, пока не пришлют новую «Богдану». Но, к сожалению, вот в эти дни у нас погибло два человека, обе женщины. Погибли они в результате обстрелов, которых якобы, как считает украинская сторона, не было, потому что было перемирие. Перемирия не было. Более, значит, каждый день фиксировалось более 30 выстрелов артиллерии и больше 50 налетов тяжелых дронов. Каждый день. Те самые дни, 8, 9, там, 10 и 11 число.
3: И направление все на мирные поселки, да?
4: Конечно, они бьют сейчас исключительно по многоквартирным домам, по территории больницы, по школам, по детским садам. Они просто пытаются запугать мирное население. Люди, конечно, не боятся этого, но это не прекращает этих попыток совершать эти преступления бесчеловечные, людоедские, я скажу. Поэтому, ну, давайте лучше о хорошем,
3: да, все-таки. Давайте.
4: Вы знаете, у нас сейчас активно идет интернет-голосование по объектам благоустройства. И это новшество для местного населения, это новое. Такого никогда не было на протяжении там всего периода украинской власти. Ни о каком, не просто там о голосовании, просто о благоустройстве не шло речи. Благоустройство последний раз на здешних территориях проводилось при Советском Союзе. Ну вот. И вот теперь люди могут сами выбрать те объекты, которые они считают в первую очередь нужно благоустроить. И вы знаете, как ни странно, вот казалось бы, здесь тяжелая обстановка, ежедневные обстрелы, а люди в первую очередь выбирают благоустройство мест отдыха, парки, скверы. То есть люди все равно, несмотря на всю тяжелую обстановку, которая здесь складывается, они хотят отдыхать.
3: Мирные объекты, да, как раз.
4: Конечно, абсолютно. То есть те места, где можно гулять с детьми, с семьями. И поэтому вот сейчас скоро это голосование закончится, будут объявлены победители. И начнется благоустройство мест коллективного массового отдыха.
3: А там вот какие-то предназначены выплаты для этого по отдельной программе?
4: Да, те объекты, которые, значит, победят в этом голосовании, они получают государственную субсидию, и на эту субсидию уже производится благоустройство. То есть устанавливаются какие-то там детские городки, устанавливаются лавочки, приводятся в порядок насаждения и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И я вам хочу сказать, что вот если до этого просто приводили в порядок парки, люди удивились, они были удивлены, что у власти, оказывается, хватает
3: есть
4: и
3: такая
4: сил,
3: функция,
4: и желания.
3: Да, функция такая.
4: Да,
3: есть.
4: Да, да, что власть, оказывается, может не просто брать, а еще и давать. Ну вот, и в первую очередь давать, потому что то, что здесь сделано за 4 года, это не описать словами, люди этого не видели 30 лет.
2: Сергей,
4: нам это

0: этот пункт мобильный приедет снова в этот населенный пункт, и люди уже получат запрашиваемые документы.
1: Замечательно.
0: То, на что иногда уходили месяцы на сбор необходимых справок, теперь они это делают в течение 1-2 недель. Не бегая по массе кабинетов, все-таки вот этот вот режим, мы к этому привыкли, а здесь это диковинку.
2: Да, Сергей, это будет внедряться в жизнь и тоже станет обычным делом, скорее всего.
1: Конечно.
2: Военкор Сергей Саблин познакомил нас с событиями Херсонской области.
3: Время новой России.
1: И переносимся в Запорожье. Об оперативной информации и актуальных новостях. Максим Сергеевич Степанов у нас в эфире. Максим Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим Сергеевич. Как прошел праздник в Запорожской области на фоне ударов по мирным жителям?
4: Самое главное, что праздник состоялся. Он действительно собрал очень много людей. И люди выходили с семьями, и в сам День Победы 9 мая, и в другие праздничные дни посещали мемориалы, особенно мемориалы, которые находятся в центре городов, в парках, ну, вот в частности в Мелитополе, да, буквально рядом с главным парком имени Горького находится основной мемориал городской. И, конечно, как и было объявлено накануне властями, не было каких-то централизованно вот организованных массовых скоплений, да, там парадов, но тем не менее, повинуясь зову сердца, ну буквально просто тысячи жителей, да, приняли участие и выходили семьями. Была хорошая погода, солнечно, и в общем-то, как бы так сказать, буквально что общее настроение радости от праздника, оно в общем-то совпадало с той погодой, ну, в отличие, например, от прошлого года, когда был и дождик, и там достаточно прохладно. То есть, в общем, действительно такой настоящий праздник. К сожалению,
2: видимо, да, желание чего-то высадить, да, вот тоже.
4: Да, и вот на мемориале в селе Мордвиновка, это вот место прорыва Восточного вала, линии Ватан, буквально 9 мая акция «Сад памяти», и в этом году высаживали липы, липовая аллея. В прошлом году, когда вот именно такой вот мемориальный сад памяти там начинался, высаживали березы, в этом году липы. Но при этом, к сожалению, конечно же, укронацисты не соблюдали объявленные их же руководителем так называемым, да, перемирия.
2: Да.
4: И были достаточно интенсивные обстрелы. В основном они пришлись на города и села, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения. И вот, в частности, в Васильевском муниципальном округе, село Скельки, в последнее время часто оно обстреливается. И вот в эти два дня, и 10, и 11, интенсивные обстрелы были. И 3 человека получили ранения. Мужчина и женщина 53-го годов рождения были госпитализированы. И вот один мужчина 82-го года рождения получил ранение, но амбулаторно ему была оказана помощь без госпитализации. На некоторое время в результате обстрелов пропадал свет в Каменке Днепровской, в Энергодаре. Обстрелы были в Черниговском муниципальном округе, в Токмаке. То есть те районы, которые граничат с линией боевого соприкосновения, в общем-то, очень тревожно провели, к сожалению, эти праздничные дни.
2: Максим Сергеевич, а Алешки это тоже у вас?
4: Нет, Алешки это Херсонская область.
2: А, Херсонский. Просто пришло сообщение, что обстреляли сотрудников ЖКХ дронами. Ну, это обычная практика, да, когда сначала...
1: Это людоедская, да, обычная практика.
2: Наносят сначала удар, потом через некоторое время прилетают, чтобы расправиться с людьми, которые приехали
1: на помощь
2: восстановить всю эту историю.
1: Максим Сергеевич, давайте поговорим про улучшение обслуживания пациентов в Веселковской центральной районной больнице. Мы так понимаем, что улучшилось и условия лечения, и качество. Давайте поподробнее.
4: Да, я к этому вернусь. Я немножко здесь вот перейду к другой новости. Дело в том, что с прошлой недели новость эту я не объявил. Как раз в развитии темы обстрелов. Да, это вот два энергетика-героя, которые работают в Васильевском филиале Запорожья Энерго, да, и в Пологовском. Они получили награды государственные. Да, были награждены на прошлой неделе медалью за храбрость второй степени. Это Константин Владимирович Кононенко и Шапко Геннадий Иванович, два электромонтера, и как раз вот уместно о них сейчас сказать, потому что как раз они выезжали ликвидировать последствия обстрелов укронацистских и также подвергались обстрелам.

0: буквально с риском для жизни. Ну и вот отрадно отметить, что и руководство Запорожьеэнерго, и область, в общем-то, представляет к награде, отмечает, что труд, да, с риском для жизни, который эти люди ведут, в общем-то, не остался незамеченным на самом высоком уровне.
1: Да, он действительно героический.
2: Ну, да. Мы действительно, да, говорим часто в наших программах, что это такой подвиг на месте, который не всегда замечается, но, да, каждодневный подвиг. Продолжайте, пожалуйста.
0: Да, ну и вот, да, я вот к Веселовской центральной районной больнице.
2: Да.
0: Да, это поселок городского типа Веселое, райцентр. И две новости, связанные с центральной районной больницей этого поселка. Прежде всего, это большое очень событие, это новый УЗИ-аппарат экспертного класса, начал работать сейчас в мае. И буквально при помощи этого аппарата, в общем-то, и можно исследовать не только какие-то органы, смотреть, да, в крупную, но также и сосуды, что не всегда, да, аппараты УЗИ позволяют. И, в общем-то, теперь жители Веселовского муниципального округа смогут вот эту вот экспертную медицинскую помощь получать на месте. Но и также, что очень важно, не секрет, что большой в новых регионах, ну и у нас сейчас в Запорожской области, большой дефицит врачей.
1: Да у нас тоже, вот, честно говоря, да.
0: Ну, да, такая общая государственная проблема, но к нам вот Веселовский муниципальный округ приехала бригада профильных специалистов из Федерального центра медицины катастроф Южный Минздрава России. И уже они приступили к работе. Ну, то есть, в принципе, да, вот эта вот практика сменных бригад, она у нас присутствует в Запорожской области. Ну и вот сейчас в командировку Веселовский муниципальный округ прибыли терапевт, педиатр, травматолог, хирург и офтальмолог. Опять-таки, да, не нужно записывать теперь к этим специалистам за несколько месяцев, да, в каких-то в основных городах, в Мелитополе, в Бердянске. Вот они прямо там, в Веселом, смогут эту помощь получить местные жители.
1: Ну, еще и планируется капитальный ремонт в здании Веселовского.
0: Да, и вот уже, да, обнародованы планы капитального ремонта. Сейчас идет стадия проектирования. И до 28 года кардинальным образом будет видоизменен, то есть там такой больничный городок, да, в центральной районной больнице, и вот полностью планируют его перестроить, создать отделение оказания высокотехнологичной помощи, ну и, соответственно, уже к концу этого года работы начнутся, в 28-м должны их завершить. Ну, то есть уже не только в Мелитополе и в Бердянске, да, где роскошно совершенно построили больницу, но теперь уже... Да, и теперь уже буквально до районных центров это доходит.
1: Сеть таких больниц действительно увеличивается, и людям от этого только удобно становится, потому что не тратится огромное количество времени на доезд куда-то и записи,
2: ну,
1: и прочее.
2: Конечно же, оснащение тоже важно, и квалифицированные специалисты, которые всегда могут и какую-то консультативную помощь местным врачам оказать, это очень важно. Мы благодарим нашего корреспондента. Максим Сергеевич Степанов выходил у нас из Запорожской области с последними новостями из региона. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Скоро вернемся.
3: Радио России. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
4: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
5: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Большая страна, разное время. Все для фронта, все для победы.
1: Именно так, именно все для фронта, все для победы. В этой рубрике мы постоянно рассказываем о разного рода волонтерских объединениях, которые с утра до вечера, а кто-то и ночью, после работы вяжет сети, собирает какие-то вещи необходимые. Опять же, оборудование покупается и прочее.
2: Производятся да. сухие супы и так далее. Ну, в общем, делают какие-то обереги. Каждый помогает как может. Да. И отрадно, что у нас такие волонтерские объединения есть по всей стране. Мы не устаем радоваться этому факту.
1: И про них
2: благодарить, да, и рассказывать. Сегодня переносимся в Бурятию.
1: Да, в Бурятии серебряные волонтеры Иволгинска отправили на СВО огромное количество изделий.
2: Все подробности у нашего корреспондента Аллы Мальцевой из Улан-Удэ уже у нас на связи. Алла, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алла.
9: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, серебряные волонтеры Иволгинского района Бурятии четвертый год, не снижая темпов, помогают фронту. И вот с самого начала СВО на передовую нашим бойцам идут амуниция, маскировочные сети, антидроновые одеяла, продуктовые наборы, браслеты выживания, трансформеры, наколенники. Вот за эти годы только блиндажных свечей было изготовлено свыше 8 тысяч. А теперь вот серебряные волонтеры, как они мне рассказали, начали шить пончо-невидимки. 27 антидроновых изделий уже отправлены нашим бойцам на передовую. Ну и получили наши ребята от серебряных волонтеров Иволгинского района дизельные генераторы, 119 автомобилей и квадроциклов.
1: Ничего
9: себе. Большой район, совсем немного, да, десятками исчисляются волонтеры, но вот дел у них много, и дела большие. И вот этот список их дел можно было бы еще долго продолжать и продолжать. Только в одном объединении «Фортуна» работают 7 мастерских, а в целом поселок Иволгинского района и того больше. И на самом деле это не просто содружество единомышленников, а скорее это уже большая семья патриотов. Mm-hmm. Вот об этом мы сегодня говорили с председателем Совета ветеранов, руководителем Центра активного долголетия Иволгинского района, а также главой клуба серебряных волонтеров «Фортуна» Валентиной Петровной Астраханцевой. Давайте послушаем фрагмент интервью.
1: Слушаем.
10: Всех объединяет чувство патриотизма, потому что ветераны у всех... Родители, отцы воевали. Вот это вот чувство патриотизма, оно все равно сохранилось. И никого не звали, все добровольно же. Мы. К нам никто, никакая администрация, никому ничего не говорили. Сами объединились и стали работать. На спонсорские средства, сами собирали эти средства. Люди приносили, сдавали. Ну а сейчас очень нам хорошо помогает правительство. Через ОМО содействие мы большую часть оттуда берем. Материалы нам очень хорошо помогают. Около уже 2 миллионов за этот год только нашей мастерской помогли. Про другим не говоря.
1: Ну, насколько мы поняли, там они создали не просто место для творчества, а центр поддержки и взаимопомощи, да, вот такое.
9: Да, вот именно мастерские настоящие, то есть вот в каждом клубе, в местечке каком-то, да, вот люди собираются и трудятся, и особенно очень много вот серебряных волонтеров, десятками вот просто исчисляются для небольшого такого региона, как Бурятия.
1: И как они оценивают свой труд?
9: Да. Да, вот они вообще это энтузиасты, вот, действительно, вот, которые достойны только восхищения. И вот среди тех, кто однажды пришел в клуб «Фортуна» и уже не мыслит без него жизни, Екатерина Иннокентьевна Лоскутникова, утром она встает пораньше, чтобы завести машину, подхватить по дороге подруг, и к 8:30 они уже все в своей волонтерской мастерской. А общественных дел у Екатерины Иннокентьевны немало, она еще и председатель Совета детей войны Иволгинского поселения. Но Екатерина Иннокентьевна не представляет, что сейчас, когда идет СВО, можно жить как-то иначе. Вот и все ее соратницы думают точно так же. И вот для активистки добровольческого движения, как и для всех ее соратниц, главный ориентир и пример были и остаются родители, прошедшие все тяготы Великой Отечественной войны. Вот мы это сейчас слышим, да, вот в каждом интервью, конечно, которое вы сегодня брали, вот каждый корреспондент говорил об этом. Давайте послушаем рассказ Екатерины Иннокентьевны.
11: У меня папа участник войны. Всю войну прошел и вернулся раненым. Мама, участница трудового фронта, была награждена медалью за труд прямо на поле, в борозде, потому что они ночью пахали, а днем сеяли. И она всю войну проработала трактористкой. Родители были патриотами своей родины, защищая свою родину. И когда я шью антидронное одеяло, у меня мама сзади за мной. Я, естественно, должна ходить и помогать сейчас нашим ребятам шить одеяло антидронное, чтобы ребят защитить на поле боя. Знаете, вот это вот чувство патриотизма, чувство долга перед нашей родиной, мы должны все чувствовать и передавать молодому поколению.
1: А вот, кстати, как с молодым поколением у серебряных волонтеров? Отдельные акции специальные есть?
9: И не только. Именно для молодого поколения серебряные волонтеры клуба «Фортуна» открыли музей воинской славы. Здесь женщины бережно хранят и передают молодежи память о героях Великой Отечественной войны и о сегодняшних защитниках Отечества, погибших на передовой СВО. Это тоже очень важно. Небольшая экспозиция, фотографии, предметы фронтового быта, документы, награды, оформлен даже макет блиндажа. И это все тоже позволяет почувствовать то, чем живет сейчас страна, ее историю. Угу. Да, сопричастность. И вот приезжающие на побывку с передовой бойцы заходят к волонтерам, держат постоянную связь, и вот они постоянно пополняют эту коллекцию. Что ценно и важно, музей воинской славы стал местом, где проводят наглядные уроки мужества для школьников. Здесь проходят встречи ребят с участниками спецоперации. И знаете, что еще примечательно? В каждом селе Волгинского района собирают материалы для книги памяти погибших участников СВО, чтобы никто из героев не был забыт. Это важно.
1: Это, конечно.
9: Да, и вообще согласитесь, что серебряные волонтеры сами пример подлинного патриотизма.
2: Конечно.
9: Несмотря на заботы, какие-то дела, они у всех у нас есть, проблемы со здоровьем, каждый день приходят, плетут маскировочные сети, шьют амуницию. Люди достойны уважения. Давайте еще один фрагмент разговора с руководителем клуба серебряных волонтеров «Фортуна» и Волгинского района Валентины Петровны Астраханцевой послушаем.
12: Каждый день приходят, работают. Вот у Сирена Галины Михайловны 85 лет. И вот она операцию сделала, но все равно приходит. Вот самая пожилая она. Но еще в Ганзурину у нас есть, которой 92 года. Брянская Наталья Андроновна. Она каждый день ходит. Все эти плетет маскировочные. Еще всеми командует. Только так, никакого отдыха, ничего. Ну-ка все, девчонки, быстро все. Все слушаются ее, как старейшины активные. Мы уже их наградили тоже медалями наших волонтеров. Некоторые по две уже получили за помощь фронту, за оказание помощи участникам СВО. Это она получала.
2: Вот она, бодрость духа. Да. Вот он, патриотизм, как есть.
9: 92 года.
1: Да, потрясающе. При этом, если бы не спросили, они бы ничего и не рассказали. Они тихо занимаются выполнением своей работы, не кичатся этим, не требуют к себе дополнительного внимания, а именно выполняют каждый день то, что должно, да, и будь что будет.
9: Это действительно так. Вот то, что их наградили, это тоже важно. Поэтому это не просто награды, а признание огромного вклада серебряных волонтеров в общественную жизнь и патриотическое воспитание молодежи. И не случайно в клубе «Фортуна» вся стена увешана благодарностями. Их очень много, в том числе от командования воинских частей за надежную помощь и поддержку. А, ну да, и вот вы упоминали, что вот клуб «Фортуна» — это действительно еще и творческий коллектив.
1: Да, да.
9: Талантливые женщины выступают по всей республике и, конечно, с особым чувством в госпиталях перед ранеными. Поют песни, читают стихи военных лет. И из их уст это, вот, наверное, дорогого стоит.
1: Ну, это просто, это все равно, что матери и бабушки твои читают тебе вот эти вот стихи и поют эти песни. И действительно, ну, обычно, да, в госпиталях попадают в разные области, да, и иногда не в свои. Но, тем не менее, вот это вот внимание дополнительное к раненым, это очень сильно.
2: И нужные слова, которые наверняка они находят, как никто.
1: Конечно, когда бабушка тебе рассказывает что-нибудь хорошее, да, что все будет хорошо, внучок, и прочее, то это, конечно, большого стоит. И Аллу Мальцеву мы благодарим за столь подробный рассказ об этом вот объединении серебряных волонтеров. Это действительно очень интересно и показательно для всей страны.
2: Это действительно так. Благодарим сердечно всех серебряных волонтеров по всей нашей стране за тот труд, за тот вклад в нашу общую победу. Вы большие молодцы, мы очень гордимся вами. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. Дорогие радиослушатели, спасибо, что эти два часа вы провели в нашей компании.
1: Берегите себя, не болейте.
2: До новых встреч в эфире.
1: Всего самого доброго.
13: Разное время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник — это был верх технической мысли. помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
13: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
17: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
18: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
17: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
13: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
19: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
20: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
13: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
19: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
20: Да не может быть, Маша.
13: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
19: Дачные затеи – специальные выпуски программы «Все в сад».
20: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
13: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России.
21: Мы так торопимся жить, что тонем.
13: Радио России «Орел». Реклама.
22: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
23: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
24: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
13: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 18:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
25: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия после выхода США из договора по ПРО была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности. 7 детей было передано Украиной в Россию для воссоединения с семьями. И туман ожидается на дорогах Москвы вечером 12 мая, также в ночные и утренние часы 13 мая. Далее подробнее. Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, заявил Владимир Путин после того, как заслушал доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Президент отметил, что работа по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов. По его словам, Россия после выхода США из договора по ПРО была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
26: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. И именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
25: Глава государства подчеркнул, что комплекс «Сармат» не уступает по мощности настоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. По словам президента, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года. Владимир Путин поблагодарил разработчиков «Сармат» за укрепление обороноспособности России и пожелал командующему РВСН, доложившему об успешном запуске ракеты «Сармат», дальнейших успехов. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Российские группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего, по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Север» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Подразделения южной группировки войск поразили живую силу и технику противника в ДНР. По информации Минобороны, подразделениями группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр» также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери ВСУ составили 875 военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин провел сегодня в Кремле рабочую встречу с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Рассказала президенту, что 7 детей было передано Украиной в Россию для воссоединения с семьями. На территории России в пунктах временного размещения продолжают находиться 22 тысячи человек, из них 15 тысяч прибыли в Россию еще до СВО. Ее команда способствовала воссоединению семьями 75 человек. Они были разлучены из-за закрытия границ с Украиной. Президент призвал продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей. По словам Москальковой, благодаря взаимодействию с Минобороны и ФСБ России удалось отстроить взаимоотношения с украинской стороной для посещения пленных и передачи посылок. Также она рассказала, что участники специальной военной операции обращаются к ней по социальным вопросам, связанным с направлениями на военно-врачебную комиссию, выплатами и восстановлением документов.
0: По социальным вопросам участников СВО много проблем связано с тем, что долго решаются вопросы о направлении на ВВК, военно-врачебную комиссию. Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат очень бывают затянуты. А восстановление документов, в том числе связано с удостоверением участника, ветерана боевых действий. С каждым разбираемся.
25: Владимир Путин поблагодарил Татьяну Москалькову за работу на посту омбудсмена. Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в 2026 году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Государственной Думой. Туман с видимостью 100-500 метров ожидается на дорогах столицы вечером 12 мая, а также в ночные и утренние часы 13 мая. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства Москвы в МАКСе. Там призвали автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. ЦСКА ведет активные переговоры с основными кандидатами на пост главного тренера Сандро Шварцем и Марселом Личкой. При этом Шварц – приоритетный вариант. Самому Шварцу нравится проект ЦСКА, и он готов возглавить команду. При этом помимо Шварца и Лички у ЦСКА есть другие варианты, включая возможность оставить главным тренером Дмитрия Игдисамова, который сейчас занимает пост с приставкой «исполняющий обязанности». При этом Игдисамов останется в штабе, даже если не будет главным тренером в следующем сезоне. Об этом пишет «Чемпионат». Теннис. Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. 13-й сейный россиянин обыграл обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1-7-6 и за место в полуфинале сразится с Каспером Рудом. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софи Муравьева планирует продолжить карьеру в составе сборной Франции. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Кроме этого, РИА Новости добавляют и то, что Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских боксеров. Вместе с этим сняты санкции с белорусских спортсменов. Напомню, World Boxing была создана из-за конфликта Международного олимпийского комитета и Международной боксерской ассоциации в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры. Также отмечу, что действующим председателем организации является известный в прошлом казахстанский боксер Геннадий Головкин. И пока это все новости спорта.
4: Погода.
25: В Хабаровске 13 мая ясно, плюс 18, в Новосибирске пасмурно, плюс 7, в Екатеринбурге дождь, плюс 11, в Кургане пасмурно, плюс 19, во Владимире небольшой дождь, плюс 21, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 20, в Ростове-на-Дону небольшой дождь, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачно. Погода. Температура ночью плюс 12, днем 20 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер. В студии Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных. 8 мая отметили Всемирный день Красного Креста, а 15 мая – день основания его российского подразделения. Это старейшая гуманитарная организация, которая известна с 1867 года. У истоков создания стояли великая княгиня Елизавета Павловна, знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов, сестры Милосердия крестовоздвиженской общины. И сегодня мы поговорим о работе Орловского регионального отделения Российского Красного Креста и первой психологической помощи. Что важно знать и как помочь тем, кто находится рядом и нуждается в нашей поддержке здесь и сейчас. Телефон прямого эфира 43 51 87. Начнем после выпуска новостей.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске. В Ливнах на несколько дней отложили закрытие ПВР для вынужденных переселенцев. Орловский ветеран СВО стал советником в департаменте молодежной политики. В Орле состоялся Кубок области по спортивной акробатике. Далее подробности. В Ливнах на несколько дней отложили закрытие ПВР для вынужденных переселенцев. Глава города Сергей Трубицын внес изменения в постановление о ликвидации трех пунктов временного размещения. Документ опубликован на сайте городской администрации. Речь идет о ПВР в гостиницах «Центральная», «Ливны» и «Золушка». Там находятся 123 места для людей, покинувших Украину и территорию Донбасса. Пункты в этих отелях работают с марта 2022 года. Закрыть пункты должны были 9 мая, но внесенные изменения сдвигают дату ликвидации на 15-е. Замглавы Орловского дипздрава Михаил Байбаков получил медаль от Министерства обороны. Его наградили за вклад в решение задач во время службы по контракту. Михаил Байбаков начал свой путь с рядового стрелка и дослужился до исполняющего обязанности командира стрелкового батальона. Цитата: «В сложный период, когда весь штаб батальона был выведен из строя, Михаил Николаевич принял командование, продемонстрировав исключительную ответственность и руководящие качества», отметили в департаменте. В ходе специальной операции Байбаков получил ранение. После ходатайства о назначении на руководящую должность в департаменте здравоохранения его контракт с Минобороны был приостановлен. Вместе с тем, выпускник кадровой программы «Герои земли Орловской» Сергей Румянцев назначен советником на общественных началах в региональном департаменте молодежной политики и реализации патриотических проектов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Румянцев окончил военно-инженерный университет, служил в различных регионах, участвовал в боевых действиях в Сирии и в зоне СВО. Награжден медалями за отвагу и за боевые отличия. В декабре он с отличием завершил переобучение по программе «Герои земли Орловской». Цитата: «Теперь его навыки и знания будут применяться в том числе в важнейшем деле патриотического воспитания орловской молодежи», отметил губернатор Андрей Клычков. Пожарные проводят инструктажи с населением. Накануне такая работа была проведена на территории Шаблыкинского района. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: Для предотвращения пожаров и повышения уровня противопожарной защищенности населения сотрудники 37-й пожарно-спасательной части проводят работу с жителями Шаблыкинского района. Во время профилактической работы особое внимание уделено повышению уровня пожарной безопасности в жилом фонде, пропаганде знаний и мероприятий в области пожарной безопасности, обучению населения основным мерам и правилам пожарной безопасности. Большинство пожаров происходит именно в жилом секторе, основная причина которых – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации отопительных и электроприборов. Главная цель – убедить домовладельцев повседневно выполнять правила пожарной безопасности и ответственно относиться к их соблюдению. Пожарные разъяснили домовладельцам требования пожарной безопасности в быту, порядок действий в случае обнаружения пожара, а также напомнили нормы безопасного поведения в других экстремальных ситуациях. А в завершении вручили памятки, где коротко указан весь алгоритм действий вместе с телефонами экстренных служб.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. Полицейские Северного района Орла установили подозреваемого в хищении крупной суммы денег. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: В полицию обратилась местная жительница, гражданка 1983 года рождения. Она рассказала, что обнаружила в своей квартире билеты банка приколов в том месте, где хранила сбережения в сумме 780 тысяч рублей. Кто мог подменить настоящие деньги на сувенирные, орловчанка не знала. Установлением всех обстоятельств произошедшего занялись полицейские. Следственным отделом отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативники подробно расспросили потерпевшую и определили круг лиц, которые имели возможность незаметно для нее подменить деньги. В поле зрения сотрудников отдела уголовного розыска попал сожитель заявительницы. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские выяснили, что именно он в два приема незаметно для хозяйки средств забрал деньги из укромного места, заменяя их билетами банка приколов.
1: Данный орловец допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Орловские школьники и студенты смогут попробовать себя в роли библиотекаря. Акцию «Сегодня я библиотекарь» проведут в Орловской детской библиотеке имени Пришвина 26 мая с 14 до 17 часов. Поучаствовать в мероприятии смогут школьники и студенты колледжей и вузов. Цитата «Библиотекарь сегодня – это не про тишину. Это про идеи, людей и книги, которые нуждаются в проводнике к читателю», сообщили в пресс-службе библиотеки имени Пришвина. Желающим попробовать себя в этой роли предстоит познакомиться с библиотечной работой и провести время в творческой атмосфере и с живым общением. Участие бесплатное, требуется регистрация. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проиграл Нижегородской «Волне» на своем поле. Счет матча 0-2. Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились бывший игрок «Орла» Гоча Гагаричани и Арсений Ягодкин. В конце встречи после удаления вратаря «Волны» пенальти не реализовал Игорь Бугаенко. В «Орле» состоялся Кубок области по спортивной акробатике. Соревнования посвятили памяти ветерана Великой Отечественной войны. Родоначальника спортивной акробатики в нашем регионе Станислава Даниловича Веревкина. За два соревновательных дня свои номера на суд-жюри представили более 700 спортсменов из разных уголков страны. Победители и призеры были определены в многоборье. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе преимущественно ясная погода, температура воздуха ночью 11-16, днем 19-21 градус тепла. Ветер в течение дня в основном южного направления, скорость 2-4 метра в секунду с порывами до 7, давление атмосферное 739-737 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, берегите себя, всего доброго.
0: Реклама.
5: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
6: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
9: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
10: День рождения Российского Красного Креста отмечаем уже сегодня с председателем Орловского регионального отделения Российского Красного Креста Ольгой Леонидовной Тесленко и вместе с нами Оксана Кирюхина, инструктор по первой психологической помощи, поскольку эту тему сегодня тоже затронем. Здравствуйте!
11: Здравствуйте.
10: Ирина Мельникова зовут меня, и хочу вас спросить вот о чем. Мы сегодня как раз между двумя праздниками удачно так встретились. Вот 8 мая отметили Всемирный день Красного Креста, и я так понимаю, что дата-то выбрана не случайно.
11: Да, на самом деле дата выбрана не случайно. Ежегодно 8 мая в более 190 странах мира отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. За этой датой стоит история, которая началась с одного человека и его одного решения – не пройти мимо чужой боли. Анри Дюнан не был военным и не был врачом. Он был швейцарским предпринимателем. И, казалось бы, в его жизни ничего не предвещало того, что именно он станет основателем крупнейшего гуманитарного движения в истории человечества. Все изменилось летом 1859 года. Анри Дюнан стал свидетелем последствий битвы при Сольферине, одного из самых кровопролитных сражений своего времени. Тысячи раненых солдат лежали без помощи, и он не уехал, увидев вот это поле после сражения. Он собрал местных жителей и организовал посильную помощь прямо на месте, потому что раненые просили о помощи, и они говорили о том, что мы же честно сражались, почему вы нас оставляете умирать? Огромное количество умерших было именно не от того, что были настолько тяжелые ранения, а потому что не было оказано своевременно помощь. После этого Анри Дюнан написал книгу, которая называлась «Воспоминания о битве при Сольферине», которая стала манифестом гуманитарного милосердия. Анри Дюнан имел большое количество друзей за рубежом, и эта книга облетела весь мир. Она была переведена на многие языки мира. И в его книге была очень простая идея. Она простая, но вместе с тем революционная. Создать независимую организацию, которая в любой войне будет стоять на одну сторону человеческой жизни. То есть люди, скажем, члены организации, они должны оказывать помощь раненым на поле боя, независимо от того, на чьей стороне сражался тот или иной солдат. И в 1863 году по инициативе Дюнана была созвана международная конференция, на которой организовали Международный комитет Красного Креста. У каждой организации должна быть, конечно же, эмблема. Эта эмблема должна носить и отличительную функцию, иметь и отличительную функцию, и узнаваема она должна была быть. И, в общем-то, какое-то непродолжительное время эмблемой Красного Креста был флаг Швейцарии на красном фоне белый крест. Если вы помните, что флаг Швейцарии именно такое имеет начертание. Но было много путаницы, и решили поменять цвета на флаге местами. И вот именно поэтому эмблемой Красного Креста стал на белом фоне Красный Крест. Впоследствии Османская империя не смогла использовать этот знак, потому что все равно они какой-то подтекст религиозный видели в этом. И таким образом появился второй знак. Это на красном фоне красный полумесяц, то есть вторая эмблема. И долгие годы, до 2005 года, официальными эмблемами был красный крест и красный полумесяц. В 1901 году Дюнан стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии, Нобелевской премии мира. И 8 мая мы традиционно в день его рождения считаем днем рождения движения, международного движения. Официальный устав организация получила в 1928 году на конференции в Гааге. С течением времени, так скажем, функции организации расширяются. И организация в настоящий момент оказывает помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Независимо от наличия и отсутствия военных действий, сфера деятельности достаточно широкая. Это и помощь жертвам войны, это детям-сиротам, людям, попавшим, как я уже говорила, в сложную жизненную ситуацию, когда проходят какие-то эпидемии, техногенные катастрофы. На помощь всегда приходит Красный Крест. История Российского Красного Креста началась в мае 1867 года. Тогда Российский Красный Крест назывался Обществом попечения о раненых и больных воинах. Название и структура менялось не раз, но в настоящий момент мы являемся национальным обществом, это Российский Красный Крест. И каждая страна на своей территории может иметь одно национальное общество, это Красный Крест, либо Красный Полумесяц, либо в 2005 году был принят еще один была принята еще одна эмблема – это Красный Кристалл. И инициатором признания этой эмблемы было Национальное общество Израиля.
10: Если говорить про Орловское региональное отделение, какие сейчас здесь у нас основные ключевые направления, которые вы реализуете?
11: Ну, я хотела бы тоже немножко уйти в историю, буквально пару слов сказать о том, что Орловское региональное отделение было создано в 1892 году, 1 сентября. Да, и формат организации менялся, и сфера деятельности менялась, но тем не менее у нас до сих пор сохранились книги распоряжений, по которым мы можем сказать, чем занималось наше региональное отделение. Это и просветительская деятельность, это организация, подготовка команд санитарных дружин, санитарных постов. Было достаточно развернуто, вернее, сеть была достаточно развернутой организации. Было большое количество местных отделений.
10: А сейчас?
11: В настоящий момент по уставу Орловское региональное отделение оно должно быть одно на территории города, региона. Если говорить о ключевых направлениях работы в настоящий момент, это первая помощь, мы обучаем первой помощи населению, и вот на текущую дату через наши мастер-классы прошло более 25 тысяч человек за последние 5 лет. Следующее направление – это служба милосердия, которая предполагает и проведение мастер-классов по долговременному уходу для жителей города и профессиональное обучение по направлениям. Это помощник по уходу, социальный работник, младшая медицинская сестра по уходу. Также очень важная программа – это поддержка людей, живущих с ВИЧ. В рамках этой программы мы проводим школу взаимной поддержки для людей с девиантным поведением и для женщин, находящихся в исправительном учреждении. Мы непосредственно работаем с Шаховской исправительной колонией. Следующее направление – это первая психологическая помощь. В 2026 году, то есть в текущем году, мы стали победителями конкурса фонда президентских грантов с проектом «Территория добра». В рамках этого проекта мы проводим мероприятия, занятия с психологом, индивидуальные, групповые, досуговые мероприятия в нашем центре пожилых людей, которые находятся на Комсомольской. В текущем году мы завершили реализацию проекта «Серебряный возраст 2.0». Этот проект был победителем конкурса правительства региона для некоммерческих организаций. Тоже был направлен на оказание помощи пожилым людям. Следующее направление – это новое направление, которое мы начали реализовывать в 2025 году – это школа взаимной поддержки людей, осуществляющих долговременный уход за маломобильными людьми. Большое внимание в стране оказывается людям пожилого возраста, людям, которые ограничены в движении, но надо также оказывать внимание и оказывать поддержку людям, которые ухаживают, потому что это очень ресурсно затратное действие, и выгорание наступает достаточно часто. И вот в рамках этой школы наш врач-психиатр проводит встречи с людьми, которые непосредственно взаимодействуют с тяжело больными пациентами. Большую работу мы проводим с людьми, которые затронуты украинским кризисом. Это прибывшие с территории Украины, ЛНР, ДНР, а также из Курского региона, Брянской области, Белгородской области. Это очень масштабный проект, который мы реализуем с 2023 года. Очень разнообразная деятельность у нас в рамках этого проекта. И в 2025 году новое направление в рамках этого проекта – это бизнес-инициативы и обучение. То есть люди, которые прибыли с территории Украины, ЛНР, ДНР, могут написать бизнес-проект для открытия своего бизнеса, Этот проект мы отправляем на рассмотрение в Российский Красный Крест. И далее человек получает безвозмездно 120 тысяч рублей, но с регулярным отчетом. То есть деньги приходят целевые, и, естественно, они должны быть израсходованы исключительно на те цели, которые были прописаны в проекте. И следующее тоже очень интересное направление – это обучение. Для этой же категории можно получить новую профессию или пройти повышение квалификации. И тоже у нас люди проходят, обращаются к нам, мы формируем заявки, и дальше люди получают возможность трудоустроиться на более высокооплачиваемую работу, либо вообще, в принципе, получить работу уже на территории другого государства. И еще бы я хотела сказать о том, что в 2026 году, в текущем году, у нас стартовало новое направление – это популяризация донорства крови и костного мозга. И именно в региональном отделении можно вступить в регистр доноров костного мозга. Для этого не нужно сдавать кровь. У нас заключен договор с Питерским институтом, и человек сам берет букальные эпители и заполняет определенные документы. Мы дальше биоматериал отправляем в НИИ. И таким образом человек может вступить в регистр доноров и спасти чью-то жизнь.
10: Сегодня мы поговорим про первую психологическую помощь. Я у Оксаны хочу спросить, что мы вообще вкладываем в это понятие?
12: Спасибо, Ирина. Первая психологическая помощь – это действия, которые помогают людям, попавшим в чрезвычайные происшествия, справиться эмоционально и практически с тяжелой ситуацией.
10: А как понять, что человеку нужна психологическая помощь? Ведь не всегда наверняка это яркие какие-то проявления в виде там слез, рыданий, криков.
12: Первая психологическая помощь подразумевает все-таки, конечно же, помощь и поддержку человека, который испытал именно, попал в кризисную ситуацию, в чрезвычайное происшествие, и вот испытывает все-таки такие яркие эмоции, которые мы можем видеть. Это и плач, и истерика, и крик. Но я также хочу сказать, что первая психологическая помощь – это универсальный такой алгоритм, который может помогать нам повседневно, в том числе и в нашей бытовой жизни. Если его знать и применять, то очень хорошо можно взаимодействовать с человеком, который сейчас чувствует какой-то там находится в расстроенном состоянии, например, да, чтобы его поддержать. Но все-таки первая психологическая помощь – это работа с кризисной ситуацией, с человеком, который попал в такую кризисную ситуацию, ему нужна помощь.
10: Это и самое сложное, потому что когда мы видим человека плачущего даже просто, мы теряемся и не знаем, что нам делать. Вот как правильно реагировать, как правильно оказывать в этой ситуации первую психологическую помощь?
12: Для этого существует алгоритм первой психологической помощи, который состоит из трех шагов: смотреть, слушать, направлять. И когда человек становится свидетелем какого-то происшествия, он видит пострадавшего, он, безусловно, может растеряться, испугаться, это совершенно нормально. Но если он знает алгоритм первой психологической помощи, прямо начнет вспоминать, начнет действовать вот пошагово по этому алгоритму, то он сможет помочь пострадавшему и сделать это качественно, эффективно и безопасно.
10: А какие это шаги? Вот что можно делать и что нельзя?
12: Шаги идут по алгоритму, да, мы сначала смотрим на безопасность свою и пострадавшего человека, мы смотрим на реакции человека, в зависимости от того, как он реагирует, мы уже будем знать, как себя действовать. Дальше мы переходим к шагу слушать, когда мы человека слушаем, внимательно с ним разговариваем, мы его утешаем, успокаиваем и выясняем, какая помощь сами для себя, какая помощь необходима этому человеку, и применяем уже практический шаг для того, чтобы передать его в помогающие руки.
10: А что нельзя делать?
12: Желательно во-первых, человека, конечно, не ругать, никаких нравоучений не делать, не стыдить, типа, о чем ты думал, где была твоя голова, что теперь скажут люди. Ну и такие фразы, как «успокойся», «не бойся», «это не страшно», «все это пройдет», они как минимум они бесполезны, как максимум они могут даже навредить человеку.
10: А что же тогда говорить в такой ситуации? Все попало под запрет, все, что мы знали с детства.
12: Да-да-да. Ну, конечно, очень важно выслушивать человека, как можно больше дать ему говорить, выслушивать без оценок, без осуждения, это очень важно. Конечно же, быть рядом, это тоже очень важно, и спрашивать, ну, например, что тебе нужно.

0: серьезней. Но каждый человек чувствует свою боль именно по той шкале, на какой он находится, да, она у него максимальная, и это нужно принять, понять и помочь человеку.
1: А вот если мы говорим «я понимаю, как тебе больно, плохо», это хорошая фраза?
0: Вы знаете, она и хорошая, и плохая. Вот я могу сказать по тренингам и мастер-классам, одним людям такая фраза, в принципе, заходит, как бы, да, другие нет, не приемлют, потому что они считают, ну, есть вот это ощущение, что не может человек понять это, да, не может. Не в той ситуации, чтобы это понять. Поэтому...
1: С осторожностью.
0: Да, здесь нужно очень гибко подходить, оценивать ситуацию правильно и, соответственно, действовать по этой ситуации.
2: Еще важно, наверное, сказать, что вот наша любимая фраза «не бойся, не переживай, все будет хорошо». Иногда бывают ситуации, когда хорошо-то уже не будет, и человек не сможет оценить по достоинству ту фразу, которую мы произносим. Например, в случае утраты близкого сказать «все будет хорошо». Ну, и мы обесцениваем переживания
0: всё пройдёт,
2: этого человека.
0: Когда-нибудь да? Всё наладится.
2: Да, да, да, да. А очень часто вот именно эта фраза звучит из уст очевидцев произошедшего.
1: А вот с тактильными ощущениями, вот с объятиями, что делать? Можно их использовать?
0: Кратко скажу, можно и нужно, но с исключениями, потому что есть люди, которые не приемлют касание и вот такой тактильный контакт, и если вы хотите, скажем, взять человека за руку, да, приобнять его, то и чувствуете, что он как бы отказывается от этого, да, то нужно остановиться и принять это совершенно нормально. Но еще очень все-таки хорошо оценивать обстановку и уже вот заранее учитывать особенности культуры человека, его вероисповедания, там, возраста, пола пострадавшего человека. Потому что если мы видим там девушку в паранже, и к ней подходит, например, молодой человек, чтобы ее утешить, и приобнимает или берет за руку, то, соответственно, это, ну, будет неправильно сделано. Еще хуже, совершенно верно. Поэтому нужно знать это и оценивать обстановку, не делать вот каких-то неверных шагов.
1: Но пострадавшие тоже по-разному себя ведут, и бывает, что проявляют агрессию. Как в этой ситуации действовать? Что, самоустраниться или какой выход?
0: Угу. Агрессия – это сложная реакция. Мы много на обучении говорим о таких реакциях сложных. Когда случается какое-то кризисное событие, безусловно, под давлением этого эмоционального, такого, под эмоциональным давлением человек непроизвольно входит в какую-либо реакцию. Вот агрессия – одна из них. Она, конечно, неприятная и некрасивая, опасная. Опасная для здоровья и для жизни как самого пострадавшего человека, так и того, кто хочет оказать помощь. И если мы видим, что у человека неконтролируемая агрессия, он держит в руках какие-то тяжелые предметы, то, конечно же, здесь нужно идти по алгоритму первой помощи, помнить про свою безопасность, это очень важно, мы об этом много говорим. И что мы делаем? Мы отходим в безопасное место, набираем службу 112, это служба МЧС, говорим о том, что произошло, с кем произошло, где произошло, ждем эту службу, специалисты приедут, и они уже профессионально с этим случаем будут работать. Но если все-таки взаимодействие с агрессором, да, неизбежно, здесь, конечно, есть определенные правила, как себя вести. Ну, во-первых, если вокруг есть люди, то постараться попросить этих людей освободить пространство вокруг, потому что мало того, что агрессия опасна, она еще и та реакция, как истерика, очень заразительна. И вот такие заразительные вещи, они могут превратиться и в погромы, и в драки. Поэтому, конечно же, лучше попросить людей место освободить. Дальше вы оказались наедине, один на один с таким человеком. Как себя вести? Стоять на безопасном расстоянии, в открытой позе. Руки и ноги должны быть... Руки должны быть открыты, то есть ни в карманах, ни назад, иначе человек в агрессии может подумать, что вы что-то хотите взять для того, чтобы его сразить, и обострится ситуация.

0: Разговаривать с ним надо спокойно, четко, коротко, не стыдить вот эти фразы. Ну что ты за человек там, например, такой? Как тебе не стыдно? Посмотри, что ты делаешь. Они совершенно не подходят. Вот здесь вот нужно это отключить и как бы немного стать даже на сторону этого агрессирующего человека и разговаривать с ним коротко, четко и, например, сказать: «Ты ужасно злишься, тебе хочется разнести все в дребезги. Давай вместе попытаемся найти выход из этой ситуации». Ну, да. Человеку дать выговориться, возможно, он будет на это говорить, и вот это выговориться, это тоже уже то очень важно.
1: Да, энергия его уйдет.
0: Да-да-да, выпустить пар. Если есть возможность физически побить что-то безопасное, там, подушка или там, ногами какой-нибудь пень, там, дерево, или вообще перенаправить, если такие условия есть, эту энергию как бы в какое-то физическое тяжелое действие, что-то тяжелое принести, сделать какую-то тяжелую работу. И постепенно агрессия, она будет сходить на нет. Тут смотришь, и служба 112 подъехала. То есть вот так.
1: А как помочь человеку, если он испытывает чувство вины и сосредоточен исключительно на этом? Вот если бы я приехал пораньше, вот если бы я был рядом и так далее.
0: Угу. Ну, чувство вины – это все-таки ну, достаточно, я бы сказала, больше отложенная такая реакция. То есть она больше возникает потом у человека. И тогда, когда его чувство вины мучает, конечно же, лучше обратиться к специалисту, психологу, психотерапевту и с этим поработать. Но если все-таки мы же говорим о первой психологической помощи, вот здесь и сейчас, что возникло у человека вот это вот чувство вины, ну, например, произошло ДТП, да, и он сидел рядом в машине, там его товарищ погиб, например, или он изувечен, и вот этот вот молодой человек может, да, там кричать и говорить, почему не я сел за руль, там, винить себя, что это он организовал, из-за его халатности, как бы они, например, поменялись местами. А здесь мы просто действуем по алгоритму первой психологической помощи. Все точно так же. Мы идем прям пошагово смотреть, слушать, направлять.
1: А если у нас пострадавший ребенок, как с ним обращаться?
0: Ага, да, пострадавший ребенок, у него могут быть такие же реакции, в принципе, как и у взрослого человека. Мы можем увидеть, что он и плачет, и кричит, у него может быть истерика, а может быть, он забился в угол. Здесь все зависит от того, как, какого возраста ребенок. Если это младенцы, скажем, кризисная ситуация, с родителем что-то случилось, остался младенец, то, конечно, младенца надо держать подальше от громкого шума, хаоса, в тепле, в безопасности, обнимать его, прижимать к себе, чтобы он чувствовал вот это человеческое тепло. По возможности соблюдать график кормления и сна, говорить спокойным и ласковым голосом. Ну и, конечно же, постараться передать его в родные руки родственников. Если это дети раннего возраста, то у них отсутствует критическое мышление. Они могут по-разному реагировать даже на кризисные ситуации, вплоть до того, что они могут не понять вообще, что произошло. Но, тем не менее, ребенку обязательно нужно уделять много времени, много внимания, постоянно напоминать им, что они находятся в безопасности, что вы рядом, что вы здесь, объяснить, что они не виноваты в том, что произошло, быть еще раз, да, постоянно рядом, по мере возможности создавать условия для того, чтобы ребенка каким-нибудь образом отвлечь. Игра, какое-то действие, чтобы он был чем-то занят. Ну и, конечно, опять передавать помогающие родные руки, чтобы близкие люди приняли этого ребенка, и мы дожидаемся, пока этот человек не подъедет. Если это уже дети более старшего возраста, то они уже все понимают. Для нас важно выслушать ребенка, выслушать его соображения и страхи, не осуждая, не оценивая, объяснить им, что случилось и что происходит в настоящий момент, не скрывать и не фантазировать, да, какую-то фантазию, что там, как все будет хорошо. То есть так, как есть, это нужно говорить, но не страшными, как бы, такими словами, да, просто простыми словами. спросить, чего они опасаются, поддержать, обсудить, как лучше поступить, чтобы остаться невредимым. И, конечно же, если уже этот ребенок достаточно осознанный, даже можно привлечь его к тому, чтобы он тоже помогал вот в этой ситуации.
1: Мы сегодня лишь основные вопросы по оказанию первой психологической помощи обсудили, и 30 мая можно прийти на тренинг. Куда, как попасть, расскажите.
2: Можно позвонить по телефону 760593, это телефон в Орле, и записаться на этот тренинг, и также получить дополнительную информацию, когда он будет проходить, в какое время, что с собой иметь, когда придет, человек придет. То есть всю информацию можно получить либо из наших социальных сетей, где дана полная описание этого тренинга, либо позвонив по телефону 760593.
1: И на этом мы завершаем наш эфир.
2: Но сегодня у меня есть очень приятная миссия. Я хотела бы сказать, что в преддверии Дня Российского Красного Креста я, конечно, хотела бы поздравить всех волонтеров и всех сотрудников Российского Красного Креста с этим праздником. И сегодня я вручаю подарок победителю конкурса на лучшее освещение в СМИ гуманитарной деятельности Российского Красного Креста Мельниковой Ирины. Ирина, спасибо за вашу работу, за наше сотрудничество. Да. Я передаю сегодня вам подарок от Российского Красного Креста. Спасибо.
1: Спасибо. Поздравляю, Марина. Будем продолжать наши познавательные беседы. Я напомню, в студии были Ольга Тесленко, Оксана Кирюхина и я, Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
4: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: Вести Орел.
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. Ко Дню Победы в Орловской области привели в порядок более 400 братских захоронений. Около 50 тысяч орловцев проголосовали за территории, которые благоустроят в рамках федерального проекта, и молодежка «Орла» обыграла брянский «Спартак». Подробности далее. В регионе продолжается экологический двухмесячник. Он завершится в конце мая. За время проведения экологических субботников 18 и 25 апреля ко Дню Победы приведено в порядок 410 братских захоронений. Подробности на аппаратном совещании в администрации области рассказала исполняющая обязанности руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Ирина Булгакова.
2: 18 апреля 2026 года проведен областной экологический субботник. В субботнике приняли участие более 60 тысяч человек, более 2,5 тысяч трудовых коллективов, около 370 образовательных учреждений. Приведены в надлежащее санитарное состояние общественные ведомственные территории, парки, скверы, места отдыха населения. От мусора очищено более 50 километров берегов рек и более 36 гектар пригородных лесов. Силами сотрудников органов исполнительной власти с подведомственными организациями совместно с администрацией города Орла, жителями города Орла очищены от скоплений мусора территории лесных участков, парки, прибрежные зоны, другие территории города Орла. В рамках экологического двухмесячника высажено 60 тысяч саженцев деревьев, породы дуб, черешчатый, сосна, обыкновенная ель, на землях лесного фонда Глазуновского, Ломецкого, Шаблыкинского, Дмитровского, Новосильского лесничества. Силами сотрудников администрации муниципальных образований с привлечением трудовых коллективов иных организаций, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований, совместно с жителями Орловской области приведены в надлежащее состояние парки, братские захоронения, ликвидированы места скопления несанкционированного размещения мусора.
1: В общей сложности ликвидировано 104 места несанкционированного размещения отходов, то есть свалок. Вывезено более 1600 тонн мусора, также сообщила Ирина Булгакова. До 12 июня включительно жители Орловской области могут проголосовать за территории, которые благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свое предпочтение высказали уже около 50 тысяч орловцев. В Орле на голосование вынесены скверы Лескова и Орловских партизан и бульвар генерала Мартынова. В Амценске, Сосковском и Новодеревеньковском районах голосуют за дизайн-проекты для ранее отобранных пространств. В остальных муниципалитетах по 2 объекта на выбор. Участвовать в голосовании можно с 14-летнего возраста. В Орловской области активными темпами продолжаются весенние полевые работы. Посевная площадь в этом году превышает 1 300 000 гектаров. Площадь земель сельхозназначения составляет 83% территории региона. Посеяно более 450 тысяч гектаров озимых культур. Яровой сев ведется на площади 843 тысячи гектаров. Полностью завершена первая подкормка озимых культур и многолетних трав. На сегодняшний день посеяно 112 тысяч гектаров ячменя, 72 тысячи гектаров пшеницы. Также ведется сев технических культур, в том числе масличных и сахарной свеклы. Потребность в дизельном топливе составляет 21,5 тысячи тонн. В наличии у сельхозорганизации имеется 80% от потребности. Перебои в поставках ГСМ отсутствуют. Об этом шла речь на аппаратном совещании в администрации Орловской области. В Орле дан старт проекту «Летопись героев». Школьники снимают короткометражные фильмы о достопримечательностях и известных людях Орловщины. В числе первых зрителей была Татьяна Тимохина.
3: Детская новостная программа из первых уст дала старт новому проекту «Движение первых» – «Летопись героев». Ее ведущий Денис Пронин предложил эту идею на региональном координационном совете при губернаторе. Андрей Клычков поддержал, а реализовать ее взялись активисты.
4: Проект, который полностью инициировали дети, мы являемся лишь их вспомогательным инструментом. Большое количество идей, большое количество предложений, что мы даже не успеваем иногда на них реагировать.
3: «Летопись героев» объединила ребят разного возраста из разных районов Орла и области. В команде активистов быстро распределили обязанности. Попробовать себя в роли сценаристов, операторов, режиссеров и ведущих могли все желающие. Одним больше нравится быть на экране, другие предпочитают работать за кадром.
5: Мне нравится оборудование, мне нравится камера, как правильно делать фокус на всем. На самом деле, реально работа интересная, увлекательная, и в будущем она тоже может пригодиться.
3: Ребята создали уже 2 фильма. Один из них посвящен уроженке Малоархангельского района, военной летчице Марине Чечневой.
6: 115 тонн сброшенного груза. И при этом она успела подготовить 40 новых летчиц и штурманов.
3: Пятиклассница Александра Ктитерова выступает не только в роли корреспондента, но и как художник проекта. Иллюстрации в жанре комиксов к фильму о Николае Сиротинине «Дело ее рук». И это для юной художницы было непросто.
7: У Николая Сиротинина, как говорится, по истории у него не сохранены фотографии, какие-то описания, там родственников.
3: Тимофей и Мариан – ученики 7-й школы. Для них работа над фильмом стала настоящим открытием, и не только себя в роли ведущих.
8: Работы на камеру, ты узнаешь много нового, так скажем, про, например, Николая Сиротинина, потому что в честь него названа наша школа, и я была очень удивлена, когда увидела новые факты, которые я, ну, о нем не знала.
9: Выезжали на локации, посещали дом Сиротинина, памятник, посвященный ему. Действительно, вот посещение этих мест, ну, действительно, необычный опыт дал.
3: Сейчас команда готовит новый фильм, посвященный 9 мая.
10: Решили снять не про героев, а именно про памятные места, рассказать о них на видео. Сейчас мы занимаемся монтажом этих видео, все обсуждаем. Сам материал уже снят.
3: А главное, что в этом проекте ребята могут доступно рассказать о ярких личностях и истории родного края своим сверстникам.
11: Будем отправлять эти ролики в школы, их будут транслировать на разговорах о важных, уроках мужества, каких-нибудь уроках, которые приурочены к памятным датам.
3: Эта летопись будет продолжаться. В планах у ребят еще много тем и интересных идей.
1: До 2029 года на Орловщине оборудуют еще 23 площадки для сдачи норм ГТО. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. На поставку 23 комплектов спортивно-технологического оборудования площадок ГТО в муниципальное образование запланировано выделение 58 миллионов рублей из федерального бюджета. В этом году уже создана площадка ГТО в парке «Славянский сад» в Ливнах. На очереди монтаж 6 площадок в Амценске, Сосково, Болхове, Зальгаще, селе Отрадинское Амценского района и Нарышкино. На данные цели из федерального бюджета привлечено почти 18 миллионов рублей. В следующем году в регионе установят еще 5 таких площадок. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
12: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» крупно обыграла брянский «Спартак». Матч в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр» состоялся в минувшие выходные в «Орле». Итог встречи – победа нашей команды со счетом 3-0. Дубль на счету Максима Фатеева. Орловский гонщик Леонид Панфилов в этом году пропускает сезон российской серии кольцевых автогонок. Об этом он сообщил в своих соцсетях. По словам Панфилова, это связано с тем, что его команда больше не выступает в классе Super Production. Напомню, за 6 сезонов в этом турнире Леониду Панфилову удалось занять 4 итоговых подиума, взять 2 бронзы, серебро и выиграть чемпионство. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, ночью плюс 13, а днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер южный 4,7 метра в секунду, атмосферное давление 739-737 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен.
0: Реклама.
13: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
14: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Акция действительна с 4 по 31 мая 2026 года.
17: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Мощность ракеты «Сармат» более чем в 4 раза превышает по этому показателю любой западный аналог. Вооруженные силы России после трехдневного режима тишины, нарушенного ВСУ, продолжили проведение специальной военной операции. И разрыв между инженерным образованием и промышленностью необходимо сократить. Далее подробнее. Комплекс «Сармат» не уступает по мощности настоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства, заявил Владимир Путин после того, как заслушал доклад командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, продолжил президент, добавив, что мощность ракеты «Сармат» более чем в 4 раза превышает по этому показателю любой западный аналог. По словам президента, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце этого года.
2: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь. И в чем преимущество нашей новейшей системы? Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Президент поблагодарил разработчиков «Сармата» за укрепление обороноспособности России, и Министерство обороны опубликовало видеокадры испытания ракетного комплекса «Сармат». Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны. Всего, по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. Все группировки российских войск в зоне спецоперации в трехдневный период перемирия строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска БПЛА, отметили в российском оборонном ведомстве. Разрыв между инженерным образованием и промышленностью необходимо сократить. Об этом заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии развития инженерного и технического образования в стране. По словам премьер-министра, подготовка специалистов по этим направлениям – ключевое звено в реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.
3: Ранее уже сформировали основу для системных подходов к организации деятельности профильных университетов, колледжей, обозначили вызовы, которые стоят перед ними. Ну а теперь нужно совершенствовать программу подготовки, в первую очередь, инженерных кадров, проведения научно-технических исследований. Необходимо также активнее выстраивать и углублять сотрудничество учреждений среднего и высшего технического образования с компаниями. Очевидно, что для качества выполнения задач по достижению технологического лидерства надо кардинально сокращать разрыв между содержанием инженерного образования и запросами отраслей. Вопросы, которые сейчас обозначил, относятся не только к конкретной отрасли, а имеют, конечно, вообще для страны, для экономики, для промышленности системное значение, поскольку непосредственно связаны с развитием кадровой и научно-технологической потенциала, с обеспечением конкурентоспособности страны и достижением технологического лидерства в ключевых областях.
1: Как отметил глава правительства, уже на следующий учебный год впервые детализированы квоты на целевое обучение на основе заявок организации. Для Индонезии на первом этапе создания ее атомной энергетики будет приемлем совместно с Россией проект «Плавучий АЭС», заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Как сообщила пресс-служба госкорпорации, глава «Росатома» во вторник в Джакарте обсудил с президентом Индонезии сотрудничество по мирному атому. Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции. Как отметил глава «Росатома», Индонезия уже обладает ядерными компетенциями, в стране работают исследовательские реакторы, развивается ядерная медицина. Много молодых людей учатся по профильным специальностям, в том числе и в России.
4: Мы предлагаем такое поэтапное движение в этом направлении, расширить все, что сейчас связано с подготовкой инфраструктуры, это кадры, исследовательские реакторы, и начать с малых станций. Уже в начале следующего десятилетия Индонезия хотела бы получить до 500 мегаватт атомной электроэнергии, а к 40-м годам выйти на мощность 7-8 гигаватт. А это значит, что без мощных блоков, блоков мощностью 1000 мегаватт, 1200 мегаватт, здесь просто не обойтись.
1: Как заверил Лихачев, специалисты «Росатома» умеют строить такие блоки, причем в разных климатических условиях. Туман с видимостью 100-500 метров ожидается на дорогах столицы вечером 12 мая, а также в ночные и утренние часы 13 мая. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства Москвы в МАКСе. Там призвали автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере МАКС в сообществе «Вести».
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен на расширенный состав сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список команды. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов против Арсенала. Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Мадридский Реал договорился о назначении Жозе Мауриньо на пост главного тренера. Стороны достигли соглашения и сделка полностью закрыта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Мауриньо на пост главного тренера Реала произойдет на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000», который продолжается в Риме. 13-й сейный россиянин обыграл обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1-7-6 и за место в полуфинале сразится с Каспером Рудом. В эти мгновения свой матч четвертого раунда проводит Андрей Рублев против грузинского теннисиста Николаса Басилашвили. Басилашвили ведет со счетом 6-3-2-1. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной, сообщает «Спортэкспресс». Также Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее сегодня стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта.
6: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра ясно, плюс 23, в Твери небольшой дождь, плюс 23, в Ярославле небольшой дождь, плюс 21, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 22, в Липецке переменная облачность, плюс 22, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 21, в Смоленске небольшой дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 12, днем 20 градусов тепла, ветер южный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: по страницам легендарного журнала «Наш друг Кругозор».
1: Продолжаем листать страницы уникального ежемесячного литературно-музыкального и общественно-политического журнала «Кругозор».
0: Музыкальный критик и журналист Алексей Певчев.
1: Кому-то может показаться, что время уникальных текстовых и аудиоматериалов ушло в прошлое. Как бы не так. Листая страницы легендарного журнала, мы с вами не просто окунаемся в ностальгические воспоминания, но еще и отправляемся в большое путешествие во времени в компании героев и авторов «Кругозора». Не просто свидетели эпохи, но и ее создателей. От Бама до Перу, от Камчатки до Мадагаскара. Все это в неизменном сопровождении музыки, иногда немного подзабытой, но неизменно той, которую стоит вспомнить.
0: «Кругозор» с Алексеем Певчевым. По выходным в 22:35 по Москве и по времени Якутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Радио России. Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.
4: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы здесь для того, чтобы подвести очередные итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас есть мессенджеры, и вы можете нам писать 8-925-222-9992, комментировать те темы, которые будут обсуждаться в сегодняшнем эфире. И сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех, кто сейчас с нами.
7: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, международка у нас сегодня, международная тема у нас сегодня начнет эфир, и будем говорить мы о том, что Армения не выйдет из Евразийского экономического союза внезапно. Это будет спланированный шаг, так сказал Никол Пашинян. Да, стоит ему вообще верить, но то, что куда-то он намыливается, премьер-министр Армении, это точно. Будем вот говорить об Армении, начнем с Армении. А также поговорим об обвинениях в адрес Ермака, экс-руководителя офиса президента Украины, и интервью Такеру Карлсону, которую дала бывшая пресс-секретарь президента Зеленского, госпожа Юлия Мендель. Там столько откровений, хотя, в принципе, никаких новостей, вот таких вот прямо открытий Америки, не... мы все это знали, о чем она рассказывает. Но, видимо, американцы-то не все знали, вот теперь им раскрывают глаза на Зеленского. Также будем о Венгрии сегодня говорить, о том, что там тоже происходят перемены в отношениях с Россией, возможно, несмотря на то, что, кстати, нового министра иностранных дел также зовут Орбан. Ну, имеется в виду, фамилия у нее Орбан. И это не родственник бывшего премьер-министра, а это однофамилица. Ну, и сегодня еще поговорим о переменах, которые произойдут в плане в списке медицинских профессий. Там какие-то странные изменения, но мы ничего не понимаем в этом. Пускай нам эксперты объяснят, зачем надо было отказываться от диабетологов и включать в новый список медицинских профессий нутрициологов. Мне, например, раньше казалось, что нутрициолог — это какая-то, извините, шляпа. Ну вот сейчас мы узнаем, видимо, это очень серьезная наука, а мы и не знали. Ну а начнем, как и обещал, с Армении.
0: Наше время.
7: Ну что, Никол Пашинян Вслед, кстати, за, по-моему, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказал, что Армения не будет вот так вот хлопать дверью, будет спокойно, спланировано выходить из Евразийского экономического союза, но то, что она уже на выход попросилась, это точно. Вспомнилась песенка такая была, помнишь, Оль, там «Вите надо выйти». Вот, Николу надо куда-то выйти. И вот, видимо, это все-таки далеко от России, ну и пускай, пускай. А мы попробуем сейчас разобраться, а что с этого России вообще, много ли потеряет Россия и много ли потеряет Армения от этого резкого, на самом деле, шага армянского руководства, несмотря на то, что он говорит, что он будет плановый, спокойный выход. В любом случае, это как плановая операция, плановый выход. Это все равно операция. То есть все через некоторое время в Армении изменится. В какую сторону? С нами экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: А мы решили, Василий Георгиевич, да, именно вот экономическую сторону обсудить, потому что политика политикой. Это вот немножко как бы даже не для нас, простых смертных, а вот нам интересно с точки зрения экономики. А Россия-то будет страдать от того, что потеряет такого экономического партнера, как Армения. Там вроде миллиардные вложения, по-моему, там 5 миллиардов мы в эту небольшую кавказскую страну вложили и потеряем их теперь. Что вообще будет с Россией?
6: Много всего нашего. Да, и там... железные дороги наши, например.
7: Да, электросети наши, и много-много чего. Вот что будет с российскими вложениями, инвестициями, ну и каково вообще с экономикой в Армении после нашего ухода будет? Кому будет хуже, короче?
8: Вы знаете, даже без специального нажима Европейского Союза, Казахстан, например, выбросил Россию из добычи урана, из фондового рынка, где российский бизнес РТС, да, в частности, значит, играли важную роль. Все, да, то есть просто пошла зачистка от российских капиталовложений, потому что они были неугодны Западу. Представьте себе, что Еврокомиссия примет специальную директиву, не директиву, специальный перечень, значит, так сказать, требований к Армении относительно структурных изменений в ее экономике, в преддверии предстоящего в дальнейшем вступления страны в ЕС, а перед этим ассоциации с ЕС. И они просто скажут, значит, российские фирмы должны продать свои доли там, тут и сям. И примут соответствующий нормативный акт. Конечно, если Пашинян остается у власти, если его партия остается у власти, если они определяют повестку. А если российский бизнес будет сопротивляться, ну, ему скажут, что ваше, значит, желание незаконное. Пропаганда будет настаивать на том, что вот, значит, российские колонизаторы захватили независимую маленькую суверенную страну, значит, черпают из нее богатства свои несметные. Не сибирских недр, да, а вот именно тут. И таким образом надо от этого избавляться, что это путь к свободе и, естественно, демократии. То есть механизм нам известен. Но заметьте, что на этой стадии Пашинян постарается ни из какого Евразийского экономического союза не выходить. Никак не разрушать, значит, своих, так сказать, возможностей по сбыту армянской продукции, по работе с российскими фирмами, которые, ну, нуждаются в перевалочном пункте под названием «Ереван». И работать вот именно в таком ключе.
7: А почему, вот, Василий Юрьевич, а почему вы так уверены в том, что вот Пашинян, ну, его словам верите? Или, не знаю, опыт других показывает? Ну почему? Ведь некоторые действительно рубят сук, на котором сидят европейские страны, отказываются от явно выгодных контрактов с Россией. Там какая-нибудь полуевропейская Молдавия тоже все порвала. А почему Армения не пойти по этому пути?
6: Может, там
7: пути?
6: Еще какая-то другая логика нам неведомая?
8: Но логика такая, что и Пашинян уже не популярен, и его увод Армении под Турцию и Азербайджан, ближайших партнеров, в чем его сейчас обвиняют многие в Армении, не без основания обвиняют, вызывает общественное брожение. Поэтому Пашинян постарается разыграть такой спектакль, чтобы Россия была виновата. Ну, как сказать, виновата.
7: Ах,
8: можно
7: вот
8: было повесить собак всех на Россию, как говорят.
7: Так.
8: То есть, как он с Карабахом сделал. Он объявил, что Карабах Армения, а Азербайджан сказал, подождите, вы настаиваете, тогда мы забираем, тогда воевать. И, а потом он бросил Карабах, а потом он, значит... И кто оказался виноват, если мы открываем условную армянскую проправительственную газету? Конечно же, Россия оказалась виновата.
7: А вот как? А вот как сейчас в экономике сделать нас виноватыми?
6: С Владимиром Владимировичем неприятный разговор на эту тему состоялся не так давно.
7: Они же, да, побеседовали об этом, помнится.
8: Ой, не так сложно на пропагандистском уровне взять и обвинить Россию в том, что она виновник там каких-то экономических проблем. Тем более, когда будут выходить, они все-таки, наверное, постараются с некого момента выйти. Во-первых, они, возможно, получат субсидии от Европейского Союза. Армения очень уязвима экономически. Если Европейский Союз ее выведет, ну, жестко, то это может привести к падению режима Пашиняна.
7: А с чего им ее мягко-то выводить? Ну что, они так уж держатся за этих предателей, которые, они их так же не уважают, как и мы.
8: Мягко выводить почему? Не потому, что Россия много так имеет от Армении, а потому что устойчивость армянской экономики в огромной степени зависит от связи с Россией. В огромной степени. И поэтому здесь для российской экономики, вот с чего мы начали, ущерба особенного не будет. От того, что там Армения куда-то отшатнется. Ну не будет. Ну, так сказать, мы переживем это. Хотя, ну,
7: потеря
8: понятно, что инвестиций, неприятно.
7: Потеря инвестиций у крупных компаний, мне кажется, это все-таки тоже серьезно.
8: Ну, крупных компаний. Российский рынок, я имею в виду. Вот российский рынок...
7: Не заметит.
8: Ну, ничего страшного. Не заметит. Ну что, заменим армянские абрикосы иранскими, говоря грубо.
7: Ну, это да.
8: Ну, потребитель ничего не
7: ну,
8: поймет.
7: Ну, это похоже, да, наверное, вот на Грузию, которая сама больше пострадала в свое время, когда прервала с нами экономические связи, потом восстановила и вроде вот... А может
8: абсолютно.
7: Такое... А, кстати, а может такое быть? Ведь Армения завтра, как говорится, не вступит в Евросоюз. А это будет действительно процесс, и, скорее всего, еще и длительный. А может быть так, что Армения сохранит экономические связи все-таки?
8: Ну, они постараются сохранить российский рынок сбыта. Это естественно, да, они постараются не потерять все, они не будут выходить, как мне кажется, быстро, если только там нет какого-то суперплана у Евросоюза, уже связанного там с некими воинственными действиями, ну, например, Азербайджана, для которого Пашинян сейчас это, так сказать, тыловая фигура. Но Россия может сделать какое-то резкое движение, и просто все контакты оборвутся.
7: Вот было бы, может быть, интересно.
8: Провоцировать кризис. Потому что пока получалось, смотрите, как получается. Да, вот возьмем Венгрию как пример. Орбан обеспечил венгерскому народу выгодные цены на топливо. Кругом катастрофа, а более-менее Венгрия, значит, получала энергоресурсы, так что, ну, пока Зеленский не перекрыл. То есть венгерская экономика чувствовала себя неплохо. Сагитировали население, оно проголосовало против Орбана. И дальше уже можно, так сказать, ужесточать режим потребления углеводородов. И то же самое здесь с Арменией. То есть Россия подпитывала экономику, подпитывала. Кто этим воспользовался? Противники воспользовались. Поэтому, как сказать, поэтому если в какой-то момент резко все, так сказать, сломать и потребовать, и начать давить на Пашиняна, возможно, да, и на саму систему, ну, может быть, что-то и получится. Но здесь большой вопрос состояния зрелости самой армянской оппозиции, потому что, ну, и Пашинян давил, и очень много денег потрачено на подкуп молодежи, особенно в Армении. Так что пока может получиться так, что опять, как с Грузией, да, вот на длительное время закрытие границы, и только после этого некоторое, так сказать, изменение во власти и вразумление произойдет.
7: Ну, да.
8: В Грузии это началось в 2013 году, когда...
7: Да.
8: Собственно говоря, Саакашвили уже потерял.
7: Это правда. Ну что ж, будем наблюдать. Вообще интересно. Тем более, вообще в Армении ничего еще и не произошло. Это пока Пашинян, и пока это его предвыборная кампания, в общем там. А вдруг не Пашинян будет у власти через некоторое время? И тогда посмотрим. А вот в Венгрии уже случилось. И теперь о Венгрии.
4: Наше время.
7: Ну, а в Венгрии мы зацепились за заявления новых чиновников, новых министров, которые приходят в новое правительство. И вот кандидат еще на тот момент на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань сказал, что новое правительство Венгрии пересмотрит условия соглашения о строительстве АЭС ПАКШ-2 по проекту Росатома. Но об этом говорили, что если придет оппозиция, она как минимум постарается еще каких-то туда включить участников в этот проект, одной России не отдавать строительство, а может быть даже и вообще откажется от услуг России. Ну, Тем не менее, вот сейчас как раз Василий Колташов в предыдущей части нашей программы сказал о том, что в Венгрии были созданы определенные условия, а потом, ну, позитивные с экономикой за счет взаимодействия с Россией, а потом проголосовали, тем не менее, против Орбана, и сейчас будут закручивать гайки, и мы все это увидим, будут ли их так сильно закручивать, и будут ли рваться отношения с Россией активно в Венгрии. Мы хотим узнать у Владимира Семендея, политолога, историка, научного сотрудника Российского государственного гуманитарного университета. Владимир Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Ну вот вы, наверное, слышали, Владимир Владимирович, вы, наверное, слышали и то, что говорит Василий Георгиевич, что вот в Венгрии вот так произошло. Ваши оценки ситуации нынешней в Венгрии и перспектив нашего сотрудничества, в частности, и в атомной отрасли?
9: К сожалению, они не позитивные. Нынешний руководитель Венгрии будет вести работу совершенно в антироссийском ключе. И мы видим, что все наши договоренности, касающиеся атомных проектов в Венгрии, они будут разрушены.
7: Ну вот они прямо так вот, уж прямо совсем разрушены, или нас постараются оставить там, потому что все-таки...
6: Может
7: мы...
6: быть, какие-то партнеры, да, еще добавятся, вроде французов?
9: Ну, они будут подключать других партнеров, южнокорейцев, американцев, но смысл как раз этой всей работы в том, чтобы выдавить нас оттуда.
7: А вот все-таки, Владимир Владимирович, ну ведь по большому счету за счет того, что сейчас прежнее правительство заключило определенные договоренности все-таки не на один год, у них есть дешевые энергоресурсы. Эти же договоренности они рвать не будут. Как они на этом фоне будут портить с нами отношения? Ведь мы тогда можем найти какой-нибудь повод и разорвать эти отношения. И им же будет от этого хуже.
9: Дело в том, что мы заинтересованы в строительстве этой станции, и предыдущее правительство было заинтересовано в строительстве этой станции. Нынешнее правительство, оно в этом не заинтересовано.
7: В чем это незаинтересованность? Ему что-то пообещали за то, что...
9: Естественно, разблокирование европейских денег.
7: Да, деньги,
9: да,
7: точно.
9: Конечно.
7: Это точно. То есть фактически их купили. Ну, получается.
9: Ну, по сути, так.
7: Ну, и что нам теперь? И нам теперь крест поставить на российско-венгерском сотрудничестве?
9: Ну, слушайте, ну, у нас есть другие перспективные регионы, где мы можем строить атомные станции.
7: В этом смысле, да, но речь не только об атомной станции, а вообще вот о том, что был какой-то голос свободы, что ли, в Европе. Теперь из Венгрии такого уже не прозвучит, да?
9: Но дело в том, что нынешний руководитель, он тоже националист, поэтому все-таки определенные нотки там будут звучать в европейских, так сказать, каких-то своих действиях. Вот. Но, конечно, это уже не Орбан.
7: Это уже не Орбан, хотя там будет министр иностранных дел по фамилии Орбан. Ну что ж, спасибо, Владимир Семендей, политолог, историк, научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. Не добавил нам оптимизма. Вот у нас какое-то такое немножко реалистичное начало программы. Армения делит, Венгрия делит, хотя непонятно, в общем-то, кому от этого хуже. Вот почему-то, мне кажется, от разрыва отношений экономических с малыми странами страдают в первую очередь все-таки малые страны. Вот как мы видели пример Грузии, и к чему это пришло. Теперь они обороняются от Европы, вот хотим в Европу, но только не будем разрушать отношения с Россией. У них позавчера там очередной скандал по этому поводу был, от них требуют жестко. Наверное, будут также требовать от Армении, но сможет ли Армения? Но в Венгрии проще в этом плане, вернее, хуже в этом плане ситуация, потому что Венгрия все-таки это член Евросоюза, ее просто заставят. Но будем наблюдать за этим, может быть, все не так печально, как рассказали наши эксперты, а вот на Украине происходят просто какие-то веселые истории в журнале «Ералаш», вот я его так бы назвал, там просто какие-то анекдотические картинки, об этом сейчас буквально через минуту мы расскажем о новых о новых откровениях.
6: Ну, в общем, речь пойдет о том, как президента Украины берут на очень-очень короткий поводок, который в скором времени может из поводка превратиться в удавку. Зачем и почему, об этом через минуту.
0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
10: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. К украинскому очередному скандалу переходим. Что там происходит? Сплошные скандалы. И скандал достаточно громкий, потому что Такеру Карлсону, известному журналисту американскому, дала интервью бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В общем-то, ничего для нас нового она там не сказала, но достаточно жестко и публично, наверное, это впервые прозвучало. И обвинение в употреблении запрещенных веществ, причем на регулярной основе. Там какие-то были даже подробности, что, насколько я помню, перед каждыми какими-то важными переговорами он удаляется в ванную комнату минут на 15, и оттуда выходит уже совершенно другим человек.
7: Да, ну и вообще, вот говорят, что многие видели, как он употребляет наркотики, все эти люди говорили, что это был кокаин. Кстати, нам, я думаю, стоит все-таки напомнить. Да?
6: Мы напомним, да, в конце нашей
7: рубрики. В конце программы о том,
6: рубрики.
7: Насколько это... вредно, и не стоит повторять за Зеленским, иначе будете похожи на Зеленского. Да? Я думаю, не каждый... Уже никто не хочет быть на него похожим. Так выглядит внешний человек ужасно. Это, кстати, тоже причина в этом. Так вот, еще мы узнали о том, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс на переговорах в Стамбуле. Об этом были слухи. А в остальном, вот если честно, я реально не увидел вообще ничего нового. Да и про то, что вот он, чем он занимается в свободное время, тоже это не было новостью. Ну и схема по отмыванию денег он одобряет сам, по словам пресс-секретаря бывшего Юлии Мендель. А получается-то что? Сейчас ведь сошлись две темы в информационном поле, и вы, наверное, уже догадываетесь, что не случайно. Я думаю, что здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы соотнести интервью Такеру Карлсону с событиями, которое происходит в Киеве, где НАБУ, это их местная антикоррупционная структура.
6: Они и, по сути, филиал ФБР.
7: Да, да, они племя этих вот из известного блокбастера. Так вот, это НАБУ как раз задержало бывшего руководителя офиса президента, но руководитель офиса, у нас это называется руководитель администрации, руководитель офиса президента Зеленского, и как раз именно за коррупцию, и именно за какие-то там деньги, какие-то разговоры телефонные были прослушаны, ну, вернее, прослушивались они давно и были озвучены, и там уже звучит имя Владимир. И все понимают, что это Зеленский. Вот, и... Явно, что это вот не случайно две эти темы встретились в информационном поле, причем события в Америке и в Киеве, естественно, связаны, естественно, потому что Америка здесь прямое и непосредственное участие принимает. Что нам до этой травли, до этой драки пауков в банке?
6: Вот. По большому счету ничего.
7: Да, да, да.
6: Ничего.
7: Но, во-первых...
6: Потому что это внутренние разборки и попытка привести, скажем так, в чувство марионетку, которая отбилась от рук.
7: Так вот, наверное, об этом и хочется все-таки сказать нашим слушателям, что, конечно, мы не считаем, что из-за того, что кто-то там сейчас бегает за Ермаком, руководителем офиса президента бывшим, и кто-то признался, что Зеленский не просто нехороший человек, а еще и употребляет ненужные вещества, вот, от этого не изменится ситуация на поле боя.
6: Давайте уж тогда сразу и поясним.
13: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: А к событиям на линии фронта это не имеет никакого отношения.
6: И к мирным переговорам тоже.
7: Потому что все управляется из одного центра, и это просто взорвавшуюся, плохо выдрессированную, видимо, в свое время собачонку, решили с длинного поводка взять на более короткий, потому что, ну, все-таки у нее есть определенные задачи, а она уже какие-то свои вопросы решает.
6: Вместо того, чтобы... Не только решает, еще начинает покусывать,
7: да,
6: за руку.
7: Вместо того, чтобы нападать на врагов великого и большого президента Соединенных Штатов или всего этого американского истеблишмента. Давайте мы проверим, насколько наши предположения, они соответствуют действительности, потому что, может быть, мы где-то и ошибаемся. Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру, который знает эти внутренние перипетии украинской кухни политической лучше нас. Вот сейчас мы у него все и выспрашивать будем. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
7: Вот, Владимир Сергеевич, ну, мы не ошибаемся в том, что не случайно эти две темы встретились в информационном поле. Это первый вопрос такой из глобальных, что ли. А второй, а что нам с этого?
14: Вот, я хочу вам сказать, вы абсолютно правы в том, что то, что происходит сейчас с Зеленским и с Ермаком, и происходит в Украине, по форме, это действительно попытки взять расшалившихся псов, бешеных, на более короткий поводок. Все направлено на то, чтобы сделать их более покорными, более исполнительными. А вот по содержанию есть некоторые нюансы. Это непосредственно касается России, точнее специальной военной операции.

0: или ему важны жизни украинцев и русских, гибнущих сейчас в степях Украины. Ему нужна маленькая победоносная война, маленькая победа, потому что он увяз на Ближнем Востоке, непонятно, чем закончится его авантюра с Ираном, и ему нужно закончить успехом мир в Европе. Как он говорил, я закончу эту войну в Европе, это не моя война, но я ее закончу и всякое такое. Потому что у Трампа ему припекло. У него скоро выборы. У него скоро свой его юбилей 80 лет, 250 лет Соединенным Штатам, да еще и в ноябре выборы в Конгресс, на которых, если он проиграет, он сразу превращается в хромую утку до 2028 года.
1: Это вот да. Поэтому. Это да, но это ведь не говорит о том, что они хотят, чтобы вот все так закончилось. Но по большому счету, ну, победой России. Ведь война может закончиться только победой России. Зачем Трампу победа России?
0: Я вам могу сказать. Один из вариантов уже объявлена цена. Временного замирения и возобновления сотрудничества между Россией и Украиной, между Россией и США с привлечением других партнеров. Это 12-14 триллионов долларов, в которые оцениваются все проекты, которые могут стать перспективными, если дух Анкориджа выльется в какие-то более-менее заметные проекты. Это ясно. А люди-бизнесмены, для них такая сумма, такая прорва денег, это не просто манок, это маяк, ориентир. Это первый момент. А второй, я еще раз говорю, Соединенным Штатам не нужен мир. Трампу нужно замирение. Трампу нужен политический акт для того, чтобы переждать, перетерпеть и перевести политику на новый этап. Я еще раз говорю, здесь ничего доброго, ничего миротворного.
1: Вот я хочу, чтобы нас слушатели правильно-то поняли, да, что Трамп не миротворец в данном случае. Он действует, исходя из своих корыстных интересов просто.
0: И России это может быть исключительно передышка. Сказать, что Россия таким образом победила, невозможно, пока не сработает формула Путина. А Путин сказал, нам не нужно перемирие, нам нужен мир долгий и обеспечивающий равную и всем доступную безопасность. Даст ли это перемирие? Может быть, даст, может быть, не даст. Но то, что кровь может перестать литься, то, что от этого будет устранена абсолютно агрессивная русофобская Европа, это факт. И я повторяю, это чистая политика, которая, как известно, грязное дело и пахнет, к сожалению, кровью. Сейчас запах крови немножечко станет послабее.
1: А вот, Владимир Сергеевич, наверное, такой вопрос. А вот что для Европы, вот то, что понятно, с чьей подачи, понятно, с чьего разрешения. Мендель рассказывает там все Карлсону. И вот узнают избиратели европейских президентов и премьер-министров, что они, оказывается, якшаются с этим вот, ну, с наркоманом они якшаются, да? То есть это все не шутки, да? Это не российская пропаганда. Ну, понятно, что ее сразу в миротворец там включили и так далее, но она вообще работала один из близких самых людей Зеленского. И вот они это услышали. И что, они также продолжат ему руки пожимать?
0: Ему будут не просто пожимать, а у Европы в Украине своя игра. Война Европа, НАТО, вот я не знаю как, разберите там его по частям, большая НАТО, малая НАТО, Великобритания, Евросоюз, для них Украина это инструмент в войне с Россией, и Европе точно не нужно ни перемирие, ни мир. Отношения Европы выразил еще в 22-м году Джонсон, потлатый британский премьер, который сказал,
1: помню.
0: Давай никакого мира. Борис Джонсон, я имею в виду. Никакого мира, давайте просто воевать. И война в Украине дает Европе передышку, дает Европе запустить ВПК, использовать ВПК как некий триггер для возрождения остальной экономики. Так всегда бывает. Европа попала

0: в очень плохое экономическое пике, выход из которого может быть только, к сожалению, через возрождение и через войну. И поэтому вот здесь и есть главное противоречие на данном этапе, я повторяю, на данном этапе между Европой, Лондоном отдельно, который стоит особнячком, и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты в одной политической запаре, Европа в другой, а Лондон хочет пропетлять между ними и опять думает о возрождении некого британского великого влияния. Прав империя Британия морями. Вот в чем дело. И это вот такой сложный клубок, в котором, к сожалению, задействован один инструмент. Украина.
1: Вот.
0: Она как кистень, которую не жалко никому.
1: Вот хочется, чтобы мы, чтобы мы подвели итог, да, и объяснили все-таки нашим слушателям, что вот эти пауки в банке, ну, за ними можно наблюдать, но руки особенно потирать по поводу того, что вот там Ермака за одно место схватили, Зеленского вывели, как говорится, на солнышко, за ушко да на солнышко, нам не стоит. Нам стоит надеяться только на свою армию, на свою победу. А что они там, за нас там врагов переловят, нам не стоит надеяться.
0: Абсолютно, Игорь, вы абсолютно правы. России нужна победа, Россия должна быть сильной, и она должна сделать так, чтобы никто и не смотрел косо в ее сторону. А, к сожалению, для Украины ее приручают. Все, что там делается, для того, чтобы этот инструмент в чужих руках был более покорным, более увесистым и более безотказным.
1: Огромное спасибо. Спасибо большое, Владимир Скачку, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру был с нами на связи.
2: Ну а далее будем говорить о том, что Минздрав обновил перечень медицинских специальностей, и тут много чего интересного. Будет о чем поговорить с нашим экспертом. Дождитесь, вернемся через минуту.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.
5: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
7: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Интересная новость нам сегодня попалась. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России уже с 1 сентября, ну, предстоящего 1 сентября. И таков проект приказа Минздрава. Там будет прекращение набора на ряд устаревших специальностей. Ну, вот диабетолог мне, в принципе, понятно, потому что есть эндокринолог.
1: А, вот так. Знаешь, я вот не разбираюсь в этих историях. Мне казалось, ну, раз диабет, ну, значит, диабетолог. А вот сексолог, мне интересно.
2: Сексолог, я даже не знаю, кто-то обращается, записывается.
1: Мне кажется, те же, которые к нутрициологам обращаются, которые теперь будут.
2: А вот нутрициологи все-таки будут, потому что, я так понимаю, хотят навести порядок в этой сфере, потому что ниша востребована, и появилось снова огромное количество специалистов, в кавычках возьмем, в этой области, которых нужно как-то убедиться в том, что они специалисты, и о том, что они закончили какие-то, наверное, все-таки хотя бы курсы
1: тему. Вряд ли курсы, речь идет уже о нормальном, я понимаю,
2: но
1: высшем образовании.
2: Дополнительное медицинское образование, скажем так. А вообще, есть ли такая медицинская сфера, как нутрициология, или это что, или к чему это имеет отношение? Мы не профессионал, поэтому будем спрашивать нашего уважаемого эксперта.
1: Еще заодно я зацепился, Оль, логопед медицинский. Теперь будет медицинский логопед, а до этого он кто был?
2: Может быть, детский был только логопед, а может быть, это сейчас будет общая какая-то специальность. А меня больше не то чтобы порадовало, а как-то заинтересовала такая новая специальность, как врач по медицине здорового долголетия.
1: Ну, это вообще, наверное, тренд нашего времени. То есть, в принципе, видимо, действительно создается отдельная отрасль в медицине, которая будет заниматься людьми определенного возраста. Это, конечно, интересно и здорово. Кстати, почему фельдшер-нарколог теперь исчезает? Вот, в общем, давайте мы скажем вам, что мы знаем диабетологов, сексологов, городских педиатров, городских, не понимаю, почему городских, и фельдшеров-наркологов теперь не будут, не будет. Зато будут врачи по медицине здорового долголетия, врачи физической или реабилитационной медицины, врачи, медицинские микробиологи, медицинские логопеды, медицинские психологи и нейропсихологи. Ну, это, кстати, понятно. Вот как раз насчет, специалисты по физической реабилитации, специалисты по эргореабилитации, не знаю, что это такое, и нутрициологи. Итак, Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт ВОЗ, обещал нам все объяснить. Андрей Константинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь.
1: Что это такое? Зачем понадобились эти изменения? Да. А дальше вам про конкретные специальности, если вы в своем общем ответе не расскажете,
4: хорошо,
1: мы
4: хорошо,
1: вас будем спрашивать. Да. Итак, зачем?
4: Значит, все течет, все изменяется. Очень большие изменения происходят в нашей жизни, в том числе по всему миру. Наша страна не является исключением. Продолжительность жизни растет. Поэтому вы правильно упомянули активное долголетие и вообще, так сказать, качественное изменение отношения к возрасту, который раньше считался таким вот очень пожилым, да, оно изменилось. Мы говорим теперь, и весь мир говорит о том, что это такой некий серебряный возраст, потребности там меняются человека в медицинской помощи, поэтому это вот появляется у нас уже и в номенклатуре специальности. Второе. Изменения, которые происходят, это новые технологии появляются. Если, допустим, там какие-то новые методы лечения на новых принципах, появляется медицинская физика, здесь это объясняется. Еще должен сказать о том, что меняется спектр патологии. Вот яркий пример, пандемия ковида, она тоже вызвала очень большое количество новых и разнообразных потребностей, на которые тоже надо дать ответ. И по поводу реабилитации, это вообще особая тема. Реабилитация – это важнейший элемент медицинской помощи, но как-то вот его у нас немножечко опускали, да, пропускали его, не замечали. Вот. А уже в 2000 году дополнительно к международной классификации болезней появилась международная классификация функционирования. Это ведь очень важно. Для человека ведь важно не только, чтобы он был, как говорится, сердце билось у него, да, и мозг работал, но и функционирование, не было ограничений по функционированию этого человека. Поэтому появилось вот это вот, и сейчас у нас очень активно развивается. К этому есть несколько важнейших стимулов. Первый стимул – это, конечно, пандемия ковида. На сегодняшний день до 17 миллионов человек только в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения нуждаются в очень активной реабилитации из-за последствий ковида. Ну, в наших условиях мы очень много говорим о потребностях возросших в реабилитации в связи с СВО. Это тоже тема очень хорошо известна, она широко обсуждается, и здесь очень много делается. Таким образом, номенклатура новая, она вообще действующая, она утверждена совсем недавно, в мае 2023 года. Мы видим, какой быстрый прогресс и как быстро Минздрав наш реагирует на изменение ситуации, изменение потребностей. Уже в феврале этого года был опубликован проект приказа, который предполагается ввести с 1 сентября, Игорь об этом упомянул. Ну и одновременно, кстати, эти документы открыты, если кто-то интересуется, то их можно и нужно посмотреть. Действительно, более 10 новых врачебных специальностей. Аналогичные же изменения, очевидно, будут и по среднему медицинскому персоналу. И одновременно опубликован также проект приказа по утверждению квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам. Это не только врачей касается. Который определяет, в свою очередь, необходимый уровень профессионального образования, стажа для каждой медицинской специальности. И также в медицине очень важное значение имеет периодическая переподготовка. периодическое повышение квалификации. Ну, в целом, надо сказать, что главное, чтобы врачи и медсестры были. На сегодняшний день вот такое вот отношение в мире сформировалось в связи с огромным дефицитом медицинских работников, что главное, что врачи и средний персонал у нас были физически, а уж переучить, перепрофилировать, это уже...
1: Это понятно.
4: Это уже намного проще.
1: Ну,
4: да,
1: а теперь,
4: поэтому,
1: да, ну, а теперь... Да,
4: да, я сейчас, Игорь, одну секундочку еще здесь добавлю. Поэтому вот во всем мире сейчас очень большой интерес к тому, чтобы, допустим, врачей из лаборатории, поскольку там сейчас идет у нас автоматизация и так далее, вот роботы, искусственный интеллект, их переводить тоже на работу с населением. Мы, допустим, врачи скорой помощи. Тоже меняется во многих странах концепция скорой помощи, и оттуда уже врачи уходят тоже вот на работу с населением. То есть здесь есть определенные
1: возможности
4: для этого.
1: Хорошо. Но конкретный вопрос. А куда теперь пойдут сексологи, если они теперь не врачи?
2: Они что, не были востребованы? Вот, кстати, может быть, вы поясните нам?
4: Ну, эта тема, каким образом она формулируется? Что вот те специальности, которые у нас будут исключаться, там есть перечень, вы его упомянули, он тоже экспертным образом обоснован, и Минздрав под этим подписался. Эти функции будут перераспределены между специалистами других специальностей. Здесь более подробно у нас, наверное, возможности нет на данный момент
1: это да.
4: об этом сказать.
1: Ну,
4: да.
1: понятно. То есть потребности, будет, этой темой будет кто-то другой заниматься.
4: Да, сказать так, что это исчезнет, допустим, ну, я думаю, что оснований никаких нет, потому что в здравоохранении у нас все преобразования должны быть расширяющие, удовлетворение потребностей. Здесь такой конфискационный подход, он совершенно неуместен, и население его не поймет, и профессионалы скажут, что мы с этим не согласны.
1: Понятно. То есть здесь можно, конечно, самим уже додумывать, куда денутся фельдшеры-наркологи. Вот. Да. Явно они будут не только наркологами, видимо, у них будет шире, наверное, да, вряд ли сужение, скорее всего, расширение специализации. А вот нам объясните, буквально у нас минут, наверное, осталось.
4: Да,
1: а что такое медицинский логопед? А они до этого были?
4: Логопед, да, могу сказать, да, действительно, логопеды мы знаем, да, и у многих дети получали помощь логопедов, и спасибо им за их работу, очень важно. Медицинский логопед – это когда нарушается функция, волос пропадает или каким-то образом ухудшается после медицинских вмешательств. Допустим, к сожалению, бывают ситуации, когда, допустим, рак и необходимая операция, да, которая затрагивает речевой аппарат. После этого требуется логопед или, скажем, еще какие-то медицинские ситуации. Их довольно много возникает.
1: И там специфика там уже, какая-то,
4: да,
1: просто другая.
4: Там уже медицинский логопед появляется, да. Совсем не тот логопед, который со здоровыми нашими детишками работает.
1: Понятно. Ну что ж, очень
2: спасибо.
1: Интересно и понятно. Будем смотреть, как эти новые специальности будут реализовываться в конкретных врачах, к которым мы периодически обращаемся. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор и эксперт ВОЗ, был с нами на связи.
2: На этом разговоры о медицине не заканчиваются, потому что следующий час мы начнем с громкого очередного, скажем так, события в мире вирусологии. 9 случаев заражения хантавирусом были подтверждены и говорят о том, что может начаться новая пандемия. Насколько это реально, насколько это опасно, обо всем этом будем говорить и с вирусологом. Будем также и обсуждать с аналитиком, технологом InfoWin тоже эту тему.
8: Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр «Радио России». Радио России «Орел». Реклама.
8: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
9: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
10: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле.
11: Московское время. 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: ракетный комплекс «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года. Российские группировки войск продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. И школьная учительница Владимира Путина гордится своим учеником. Далее подробнее. Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, заявил Владимир Путин после того, как заслушал доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Президент отметил, что работа по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов. По словам России, после выхода США из договора по ПРО была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
13: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. И именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
12: Глава государства подчеркнул, что комплекс «Сармат» не уступает по мощности настоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. По словам президента, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце этого года. Владимир Путин также поблагодарил разработчиков «Сармата» за укрепление обороноспособности России и пожелал командующему РВСН, доложившему об успешном пуске ракеты «Сармат» дальнейших успехов. Ну и, как сообщили в Кремле, Россия направила необходимое уведомление США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Российские группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной. Владимир Путин провел встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Он доложил президенту, что рост экономики России за последние 3 года составил 10%. По мнению Решетникова, российская экономика удержит 4-е место в мире по паритету покупательной способности. По его словам, экономика России всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации. Реальные зарплаты в России растут, продолжил Решетников. В марте они выросли на 8% в реальном выражении. Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич в комментарии информационной программе «Вести» рассказала, что гордится своим учеником. По ее словам, она его правильно воспитывала.
14: Я горжусь своим учеником. Я считаю, что я его воспитывала правильно, что он патриот своей страны. Он очень любит Россию. Он ценит и уважает жителей нашей, тружеников нашей страны. Он всегда с народом близок. Есть такое русское слово, как «не выпендривается ни перед кем и не выставляет себя на показ». Он всегда говорит, общается с людьми, с корреспондентами, с представителями других стран, как обычный русский человек, который возглавляет великое государство. Ибо я никогда не откажусь считать. Россия была, есть и будет. И кто бы нам ни грозил пальчиками или кулачками, мы на это... Может быть, я не права, может быть, это грубо. Да плевать мы хотели на это. Но мы люди мирные. Мы никогда не посмеем развязать с кем-то войну. Мы всем желаем добра, мира, благополучия и дружбы.
12: Напомню, Владимир Путин пригласил свою первую школьную учительницу на парад Победы и погостить несколько дней в столице. Вере Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. В 1958 году Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени Герцена. С того времени она работала учителем немецкого языка в средней школе 193 Дзержинского района Ленинграда. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
15: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Эннес и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Ливо. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой в 2-2,5 миллиона евро. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов войдет в штаб нового главного тренера команды. Нападающий «Спартака» Левай Гарсии может вернуться в Грецию, сообщает «Трансферфит». В услугах Гарсии заинтересованы «Олимпиакос» и «Панатинайкос». Отмечается, что «Спартак» готов рассмотреть предложение по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после того, как главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации Фроловой составит 4 года. Отстранение спортсменки отсчитывается с 30 апреля. Результаты Фроловой с 14 сентября 2025 года аннулируются. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Теннис. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. 13-й сеянный россиянин обыграл обидчика Новака Джоковича Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сыграет с Каспером Рудом. Андрей Рублев в эти мгновения с Николасом Басилашвили идет решающая партия. Россиянин ведет 2-1. И пока это все новости спорта.
12: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 17, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 22, в Челябинске дождь, 16 градусов тепла, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 24, в Нальчике небольшой дождь, плюс 23, в Донецке небольшой дождь и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 12, днем плюс 20, ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова с вами, готовы продолжать. Напоминаем, что есть возможность отправлять свои эмоции, мнения, рассуждения, мысли. У нас есть мессенджер 8-925-222-9992. Если хотите поделиться ими, пожалуйста. Ну, а мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут эфира. Много у нас намечено небезынтересных тем, которые хотелось бы обсудить с экспертами. И будем говорить о здоровье, о медицине. Вновь с этого и начнем час, как и предупреждали в конце прошлого.
5: Да вообще много сегодня будет именно темы здоровья и возраста, и медицины, наверное. Вот такой у нас получается час. 93 года исполнилось самому старшему, да, наверное, так правильно будет, корректно, столичному жениху в этом году. Любви все возрасты покорны. Об этом поговорим, почему люди в возрасте 93 лет выходят... Женится, да. А в возрасте 84 лет выходит замуж.
4: А может быть, дело там не в любви?
5: Ну, 84 года.
4: А в чем-то еще?
5: Да, может быть, узнаем. О спорте будем сегодня говорить с Андреем Кудряшовым, о ночной хоккейной лиге, известной ассоциации возрастных хоккеистов. Тоже очень интересная тема. Очень травмоопасный вид спорта. Почему взрослые мужики... часто довольно серьезного такого возраста, серебряного, они вот идут играть в хоккей, причем ночью. Ну и о двух инфекциях мы поговорим. Об одной, которую к нам могут завести среднеазиатские пчелы. Это вот есть такие, которые фактически, нарушая все границы, мигрируют с помощью, конечно, людей, вот такие нелегальные мигранты, и выживают наших приличных российских пчел. Вот об этом поговорим. Ну и о хантавирусе, о котором вы, наверное, слышали в эти праздничные дни. Все рассказывают об истории, которая вокруг круизного лайнера MV Hondius, который вот перевозит... Фактически это лайнер-лазарет сейчас. Вот об этом будем говорить, есть ли угроза новой пандемии. Начинаем.
0: Наше время.
5: 9 случаев заражения хантавирусом, Андес, его версия, штамм такой этого хантавируса, были подтверждены в связи с ситуацией с этим круизным лайнером. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. 7 из них выявили лабораторно, при этом 3 случая оказались с летальным исходом. Вот вопрос в чем. Это летальное заболевание, которое вдруг неожиданно проявилось на лайнере, который путешествовал по Мировому океану спокойно. Вот, на борту находилось 150 человек, США, Великобритания, Испания, Нидерланды. Некоторые из них сошли с лайнера и понесли этот хантавирус, может быть, дальше. Давайте будем разбираться, почему так много, во-первых, о нем говорят, либо это мы напуганы пандемией коронавируса, либо что-то другое, либо нас к этому подталкивает кто-то или что-то. Ну и вообще, что такое хантавирус? Может быть, мы зря испугались, а это такая детская болезнь, ну, в смысле, незначительное заболевание. Давайте поговорим на эту тему с экспертами. Итак, с нами на связи профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Алексей Анатольевич, а объясните нам, что такое хантавирус, как получилось так, что им заболели люди, потому что мы слышали, по крайней мере, что это заболевание мышей. Вот. А самое интересное, как им заболели люди, которые явно заразились от других людей. Ни одной крысы или мыши на лайнере никто не обнаружил. Но люди начали друг друга заражать. А говорят, что это не передается. От мышей это с трудом, а уж от человека к человеку тем
4: более. Ну, а самое главное,
5: более.
4: Начинают ли нам уже бояться?
5: Да, начинают ли нам уже готовиться к чему-то?
6: Ну, начнем с ответа на второй вопрос. Бояться нам не стоит начинать. Во-вторых, хочу уточнить некоторые вещи, чтобы у наших уважаемых радиослушателей не создалось неверного впечатления. Этот вирус люди не передавали друг другу. Он, возможно, передается от человека к человеку, штамм Анды, но с большим трудом при длительном контакте. Так что это мы можем исключить. Наиболее вероятный сценарий, хотя это, конечно, требует расследования и изучения, это то, что эти люди где-то сходили на берег, где-то, возможно, подцепили этот вирус, потому что магистральный путь хантавируса через пыль при вдыхании пыли, которая содержит высохшие выделения крыс и мышей. Возможно, также других грызунов. Вот штамм Анды – это штамм, который бытует в хомячках. Это возможно. Скорее всего, так было, понимаете? Хотя нельзя исключить, что какие-то крысы и мыши зараженные были на судне, и что-то было не так с системой вентиляции, пыль могла попасть к людям. Это пока только гипотеза, это надо исследовать. Но что для нас с вами самое важное, то, что этот вирус от человека к человеку передается настолько трудно, что это можно исключить как опасность. Она ничтожная. То есть люди не будут заражать других людей, и когда люди приедут к себе домой, то они вирус дальше не понесут.
5: Но, тем не менее, те, кто заражены, у них угроза смертельного исхода, она все-таки существует, правильно?
6: В тех случаях, когда начата вовремя поддерживающая терапия, такой опасности можно избежать с очень большой вероятностью.
5: Ну, вот тем не менее.
6: Я думаю.
5: Да, да, да. Продолжайте.
6: Я вас перебил, извините, да?
5: Нет, нет, продолжайте.
6: Ну, надо вовремя поймать это, понимаете? От него смертность, от большинства хантавирусов, а их всего 50 где-то известно, до 10%. И хантавирусы давно есть на территории нашей страны. Они есть на юге, на Дальнем Востоке. Иногда называют хантавирусную инфекцию болезнью пыльных дач. То есть там обитают грызуны, и их выделения создают вот такую вот опасную пыль. Так что люди у нас в стране регистрируются ежегодно много случаев хантавирусной инфекции. Людей лечат, поддерживают, большинство из них справляется.
5: Наверное, самый важный вопрос, не спросили, самый главный вопрос, а как это выглядит внешне?
4: Да, как это проявляется, симптомы?
6: Почему-то всех всегда волнуют симптомы.
5: Ну как, мы видели человека, мы понимаем, вот он заражен контагиозом.
4: Я сейчас просто подумала про пыльную дачу. Вдруг я к кому-то поеду в гости, как мне затревожиться-то вовремя?
6: Ну вы же не поедете на Дальний Восток на дачу. Это, наверное, не очень такое.
4: А это только дальневосточная дача?
6: Ну, это юг и Дальний Восток у нас в стране, понимаете? В Подмосковье, в Челябинской области, в Новосибирской вы вряд ли можете.
4: У нас аудитория-то большая, и Дальний Восток нас слушает, да, и юг России.
5: Пожалуйста, о симптомах расскажите.
6: Ну, симптомы начинаются, похоже на грипп. Ломота, головная боль, повышение температуры. Но я всегда противник того, чтобы людям рассказывать о симптомах, потому что сами себе вы диагноз никогда поставить правильно не сможете.
5: Мы догадались.
6: Если вы себя чувствуете,
5: мы догадались.
6: Идем к врачу.
5: Да, мы догадались, что вы как профессионал, да, не хотите провоцировать самолечение. Большое спасибо, Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук, нас успокоил. А вот теперь давайте поволнуемся. С нами аналитик-международник, технолог «Инфовоин» Мария Дубовикова. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Да, Мария, она вот показала, что все-таки что-то здесь не то, и это не медицинская история, а какая-то другая, потому что вот только что буквально вот говорят, а человек человеку не передается. А откуда тогда информация о том, что в украинских окопах огромное количество больных хантавирусом, и вот сейчас украинцы, например, от него страдают, именно на фронте. Это чей-то вброс, может быть, наш?
4: Да и вообще.
5: Да, может быть, наш, это я не против, потому что это контрпропаганда. Да, тем не менее, как-то о нем вдруг выяснилось, что он везде, и везде начали умирать эти люди.
4: Я вообще впервые сегодня,
5: да,
4: о нем услышала.
5: Да. Оказывается, он везде, и теперь люди умирают. Раньше они, видимо, тихо умирали и не кричали, что у них хантавирус.
4: Ну, просто вспоминая историю с коронавирусом, тоже ведь есть вопросы, и совершенно понятно,
5: до сих пор
4: что эти пандемии, они крайне выгодны для работы с населением и для работы с деньгами.
5: И да, для фармакологических компании тоже. Мария, пожалуйста, вам слово.
7: Ну, на самом деле, конечно, вообще нужно понимать, что медиа такая штука, которая позволяет подсвечивать, создавать, масштабировать те какие-то явления, события, которые бы, ну да, являются нормой, но их можно всегда раздуть до состояния какой-то катастрофы. Здесь огромную роль, во-первых, сыграла общая человеческая паника и страх перед пандемиями любой, когда то, что пережитый опыт, он воздействует очень сильно на восприятие и, соответственно, да, у страха глаза велики, и когда, да, когда мы обжираемся на молоке, да, мы будем дуть на воду. Здесь из того же порядка ситуация, и плюс здесь, конечно, огромную роль играют СМИ, которые это активно раздувают. Понятное дело, что у нас вряд ли здесь есть какой-то интерес у фармкомпании, то в случае с хантавирусом, его раскруткой на Западе, там есть прямое вовлечение фарм-индустрии, потому что идет уже несколько лет работа, например, тоже модерной разработки вакцин против хантавируса, но если мы посмотрим на показатели акций фармкомпаний, то они стремительно падают на протяжении последних двух лет, в том числе за счет скандалов, в том числе за счет того, что, например, моновалентная вакцина Moderna и Pfizer, да, были против ковида больше не разрешены на территории США и признаны опасными. То есть те вещи, которые говорилось об этом общественностью в течение как очень длительного периода времени на тему именно mRNA-вакцин, которые были неправильно, непроверенно, ненадежно и крайне опасны, как в итоге оказалось, это все провоцирует обрушение акций фармкомпаний. Сейчас на фоне хантавируса эти акции поползли вверх, не сильно, но тем не менее, это, конечно, приносит определенные дивиденды производителям вакцин, тем более в данном случае это преимущество западные производители, и в принципе именно на Западе они больше всего и распространяются. И поэтому на самом деле слухи о том, что именно в украинских окопах у наших противников хантавирус, это скорее всего наша действительно контрпропаганда, которая сеет панику в рядах. В общем, всячески поддерживаем, правильная работа, но это больше именно история про информационные войны.
5: Спасибо. Вы нас на самом деле, Мария, успокоили, а мы думали, что вот вы скажете, нет, это не просто информационная война. Ну, в общем, да. Да, вы специалисты, вы нашли все приметы и признаки. Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог инфовой, она объяснила нам, что мы являемся свидетелями информационной войны. А сейчас к новой теме, которая тоже с вирусами, но уже среди пчел связана.
0: Наше время.
5: Две фуры с смертельно опасными пчелами, нелегально ввезенными из Средней Азии, якобы пропали в России. Эта информация несколько дней распространялась в СМИ. Теперь свежая информация говорит, что их, оказывается, нашли. Пчелы
4: выдворили.
5: Выдворили в Узбекистан этих нелегалов, нелегальных мигрантов. Чем опасны среднеазиатские пчелы? Кто их сюда завозит? И действительно, чем они опасны? Почему так мы боимся появления в нашей местности среднеазиатских пчел? С нами фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства Техноверис, финалист национальной премии «Россия – страна возможностей» с проектом создания мультифермерского хозяйства на базе стационарной пасеки Артем Геннадьевич Климович. Артем Геннадьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
5: Расскажите, у нас буквально несколько минут, 3-4, про среднеазиатских пчел, чем они для нас опасны?
8: Для людей они особо не опасны. Они опасны непосредственно для наших местных пород пчел. И они опасны также различными инвазивными заболеваниями. Вот. И самое главное, что какая опасность у них есть, это тропилопсос, это болезнь, вызывается клещом тропилапс, который поражает непосредственно расплод буквально за неделю. То есть за неделю умирает пчелиная семья, если такая болезнь появляется.
5: Вот как бы такая... Кто их возит, почему и почему в Россию? Да, каждую весну и лето об этом говорят.
4: Легко ли от них избавиться, если они все-таки каким-то образом пробираются к нам?
8: Вопросы два, отвечаю. Первое, в Узбекистане раньше начинается взяток, соответственно, раньше начинается роение, и они раньше могут подготовить пчелиные семьи для продажи после работы на хлопке. Ну и цена. Цена в два раза дешевле, чем пчелопакет, который производят у нас внутри страны.
4: А давайте, чтобы далеко не уходить, стоимость какая? Вот узбекской семьи пчел.
8: Текущую стоимость не знаю, но в прошлом году там 2500 рублей была такая стоимость за узбечку, за узбекскую пчелу.
4: Бюджетно.
8: Да, в противовес, когда у нас там пакет среднерусской стоит порядка там 6-7 тысяч рублей, нормальный пакет.
5: Да, это серьезно, ведь не об одной семье идет речь, покупают не одну семью. Ну и второй вопрос.
8: И второй вопрос, как это избавиться? Здесь нужно всему пачечному сообществу начать рекультивировать, восстанавливать пчелиные семьи, развивать территории и делать какие-то специальные территории для развития пчелиных семей, чтобы там не было сельхозугодий с жесткой химической обработкой.
5: А у нас это необходимо, потому что у нас все-таки, получается, не хватает пчел, да, в России?
8: У нас очень сильно не хватает пчел. В миллионах пчелиных семей рассчитывается нехватка.
5: Вот так вот. Страшные апокалипсические картины о том, что пчелы исчезают, это чуть-чуть, но правда.
4: А узбекский мед не вреден человеку?
8: Такого меда нет. А если мы будем говорить про сальмонеллез, про который все начали писать, здесь очень важный момент. Сальмонеллез развивается может развиваться в недрелом меду, потому что пчелы, собирая нектар, в каком-то из цветке может развиваться бактерия сальмонелла. Соответственно, пчела может его собрать, и вот в незрелом меду, когда он не запечатанный, вот в таком меду может развиваться сальмонеллоз, но это не обязательно, что он развивается, и может как-то передаться человеку. Поэтому всегда пачечники собирают только зрелый мед, а зрелый мед является запечатанным медом. И влажность должна быть меньше 20%.
4: А простой обыватель, у вас 15 секунд, не может на глазок это определить?
8: Простой обыватель, к сожалению, наверное, на глазок нет.
4: Спасибо.
8: То есть можно определить по влажности, но на глазах нет.
4: С нами был Артем Климович, фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства «Техновелес» и финалист национальной премии России «Страна возможностей» с проектом создания мультифермерского хозяйства на базе пасеки. Вернемся через минуту и будем говорить о спорте. К нам уже пришел Андрей Кудряшов.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
9: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
10: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
9: Да ладно?
10: Нет, но я...
9: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и
10: ну,
9: все недовольны.
10: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
9: да.
10: Люди делают еще какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
4: Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И с нами Андрей Кудряшов. Здравствуйте.
13: Привет, Андрей.
14: Здрасте. Ну, наконец-то, да, о хоккее поговорим. Хоккей.
4: Самый сезон.
14: Только там настоящие мужчины. Да, у нас май на дворе, но почему нет? Хоккей играет круглый год, на самом деле.
5: Слушай, вот если бы я был этим мужчиной, а я и есть мужчина в этом возрасте... Нет, я имею в виду...
14: С козырей заходишь.
4: Формулировка.
14: Не поспорить.
4: Достойно войти.
14: Давай,
4: личный
5: анализ. Я бы не рискнул, конечно.
14: Почему?
5: Новый вид спорта.
4: Ну, колени все-таки, они одни. Знаешь, в этом возрасте...
5: Открыть в хоккей для себя, знаешь, в 50 мои 8 лет, я бы не рискнул. Но я видел, как его открыл Владимир Владимирович. Даже, по-моему, старше будучи меня, когда он с табуреткой учился кататься на коньках, и у него получилось.
14: Нет, на самом деле...
5: Это все могут?
4: Ну, Владимир Владимирович еще раз в два меньше весит, чем ты.
5: Спасибо, Ольга.
4: Нет, я к тому, что это снижает травматизм.
5: Коллеги.
4: Спасибо.
14: Нет, но как было сказать, сейчас надо сформулировать. Я немножко выбили меня из колеи. Нет, ну на самом деле ночная лига даже существует, да, ночная хоккейная лига, которую курирует Владимир Путин, действительно, она дала мощнейший импульс вот такому любительскому, да, хоккею. То есть такой статус амбиции, это такой, знаете, стал таким мужским клубом для чиновников.
5: Для зрелых мужчин.
14: Да, бизнесменов и топ-менеджеров такой способ попасть в нужное окружение, да, то есть хоккей такой стал местом серьезным, местом, где можно собраться, да, поиграть в хоккей и потом какие-то серьезные вещи обговорить.
5: Ну, ты начни отвечать на мой вопрос. Где уходить в сторону? Это же ведь вид спорта, которым, знаешь, так просто в 50+ не начинают заниматься. Это может любой человек, или все-таки надо иметь какие-то медицинские показания.
14: Нет, ну, медицинские показания надо иметь вообще для любого вида спорта, даже, да.
5: Меня возьмут?
14: Почему нет-то, да, если...
4: Тебя на ворота хорошо поставят.
14: Нет, смотрите, главный вопрос — амуниция, да, если есть амуниция, да, сейчас у людей, да, 35+, 40+, появились какие-то лишние деньги, дети выросли, да, можно поиграть в хоккей, то есть там лишние 100-200 тысяч рублей найти на амуницию не проблема, да, и купить, и найти клуб по интересам, да, соответственно. Так что, ну, лично...
5: Я услышал,
14: лично для тебя, да, можно взять какую-то подкатку, да, потренироваться у тренера. Почему нет? Это на самом деле... И здесь, мне кажется, такая мускулинная история появляется, что я смогу. Да,
5: ну, вот я смотрел.
14: Я встал на коньки, я одел амуницию, взял... клюшку, которую не надо из Канады везти, ну, да. Встал на лед и говорит, я могу.
5: Я смотрел на Путина, да. Когда он учился, я, конечно, балдел от этого. Мужик в определенном возрасте, а ему тогда было, по-моему, 60+, когда он это... ну как раз-то и было, вот 15, там, 17 лет назад. Как он это смог, я не знаю.
13: Ну как, научился? Научился.
4: Ну, потому что человек всю жизнь на спорте. Вот. А тебе, Игорь Владимирович, мы посоветовали бы оставить себя для велосипедного спорта.
5: Это да, нет, это правда.
13: Нет, можно себя, например, там к сентябрю-октябрю подготовить, да, к хоккейну.
5: Похудеть килограмм на 20.
4: Какого года?
13: Я не знаю. Нет, ну какого-то, неважно. Нет, но плюс, как мне кажется, еще у нас у всех есть такая нереализованная мечта, которая была в Советском Союзе, да, если мы там смотрели хоккей.
4: И вот 70... я с этим согласен.
13: 70-80-е годы мы видели ту самую красную машину, которая рубилась с канадцами, и потом, которые там выигрывали Олимпиады, и тогда, вот насколько я помню, я тогда коньки не мог достать, на самом деле, да. Это было вообще, там, кеда два мяча, коньки, за ними надо было по Москве побегать, на самом деле. И, ну уж потом, да, встать, и то, я вот помню, первые коньки мне были малы, да, мне пришлось там ноги натирать.
4: Как Волков,
13: да.
4: Погоди.
13: Да, и учиться. Ну, катался я часа два, потом без ног пришел, но это уже другая история.
4: Это реализация детской мечты.
13: Да. Сейчас, да, что я вспомнил, я попробовал, вдруг мне понравилось, и пошло-поехало, да, и еще потом там в раздевалке после победы там 5-4 посидеть, попить чаю, да, и все это обсудить, и это, по-моему, очень круто. Ну и плюс, конечно, в последние годы, ну, устойчивый тренд, безусловно, на здоровье есть, а хоккей, если уж там вы начинаете им заниматься, там, ну, понятно, что потихонечку, вот на самом деле, при таком более-менее средней нагрузке, то есть это очень серьезная такая аэробная нагрузка, которая нам сжигает калории, как вообще.
5: Ну, это да, нет, ты прав. А насчет спорта, вот я говорю, действительно, я сейчас опять начал свои велопрогулки, и, значит, ну, не то, что прогулки, 3 часа где-то так, и вот езжу в Лужники, я просто обалдел. Слушай, на глазах меняется, я просто обалдел.
13: Места нет, да?
5: От людей, которые занимаются спортом, нет. Места. Каждая спортплощадка забита, там группы бегают, ездят, и причем возраст весь, от малышей до вот моего возраста.
13: Ну, на самом деле, я думаю, просто государство наконец-то сделало такую вот важную вещь, достучалось, да, то есть это на протяжении уже на самом деле долгих лет идет такая настоящая пропаганда здорового образа жизни, то есть показывают зачем, показывают почему, потом ты приходишь там к какому-нибудь кардиологу, там, и Марья Ивановна на тебя смотрит, кардиолог, да, кандидат медицинских наук, и говорит, что там, Андрюшенька, либо-либо, да, и ты берешь либо и идешь там что-то делаешь, да, ну, и чем дальше, тем больше, да, но весь вопрос, конечно, в возможностях, в свободном времени и в желании, безусловно, да, но обычно люди в белых халатах, они так продюсируют желание очень-очень таким хорошим способом, конечно, если есть возможность. Так, давайте, у нас есть эксперты, их послушаем. Павел Лысенков, обозреватель Матч ТВ, он говорит, почему хоккей стал таким популярным за последние годы, и то, что касается инфраструктуры.
15: Здесь два обстоятельства, как я вижу. Во-первых, улучшается инфраструктура. У нас 20 лет назад, вот Владислав Третьяков,

0: Сейчас появляется такая услуга, как тренер, да, ты можешь с ним позаниматься индивидуально, можешь сбиться в команды, как вот есть, например, вид спорта бег, да, ты можешь записаться в группу бега и там бегать по утрам, а можешь записаться в группу хоккея, и это вне зависимости от возраста ты будешь заниматься. Есть лед, лед получить не так просто, но все равно бывает какое-то вечернее время, да, ночное даже, и ты можешь заниматься.
1: Ну, еще мне такая мысль, конечно, в голову пришла, что обычно хоккеем занимаются люди, которые, ну, может быть, которые профессионально им занимались, да, которые как бы всю жизнь прожили в хоккее, ходили в секции в Советском Союзе, там, достигли какого-то определенного значения, да, с точки зрения, может быть, даже в сборную попали. Вот яркий пример — Ирек Гимаев, трехкратный чемпион мира по хоккею, который, естественно, такие люди, профессионалы, они, ну, до самого глубокого возраста занимается. Со льда не уходит, на самом деле. Давайте его послушаем, то, что он говорит о популярности хоккея.
2: Это не дешевый вид спорта, и амуниция стоит, и лед снимать стоит денег. Вот я сам катаюсь, играю с любителями в Калининграде, да, мы платим за лед, да, ежемесячно что-то выходит у нас где-то 2-3 тысячи рублей, вот я плачу ежемесячно за лед. Был на льду, заплати, не был, ну, пропускаешь. Да, форма, да, дорогая, но вот люди любят хоккей, люди изыскивают ресурсы, люди стараются накопить деньги на клюшку, на какую-то амуницию, на что-то. У людей огромный стимул в жизни, ну, большой стимул. Понятно, дорого, это я все понимаю. Но у нас есть и сейчас и отечественное производство клюшек, которое дешевле, естественно, чем это вот все производство зарубежное. Можно и этим заниматься. То есть покупают подешевле продукт, который действительно, ну, хорошего качества, скажу так. Вся семья, вот ведь если взрослый человек занимается хоккеем, они рассказывают дома, перезваниваются друг с дружкой игроки. Жены все это слышат, как они заряжены, мужики, что у них какой-то стимул в жизни. Понимание того, что вот надо туда деньги потратить, сюда деньги потратить. Не на что-то там такое левое, назовем так. А вот именно вот это хорошее дело. И жены, я думаю, за то, что мужья, дети занимаются и тратят деньги на вот это дело. Вроде как бы травмоопасный вид спорта, но у нас есть определенные правила любительские, там без грубых силовых приемов, вообще без силовых приемов практически. Потом, ведь играя в хоккей, ну все понимают, что все взрослые, ну что это вид спорта такой. Я думаю, там отношение и понимание того, что нужно играть по-джентльменски, оно существует. Понятно, бывает там поначалу такие яркие, все это хоккей, можно тут драться, бороться. Нет, их ставят на место и дают понять, что это игра. Это не драки, это не силовые приемы. Есть прелести свои в этой прекрасной игре.
1: Ну вот, конечно, про травматичность грамотное замечание, но все-таки там люди понимают, да, что они уже не молодцы, там им не по 18, не по 20,
3: и
1: не по 30 лет, и они там в борт не впечатывают, да, ну или впечатывают так, там из серии, там, погладил, плечом проехал, да, без всякой травмы, то, что ты на лед не грохнулся. Ну и еще одно мнение Олега Морозова, комментатора КХЛ ТВ, как раз он тоже ночную лигу комментирует, и он высказывает свое мнение по сегодняшней теме.
4: Прямо сейчас я сам нахожусь на фестивале ночной хоккейной лиги в Сириусе, комментирую матч фестиваля, получаю от этого невероятное удовольствие, потому что матчей много, они все разные, они все классные, хоккеисты-любители очень круто играют на самом деле, и действительно получаешь удовольствие. Я понимаю, что за любительским хоккеем со стороны люди, как правило, не следят, но по-хорошему стоило бы, потому что там есть, правда, на что посмотреть. Почему все больше людей среднего старшего возраста приходит в хоккей? Это, ну, довольно сложный и многогранный, я бы сказал, вопрос. Но в первую очередь это, конечно, традиция, потому что все мы, будучи людьми русскими, прекрасно понимаем, что хоккей у нас всегда был силен, у нас всегда перед глазами были классные примеры, я не знаю, у старшего поколения Харламов, у моего поколения Ковальчук, который забивает канадцам в финале чемпионата мира. И все равно же вот ты на это смотришь, и тебе хочется самому испытать что-то подобное. Спорт, безусловно, не очень дешевый, но вот чтобы начать тренироваться, я начинал тренироваться в коньках за 5000 рублей. как будто не так сложно приобрести себе что-то такое. Там тот же рынок БУ, экипировки тоже вполне широкий и работает. Поэтому, если уж хочется сэкономить, это, мне кажется, можно сделать. Организовывать, безусловно, тоже трудно, но команд много, подкастов.

0: каток много, каких-то частных занятий много. В целом здесь такой вариант, что если постараться, если поставить перед собой целью, что ты хочешь заниматься, то это тоже несложно. Ну и опять же, там, начать играть без подготовки, да, там, какое-то время тебе придется потратить на то, чтобы научиться каким-то базовым понятиям, базовым навыкам. Но вот взять, например, ту же ночную лигу, региональный чемпионат в Москве, там, например, в одном из дивизионов Лига Надежды, которая называется для чистых любителей, там 9 групп, которые поделены по силе участников. То есть тебя никто не засунет в первую группу, если ты плохо катаешься и только начал, тебя отправят, скорее всего, в 9-ю, и ты будешь играть с соперниками равного уровня. Поэтому в целом и в ночной лиге в этом смысле есть баланс, и в целом, ну, можно придумать, как получить себе реальных соперников и играть в более-менее равной конкуренции без каких-либо проблем.
1: Хочется сказать спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что он это придумал.
2: В общем, не все так страшно. Вставайте на коньки, берите в прокат, наверное, для начала амуницию у дружбанов и пробуйте играть в хоккей. Это весело.
1: Слушай, это здорово, на самом деле.
3: Игорь Владимирович, я все-таки увидела, пока мы беседовали, стоящим на воротах.
4: Получилось, да?
3: Мне кажется, что это надежная защита ворот была.
1: Ну, закрыл бы просто собой все, и все.
3: Спасибо. Спасибо, Андрей Кудряшов.
1: Спасибо, Андрей.
3: Заходи, а мы вернемся к москвичам через минуту.
5: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
5: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. В эфире программа «Люди и песни».
9: Многие поклонники этой песни уверены, что появилась она где-то в середине марта 1958 года. Именно в это время инженер технического отдела завода «Днепроспецсталь» Виктор Берковский впервые в кругу друзей исполнил песню под названием «Гренада», один из самых главных бардовских хитов.
10: Моя

0: не храни, трава молодая, степной малахит, на песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя.
1: Началось все в 1926 году. Поэт Михаил Светлов проходил однажды днем по Тверской улице, мимо кино «Арс». Там теперь театр имени Станиславского. И в глубине двора увидел вывеску «Гостиница Гренада». «У меня появилась шальная мысль», – вспоминал поэт. «Дай-ка я напишу какую-нибудь серенаду». Но в трамвае по дороге домой я пожалел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, начал напевать «Гренада, Гренада, Гренада моя». Кстати, при создании стихотворения Светлов использовал фрагмент песни времен Первой мировой войны. «Прощайте, родные, прощайте, друзья, прощай, дорогая невеста моя». Светлов. «Что бы я ни написал, все равно все возвращается к моему облаку в штанах. Боюсь, что с вами и с вашей Гренадой произойдет то же самое», сказал тогда приятель Светлова Владимир Маяковский и оказался прав.
2: Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Как песенку эту до ныне хранит трава молодая в степной молоке.
1: Леонид Утесов, «Гренада». В середине 30-х годов прошлого века началась гражданская война в Испании. Именно в это время музыку к стихам Светлова сочинил композитор Константин Листов, автор знаменитой «Тачанки». Первым исполнителем стал Леонид Утесов. Песню подхватили интернациональные бригады в Испании. Для отважных бойцов стали реальностью слова «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». На памятнике, воевавшему в Испании венгерскому писателю-коммунисту Мате Залка, были высечены именно эти строки. Во время Второй мировой войны в концлагере Маутхаузен заключенные из блока смерти, сумевшие поднять восстание и организовать побег, пили «Гренаду». Она стала гимном сопротивления, таким же, как «Белла Чао» для партизан. Впоследствии свою музыку к стихотворению Михаила Светлова написали такие известные композиторы, как Юрий Чичков, Абрам Кабаков, Михаил Таривердиев. Тот отдал песню молодым артистам Галине Бесединой и Сергею Тараненко, с которыми в то время сотрудничал.
3: Мчались,

Наибольшее признание «Гренада» получила с музыкой Виктора Берковского, еще в институте, увлекшегося бардовской песней. Сначала он пел ее для друзей. На публике она впервые прозвучала в начале 60-х в исполнении ансамбля бардов физического факультета МГУ. Вскоре свою версию записала известная певица Елена Камбурова, и «Гренада», что называется, ушла в народ. А мы вспомним ее в исполнении ансамбля «Песни нашего века», который создал именно Виктор Берковский.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники стали использовать схему, когда звонят под видом сотрудников банка и заявляют о якобы возникшей задолженности по ипотеке, сообщают юристы. И если человек действительно платит ипотеку, его начинают запугивать санкциями и плохой кредитной историей. А для отмены штрафов обманщики просят назвать номер с НИЛС и код из СМС. С помощью этих данных они получают доступ к порталу госуслуги, затем к онлайн-банкам, где дистанционно оформляют новый займ. Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают коды из сообщений. Тут главное панике не поддаваться. И потом вы всегда можете сами позвонить в свой банк и узнать подробности о своих выплатах по долгу. Но это взрослый человек может одуматься, а вот дети от страха теряют способность мыслить разумно и логически. К сожалению, именно их доверчивостью, отсутствием опыта и не стрессоустойчивостью пользуются аферисты. Например, у старшеклассницы из Иркутской области по телефону выманили паспортные данные, затем выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и обвинили ее в финансировании запрещенных организаций и в госизмене. Под угрозой уголовной ответственности аферисты убедили школьницу стать внештатным сотрудником спецслужб. И она поехала на поезде в другой конец страны для выполнения задания. Хорошо, что ее перехватили в пути. А вот подросток, который устроил взрыв в отделении банка в Москве, сначала познакомился с девушкой в одном из мессенджеров, а затем с ее телефона стали звонить неизвестные, после чего ему позвонили уже якобы полицейские и стали утверждать, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами и потребовали поджечь банкомат. Правоохранители на Урале провели эксперимент. Они, как это и делают мошенники, предложили легкий заработок. И всего через 3 часа совершить диверсию за 3 миллиона рублей были готовы 10 человек, то есть 10 потенциальных преступников. В новой версии очередного пакета антимошеннических мер россиянам старше 60 лет могут отключить звонки из-за рубежа на стационарный телефон. В новой версии указано также, что любой абонент может сделать самозапрет на получение международных звонков. Причем он не будет распространяться на номера стран из союзного государства. Еще одно изменение в новой версии антимошеннических поправок касается сим-карт, которыми пользуются дети. На такие детские сим-карты операторы связи не будут отправлять смс-сообщения с кодами подтверждения аутентификации. Но стоит помнить, говорят эксперты, что большинство сценариев мошенничества – это социальная инженерия, а значит быть бдительными, рассказывать пожилым родителям и взрослеющим подросткам о новых сценариях, где злоумышленники могут использовать их как биодроны, как посредников и помощников, надо и дальше. И продолжать с недоверием относиться к любой информации, перепроверять то, что скажут по телефону или напишут в интернете. Предоплату не использовать по ссылке, не переходить, ни проверенное приложение не устанавливать. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
7: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
8: МЧС информирует.
9: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
10: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Мощность ракеты «Сармат» более чем в 4 раза превышает по этому показателю любой западный аналог. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. И со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление. Далее подробнее. Ракетный комплекс «Сармат» не уступает по мощности настоящему сейчас на вооружении России комплексу «Воевода» советского производства, заявил Владимир Путин после того, как заслушал доклад командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса. «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, продолжил президент, добавив, что мощность ракеты «Сармат» более чем в 4 раза превышает по этому показателю любой западный аналог. По словам президента, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.
12: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
11: Президент поблагодарил разработчиков «Сармат» за укрепление обороноспособности России. Владимир Путин сегодня вечером провел встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Он доложил, что рост экономики России за последние 3 года составил 10%. По его словам, это очень хорошие темпы.
13: Вы в вопросах экономики очень глубоко погружены, поэтому я просто обновлю, может быть, какие-то вопросы и доложу о ходе исполнения тех текущих задач, которые вы перед нами ставили. Я бы предложил немножко посмотреть на экономику, так сказать, на более длительном горизонте. У нас последние 3 года рост экономики был 10% в реальном выражении, это очень хорошие темпы. И по размеру экономики...
14: За 3 года, в среднем.
13: Да, за 3 года, да. По размеру экономики мы 4-я экономика в мире по паритету покупательной способности. И эту позицию в ближайшее время будем удерживать. Но я бы отметил на цифры по размеру экономики в расчете на душу населения. Если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского...
14: 43%.
13: Да. То вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
14: Угу.
13: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть.
11: Владимир Путин по итогам доклада главы Минэкономразвития констатировал наметившиеся положительные тенденции в экономике. В ходе встречи Решетников заявил, что уровень инфляции на данный момент составляет 5,6%. По его словам, несмотря на отрицательную динамику экономики, реальные доходы населения продолжили рост, реальные заработные платы растут. Российские военные после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции. Российские группировки атакуют украинские подразделения, сообщили в Министерстве обороны. Всего по данным ведомства, в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации было зафиксировано 30 1383 случая нарушения перемирия украинской стороной. По данным российских военных, группировка войск «Север» ведет боевые действия с противником в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Запад» ударила по 3 бригадам ВСУ в районах 3 населенных пунктов Харьковской области. Подразделение южной группировки войск поразили живую силу и технику противников ДНР. По информации Минобороны, подразделения группировок войск Центра, Востока и Днепр также продолжают выполнение поставленных задач в зоне СВО. Суточные потери ВСУ составили 875 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин подписал указ, который предоставляет право на отсрочку от призыва на военную службу студентам, обучающимся в учебных учреждениях МЧС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Согласно указу президента, отсрочка действует на весь период обучения. Решение направлено на обеспечение подготовки квалифицированных кадров для системы МЧС без прерывания учебного процесса. Со среды в московском регионе начнется ощутимое потепление, грядет метеорологическое лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
15: В среду в теплом секторе циклона будет облачно с прояснениями. Преимущественно днем местами пройдет слабый дождь. Днем июньские плюс 20-23. Наступит метеорологическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 15 градусов. До конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Прошумят скоротечные дожди в субботу с грозой. Но и к следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха и среднеазиатских пустынь, благодаря чему дневная температура воздуха повысится до плюс 25, что соответствует многолетним показателям середины лета.
11: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
16: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в четвертьфинал турнира серии Masters 1000, который продолжается в Риме. Рублев сегодня в 3 партиях 3-6, 7-6, 6-2 победил Николаса Басилашвили и в четвертьфинале сыграет с Яником Синнером. Хачанов прошел Дина Призмича 6-1, 7-6, его следующий соперник Каспер Руд. Стал известен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Руководство ЦСКА выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами Сандро Шварцем и Марселом Личко, пишет Спортэкспресс. При этом Шварц приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года зарплатой в 2-2,5 миллиона евро за год. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Гдесамов войдет в штаб нового главного тренера команды. Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин заявил о том, что рассматривает возможность взять паузу в спортивной карьере. «Мне в каком-то смысле хочется взять перерыв. Последние 4 года были очень трудными, поэтому, думаю, мне нужна возможность взять передышку, будь даже половина сезона. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду прощупывать почву, потому что не уверен», цитирует Малинина «Олимпикс». Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сегодня сообщает Спортэкспресс со ссылкой на 2 знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта.
17: Погода.
11: В Челябинске завтра дождь, плюс 16, в Перми небольшой дождь, также 16 градусов тепла, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 20, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 26, в Махачкале переменная облачность, плюс 22, в Владикавказе небольшой дождь, плюс 22, в Грозном небольшой дождь, плюс 26, в Херсоне небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 12, днем плюс 22. В Москве в среду ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников, и я рад приветствовать моих сегодняшних гостей. Это одна из лучших российских джазовых вокалисток, неподражаемая Анастасия Лютова, и аранжировщик, композитор, саксофонист, руководитель оркестра Сергей Богданов. Повод встретиться у нас замечательный – это новый альбом Анастасии «Days of Jazz and Roses». Всем привет!
3: Привет!
4: Здравствуйте!
2: Рассказывайте! Кому пришла идея соединить? Правильно я понял, что пластинка записана и лютым бендом, и оркестром?
3: Да, все так. Лютому бенду, моему коллективу, в этом году исполняется целых 10 лет. И отметим мы это большое событие не менее большим концертом и, собственно, большим релизом с Санкт-Петербургским джазовым оркестром. Я подумала, что 10 лет нужно отпраздновать масштабно. Что может быть масштабнее, чем биг-бенд? И, конечно же, уже давно зрела мысль сделать какой-то совместный проект с Санкт-Петербургским джазовым оркестром, Сережиным, с которым мы регулярно сотрудничаем. И вот как-то мы решили объединить наши усилия, провели мозговой штурм и выбрали композиции, которые наиболее, наверное, отображают деятельность и лютого бенда в последние годы и показывают всю мощь, как мне кажется, оркестра.
2: Я предлагаю прямо сразу начать, наверное, прямо с «Ten Cents a Dance», да, который открывает пластинку.
3: Отлично.
2: И потом мы продолжим уже общение.
5: Ten

0: Сергей, вопрос. Насколько сложно соединять существующий уже 10 лет коллектив и оркестр во время записи? На память приходят ситуации, которые, ну, довольно забавны в истории джаза, которые возникали, например, с Сарой Вон и Каунтом Бейси, которые записывали 3 раза, но 3-й раз не считается уже, Каунта Бейси не было в живых, но 2 первые пластинки с оркестром Каунта Бейси, ну, говорит так: все хорошо, но вот можно руководителя убрать, я своего пианиста посажу, потому что как-то вы слишком медленно читаете ноты, и, в общем, есть проблемы.
1: Ну, у нас давно была такая идея подобной записи — соединить Лютый Бенд, Настин и мой оркестр петербургский. Вообще, честно говоря, есть такой опыт. По-моему, в 2019 году Дудки приезжали из Питера, мой молодежный коллектив, еще не санкт-петербургский, из музыкального училища. И мы делали такой совместный проект. Вот, потом тоже какие-то проекты с небольшим составом были. Но вот в этот раз, так как 10 лет дата круглая, собственно, мы решили вот такой проект организовать. Не вижу вообще никаких проблем в соединении. И мы получили только одно большое удовольствие. Лютый Бенд и музыканты Санкт-Петербурга.
0: Давай, кстати, представим музыкантов Лютого Бенда. Все-таки 10 лет коллективу.
2: Да, да, конечно, 10 лет они уже не знают, куда от меня деться. Надеюсь, что так и не узнают. Алексей Подымкин за роялем на этом альбоме и не только. Владимир Кольцов-Крутов в составе Лютого Бенда, конечно же, все эти 10 лет. Но на записи оркестровой участвовал Григорий Воскобойник. Владимир Кольцов-Крутов очень удачно сходил в горы и временно вышел из строя буквально за пару недель до записи альбома. Это было, конечно, интересное приключение, увлекательный аттракцион. И Алексей Беккер сидел за ударными и прекрасно тоже справился со своей задачей. А на тенор-саксофоне в одной композиции, которая исполнялась малым составом на этом альбоме, это «Running Wild», играл Денис Юрченко, который также регулярно с нами сотрудничает во время наших петербургских концертов. И не только, это петербургский прекрасный саксофонист, но на постоянной основе в Лютом Бенде в Москве, во всяком случае, точно играет Олег Грымов.
0: Как мне показалось, пластинка все-таки отражает сегодняшнюю основную программу, которую показывает Лютый Бенд. Это программа «Манчини».
2: Манчини действительно на этом альбоме неприлично много оказалось. Мы это поняли, мне кажется, только уже,
0: но
2: когда записали
0: композитор.
2: Альбом. Абсолютно. У него действительно прекрасные мелодии. И, мне кажется, такой более джазовый взгляд на эти саундтреки у нас получился. Но действительно многие произведения взяты из основной программы Лютого Бенда. Изначально эти аранжировки были написаны для малого состава, для квинтета. И большинство из них мы расширили с помощью прекрасных оркестровок Сережиных. И какие-то песни просто лежали у меня в закромах и ждали своего часа, потому что в малом составе как-то они немножко у нас не прижились, но вот с оркестром получили второе дыхание и зазвучали так, как они до этого действительно звучали у меня в голове. Например, «You Won't Forget Me» есть композиция, она особое место занимает в моем сердце и для меня на этом альбоме точно.
0: «Days of Wine and Roses» опять Манчини, опять все это безумно знаменито. В 24-м году, если память не изменяет, была замечательная совершенно версия. Эдгар Мейер и Кристиан Макбрайт 2 контрабаса записали пластинку. Ну, понятно, что там она не вокальная, но, в принципе, конечно, произведение безумно известное, популярное, киношное, я бы сказал. Анастасия, насколько сложно исполнять все-таки вещи? Ну, на мой взгляд, она в первую очередь ассоциируется с мужчинами-скрунерами. Вот так у меня в памяти. Понятно, что ее исполняли и представительницы прекрасного пола. Вообще, вот как бы произведения, которые больше ассоциируются с мужчинами, насколько сложно исполнять их тебе?
2: Я очень люблю ориентироваться на мужские вокальные версии, и вообще, наверное, мои самые любимые поющие люди как раз-таки мужского пола. Так уж сложилось, возможно, потому что у меня у самой достаточно низкие ноты есть в моем вокальном обиходе, и мне иногда даже проще на мужские партии ориентироваться, потому как это спето, как это вызвучено, как это вообще сделано вокально. Но, кстати, в случае с «Days of Wine and Roses», лично мне она не кажется мужской, у меня она, наоборот, больше всего, наверное, запомнилась в варианте Сары, которая записала прекрасную пластинку, полностью посвященную музыке Манчини, и на которую во многом я ориентировалась, когда мы с Лютым Бендом вообще делали сонгбук, целиком программу, посвященную Манчини. Но мне кажется, в аранжировке Сергея прекрасной она какое-то новое получила звучание. Много версий мы слышали этой композиции до этого, но вот как-то ни с какой конкретно ассоциировать эту аранжировку я не могу. Мне кажется, она достаточно экспериментальная. Может быть, Сережа поподробнее расскажет про то, как он ее написал.
1: Ну, еще раз повторюсь, что прекрасная музыка Генри Манчини и «Дневная роза» тоже потрясающая. Тоже мелодия из моего детства. Я в музыкальной школе, мы с оркестром играли достаточно часто. Тоже прекрасные аранжировки. А тут вот была оказия, Анастасия попросила как раз для Генри Манчини сонгбук написать для малого состава. Вот я ее оформил, немножко перегармонизовал, придал необычный ритм, бит. Вот, и потом мы решили ее записать большим составом. Ну, и дополнительно появились определенные краски в виде духовых инструментов, меди и дерева.
0: Опять же, Манчини, тема из «Розовой пантеры». Ну, наверное, самое раскрученное, скажем так, произведение. Аранжировка очень оригинальная, потому что там было великое соло Пласа Джонсона на оригинальной записи. Потом было замечательное совершенно исполнение оркестром Куинси Джонса, где вовсю бормотал Мейджор Холли. А в данном случае, я так понимаю, что саксофонное соло убрали, чтобы, ну, с Пласом Джонсоном тягаться трудно. Я не хочу умалять чьи-то достоинства. Оно уж больно запоминающееся. Контрабаса много, но контрабас, опять же, бормотать никого не заставили. Вот для меня очень неожиданно. Я ее прям 3 раза переслушал, потому что не могу сказать, конечно, не узнал, но это как бы трудно не узнать мелодию, которую знаешь с детства. Но, опять же, вот, Сереж, это кто из вас сотворил?
1: Я сделал оркестровку. Я расписал на оркестр и получил от этого огромное удовольствие, потому что нас написала на очень известную композицию, очень искусную, очень оригинальную аранжировку. Я как аранжировщик снимаю шляпу, потому что на подобные саммертаймы написать что-то оригинальное, уже, да. Что-то свежее, очень тяжело. И Настя вот написала вместе там в середине квадрат инструментального вокала с дудками там. Ну, в общем, и соло тоже присутствует, и басовый тоже соло мы добавили. Анастасия добавила.
2: У Сергея не было выбора просто вообще никакого в этой песне. Идея, да, изначально была моя, потому что, когда, опять же, мы начали делать программу Генри Манчини, я поняла, что, ну, без «Розовой пантеры», ну, просто никуда.
0: Ну, да, да, да. Это странно делать программу без известного произведения.
2: Да, да, я, конечно же, была уверена, что эта композиция не только переигрывалась всеми, кем только возможно, но еще и перепевалась. Но выяснилось, что вокальная версия существует только в варианте Бобби Макферрена, где он поет только с Кэтом. И я, конечно же, написала нашей дорогой Полине Корягиной, которую мы знаем по нашему прошлому альбому «Джазвель», которая для него написала абсолютно все тексты. Я сказала: «Полина, розовая пантера». Она сказала: «Настя, никогда в жизни. Это моя детская травма. Нет, нет, нет, никогда». Но в итоге, в общем, я уговаривала Полину, водила ее в зоопарк, мы смотрели на пантер. Это шутка. Но она все-таки согласилась, написала текст, и так действительно песня, мне кажется, получила какой-то очень такой свежий вариант, свежую версию, и для меня, ну, просто какой-то невероятный драйв всегда исполнять ее на концертах. Меня это очень так по-музыкански заводит еще и потому, что я никогда не объявляю ее для людей, и я всегда говорю, что вы сейчас, возможно, ее узнаете почти сразу, и действительно это всегда происходит, и для людей это так очень бодряще всегда выглядит, и я надеюсь, что на этом альбоме она тоже особое место займет, особенно учитывая, что мы сделали ее первым синглом с этого альбома и сняли на нее видео с оркестром, где, видимо, в роли «Розовой пантеры» в розовом костюме выступаю я, можно тоже посмотреть на всех площадках.
0: Ну, Полине, в очередной раз большое спасибо. Насколько я помню, наше общение в 23-м году в этой же студии, она и тогда сопротивлялась написанию текста на отдельные произведения, но в итоге получилось более чем удачно, и, на мой взгляд, вообще «Джазвилл» — это одна из лучших пластинок вокальных не просто вот там 23-го года, а в истории российского джаза.
2: Спасибо, спасибо, это очень ценно.
0: «Розовую пантеру» будем узнавать.
3: The shine I show behind the secret door brightens the moon high above the sky.

0: Самое загадочное произведение на этой пластинке, которое я познать не смог. «Ghost of My Love». Самое, наверное, красивое и самое вот для меня загадочное. Что это?
1: Ну, наверное, это я должен сейчас сказать, потому что музыка моя. Тоже весьма загадочно эта мелодия появилась, потому что изначально она была написана на прекрасные слова Билли Новика.
2: Русский текст.
1: Русский текст, да. Прекрасное стихотворение про одиночество, про туман, грусть, печаль. Я написал вот такой стандартнообразный стандарт АБА, и на этом все закончилось. Никуда эта песня не пошла. Мы пару раз, по-моему, сыграли нашим другим коллективом ее на русском языке, но в итоге Билли изъял текст и написал свою музыку для Биллис Бенда. Они сейчас ее успешно исполняют, очень тоже хорошие мелодии. Ну, песня состоялась. Вот. Но мелодия вроде всем понравилась. Мы как-то так решили, что вот Анастасия Лютова любезно взяла ее на свой альбом. Мы обратились к нью-йоркскому сонграйтеру, скажем так. Он написал английский текст. И, в общем, мы записали.
2: Я здесь перехвачу инициативу и скажу, что изначально эта песня задумывалась на альбоме на русском языке. На русском языке она называется «Ты мерещишься мне». И у нас до сих пор этот вариант лежит еще даже не сведенный под то же инструментальное сопровождение, которое вы слышите на альбоме на английском языке. И я так и не смогла ее спеть на русском в студии, так как она изначально предполагалась, потому что, честно говоря, у меня слезы от текста выступали просто примерно всегда, и я просто не могла себя взять в руки. На английском как-то мне было проще чуть отстраниться от содержания, хотя, по сути, на английском языке это поэтический перевод текста Билли, за что ему большое спасибо. И на альбоме было решено включить ее на английском языке, чтобы она не выбивалась из общей концепции. Но мне кажется, что через какое-то время на русском языке все-таки мы доделаем вариант и, может быть, выпустим отдельным синглом, потому что мне кажется, что это тоже могло бы быть интересным.
0: Фантастически красивое произведение.

0: произведение «You Won't Forget Me», наверное, в первую очередь в историю джаза вошло тем, что оно было записано на одноименной пластинке Ширли Хорн, и это была последняя запись Майлза Дэвиса как сайдмена.
1: Абсолютно потрясающая версия, на которую во многом, наверное, мы ориентировались. Она действительно меня очень вдохновила на нашу
0: разработку. От нее как бы никуда не денешься. Да. Она уж больно... Так, во-первых, как бы с исторической точки зрения, во-вторых, с точки зрения, опять же, красоты.
1: 100% попадание вообще по всем решениям, которые там использованы музыкально.
0: Я сомневаюсь, что кто-то помнит там Джоан Кроуфорд, который пел ее где-то там, в 50-е годы. Но именно помнит. То есть она, да, версия есть такая, но, скорее всего, все-таки с Ширли Хорн, в первую очередь, ассоциируется ей, опять же, благодаря участию Майлза Дэвиса.
1: Безусловно, да. Есть еще очень хорошая версия Хелен Меррилл. Она со струнами записана, такая более, наверное, симфонически драматическая.
0: Хелен Меррилл плохо знают. Вот в чем проблема.
1: Тоже верно.
0: Некий воспитательный момент, потому что, ну, все-таки согласись, что знают там 10 вокалисток, предположим.
1: Может быть, благодаря этому эфиру ее узнают чуть больше, мы будем этому очень рады.
0: Нет, но она точно совершенно заслуживает внимания, потому что, я говорю, вот из серии, как там, ну, были какие-то певицы, которые как-то раз и выпадали, там, Лорес Александрия, предположим, ну, кто сейчас помнит, 2-3 человека. Ну, наверное, там Дороти Дендридж чуть побольше помнят. Потом очень было много вокалистов, которые все-таки актрисы, певицы, поэтому ассоциировались в первую очередь, может быть, с кино, а то, что они что-то делали в джазе, ну, это как-то оставалось незамеченным. You won't forget me.

0: Сереж, я хотел бы, знаешь, что побольше, чтобы ты рассказал немножко об оркестре, как он создавался, насколько он уже существует, и как тебе удается, в общем-то, при наличии оркестра в Санкт-Петербурге преимущественно быть в Москве.
1: Ну, это достаточно длинная история. Вообще, Санкт-Петербургский джазовый оркестр первый раз сыграл несколько концертов в 2018 году, когда был Международный день джаза в Санкт-Петербурге. И меня пригласила Дина Нургалеева в программу. А у меня тогда, как такового оркестра, был студенческий в музыкальном училище Мусоргского, но вот решили так коллегиально с Диной, она состояла в оргкомитете, что вот какой-то профессиональный надо собрать. И, а какой профессиональный собрать? Надо собрать Санкт-Петербургский джазовый оркестр, потому что такого не было. Вот, ну, как бы я не был против. Мы сыграли и на открытой площадке, и даже в аэропорту сыграли в Пулково. Потом я как-то в долгий ящик положил этот проект, начал заниматься Мусоргским джаз-оркестром молодежным из музыкального училища Мусоргского. Различные всякие проекты, поездки, концерты и записи мы осуществили. Но вот в прошлом году немножко дороги мои разошлись с училищем, опять же, тоже из-за того, что переехал в Москву. Больше времени здесь провожу. Пришлось уволиться из училища, но все вот эти наработки, библиотека и вообще желание ребят, с которыми я сотрудничал, повлияли на то, что стоит все-таки сохранить оркестр, учитывая, что в Санкт-Петербурге есть прекрасный клуб Игоря Бутмана, чудесный вообще. И мы вот решили оставить оркестр. Тоже возник вопрос, как мы назовемся, молодежный оркестр Санкт-Петербурга или как-то иначе. Но опять же, Игорь Михайлович подтолкнул к тому, что, ну, какой вы молодежный.

0: Сергей Игоревич, вы уже не молодежь. Вот поэтому решили назваться Санкт-Петербургским джазовым оркестром. Ну и, собственно, вот с февраля...
1: С чувством юмора у Игоря Михайловича всегда было хорошо.
0: Да. Вот. И, можно сказать, с января под этим названием. Какие-то есть молодые ребята из музыкального училища остались. Полина Ильина, Максим Трофимов, барабанщик. Достаточно много. И большая часть взяла уже не молодежи, скажем так.
2: Но они хорошо сохранились все равно очень.
0: Мы стараемся. Мы держимся еще. Поэтому в какое-то другое немножко качество, ну, собственно, и название обязует, и постоянные ангажементы в клубе, и вот такие подобные записи как-то обязывают быть на определенном уровне и ездить в Санкт-Петербург еще.
1: Скажи, пожалуйста, подобные записи, насколько я понимаю, это все-таки не такой частый пока процесс. Недавно был записан альбом с Дмитрием Носковым. Но его история какая-то странная. Я как пластинку так в итоге...
0: Скоро будет, на подходе.
1: Да, ну там... то есть немножко переносили, я правильно понимаю?
0: Переносили, потому что там очень много отечественной музыки, отечественных композиторов. И из-за авторских прав, из-за оформления немножко...
1: Технические, в общем, детали.
0: Ну, да. Вот. Записали-то мы быстро, свели достаточно быстро.
1: Да, потому что я как бы надеюсь, что Дмитрий согласится прийти в студию и поговорить, опять же, может быть, в компании твоей.
0: Я с удовольствием.
1: Да, и мы обсудим и ту пластинку, тем более, что, в общем, она достаточно неожиданна с точки зрения того, что она на русском языке. А Дмитрий все-таки в первую очередь, наверное, ассоциируется, ну, как кинокомпозитор, это раз. А второе – это с программой, посвященной Фрэнку Синатре. И второй момент – то, что эта пластинка, ну, не знаю, мне кажется, такой своего рода вызов, тем более, что еще и джазовых, в принципе, вокалистов мало. У нас их, ну, совсем мало. Их да. В мире мало. В общем, на самом деле, такой очень большой эксперимент и, в общем-то, смелый.
0: Может, очень большой проект. Мы записали сразу два альбома, поэтому придется два раза прийти, я думаю.
1: А, сразу два альбома записали? Ну, издавать будет по одному или как-то по одному?
2: Оптом дешевле.
1: Как выстраивается произведение на альбоме? Вот когда записано уже, предположим, 10 пьес? И вы их расставляете в определенном порядке. Чем руководствуетесь?
2: Я как контрол-фрик просто абсолютный. Этот процесс выстраиваю еще до того, как мы зайдем в студию, и даже до того, как мы эту студию забронируем вообще для состава. Мне надо с самого начала понимать общую картину, чего не хватает. Мы поняли, что не хватает баллады, которая возьмет на себя вот эту функцию песни об ушедшей любви, какую-то трагическую. Поэтому изначально выстраивается порядок. Мы понимаем, чего не хватает, добавляем другие песни. В общем, это такой немножко даже математический, наверное, подход отчасти.
1: Настя, насколько ориентируешься на вот версии других исполнителей, слушая произведения?
2: Иногда не получается отделаться от впечатлений от других версий, как, например, это было с You Won't Forget Me, то есть, ну, там, отрицать влияние аранжировки, которую исполняла Ширли Хорн, ну, просто невозможно, слушая нашу версию, хотя, конечно, мы попытались ее обогатить и немножечко изменить, добавить другие краски, но когда слишком хорошая аранжировка, действительно сложно от этих версий куда-то отойти в сторону, но иногда бывает так, что я примерно помню песню и примерно начинаю накидывать какие-то идеи у себя в голове, чего бы мне хотелось. Потом я уже переслушаю все возможные версии, смогу заимствовать что-то чуть-чуть оттуда, и вот под каким-то общим впечатлением от всего прослушанного и от своих собственных идей так и складывается, наверное, аранжировка.
1: Ну и базово, соответственно, ты ориентируешься в первую очередь, ну, изначально, наверное, не на биг-бенд, а на лютый бенд, да, то есть на возможности музыкантов.
2: Это, и... кстати, интересный момент, потому что, мне кажется, биг-бендовые аранжировки настолько яркие, настолько показательные всегда, что у меня в голове, когда я начинаю писать аранжировку, обычно звучит биг-бенд. Другой вопрос, что у меня не хватает технического арсенала и, наверное, знаний пока что, чтобы само это все оркестровать, поэтому я это упрощаю все до квинтета, до состава, где один духовой инструмент. Но, например, если послушать программы лютого бенда, то там всегда тенор-саксофон играет особое значение, потому что это полноправный участник процесса, у нас очень много каких-то хорусных линий,
1: это
2: очень много
1: тути. Это мой любимый инструмент, так что
2: согласна,
1: я не возражаю.
2: Согласна абсолютно, да. Поэтому в голове это все звучит обычно чуть большим составом, с чуть большими мощностями, и потом это все адаптируется под малый состав.
1: Сереж, ну я, в общем, желаю, чтобы как можно дольше Анастасия не начинала писать оркестровки.
0: Я, на самом деле, ее подталкиваю. Все хочется поиграть вот на большой состав.
2: Ну, если я начну писать оркестровки, то Сережа тогда должен запеть. И вот в таком составе, возможно, мы выпустим следующий альбом.
1: Скажите, пожалуйста, творческий процесс, когда вот в семейной жизни, как это происходит? Споров много?
2: Предоставлю слово мужу.
0: Ну, споры только вот, что сыграть на концерте, какую музыку

0: спору. Как-то мы достаточно быстро находим общий язык.
1: Ну, я в данном случае в первую очередь об этой пластинке говорю, потому что, ну, «Лютый бэнд» — это твое детище.
2: Как бы. Вот я, кстати, как раз про это хотела сказать. Мне кажется, что мы с течением времени и вообще того периода, который мы вместе не только живем, но и работаем, как-то так негласно выработали какую-то стратегию, когда мы понимаем, за кем последнее слово. Потому что, например, я, когда участвую в Сережиных проектах и выполняю функцию вокальную, в основном не занимаюсь организацией, не занимаюсь продюсированием, я абсолютно точно понимаю, что последнее слово за ним, и вот как он скажет, в итоге так и будет. Так, и мне кажется, когда Сережа участвует в каких-то проектах, которые изначально инициировались мной, он тоже может прислушаться к моему последнему слову, и мы придем вот к какому-то консенсусу, то есть мы понимаем, кто в итоге это последнее слово скажет.
1: Время нашей программы как-то вот так неумолимо прибежало к концу, что, в общем-то, печально. И у нас осталось произведение «I Want Dance», ну, прославленные Анитой О'Дэй, Эллой, и Синатрой, и Пегги Ли, и всеми, и теперь Анастасией Лютовой. Я очень рад, что вы пришли ко мне в гости. Замечательно, на мой взгляд, получилась пластинка в первую очередь. Какой получится программа, мы узнаем, когда она выйдет в эфир. Я хочу напомнить, что это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. У меня в гостях были неподражаемые Анастасия Лютова, Сергей Богданов с новым альбомом «Days of Jazz and Roses», выпущенным лейблом «Bootman Music». Спасибо большое, что пришли. Настя, если хочешь сказать что-то про «I Want Dance», welcome.
2: Хочу сказать, что под эту песню всегда хочется танцевать, несмотря на ее название. И, конечно же, большое спасибо за прекрасную беседу. Всегда огромное удовольствие поговорить с человеком, который знает о музыке больше, чем ты.
1: Спасибо большое. До встречи.

0: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
5: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
4: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
5: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
6: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: МЧС информирует.
9: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
10: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент поздравил с этим случаем военных, а пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия направила все необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Из-за тумана подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев.
12: Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
11: Глава государства поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием и отметил тактические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
13: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
11: «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире. Он превосходит любые зарубежные аналоги. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях новой российской межконтинентальной ракеты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о налоговых изменениях для малого и среднего бизнеса, принятых правительством по итогам прямой линии, вспомнив обращение владельца подмосковной пекарни «Машенька». По его словам, сейчас внесены изменения в законодательство, и теперь предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготой по НДС в сфере общественного питания, льготой по страховым взносам в обрабатывающей промышленности без учета доходов за прошлый год. Решетников также предостерег крупные компании от хулиганства в отношении малого и среднего бизнеса, когда вместо своевременной оплаты возникает искушение покрутить эти деньги.
14: Когда высоки процентные ставки, то у крупных компаний всегда возникает такое искушение, ну, попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам и со всеми берем все жалобы малого и среднего бизнеса, собираем вместе с ФАСом и с «Опорой России». И вызываем корпорации, и корпорации рассматриваем. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание. Там даже проблема-то не в головниках корпораций. Как правило, у них там дочки, внучки. И вот на втором-третьем этаже, когда уже, так сказать, вот децентрализация большая, да, они уже начинают там хулиганить.
11: Решетников также отметил, что экономика всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4%, а с 1% в 2005 году. А в 2023-2024 годах темпы роста экономики страны, напомнил Решетников, превышали 4%. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста во время общения с ними на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер, — «и думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — добавил он, подчеркнув, что уже добился урегулирования 8 конфликтов. Трамп также заявил, что у него нет общего понимания с президентом России Владимиром Путиным по поводу присоединения всей территории Донбасса к России. Это тоже было от визита Трампа в Китай. Он продлится с 13 по 15 мая. Президент США уже вылетел из Вашингтона с военно-воздушной базы «Эндрюс» примерно в 21:37 по московскому времени. Оттуда он направится на Аляску для дозаправки, а затем и в Пекин. Сам американский лидер в понедельник заявил, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших поставок американского оружия на Тайвань, а также вопросы энергетики и ситуацию вокруг Ирана. Президент США заявил во вторник, что ожидает ответного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон до конца года. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Из-за тумана он опустится на столичный регион сегодня вечером и сохранится до утра, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Местами видимость снизится до 100-500 метров. Ранее власти Москвы уже призвали автомобилистов к бдительности из-за грядущего ухудшения видимости на дорогах вследствие тумана. Водителям следует быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
15: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен расширенный состав футбольной сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер...
16: Цели, айда, пошел! Как один мой знакомый говорил, раз жизнь прожита, терять уже нечего. Украсть так миллион, ну и про королеву. Так же у вас говорится. Императрица, в объятиях юных мужчина, угостите даму сигареткой.
17: Да я не курю давно.
16: Да я тоже. Ну, попить принесите, что ли?
17: Сейчас.
18: Тимофей.
16: Тимофей.
18: Тимофей.
16: Тимофей.
18: Тимофей. Тимофей. Тимофей.
16: Тимофей. Не могу, надоел. Не хочу быть частью планов. Не хочу быть частью жизни Тимофея. И видеть его не хочу.
17: Туфли ваши, Оксана Викторовна.
16: О, спасибо, Даниил Юрьевич. Hey, your phone
18: is ringing. Hey. Оксан, ну ты где лазишь, а? Время 11, я на измене. Я тебе везде пишу, тебе параллельно не просматриваешь даже. Тебя ждать сегодня вообще?
16: Как хочешь.
18: Чего начинаешь? Нормально скажи.
16: Говорю нормально. Сегодня не жди. И вообще не жди, если тебе так трудно.
18: Мне не трудно, просто конкретно паришь мне.
16: Так, на этом все.
18: Что все-то? Раз в жизни нормально.
16: Все. У нас с тобой все кончилось. Сегодня до полуночи забирай свои вещи, какие там оставлял. И вали куда хочешь. В полночь вернусь, все выброшу в помойку. Ты меня понял?

0: Оксан, ты чё? Ну, сорян, я
1: ты
0: же...
1: Ты меня понял?
0: Нифига не понял, что началось-то? ПМС дуркуешь или как это? У тебя кто-то другой?
1: Тебя не касается. Мы с тобой расстались, спасибо за все. Больше не пиши, не звони, целую.
0: Оксан, ну...
2: Вот так это делается, да?
1: В том числе.
2: Колготки забыли, Оксана Викторовна.
1: Большое спасибо, Даниил Юрьевич. Должна буду.
3: Оксана выгнала Тимофея. Он нашел пристанище у друга Ивана.
4: Рука чесалась второй день. Сквозь гипс не проскребешь. Это раздражало. Так называемые друзья тоже раздражали. Вот железно договорились встретиться в 10, за пару часов до начала мейн-карт в трансляции Fight Night из Лондона. Заранее договорились, за 2 недели, чтобы ничего не помешало. Мне вон даже сломанная рука не помешала.
5: Бро, привет. Извини, я не приду. Тут меня жена с тещей арестовали для семейных ритуалов. Прости, прощай, Артем.
4: Ну ладно, с пониманием. Переходим в холостяцкий режим.
6: Работа. До 11 не дыхнуть, не пернуть. Насчет попозже видно будет.
4: Да чего уж видно. Давай сразу ко мне.
7: Пиво пшеничное, еда заграничная.
4: А ты чего опоздал? В Сарасов съездил, что ли?
7: Да какой там? Уставший я, как этот. Ты ничего не заказывал?
4: Пиццу собирался, тебя уж ждал.
7: Да какой пиццу у меня тут в пакете? Жроп на неделю. Гастрономическая пати планировалась. Не срослось. Будем исправлять.
4: Да легко. Только ты сам режь и все такое. Я вижу, он кусаю в основном. Гипс. Ну, руку сломал. Поиграл, блин, в футбол с идиотами.
7: И с личной жизнью поэтому все плохо, да? Или у тебя правая любимая?
4: Ой, пошел ты. Или ты про заказ не пиццу имел в виду? Мы баб закажем, как говорится.
7: Не, нафиг.
4: Порядочный стал, да?
7: Станешь тут.
4: Ну что, девственность потеряна. Сейчас женится теперь?
7: Нет уж, на работу.
4: Ясно, ну, рад за тебя. А чего тогда в статусе не укажешь, ну, там, в отношениях, как говорится?
7: Потому что уже все сложно.
4: Да ладно, и когда случилось?
7: Да вот сейчас, считай.
4: А с чего?
7: Да как бы я понимал, с чего у них пригорает. Угу. Слушай, у тебя временно упасть можно? Денек буквально, пока новую хату найду. Хозяева с заразы покупателя резко нашли. Меня сразу на мороз. Ладно, хоть денег за полмесяца вернули.
4: Хрень ты не неси. Денек. Мой дом, твой дом. Вот живи.
7: Спасибо. Завтра став подтащу.
4: Ну, можешь холодильник еще. Если каждый день такие пати устраивать, моего не хватит. И статус поменяй на «в свободном поиске». Ну, раз так.
7: А у тебя в статусе что написано? Я что-то не помню.
4: «Красавчик».
7: Проверим. Так. А? Ты меня забанил, что ли?
4: Да не, зачем? Я снесся просто.
7: Ишь ты. Ты же не чиновник вроде.
4: А чего чиновник?
7: Да их каждые полгода инфорсят дичайше на разные темы. То выпилятся отовсюду, то наоборот. То значит, что аккаунты только в православных сетях. То отвечать на все комменты сразу, то с пресс-службами каждый чих согласовывать. Теперь и до Сбербанка дошло.
4: Ой, Тим, ты задолбал. Давай лучше смотреть, а, ладно?
7: Да чем задолбал?
4: Ой. Ну вот смотри. Мы с тобой знакомы сколько? Ну, 3 года где-то, да? Mm-hmm. Типа близкий бразы, как говорится. Тебе в мае будет 28. Ты окончил геофак в Сарасовске, но по специальности не работал. Со старших курсов ушел в медиамаркетинг и вот это вот все. У тебя ИП, последний год мутишь что-то под заказ обладминистрации, там, СММ, создание позитивного образа, боты, тролли, срачи во славу области. А для души коллективный просмотр ММА с друзьями и до сегодняшнего дня отношения, как ты говоришь, с Оксаной из «Желтого дома». А она узнала, что ты на Губера работаешь. Да? Из-за этого все?
7: Ну, во-первых, не из-за этого и не узнала. Во-вторых, не совсем на Губера и не совсем работаю. Да и сама она не прям в желтом.
4: Ой, ладно. Это все детали и дело ваше. Вы сами разберетесь. Ну, теперь расскажи, близкие бразы, что-нибудь про меня.
7: Тебе 30-ник настал зимой. Окончил что-то экономическое где-то не здесь. Пашешь на Сбер. разведен, детей нет, с Аленой расстался. Сейчас типа свободен. К тому же руку сломал на корпоративном футболе. Аккаунт, видимо, тоже из корпоративного принципа сломал. Любишь смотреть с бразами ММА. О, кстати, начинается.
4: Там 20 минут выходить еще под репчик будут, как говорится. В общем, можно пока не дергаться. Как наш препод по бухтехнологиям говорил, общее смутное представление имеешь. Только, во-первых, день рождения у меня в сентябре. Окончил я МГУ. Ну да, где-то не здесь. Так что это не во-вторых. Во-вторых, я скоро год как не в Сбербанке, а в Главинвесте. В-третьих, не разводился, потому что, ну, мы не расписывались. Ну и про аккаунты. А кто меня заставит? Сам снес. Надоело. Время жрет, а толку ноль.
7: А мессенджера что не снес?
4: Так это для работы.
7: Во. Кто его заставит, видишь?
4: Ну и от вас, гадов, печальки выхватывать. Ты же звонить вообще не умеешь, да?
7: Будто кто-то вообще умеет. Кроме детков с работы.
4: И Артем. Зараза. Ну что, ну что? Временная потеря сигнала. Контрабандной трансляции зачистили. Вот сам, небось, и помогал чистить.
7: Ну ибо нефиг, за удовольствие надо платить.
4: Интернет должен быть бесплатным, как говорится.
7: А, сказал банкир.
4: Платный тролль сказал. Если ты круглые сутки по 146 копеек за коммент рассовываешь, это не значит, что все вокруг продажные твари. И там ольгинские тролли или твои заказчики.
7: Ну да, есть еще рукопожатные кряклы, которым западло платить за товар.
4: Поссоримся.
7: Ну давай не будем. Во, сигнал пошел.
4: Наконец-то.
7: Как рука?
4: Рука чешется.
7: Деньгам?
4: Припер мне 146 копеек за коммент. Я, прости, выпилился уже. Я думал, ты сегодня в Сарасовск свалил. Ну, тихо так. А тебя, похоже, весь день в позу ставили.
7: Не говори-кась. С утра таращит, причем резко. Знаешь, что особенно упарывает? Что на ходу не только задачу меняет, но и отношения. За час, прикинь. С утра я фриланс. Мой работодатель тоже на договоре, потому что тендер выиграл. Собственно, он должен мониторить, что правообласть пишет. Я ему это отчасти обеспечиваю. Ну и за рамками договора чуть продвигаю, слегка подчищаю, что возможно. По дружбе чисто, понимаешь, да?
4: Дружба на договоре? Но это немножко по-другому называется.
7: Да ну тебя, нормально работает, все довольны. А сегодня звонит наниматель, короче, с наездами такой, как на раба, типа. Внезапно. Сроду не было такого. Я его слегка на место поставил. Он извинился такой, оправдывается. Типа, самого фачит прям в администрации Губера. Так, говорит, визжали, что пуканы на люстру.
4: А он на место поставить зассал?
7: Ну, он не я, у него обязательства и прочее.
4: А что визжали-то?
7: Да там момент такой. О, смотри-ка, смотри, как они.
4: Да.
7: Красава, красава.
4: Да, жестко, жестко. Ты чего?
7: Там все хреново, проект горит. Чистой стране, которая тендер выиграл, что-то там не оформили. Она и рада, завод по переработке не строит. Тем более после митингов. А мусор-то сюда уже с того года со всей области тащит.
4: Ну, я типа не знаю.
7: Ну да, но наниматель мой, походу, и не в курсе, что я тут живу. И каждый день, как снег сошел, это все нюхаю. Вот и объясняет. В выходные у нас двух детей госпитализировали, в сеть пролезла. Ну и дальше везде ад и Израиль. Давайте повесим губернатора, к оружию брать и т.д.
4: Да ладно.
7: Ну, я утрирую, но если не выровнять, то через неделю натурально так и будет.
4: А ты типа великий эквалайзер?
7: И сперва, конечно, сами попробовали. Вот тут самый кругодрочь пошел.
4: Почему?
7: Да потому что от Губера позвонили в Желтый дом и велели решить проблему. Ну и представь, как наш какой-нибудь замзав отдела по делам детей, молодежи и туризма проблемы решать умеет.
4: Ну да.
7: Там в лучшем случае школота на полдня пугается, а потом звереет, а массовый юзер дает Че Гевару. Воу-воу, на третий день все в хламину и в лоскуты, а движ становится в натуре массовым.
4: И тут подтягивают тебя, и ты решаешь. Я рано снес аккаунты. Ну, теперь исправлюсь. И твоим продажным технологиям, там, алгоритмам, ботам и троллям устрою мастер-классы реального резистанса.
8: Отпугался на секунду Леон Эдвардс.
4: Нокаут вышел красивенным. Масвидаль послушался Тимофея и рубил Тилла адским хуком в челюсть.
7: А потом без заминок стартовал повтор разогревочных боев, настолько не оправдывавших доверия, что Тимофей вырубился прямо в кресле-мешке.
4: А Иван, более-менее во сне, сумел добрести до дивана.
7: Убрать нарезку в холодильник они забыли, так что большую ее часть пришлось утром выкинуть.
4: А в квартире до вечера держался гнусно кисло-сладкий запах.
7: Почти такой же, как на улице.
9: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина. В спектакле заняты артисты: Алексей Вертков, Янина Мелехова-Горячева, Михаил Богдасаров, Денис Шведов, Олег Ребров, автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Олеся Ростовская, вокал Арина Зверева, звукорежиссер Луиза Лунева, редактор Жанна Переляева. Продолжение следует.
10: Радио России.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Почему это слово «пропаганда» нынче приобрело, ну как бы это деликатнее выразиться, почти исключительно отрицательную коннотацию? Вот. Вражеская пропаганда, да, первое словосочетание, которое приходит на ум. Но ведь пропаганда – это нормальный инструмент любого государства, независимо от того, какой там строй. Без пропаганды невозможно объяснить народу, что происходит, а главное, куда и зачем мы идем во времени по историческому пути, каковы наши ориентиры, чего мы хотим добиться, как выглядит наш священный образ будущего. Согласитесь, пропаганда – это совершенно нормально. Хотя иногда согласен, да, она принимает чудовищный характер. Это мы и сейчас кое-где наблюдаем по соседству с нами. Если государство погрязло во лжи, то оно уже никуда не движется. Оно просто буксует на месте, поливая все вокруг грязью ненависти и лжи. И это очень легко определить, потому что тогда не только профессиональные пропагандисты, но и многие просто выступающие в СМИ начинают захлебываться в злобе, откровенном вранье и терять всякие рамки приличия. И уж, конечно, без пропаганды нельзя победить ни в одной войне. Тут уж и спорить нечего. Потому что параллельно с боевыми действиями всегда ведется другая, не менее страшная война – ментальная.
0: Великая радиоэпоха. Радио Победы.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. 7 мая, как известно, день радио, а 9 мая – День Победы. И эти два события, если кто забыл, связаны напрямую. Тут уместно процитировать официальные источники. Поэтому я попрошу своего коллегу сделать это торжественно, как и подобает случаю.
2: Советское руководство по достоинству оценило вклад радио в победу над врагом. Постановлением Совнаркома СССР от 4 мая 1945 года было решено установить 7 мая ежегодным днем радио, учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны.
1: Ну, начнем с самого начала, с первого дня. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Помните эту историческую фразу, которая вошла в учебники? Забавно, но сейчас ее чаще всего приписывают Сталину. А на самом деле это заключительная фраза обращения к советскому народу, который заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Михайлович Молотов зачитал в 12 часов дня 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны. Начиналось обращение словами «граждане и гражданки Советского Союза». Ну, сейчас это забавно звучит, но тогда принималось как должное. «Гражданка» – ну, как-то слишком по-бытовому. Было даже такое обращение.

0: Без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек.
1: Вот, вот тут очень важный момент. Осмелюсь утверждать, что вранья на нашем радио во время Великой Отечественной войны не было. Левитан информировал и о тех городах, которые освободили от фашистских захватчиков, и о тех, которые враг занял. Другое дело, что говорили народу, конечно же, далеко не все, и это понятно. Надо же было нащупать очень тонкую грань между горькой правдой и умолчанием, чтобы не посеять панику. Но вранья не было. Иначе бы просто официальной информации никто бы не верил, и мы бы не победили. Со мной полностью солидарен журналист Сергей Головченко, автор многочисленных документальных фильмов о войне.
2: Нет, конечно, да, нет, потому что смысла не было, во-первых. Во-вторых, ну, вспомните, допустим, как в 45-м году наши войска оказались в Германии. Немецкая же пропаганда геббельсовская не говорила о том, что она что-то сдает. И немцы твердо были убеждены, что война идет где-то там, в диких степях и лесах России. И вдруг они появились в Германии. Вот, пожалуйста, что значит, когда не говорить о неприятном, об отступлениях, да? Сталин это понимал, поэтому все сводки Совинформбюро он утверждал лично. Каждую сводку он читал, справил ее и утверждал лично. Передавал Щербакову Александру Сергеевичу, который был руководителем Совинформбюро, и только после этого это шло в народ, поскольку это было очень серьезно и очень централизовано.
1: А вот в конце этого 8-минутного выступления Молотова и она, вот та самая историческая фраза, отлитая в бронзе.
0: Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Вот видите, опять гражданки. То есть это не оговорка. А вот диктор Юлия Левитан, зачитавший официальное обращение советского правительства, в этот же день сделал традиционное ударение. С ним рядом все-таки работали специалисты по орфоэпии, которые просто не могли позволить авторских вольностей. Ну, пожалуйста, послушайте.

0: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
1: Уже позже речь Молотова разбирали всякие деятели и выискивали элементы компиляции. Ну, дескать, наше дело правое, это из речи Милюкова в Государственной Думе.

0: 26 июля 14 года. А враг будет разбит. Воззвание белогвардейского генерала Пепеляева к населению Пермской губернии в листовке от какого-то там июля 1919. Ну и что? Глупости какие. Но если уж на то пошло, то эту фразу можно найти и у Ленина в работе «К деревенской бедноте». А это все-таки 1903 год, за 16 лет до Пепеляева. Тексты для выступлений деятелей такого уровня, как Вячеслав Михайлович, обычно писали сами. И не мудрено, что какие-то фразы просто, ну, застряли в его пассивном запасе памяти. Кстати, известно, что перед выступлением на радио Молотов согласовывал свою речь со Сталином. Так что нет ничего удивительного, что когда Иосиф Виссарионович сам вышел в эфир 3 июля с обращением к советскому народу, то он фактически повторил эту же фразу, ставшую крылатой. Ну, правда, в оригинале она уже звучала так.
1: Все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии, видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.
0: Потом, уже после войны, эта крылатая фраза была выбита на двух самых многочисленных медалях за победу над Германией и за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Но давайте-ка вернемся к Совинформбюро и к фигуре Александра Сергеевича Щербакова, который его возглавил с первых же дней войны. А точнее, буквально через двое суток, 24 июня 1941 года. Два дня, представляете, всего два дня потребовалось колоссальной бюрократической махине советского государства, чтобы создать ключевую информационно-пропагандистскую службу. Ну, в общем-то, итог ее работы можно, конечно, подвести по сухим цифрам из справочников.
2: 2373 материала было передано с 1941 по 1945 годы. Некоторые из них повторяли по несколько раз. В эфире, помимо оперативной информации, звучали прямые репортажи с передовой, зачитывались письма с фронта, транслировались художественные программы.
0: Ну а теперь что стоит за этими цифрами? По сути дела, героический труд. Для нас визитная карточка Советского информбюро – это незабываемый голос диктора Юрия Борисовича Левитана, которого Гитлер, по слухам, даже объявил своим личным врагом. Знаете, в юности мне всегда казалось, что это металлический голос какого-то сильного духом, умудренного жизненным опытом человека, богатырского облика, этакого полубога, если угодно. И каково же было мое изумление, когда я узнал, что этому голосу великой державы 22 июня 1941 года было всего лишь 27 лет. Ну, соответственно, 31 в конце войны. Кстати, из всех наград у Юрия Борисовича только орден Трудового Красного Знамени, орден Революции, знак почета да несколько медалей. Народного артиста СССР он получил уже только в 1980 году. Александр Сергеевич Щербаков, его главный начальник, кстати, ему в 41-м стукнуло всего 40 лет, хоть успел получить целых 3 ордена Ленина. При этом, правда, работал как минимум за 3, если сравнивать с другими государственными деятелями его уровня. Такова была цена победы. И теперь вы понимаете, что одни только герои, погибающие с гранатами, под танками и на амбразурах дотов, не могут победить врага. Для полной победы нужен героический тыл и героизм руководства, которое не боится ответственности за свои решения. А это, поверьте, еще тяжелее, чем грудью на амбразуру. Александр Сергеевич Щербаков. Секретарь ЦК ВКПБ, генерал-полковник в 40 с небольшим лет.
3: Да, генерал-полковник в 44 года, он был не только руководителем Совинформбюро, он был еще и начальником главкура, главного политического управления. И плюс к тому, никто не снимал с него, извините, должности секретаря МГК, Московского городского комитета партии, и областного тоже. То есть человек был настолько сильно загружен. Ну, известно, что сталинские руководителей наркома за пределами человеческих сил работали. Тоже и относится к Щербакову. Вот, вот такая вот история. А если мы говорим о Совинформбюро, то это, конечно же, Щербаков как руководитель и 200 сотрудников, которые работали в Совинформбюро. Лучшие люди, как все мы знаем. Там и Левитан, и Высоцкая, мужской голос, женский голос. Ну и, конечно, интересный вопрос, а где они находились? Потому что известно, что 21 октября 1941-го Совинформбюро переехало в Куйбышев. Но тут странная вещь возникает, потому что есть информация, что не в Куйбышев они уехали, а аж в Свердловск. И оттуда вещали. А в Куйбышев переехали только в 1943-м. Ну, там все понятно, потому что их же старались засечь немцы и потихонечку чем-нибудь ударить. Либо дальнобойной авиацией, либо, либо чем-то еще, ракетками, которые начали появляться, Фа-1, Фа-2. Им очень нужно было разбомбить к чертовой матери этот голос Москвы. Поэтому, конечно, конкретные координаты, они были в тайне.
0: Радио было говорящим сердцем страны. Незримыми нитями оно было связано со всеми жителями, потому что каждый из них при первом же удобном случае старался прильнуть к этой черной тарелке, и не только для того, чтобы услышать новости, а чтобы убедиться, что, несмотря ни на что, страна жива, воюет, трудится, поет песни, в общем, живет полноценной жизнью. Снимаются фильмы, ставятся спектакли, исполняются концерты, художники пишут картины, композиторы музыку, ученые развивают науку. Всесоюзный радиокомитет за годы войны получил 2 миллиона писем с фронта. Все 900 дней блокады вел передачи из осажденного Ленинграда. Транслировал ежедневные сообщения для партизан и населения оккупированных территорий. Вот что писал известный в то время артист Владимир Яхонтов.
2: Нельзя было жить, не слушая радио. Радио оповещало, сигнализировало, руководило нами, связывало родных и близких. Голос, произносящий «Говорит Москва», приковывал внимание. Он успокаивал, вселял надежду. Его слушали за много тысяч километров по всей стране. «Говорит Москва». Слушали бойцы на фронте. «Говорит Москва». Слушали партизаны в лесах. «Говорит Москва». Слушали в госпиталях. «Говорит Москва». Слушали в осажденном Ленинграде. Это был голос с большой земли.
0: Кстати, Владимир Николаевич Яхонтов, трудившийся на радио все годы войны, тоже ушел из жизни вскоре после победы, летом 45-го. И было ему всего 45 лет. Еще одна тема. Когда говорят о блокадном Ленинграде, чаще всего вспоминают знаменитый концерт Шостаковича. А вот вам еще одна страница этой страшной летописи от поэтессы-блокадницы Ольги Бергольц. Так сказать, с натуры писано.
4: Здесь, как в бреду, все было смещено. Здесь умирали, стряпали и ели. А те, кто мог еще вставать с постели, пораньше утром, растемнив окно, в кружок усевшись, перьями скрипели.
0: Ну и как вы думаете, о чем это? Кто там скрипел перьями? Где умирали, стряпали и ели? В редакции Ленинградского радио, потому что сотрудники там жили, в редакции. Не было сил от голода расходиться по домам и снова приходить на работу.
4: Отсюда передачи шли на город. Стихи и сводки, и о хлебе весть. Здесь жили дикторы и репортеры, поэт, артистки. Всех не перечесть.
0: Так работало блокадное радио. И умирающие от истощения журналисты вещали бодрыми, оптимистичными голосами, от которых веяло не просто надеждой, а уверенностью, что все это скоро закончится, потому что уже была выведена магическая формула будущего. Враг будет разбит, победа будет за нами. И кровавые демоны войны уже получили слишком щедрую жертву от нашего советского народа. Таким образом, в СССР с самого начала войны было создано глобальное проводное радиовещание. и оно доказало свою эффективность. Сводки Совинформбюро, передачи, письма с фронта и на фронт, приказы Верховного Главнокомандующего, литературные, музыкальные передачи, объявления воздушной тревоги – все это работало на победу. Кстати, образ победы партии и правительство представляли себе достаточно отчетливо, потому что параллельно с проводным вещанием разрастался эфир на зарубежные страны. И к 1945 году московское радио уже говорило почти на 30 иностранных языках. Но, как вы понимаете, это уже совсем другая история. С праздником вас, дорогие товарищи! Дорогие наши любители старого доброго радио!

0: Театр «Радио России» представляет.
1: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
2: Это Марс.
3: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
4: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
5: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
6: Ну, какие вам нужны данные?
7: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
8: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
10: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
11: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
12: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
9: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле.
0: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Об этом заявил президент Владимир Путин после успешного испытания новой межконтинентальной ракеты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Путиным заявил, что с 1 января в России вступили в силу комплексные изменения в налоговый кодекс, которые предусматривают, в частности, поэтапное снижение налогов. порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Дональд Трамп отправился в КНР, где пройдет его встреча с Си Цзиньпином. Он также заявил, что в нынешнем году намерен посетить Россию. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам мира об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Президент выразил благодарность за работу по укреплению обороноспособности страны. Владимир Путин подчеркнул, что работы по совершенствованию сил стратегического сдерживания были возобновлены в начале нулевых годов после того, как Соединенные Штаты вышли из договора ПАПРО, и мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета.
14: Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. И это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
13: Владимир Путин еще раз напомнил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом заявил, что экономика всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации. По прогнозам Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. Он также напомнил, что в 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%. Однако говорить о восстановлении темпов роста валового внутреннего продукта России пока преждевременно.
15: У нас за последние три года реальные денежные доходы выросли на 26%. И в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост 2,6% в реальном выражении. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут и в январю, и по февралю. И вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока труднодефицитный, сохраняется, работа у людей есть, возможность есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции. У нас сейчас инфляция 5,6%. Такая устойчивая тенденция.
16: Это на 4 мая, да?
15: Да, это на 4 мая. Да, это прям самые актуальные данные, которые сейчас есть.
13: Решетников также отметил, что с 1 января в России вступили в силу комплексные изменения в налоговый кодекс. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС с 2026 года с 60 миллионов до 20, с 2027 до 15 миллионов рублей и с 2028 года до 10 миллионов. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов во время общения с ними на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер, — «и думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — добавил Трамп, подчеркнув, что уже добился урегулирования восьми конфликтов. Президент США также заявил, что у него нет общего понимания с президентом России Владимиром Путиным по поводу присоединения всей территории Донбасса к России. Это тоже был ответ на вопрос журналистов. Что же касается визита Трампа в Китай, то он продлится с 13 по 15 мая. Уже сегодня президент США вылетел из Вашингтона с военно-воздушной базы «Эндрюс». Примерно в 21:37 по московскому времени оттуда он направился на Аляску для дозаправки, а затем и прибудет в Пекин. Американский лидер в понедельник заявил, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших поставок американского оружия на Тайвань, а также вопрос энергетики и ситуацию вокруг Ирана. При этом в китайском МИДе отметили, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира. Там также заявили, что Китай готов расширять сотрудничество и устранять разногласия с США. В Москве с завтрашнего дня начнут отключать горячее водоснабжение. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, это один из этапов подготовки столицы к следующему отопительному сезону. Главная задача – испытаний гидравлических сетей, выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать или восстановить, чтобы предотвратить аварийные ситуации в зимний период. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
16: Спорт.
17: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между двумя кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой порядка 2,5 миллионов евро за сезон. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамо войдет в штаб нового главного тренера команды. Ханс-Дитер Флик озвучил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий тренер продлит контракт с клубом до лета 2028 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Бывший капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки Севильи и стал новым владельцем клуба. Отмечу, что Рамос является воспитанником Севильи, из которой перебрался в мадридский Реал в 2005 году. Теннис. Карен Хачана вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сразиться с Каспером Рудом. Андрей Рублев в 3 партиях был сильнее Николаса Басилашвили, следующий соперник Рублева, первый номер рейтинга ATP Яник Синер. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов. Отмечу, что вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на 2 знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
16: Погода.
13: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 13 мая днем до плюс 13 градусов пройдут кратковременные дожди. В Сургуте без осадков всего 5 градусов тепла. В Иркутске до плюс 13 и утром небольшой дождь. В Петрозаводске тоже дождливо, плюс 15-17. В Перми до 18 градусов тепла и кратковременный дождь. В Оренбурге без осадков и воздух прогреется уже до плюс 25. В Волгограде 23-25 тепла и небольшой дождь. В Севастополе до плюс 18 тоже дождливо. Не обойдут осадки стороной Санкт-Петербург. Днем там до 22 градусов тепла. В столице тоже дожди, возможно, гроза, ночью туман и до плюс 22.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Мне кажется, что он послан в этот мир со своими песнями, чтобы дарить радость и любовь. И не давать сомневаться людям. Все всегда будет хорошо. Но глядя на его седую голову и легкую грустинку в уголках глаз, я понимаю, что на его долю тоже выпало немало испытаний, которые сделали его только лучше. Я всей души в нашей студии приветствую баяниста, певца, композитора, заслуженного артиста России Валерия Семина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вадим,
1: здравствуйте, Валерий. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Я слушаю.
1: Это правда, что в детстве вы подрабатывали на разгрузке арбузов, которые приплывали в Сызрань, по Волге и за Астраханем?
2: Да, было такое дело. Я родился в этом маленьком городке. Уже 60 лет прошло, как я родился.
1: Ой-ой-ой.
2: Вот, и родился я в 19 мая, в День пионерии. Вот так, я майский человек. И у нас в семье, семья была такая. Мама, бабушка и дедушка. Отца я не видел и не знал его никогда, к сожалению. Ну, так получилось. Вот. И поэтому мы особо не шиковали, не жировали, а просто жили, как сказать, ну, мягко говоря, небогато. Вот. И, соответственно, нужно было как-то подрабатывать, потому что нужно было и мопед, и велосипед, и какие-то другие для пацана. Конечно, но хотелось как-то. И у нас просто летом Сызрань находится на Волге. Поэтому приходили вот эти баржи, которые с арбузами. И, конечно, пришел, поработал, разгрузил. И иногда платили деньги какие-то, не помню сколько, какие-то копейки. А когда ты разгрузил, тебе обещали деньги, но когда ты спрашивал, тебя посылали подальше, тогда говорят, ну хотя бы арбузами. Ну, и тогда вот нам давали просто арбузы. Ну, астраханские арбузы, если кто-то помнит.
1: Да, конечно, помню.
2: Нет, вот многие говорят, ну помним. А когда начинаешь спрашивать такие нюансы, какие семечки были, какого размера?
1: Да вот такие.
2: Да, большие, вот ты знаешь.
1: Да.
2: Действительно, куда вот исчез вот этот сорт арбузов с теми семечками, я не знаю. Но говорят, волгоградский сейчас возобновляет этот сорт. Но они были реально вкусные, и они хранились очень
1: Валера,
2: долго.
1: Валера, а ты мне скажи, значит, получали зарплату арбузами. А где продавали их?
2: Мы их не продавали, мы их ели просто дома. У нас как бы родственников было много, поэтому надо было делиться.
1: Хорошо. Это правда, что мама мечтала, чтобы у ее сына были белые штаны, коричневые ботинки, и он обязательно выступил в колонном зале.
2: Да, это я сейчас, как сейчас помню, когда... Я даже фотографию отца не видел, но она говорит, вот этот... Она его плохим словом называла.
1: За что?
2: Ну, потому что, как я знаю, потому что мне до конца всю правду так и не рассказали, но то, что я знаю, что когда мне был годик, а может быть, чуть побольше, ну, где-то, он просто взял и бросил ее со мной, и куда-то смылся наш папаша. Я думаю, что уже никого нет в живых, потому что ему уже сейчас должно быть где-то 80 с лишним лет, и, ну, светлая им память всем. Вот, и поэтому...
1: А судя по тебе, он был красивый мужик.
2: Наверное. Вот. И мама говорит, вот этот... Товарищ...
1: Прохиндей.
2: За мной, когда ухаживал, он, Валерка, у меня такие были белые штаны. А ведь тогда, в те советские годы, ведь я помню, когда джинсы только появились.
1: Ну да.
2: У нас даже денег не было, поэтому я джинсы донашивал за какими-то родственниками с заплатками. Оказывается, это было модно, да? Ботинки на каблуках 9 сантиметров, я помню, у нас на рынке.
1: Смотри, Валер, у тебя хорошая память.
2: У меня хорошая память, потому что на меня все пальцем показывали. И даже иногда был бит, потому что у нас в Сызрани жестко все. Если ты отличаешься чуть-чуть от толпы, все, до свидания, вся морда твоя будет разбита, потому что такой криминальный, на самом деле, в те годы. Вот. И она говорит, вот у отца были такие, значит, штаны. Я хочу, Валерка, чтобы у тебя белые штаны были, чтобы такие вот, чтобы ты был модным. И мое желание, а тогда я даже не думал, что я куда-то буду поступать по музыке дальше.
1: Ну да.
2: Вот. И она говорит, хочу, чтобы ты выступал в Москве в колонном зале дома. Я говорю, а почему? Там такие люстры красивые.
1: А Тамар Михайловна молодец.
2: Люстры красивые.
1: Конечно, красивые.
2: Но я выступал и в колонном зале, и в Москве, когда учился. И даже свой концерт на 50-летний юбилей у меня был не в колонном зале, а в Москве, в государственном Кремлевском дворце, только в малом зале. Малый зал в Кремле вмещает 1500 человек.
1: Ну, тоже большой.
2: Да, и тогда он был полным.
1: Понятно, хорошо.
2: А в этом году...
1: Но в этом году, я так понимаю, что уже большая сцена ждет.
2: В этом году, 19 мая, в мой день рождения, в День пионерии, будет огромный концерт в Кремле, в Большом зале, и в 19 часов начала ведущий наш любимый Андрей Малахов.
1: Ну все.
2: И будет очень много гостей приглашенных.
1: Я тоже приглашен, да?
2: Думаю, да.
1: Отлично. Так, поехали дальше. Это правда, что, поступив в институт имени Гнесиных, ты упросил маму потратить все деньги с ее сберкнижки на покупку баяна «Юпитер», который стоил, о, как жигулишская модель.
2: Да, да, это было такое. Было
1: как-то так. Не стыдно.
2: Но,
1: сынок.
2: Сынок, я объясню, почему я попросил. Просто когда человек занимается... Ну, у нас как музыкальная школа, потом идет училище, сейчас это колледж называется, потом идет институт, сейчас это академия. Вот, и студент, который должен был обучаться в институте, он должен был играть на профессиональном инструменте. А профессиональный инструмент тогда это было, их два было вида, это «Юпитер» московской фабрики и «Россия», я не помню, кто ее делал. И они стоили, действительно, «Россия» чуть подешевле, но он был более кондовым таким. А «Юпитер», он до сих пор считается профессиональным инструментом. Ну, цена его была тогда вот реально по стоимости «Жигулей».
1: Потому что ты маму растряс?
2: Ну, так как она меня очень любила и как бы потратила всю свою жизнь, она была больным человеком, она вообще не ходила уже к старости. Ну, инвалид был. Инвалид первой группы. Вот. И она говорит: сынок, я для тебя, в общем, все сделаю. Я рождена, чтобы ты был счастливым. Спасибо, мамочка. Она мне купила этот баян. В результате, когда я уже отучился, я вернул ей все деньги, даже купил квартиру новую, там, чтобы ей было удобнее ходить и так далее.
1: Молодец.
2: Потому что у нас, вот где мы жили в те годы, у нас даже туалета не было. И душа. У нас как бы туалет на дворе. Все удобства там на дворе.
1: Валер, а можно личный вопрос?
2: Да.
1: Почему раньше у тебя был баян отечественного производства, а теперь итальянский?
2: У меня... Секрета никакого нет. Просто, во-первых, я... На «Юпитере», на профессиональном баяне, на том дорогом, можно было исполнять любую музыку, а так как мы гнесинцы, мы должны были исполнять классическую музыку Баха, переложение Моцарта, там, Чайковского. Вот, поэтому он был просто необходим. А после института я уже пошел в свободное плавание, группа «Белый день», и мы в основном играли такую не классику, а легкую.
1: Попса.
2: Ну, не попсу, легкая музыка. Музыка «Лиджейра», как итальянцы говорят. И нужен был инструмент, чтобы можно было, играя на нем, стоять. А «Юпитер» весил около 20 килограммов, поэтому стоять с 20 килограммами очень непросто, да?
1: Ну да.
2: Итальяшки весят гораздо меньше.
1: Значит, ну да.
2: У меня они есть разные. Вот сейчас в студии это
1: тот
2: самый
1: красивый, перламутровый.
2: Походный вариант. Он весит 7 килограмм, чуть побольше весит 9, и чуть еще побольше, у меня их 3. Они весят. Ну, где-то, короче, самое тяжелое 12 килограмм. Это немного.
1: Ну и напоследок, это правда, что уже больше 20 лет ты не смотришь телевизор.
2: Да, я больше 20 лет не смотрю телевизор.
1: То есть Андрей Малахов тебя снимает.
2: А я его смотрю в интернете.
1: Молодец.
2: Причем я смотрю не потому, что я как бы хочу увидеть свои ошибки для того, чтобы в следующих программах их не повторять. А ошибки, вот их видно, когда ты смотришь, когда ты там находишься, когда со стороны смотришь, их видно прям четко, и ты понимаешь, ага, здесь я так чуть-чуть, не надо так вот сильно улыбаться, ржать, надо быть более сдержанным. А здесь вот наоборот. Надо как-то, не знаю,
1: пробить. Мне кажется, наоборот, так классно. Ты такой настоящий.
2: Я естественный, я знаю.
1: Да.
2: Вот. И благодаря тому, что я в свое время, мне посчастливилось принимать участие в съемках художественного фильма, и ни одного...
1: Мы тоже об этом спросим, да, вот. Не волнуйся.
2: И это огромный опыт. Работа с Мишей Евдокимовым, огромный опыт на телевидении, это было...
1: Да. Валер, ну и прежде чем начнем большой разговор, прям чуть-чуть, а сыграй какую-нибудь мелодию или про Волгу, или про детство.
2: А можно я свою любимую?
1: Можно, конечно.

0: догадалась, хочется сразу стакан льда.
1: Да.
0: Что это песня о тебе? Что это песня о тебе? Продолжаем.
1: Да, друзья, это Валерий Семин. Мы продолжаем наш разговор. Слушай, вот прежде чем мы перейдем к музыке, а скажи мне, а как не спится с работой баянистом?
2: Ну, я, к счастью, миновал этот рубеж. У меня был такой момент. Был, да. Были прям вот годы веселые. Но потом я в какой-то момент, где-то лет, ну, может, 4-5 лет назад.
1: Ого!
2: Да, нет, смотри, у меня был момент, когда были молодые студенты.
1: Ну, это все, да.
2: Там мешали все подряд, чтобы быстрее скосило, да?
1: Да.
2: А вот когда уже повзрослее, стал один работать где-то с 16-го года, я не увлекался, но, естественно, по праздникам, по каким-то
1: праздникам были
2: часто,
1: да.
2: Потому что концерты... Вот. И самое интересное, что вот люди, которые там организаторы на местах, там, не знаю, замгубернатор или какие-то чиновники, да, и что, ты со мной не выпьешь, что ли? Я говорю, ну, я не могу. Ты, ну как, ты, ну, меня, да, не уважаешь? Да, и приходилось, да? Но так как мы русские люди, баянисты, понемножку мы не умеем, вот, и я в какой-то момент понял, что, Валер, мне кажется, хватит, потому что вот баян на плечах. У меня концерт идет 2,5 часа. Один.
1: Ого.
2: И 1000 народов в зале. Я их должен держать, я их должен как-то поддерживать настроение. И я понял, что пора завязывать. А понемножку, раз не получается, значит, надо завязать совсем. И я уже 4 года вообще ни капли ничего.
1: Отлично. Вот. Ну что ж, переходим к делу. Значит, Валерий Семин, баянист. Слушай, ты отлично учился. Скажи мне, а вот ты хорошо учился почему? Это заслуга учителей или это ремень, который мама периодически брала в руки?
2: Это и то, и другое. Вот, ремень, конечно, для меня в жизни сыграл большую роль. И я благодарен за это.
1: Да ладно?
2: Да. За ремень и за тапочком по морде. Я тоже благодарен. Потому что если бы вот не было такого жесткого контроля со стороны мамы, я не знаю, что бы со мной было. Может быть... Просто объясню. У нас в Сызрани, я уже говорил, это город, ну, такой не криминальный, но полукриминальный.
1: Трудовой славы.
2: Да, потому что там рядом у нас есть город Тольятти, а Тольятти, где выпускают «Жигули». Конечно, и Сызрань коснулась эта тема, и было очень страшно, потому что, ну, и там вот моих одноклассников еще в те годы их уже не стало, потому что либо там наркотики, либо кого-то прибили.
1: Ну, это да.
2: Вот, и поэтому мне нужен был вот такой вот контроль, и мама меня очень держала сильно, она говорит, ну, это тебе надо сюда, вот, и я благодарен за это. Вот я считаю, что она молодец. Молодец.
1: Как же ты тогда в школе влюбился в первый раз? Неужели не углядела маманя?
2: Первый раз...
1: Как ее звали-то?
2: Ее звали Ира Жорина, как сейчас помню. Она живет в Петербурге. Я ее пригласил даже на концерт.
1: Молодец!
2: Да, конечно, я всех помню. Вот. И помню такой момент. Ну, она, значит, у меня... Сначала как бы мы с ней там... Я как в школе провожал ей портфель нес. Ну, как обычно, песня поется. И девочку, которая нес портфель. Вот. А потом у нас в Сызрани до сих пор находится Сызранское военно-вертолетное училище. И там, ну, одно из лучших, их два, по-моему, в Саратове. Ага. И там выпускают профессиональных летчиков, вертолетчиков. И, естественно, там много молодых людей, курсантов. Угу. Ну, и она влюбилась в курсанта. И вышла из него замуж, уехала. Но я как бы времени зря не терял.
1: Вот, так это понятно.
2: Первый парень на деревне. Вот. И у меня были такие случаи, когда, ну, вот, я помню новогоднюю ночь, я мамке сказал, что я пойду к другу. А сам пошел не к другу, а к подругам. Вот. Ну, там тусовка была.
1: С баяном или как?
2: Нет, я с баяном так не ходил. И на новогоднюю ночь, значит, я прихожу туда, там выпили, что такое же, тусовка пошла. Ага. Туда, и вдруг звонок в дверь. Значит, ну, я не помню, хозяйка там говорит, да, здрасте. А я слышу голос мамы. Откуда она узнала? Она говорит, а где Валера? Она говорит, а его тут нет. Как нет? Вот его ботинки стоят. И все, меня вычислили. Я
1: мама.
2: Это запомнил на всю жизнь. Поэтому вот от мамы не скроешься.
1: Да, от мамы не скроешься.
2: Комитет семейной безопасности.
1: Да. Скажи, пожалуйста, а как ты попал в церковь? Я понимаю, Анна Николаевна, твоя бабушка, была женщина, конечно, набожная,
2: да,
1: пела в хоре.
2: Да.
1: Но зачем внучка-то брать? Там, где торгуют опиум для народа.
2: Нет, у нас была действительно набожная семья. Бабушка очень... У нее был красивый голос, она мне пела. И у нас с ней какие-то были свои секреты. Она говорит, сынок, а вот пойдем сходим. И я пошел в церковь. Мне
1: ты не боялся, ты же пионер.
3: Ну и что?
1: Всем ребятам пример.
3: Всем ребятам пример, да. А, кстати, вот у нас в школе за это не ругали. Вот, да? Я даже был, когда я был комсомольцем и был ответственный за комсомольские взносы. Ага. И не украл ни копейки. Хотя 2 копейки было, помните?
1: Ну да, конечно, помню. Вот,
3: у меня была такая маленькая печать уплощенная. Вот, я помню, там, по-моему, в билете в комсомольском там ставили печать. Я каждый месяц там, да, четко отдавал деньги, там все, да. Это было ответственно. Поэтому, но нас не ругали за то, что кто-то там верит, кто-то не верит, не проверяли. Наверное, если бы я в партию пошел, а я не дошел до партии.
1: А не дошел, да?
3: Нет, ну и хорошо, что не дошел.
1: Да и правильно сделал, да. Слушай, а дед Михаил Петрович?
3: Ой, хороший был человек.
1: Он же воевал?
3: Он как бы воевал, но знаю, что фронтовики никогда ничего не рассказывают. Да. Вот он, я пытался что-то, но бесполезно, ничего так и не выделил. У него какие-то были награды, они все там остались в Сызрани. Но я был его любимым внуком, он меня очень любил. Он играл, ну как играл, ну ты брал балалайку, что-то там тренчал, так, Валерка. Вот я всем это рассказываю, он говорит, да не надо это говорить, а я считаю, что надо. Он говорит, пойдем бутылки собирать.
1: Так а что такого, мы все собирали пионера.
3: Ну вроде как бы стоит. Я говорю, что стоит? Бутылка стоила 12 копеек,
1: да.
3: А из-под кефира 15 копеек. И вот мы ходили, и там, ну, много у нас было товарищей, которые выпивали, и там же прям ложились. Я помню, бутылки из-под портвейна, из-под лимонада, там, из-под пива. Они стоили 12 копеек, бабушка их мыла, мы их завали в магазин. И,
1: ну, конечно.
3: И на эти деньги даже что-то мне покупали, какие-то вещи.
1: А в том-то дело. Слушай, Валерий Семен, я, знаешь, я все время понимаю только одно. Так хочется поговорить, но когда я вижу баян у тебя в руках...
3: Надо спеть что-то.
1: Да очень про Волгу. Вот
3: про Волгу?
1: Прям, да.

0: рабочем поселке подруга живет.
1: Не знаю этой песни, к сожалению.
2: Ну как же, это Сормовская лирическая.
1: Да. Это... Я вот издалека долг

0: Вот ты видишь, я здесь затаился. Спасибо большое, Валер.
1: Какая красивая песня.
0: Какая красивая песня.
1: Вообще песни все были в советские времена очень красивые.
0: Ты знаешь, я только сейчас начинаю это понимать. Вот раньше думал, эти песни, где наши гитары? А сейчас я понимаю, какая аранжировка, какая мелодия.
1: Да.
0: А самое главное, знаешь, вот я слышу и начинаю сразу улыбаться. Вот я слушаю тебя и начинаю улыбаться. И это, конечно, такое большое счастье. И думаю, что в Кремле на твоем концерте все будут тоже
1: все вот
0: улыбаться.
1: А вот вначале ты сказал, когда да. меня представлял, что человек да. с улыбкой и, в общем, с добрым сердцем. И я вот почему-то, вот я запомнил эту цифру, 47 лет, когда мне было, я очень четко осознал для себя, что у любого человека есть какое-то предназначение, ну, можно сказать, миссия какая-то на Земле. То есть он родился не просто так, а боженька, вселенная дала ему какое-то, ну, в кавычках, задание, да? И я это задание, эту миссию, знаете, в чем увидел? Что я должен через свой талант, которым меня там наградили сверху, нести людям вот этот самый талант. Я вижу, сколько счастливых людей приходят. Раньше приходили в основном только женщины, в основном.
0: Да.
1: 90%.
0: Да, так.
1: Потом стали прибавляться мужики. 50-50. А сейчас приходят с семьями. Это класс.
0: А вот, знаешь, один маленький вопрос мне по поводу твоего говора сызранского. Как ты от него избавился?
1: Но я сейчас, слава богу, не говорю так, да?
0: Да, не говоришь.
1: Я когда туда приезжаю,
0: ага,
1: вот стоит, да, вот 5 секунд, когда с кем-то ты говоришь,
0: да.
1: Олег, вот так, и в Пензе так же говорят. У нас народ, живущий там, они не договаривают окончания, не договаривают, что делаешь, работаешь, вот так, да? И когда, я помню вот этот случай, моя учительница, классный руководитель, Бондарева Зинаида Дмитриевна, как сейчас помню, она вызывает мою маму, Тамара Михайловна, такая, знаешь, интеллигентная.
0: Да-да-да.
1: Такая, Тамара Михайловна, у вас Валерочка в словах окончания не договаривает, а надо обратить внимание. Она говорит, знам, ругам. Да. Вот. Или про птичку. Птичка высоко летат. Потом падат, мырят, вымыривают и плавают. Ну, интересно же, правда.
0: Прикольно, конечно, что. Скажи мне, как тебя Москва встретила?
1: Москва меня встретила, значит, мне было 14 лет. Это как раз Олимпиада 80.
0: Ой-ой-ой.
1: Да. Я поступил только в училище музыкальное в Сызранское. Ага. Я помню, мы приехали сюда, в Северный речной вокзал. Вот, пошли гулять на ВДНХ. Это для меня, ВДНХ, да, Красная площадь. Я это просто обалдел. И я думаю, слушай, надо сюда поступать. А мне еще надо было 4 года отучиться. Но мне говорят, ты куда тебе в Москва? Какая нафиг Москва? У нас Саратов поближе, давай туда. И я вот все это думал. И в результате я рискнул, и было 20 человек на место. Это тогда конкурс. Чтобы поступить в Гнесинку, да. Я поступил благополучно, и вот Москва меня встретила очень, так сказать, с одной стороны хорошо, с другой надо было где-то жить.
0: Вот.
1: Это самый был главный вопрос. Общага, которая до сих пор находится, улица Кусинена, но у меня был брат двоюродный, который работал в Министерстве иностранных дел, ну, служил там солдат, ну, охранником там что-то. И он меня так временно приютил. Я там как бы кантовался, а потом, ну, как-то получилось, что и с общагой договорился, потому что я там говорю, слушайте, ну, вам же нужно конкурс какие-то. Вот. Но меня не прописывали. То есть я был такой без прописки.
0: На птичьих правах.
1: На птичьих правах. Вот. А потом уже мы стали снимать квартиру в Баковке, как сейчас помню.
0: Ты с кем ты там снимал квартиру?
1: С однокурсниками своими, да.
0: Я думал, однокурсница.
1: Нет. Я тогда об этом не думал, потому что мне было
0: другим. Профессия, да.
1: Профессия, в первую очередь.
0: О, все ясно.
1: Вот. И надо было как-то с армией решать вопрос, потому что мне было уже пора уходить в армию. Мне сказали, вот пока ты, значит, надо будет в колхозе отработать, а мы отрабатывали в колхозе. Сейчас я не знаю, как отработать. Нас отправили в Чеховский район.
0: Даже это вас, вот, те, кто играет на пианино,
1: да,
0: на фортепиано,
1: да,
0: на скрипочке.
1: Да, нас всех забрали, было очень много, не знаю, человек 150.
0: Так.
1: Весь курс, кто поступил, все абитуриенты. И нас отправили в Чеховский район.
0: Собирать картошку.
1: Нет, мы там собирали яблоки, свеклу какую-то такую, не красную, а вот эту.
0: Брюкву.
1: Да, да. Но ее тоже можно было жрать, нам особо не кормили. Но яблок столько было, это я запомнил. И вот. И там, естественно, какие-то были посиделки, вечера, там, капустники. Вот это я тоже запомнил. И насчет армии, я помню, я пошел в институт, ну, по каким-то вопросам, и смотрю, стоит солдатик и вешает афиши. Я к нему подошел. Я говорю, слушай, а что? Он говорит, вот нам набирают солдат. Я говорю, а можно...
0: Ах, ты хитрый.
1: Ну, а надо было как-то...
0: Я понял, да.
1: Вот. И я поехал в Одинцово, где «Красная звезда» ансамбль.
0: Так.
1: Прослушался, меня сначала что-то не поняли, а потом говорят, ну, давай. И в результате я попал служить в ансамбль «Песни пляски», «Красная звезда», ракетных войск в стратегическом значении.
0: Вот это да. А скажи мне, пожалуйста, когда вас отправили в Афганистан, ты маме сказал?
1: Я не сказал ей, по-моему.
0: А страшно было?
1: Да, это было страшно. Это было, ну, представляешь, во-первых, нам сказали, что нас как-то отправили не как солдат в форме, а чтобы не привлекать внимание, нас переодели в гражданку.
0: Угу.
1: Потому что у нас было три солдата, и я, три солдата, а остальные были сверхсрочники, там танцоры, фокалисты. Угу. Вот, и мы этой большой агитбригадой летали в Афганистан, и вместе с нами там были Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, вот такая большая бригада.
0: Ого.
1: Была, да. Там Кандагар, Джалалабад, Кабул. Вот, и мы передвигались на самолетах Ан-24 с рюкзаками, с парашютами, вот не сзади, а спереди. Мы, солдаты, грузили эти кофры огромные, железные, и когда самолет резко уходил вниз, градусов под 45, то все кофры, как правило, мы их прикрывали, то есть там, ну, страшно было. И когда мы прилетели оттуда, это, мы через Душанбе туда летали, в Душанбе нас привезли.
0: Угу.
1: Я вспоминаю вот эти моменты, Ил-76, когда нас в Афган, вот эти, я не знаю, как ракеты, которые отстреливаются от стингеров.
0: Да.
1: Ну, это было, ну, конечно, это мы молодые еще, и было страшно в первый раз, когда нас повели в какую-то баню, ну, темно, я помню, где-то, и вдруг как шардарахнет вот этот град или что там. Вот, вот тогда я просто понял, что такое.
0: Скажи мне, а ребятам какие песни нравились?
1: А я сейчас расскажу. Значит, так как мы были солдатами, и нам никто не спрашивал, что нравится. Вот есть репертуар?
0: Да.
1: У нас была такая бригада полевая, да? Баян, значит, синтезатор там куда-то включили, не помню. Он, так он работал. И гитара акустическая. И вот в поле без микрофонов, вот мы просто... У нас была программа, там танцоры что-то плясали, там яблочко, я не знаю, какую-то...
0: Ну да.
1: Пели какие-то песни. Но в основном, конечно, раз это ансамбль, какая-то была патриотика, естественно. И какие-то популярные. Вот. А сейчас, когда я сейчас езжу, я ветеран боевых действий, поэтому у меня совесть очень, как бы, в этом смысле. Я к этому очень отношусь трепетно, к ребятам. И мне товарищи оттуда сказали сверху, что, Валер, твоя миссия, вот если есть возможность, а, конечно, есть, то давай по госпиталям поднимать дух. И я езжу. Это Самара, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Три госпиталя, которые я всегда, когда туда приезжаю, всегда там выступаю. И бывает такое, что... Ну, вообще, залы, конечно, там не кремлевские.
0: Ну,
1: там,
0: это понятно.
1: Ну, такие,
0: да.
1: Вот,
0: ну, да.
1: Красные уголки. Вот. И бывает, когда в палатах. Конечно, это очень тяжело. В палатах где-то минут 20, потому что, ну, больше нельзя.
0: Угу.
1: В зале где-то минут 40 идет концерт. И когда ты смотришь на эти лица, и сначала вот такие, знаете, вот взгляд такой очень пронзительный, такой оценивающий, то есть как реагировать. Я смотрю на них, да, и я пытался, знаете, вот сейчас говорят, надо патриотические песни петь, там, про Россию. Им это не нужно. Им нужно другие, им нужна песня про маму, про деревню, не знаю, про свою девчонку, да, то есть вот какие-то бытовые нужны песни, и тогда люди начинают раскрепощаться и окунаться вот в свою ту жизнь, в гражданскую. Это главное для них. Потому что патриотизм, там, Россия, это понятно.
0: Да, это понятно, да.
1: А вот нужно...
0: А сыграй что-нибудь, вот то, что ты играешь об этом.
1: И вот это одна из любимых песен, не только моя, но и их тоже. Деревня моя

0: Классно?
1: Вот. О, хорошо.
0: Классно?
1: Слушай, у тебя больше 300 песен. Как ты все их помнишь?
0: Я, на самом деле, вот, наверное, это все-таки советская школа воспитания. Вот. И как я запоминал их? Я нигде ничего не записывал. Просто они где-то на корочке сидят. И когда я уже приехал в Москву, и у меня было несколько выступлений с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Вот я на всю жизнь запомнил. Я когда приехал, устроился по блату, когда уже из армии пришел, надо было где-то подрабатывать. Меня по блату устроили на кондитерскую фабрику «Большевик».
1: Подожди, это вот здесь.
0: Да,
1: рядом.
0: На Белорусском вокзале.
1: Да.
0: Ну, такая была шикарная фабрика. Там был профсоюз, который работал. И профсоюз всегда приглашали Кобзона. А я был художественным руководителем там, кружка художественной самодеятельности.
1: Так. Вот,
0: одни девчонки были. Вот, они меня шоколадом подкармливали. Шоколад классный. Не Аленка. Аленка сначала был хороший, а потом они испортились. Как раз на октябрь делали. Вот. А у нас там был шоколад настоящий, потому что, когда делали тортики, то там писали, ну, специально такая штучка была, как вот такой пакетик сужающийся. И вот так его сдавливали, и оттуда выливался шоколад. Натуральный шоколад. А бабушки, которые работали, говорят, сынок, ты как худенький какой, тебя надо подкормить. И они мне втихаря вот этот шоколад собирали как-то вот в таких, в брикетиках.
1: Ага.
0: Это было так вкусно. И когда я видел Кобзона, который стоял на сцене и пел по 3 часа примерно, да, я думаю, откуда он знает вот слово? И вот, наверное, вот опыт Иосифа Давыдовича на меня повлиял. Я думаю, а почему я-то вот не должен знать столько песен?
1: Все правильно. А, Валерий Семен, можно один маленький вопрос? Скажи, пожалуйста, так тяжело ли было работать в окружении этих сладких женщин?
0: Каких? А, которые на фабрике?
1: Да.
0: Ой, нормально. Нет, конечно. Не, я знаю, что меня любит женская половина нашего офиса больше. И я в последнее время, года 3, стал больше выходить в зал. То есть к людям. Вот. И когда на тебя набрасываются вот эти девчонки, ну, девчонкам лет за 40 минимум так.
1: Девчонки,
0: до 90,
1: да.
0: И у большинства из них губные помады, ну, такие. Я просто в этих помадах не разбираюсь, но я знаю, что они отпечатываются хорошо на щеках у меня. И, в общем, они такие добрые, и они делают от всей души, а я щеку подставляю тоже от всей души.
1: Правильно,
0: слушай. Ну, а как?
1: Ну, да.
0: И вот любовь, конечно, творит чудеса.
1: Про любовь, про женщин.
0: Про любовь, да?
1: Да.
0: Про женщин. Ой, сейчас, подожди. Сейчас. Светит незнакомый.

0: Валерий Семин, сейчас меня доведете до слез. Нельзя так, это нечестно.
1: Тебя до слез довести?
0: Да.
1: Да ладно, так
0: да.
1: Бывает разве?
0: Нет, конечно. Слушай, Валера, по-моему, в 2013 году, за день до твоего дня рождения,
1: да,
0: ушла из жизни мама.
1: Да, 18 мая в 2013 году. Мой дедушка, вот Антонов Михаил Петрович, он

0: Все, отец. Вот это я запомнил. И 18 мая, вот в 13 году, а я к ней приезжал, к маме, в апреле. У меня даже фотография есть, и даже где-то ее голос записан. Она пела у меня. Я с баяном приезжал, и я не знал, что это будет последняя наша с ней встреча. Но, наверное, все-таки предчувствие какое-то было, потому что, ну, совсем была плохая. Она просила, чтобы ее отправили в этот дом престарелых. И у нее была сестра, муж сестры, который помогал. Вот. Я говорю, мама, если надо, я вернусь. Нет. Она вот жертвовала всем, чтобы как бы у меня было все хорошо. Светлая ей память. И когда я уже был в Москве, и уже там все звонили, я понимал, что вот-вот-вот-вот-вот, и ходил по квартире. И 18 числа днем мне позвонила сестра двоюродная, говорит, все. Я тут же пошел, взял билеты на поезд, и 19-го уже я был там. Ну и, конечно, вот похороны. А я уже к тому времени похоронил много знакомых и близких, и родственников там. И поэтому для меня это уже было... Ну, потому что когда первый раз человека хоронишь, как-то особенно... Ну, страшно вот мне было, да. А тут я уже как бы понимал, когда я зашел вот в квартиру, где она там лежала, там батюшка был, и я подошел, так сказать, за ножки подержать. Говорят, там надо за ножки подержать. Вот, а когда на кладбище уже я ей пообещал какие-то вещи, которые я никогда никому не скажу, но на самом деле... У нее была задача, чтобы из меня получился человек, и она все сделала для того, чтобы... Вроде человек получается из меня к 60 годам. Вот, и я сам вкрутил вот этот, там один из шурупчиков, этот гробик. Батюшка сказал, надо. Я говорю, ну хорошо. Земличку кинул, и вот. И каждый год я туда возвращаюсь, на кладбище, и могила мамочки очень такая ухоженная, там всегда все покрашено, памятник стоит, в общем, все замечательно, слава богу.
1: Слушай, ну светлая память.
0: Да, светлая память.
1: Кстати, сказал батюшка, в 2000 году ты снялся в фильме «Свадьба»,
0: «Свадьба»
1: Лунгина. Да, играл там батюшку. Скажи мне, потом святые отцы тебя не корили? Потому что первое, что ты затянул, как только тебе дали баян...
0: Напилась я пьян.
1: Напилась я пьян.

0: Значит, это был 2000 год, а до этого 99-й, и я не помню, кто сказал, что, слушай, вот там нужен баянист, чтобы озвучить музыку.
1: А там же постоянно баян таким рефреном идет в
0: фильме. Да. И вот, на меня вышли от Павла Семеновича Лунгина, говорит, приезжай. Я приехал на Мосфильм, и там, значит, какие-то разговоры, то есть, а что ты можешь там? Я говорю, ну вот, у нас типа свадьба будет, там вот надо на баяне. Я говорю, ну на баяне, на свадьбах, вот я вот, у меня опыт большой, мы там все частушки,
1: да.
0: И там, значит, частушки, народные песни. Он говорит, он сейчас заикает, он говорит, а еще что-нибудь? Я говорю, ну вот и Баха даже играет. Да ладно, я говорю, да. О, как интересно. Я говорю, и ну, чтобы показать, ну, что ты не просто там с улицы гармонист, а вот ты такой гнесин. Он говорит, интересно. И как-то вот мы что-то слово за слово. И в результате он говорит, слушай, а мог бы ты вот как актер, я говорю, я не пробовал, но... И что-то, у нас, говорит, роль батюшки есть, который венчает молодых, а давай... А я ему рассказал, я говорю, слушайте, Павел Семенович, он был случай, я пришел в храм, и когда, значит, там кого-то причащали, я смотрю, у батюшки кроссовки.
1: Так, ну да.
0: И молодой, вот, ну, тоже разговаривался, говорит, а я когда-то учился на саксофоне, батюшка, говорит, в училище, а сейчас вот меня Гоженко сподобил, я теперь батюшка. И я ему сказал, он говорит, слушай, ну, раз он на саксофоне, а ты на баяне, может быть, ты и будешь батюшкой, который когда-то учился на баяне? Я говорю, да, давайте попробуем. Были кинопробы, бороду отращивал долго, ну, а потом меня все-таки взяли. Ну, роль была такая, как бы, эпизодическая, но такая яркая.
1: Да, вот. Я до сих пор помню. Правда, ты был полноват.
0: Я был полноват, да.
1: Прости, ничего личного.
0: Вот, это был как раз год, когда я с Мишей Евдокимовым работал в программе «С легким паром».
1: А, это он тебя, да, раскормил?
0: Нет, это я сам раскормился. И, короче, фильм снимался в Тульской области, Киреевский район, как сейчас все помню. Это было так здорово, и вот эти святые отцы, тот батюшка местный, который в церкви, я крест тебе не дам. Я говорю, ну а как я буду? Вот бери, короче, я без креста ходил, учил молитвы, потому что я же не знал их, но изучил, так слышал.

0: потом, я уже сейчас много чего знаю. Вот. И бабушки какие-то сидят там местные. Ой, смотри, Матрён, там к нам батюшки стул, наверное, прислали. Батюшки молодого. Как? Я говорю, отец Валерий. Говорит, а вы к нам надолго? И вот так вот. Просто вот эти моменты интересные. И, в общем, вот кто смотрел фильм «Свадьба», если не смотрели, пересмотрите. Там
1: фильм
0: такой...
1: куражный.
0: Да, там актеры, там Маша Миронова, Марат Башаров. Там,
1: все хорошо.
0: Панец, Саша Небес, Семчев, Саша. В общем, было интересно. И,
1: ну, а скажи мне, а что тебя больше всего удивило вот в этом процессе съемок?
0: Я понял один момент, который, наверное, у всех есть, что на съемке нельзя опоздать. Вот я не знаю, кто понимает, о чем я говорю.
1: Да.
0: То есть съемка может начаться в 2 часа дня, и один эпизод либо вообще не снимется, это в худшем случае, а если он снимется, он может закончиться часов через 8. Ну, кто-то захотел пописать, кто-то захотел покушать, у кого-то там звонок. То есть это такой трудоемкий, медленный процесс, но результат все видят в кино. Это вот я запомнил. Ну, мне второе, то, что я запомнил, мне Царство Небесное, Маша Голубь, она мне сказала, что надо бороться за роль. Я говорю, это как? Ну вот, то есть, ты должен краем, таким зрением, угловым зрением всегда смотреть, куда смотрит камера, и как бы вот...
1: Ага,
0: и Павел Семенович, Павел Семенович говорит, да, за роль нужно бороться. И когда я уже снимался потом у Меты, «Раскаленная суббота», и я помню вот этот борьба за роль, когда там в поле мы снимали какой-то момент, я там с Баяном, а естественно, оператор, он не может меня там снимать. Оператор, он как нормальный человек, у которого, естественно, работает. То есть он сразу, камера обращает внимание на того, кто более активный, правильно? Потому что хочу снимать человек, который там глаза закрыл. Да. И я боролся за роль, чтобы меня было всегда видно. Вот куда бы она ни поворачивалась. Вот это главный момент. И поэтому борьба за роль в кино – это одна из важнейших вещей.
1: Да и в жизни тоже.
0: И в жизни тоже.
1: Слушай, вот ты сейчас...
0: Ну, хорошо сидим ведь, да?
1: Ну, хорошо сидим, конечно. Слушай, ты вспомнил о Мише Евдокимове.
0: Да.
1: Скажи мне, а ты чувствовал такой трагический исход его?
0: Нет, никто не знал. Я с ним проработал 4, ну, вот на телевидении.
1: Да.
0: 3 или 4, я не помню, сколько программа была. Она была с конца 99-го до 2004-го. И Миша был замечательным ведущим. Его любила вся страна, вот да. Реально любила. Он любил своих зрителей. Он никогда, например, что-то было такое, он, и мне, говорит, срочно нужно ехать в Ульяновск, мне срочно нужно лететь в Казань, мне срочно нужно... То есть он откладывал все дела, потому что для него зритель святое. И, наверное, потому что он был таким своим, естественным человеком. Он даже смотрелся как бы среди вот этого аншлага, да, который...
1: Ну, да, да,
0: он
1: да,
0: был
1: да,
0: каким-то
1: да.
0: как белая ворона. Но его любили все, реально. И мне было так приятно с ним работать. И я часто туда летал, к нему на Алтай. И до сих пор, когда приезжаю туда, до Верхопского, там 200 километров от Барнаула, если возможность есть, я хожу на могилку, фотографируюсь там, в общем... Память о нем жива.
1: Ну, тебя тоже любят, Валерий Семин. Вот. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а почему русская песня, особенно о любви, такая страдательная?
0: Не знаю, не знаю. Вот есть такой композитор Дашкевич,
1: знаю,
0: который
1: да.
0: написал...
1: Да-да-да.
0: Он был в какой-то из программ, и он сказал, что наши песни все минорные в основном.
1: Да.
0: Вот его же песня. Корабль полем идет, наплевать. Это тоже он все написал. И он говорит, очень редкое, когда у нас, у советской песни, у русской песни, мажорное, что-то мажорное. И вот так процентов, наверное, 98 – это минор. Не то, что страдальческий, а просто минор – это понятно. Минор, mm-hmm. если мажор. Мажор – это веселый, как да. бы, минор – это грустный. И я не знаю, почему. Наверное, так вот принято. Но из мажорных песен, не знаю, самые такие...

0: тебя. В миноре у нас народ поет про счастливую любовь, а в мажоре у нас вот тоже поет про то, как он убил
1: вот,
0: жену.
1: Вот это и есть тайна русской души.
0: Да, да. Так, хорошо сидим, Вадим.
1: Хорошо сидим. Ох, Валера, прям подмывает мне один вопрос тебе задать. Вот смотри, исправный ты и умный. Да? Ну как же так ты вляпался, смолодушничал и...
0: Что?
1: Что-что. И женился неудачно.
0: Это в каком смысле?
1: Ну, по первому разу, когда первая ходка была.
0: По первой ходке. Не, ну зачем так говорить? Я со своей женой, с Леной Василек, мы прожили 25 лет. И я считаю, что это, ну, как бы не зря, это огромный опыт. Есть сын, Ваня, в общем. Это у всех бывает в жизни, но не у всех.
1: У меня два раза было.
0: Вот, поэтому многие, ну, я понимаю, эти люди, сидящие на диванах там, которые из себя ничего не представляют, они начинают там, да вот это. Если ты никому плохого ничего не сделал намеренно, я намеренно никому плохого ничего не делал. Я, наоборот, как бы всегда поддерживал и сделал так, что она сейчас сама гастролирует, у нее, дай бог, все в порядке. Вот. А я сам гастролирую, у меня все, слава тебе, Господи. Поэтому меня любят, когда мы в том составе были, меня женщин столько меня не любило. А сейчас я один, и меня любят столько женщин, и я счастлив от этого. Ведь, Вадик, ты понимаешь, женская любовь, которая вот, когда в зал выхожу, вот она прям вот парит, она парит, эта любовь. Ты вот, когда вот выходишь к ним, столько горящих и даже страдальческих лиц, в смысле, глаз я вижу, и они все жаждут. Жажда у них, жажда любви, и она передается мне, я им передаю в ответ, и вот возникает такой клубок энергии, что даже вода заряжается.
1: Как?
0: Вода, которую ставят люди на моих концертах, это смешно, но это так. Придите на мои концерты. Люди ставят воду, и она заряжается. Я, конечно, не Алан Чумак, но это, говорят, помогает. Будете долго жить.
1: Значит, когда мы там встречаемся с бутылочкой?
0: 19 мая 2026 года в Государственном Кремлевском дворце. Билетов очень мало остается.
1: Слушай, пропустят меня с бутылкой?
0: Нет. Не пропустит.
1: С грелкой.
0: С грелкой, да.
1: Все, я все понял. Слушай, Валер, знаешь, о чем думаю? Хороший ты мужик. Потому что родину любишь.
0: Очень, очень. Никогда. У меня были случаи, я два слова. В 90-м мы поехали в Америку. Я учился в Гнесинке, играл в оркестре. И у нас были такие обмены. С Финляндией, с Америкой. То есть у нас учились какие-то студенты из Америки и из Финляндии. И мы летали туда... играть наши, а они сюда прилетали. Обмен такой. И мы поехали в Америку, и у нас был оркестр человек 50, ну, человек 4 там остались. Ну, просто. И они сейчас там живут, я их иногда так переписываемся. Вот. Но я никогда не хотел, у меня даже желания не было туда куда-то свалить. А зачем просто? Я не понимаю. То есть мне здесь свободнее, мне здесь лучше, мне здесь комфортнее. Я вот действительно люблю нашу родину. А родина — это же не только вот какие-то символы, да? Родина — это песни, это люди, люди. Это людей нельзя заменить. И вот эта народная любовь, которая, слава тебе, Господи, она... Мамка мне, знаешь, что сказала? Она говорит, Валерка, она матом ругалась. Да. Не буду. Короче, она говорит, будь проще, и народ к тебе потянется. И я сейчас это понимаю, насколько. Вот уж куда проще.
1: Да.
0: Вот, я выхожу в зал, вот свой человек, когда спускаюсь к ним, я вообще обнимаю. Спасибо вам, дорогие друзья, я вас люблю, правда.
1: Валерочка, и можно последок что-нибудь о России? Прям чуть-чуть.
0: А можно я сейчас свою песню спою?
1: Да.
0: Прям куплетик. Ага. Я недавно написал на стихи Алексея Ярынчина, он из Беларуси. А музыка моя. Я проснулся, ой, да рано, в старый сад распахнул.

0: Коли Богу молится.
1: Друзья, это был Валерий Семин. Спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор.
2: Спасибо, Валерий.
1: Ты сегодня сделал мой день. А тебя я добавлю только одно. Дурак я был.
2: Почему?
1: В детстве папа мне подарил аккордеон. А я так не хотел на нем играть, что вышел на балкон и нечаянно уронил его с седьмого этажа. А ведь могу сейчас тоже дарить радость людям.
2: Так это не поздно. Надо бэушный купить, я помогу.
1: Хорошо.
2: И все. И
1: будет. Спасибо тебе большое от всей души.
2: Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше внимание, за вашу любовь. Вадик, спасибо большое, что пригласили. Жду вас на концертах.
1: Да,
2: все будет хорошо.
1: Да.
3: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров с успешными испытаниями межконтинентальной ракеты «Сармат». Правительство России при работе над проектом федерального бюджета 27-29 годов сосредоточено, в частности, на том, чтобы сбалансировать его с меньшими уровнями дефицита для снижения последующей ставки. Атаки ВСУ по «Энергодару» сплотили его жителей, и все они проявляют мужество в сложной ситуации, заявил глава города Максим Пухов. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат», заявили ТАСС, отвечая на вопросы журналистов, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Владимир Путин подчеркнул, что работы по совершенствованию сил стратегического сдерживания были возобновлены в начале нулевых после того, как Соединенные Штаты вышли из договора по ПРОИМ и были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
2: Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
1: Владимир Путин отметил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Правительство России при работе над проектом федерального бюджета на ближайшие 3 года сосредоточено, в частности, на том, чтобы сбалансировать его с меньшими уровнями дефицита, так как тогда будет больше пространства для снижения ставки, что, в свою очередь, даст больше возможностей для роста экономики, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
3: Конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем. Поэтому, если можно, на следующем слайде мы вот вывели уже наши параметры, собственно, за последние годы. Здесь как раз видно, что к 2016 году мы на 20% в размерах нашей экономики увеличилась. У нас существенно вырос объем инвестиций. Если мы посмотрим, это плюс 52%, даже с учетом некоторого снижения в прошлом году. И по отношению объема инвестиций к ВВП у нас больше 23%, у нас такого уровня не было. То есть у нас действительно инвестиции стали одним из источников роста за последнее время.
1: Решетников отметил, что Минэкономразвитие сформировало сценарные условия развития экономики, которые определят ближайшую 3-летку. Они правительством рассмотрены и поддержаны, сказал он. ВСУ во вторник нанесли беспилотниками серию ударов по Энергодару. Под атаку попали автозаправки, многоквартирные дома. Один из дронов сдетонировал на детской площадке, сообщил глава города Максим Пухов. В результате атак пострадали 2 человека. Глава Энергодара отметил, что в городе все ожидали возобновления атак ВСУ после окончания перемирия. Все силы приведены в готовность, добавил он. Также 2 мирных жителя ранены в результате удара дронов ВСУ по движущейся машине в Брянской области. По сообщению местных властей, мужчины доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Также отмечается, что движение поездов после атаки БПЛА по ЖД вокзалу в Брянской области не нарушено. 1 человек пострадал в результате ударов ВСУ по легковому автомобилю в Белгородской области. Медики доставили мужчину в больницу областного центра, госпитализация ему не потребовалась. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов во время общения с ними на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер. «И думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — добавил он. Вариант хантавируса Андес, который привел к случаям заболеваний на круизном лайнере «Хондиус», не встречается на территории Европы и Азии. Климатические условия России для него неприемлемы, сообщили в Роспотребнадзоре. Это существенно снижает риски его появления на территории страны, добавили в ведомстве. По итогам состоявшегося селекторного совещания главы Роспотребнадзора с руководителями территориальных органов. Тем не менее, в ведомстве сообщили, что Роспотребнадзор усилил контроль на границе, чтобы не допустить завоз хантавируса на территорию России. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков встретился с постпредом России при ООН Василием Небензи и провел открытую тренировку для детей российских дипломатов, сообщили в миссии России при ООН. Волков на выходных победил доминиканца Вальда Костра-Косту. Кортес Акосту на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Нью-Арке, США. По сообщениям РИА Новости, россиянин вышел на бой под «Катюшу» и с российским флагом. После победы он заявил, что для него было большой честью выиграть в День Победы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен расширенный состав футбольной сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня и также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Кроме этого, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о том, что у него есть надежда на то, что национальную команду допустят до международных соревнований к 2028 году, так как отбор на чемпионат Европы начнется в марте 2027 года. Нападающий «Спартака» Левай Гарсии может вернуться в Грецию, сообщает «Трансферфит». В услугу Гарсии заинтересован «Олимпиакос» и «Панатинайкос». Отмечу, что «Спартак» готов рассмотреть предложение по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после того, как главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. Жозе Мауриньо вновь станет главным тренером мадридского «Реала». Стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Мауриньо на пост главного тренера «Реала» произойдет на следующей неделе. Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Энос и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Ливо. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня 13 мая в Хабаровске до плюс 19 градусов, переменная облачность без осадков. В Екатеринбурге 11-13 тепла, небольшие дожди, в Новосибирске всего плюс 8. В Вологде до 20 тепла и кратковременные дожди, в Уфе до 26 градусов прогреется воздух, осадков не ожидается. Кратковременные дожди пройдут в Нижнем Новгороде, там до плюс 22, в Ставрополе до 23 тепла, кратковременные дожди и грозы. Осадки также вероятны и в Ялте, там до плюс 20. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, ночью 10-12 тепла, днем до плюс 22. В Москве ночью очаги туманов, плюс 10-12, днем кратковременные дожди и грозы, до 22 градусов тепла.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заблочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
8: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
9: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
11: Российский радио. Университет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в 117 год нашей эры в гости к императору Адриану. Кто-то помнит вал Адриана, кто-то вспоминает несчастную судьбу веры, надежды, любви и матери их Софии, которые погибли от рук Адриана, по легенде, отдавшего приказ их уничтожить. Что это было с Римом в эти годы? Каким он был, император Адриан, третий хороший император римлян? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, замечательному русскому историку, биографу римских императоров, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
13: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
12: Игорь Олегович, по описаниям начала царствования Адриана можно считать, наверное, одновременно и каким-то детективом, заговором и водевилем. Считается, что его поставили императором прекрасные женщины. Император Адриан, любимец женщин. Насколько он был самостоятелен? Какова была его судьба до того, как он стал императором? Откуда он взялся на вершине Рима? Кем он был? Расскажите, пожалуйста.
13: Ну, во-первых, учитывая, кто его поставил, все-таки его теща племянница Трояна, Плотина, она супруга Трояна, фигура, конечно, в императорской семье совершенно не случайная. Он, во-первых, и да, главное, он человек, получивший блестящее образование, вырос в Риме, хотя корни его в Италии, как и у самого Трояна. Он прошел очень немалый путь в армии и в государственной жизни Рима. Он служил в Мезии, там же получил первый боевой опыт. Участник обеих дакийских кампаний, причем в том случае командовал легионом и командовал совсем недурно. Близок к Трояну, причем в каком плане? Он был, как сейчас говорят, спичрайтером для выступлений в Сенате. Но сам Троян, как человек военный, прекрасно разговаривал с солдатами. Но вот обращаться к публике гражданской, с сенатором, было ему затруднительно. Поэтому речи, великолепные совершенно речи, писал Адриан. То есть опыт у него был уже немалый. Он был уже и в Греции, наместником, можно сказать. Он, наконец, получил важнейшую должность во время восточного похода Трояна. Плотина уговорила Трояна, назначив его наместником Сирии. Важнейшая провинция. Провинция, на которой базировался этот великий восточный поход. Та роль была очень велика. Отсюда Адриан уже одна из важнейших персон империи, поэтому пусть анекдотично выглядит его провозглашение императором. Две женщины, из которых его любовница, вторая, что удивительно, теща, и горячо любимая теща, что всех удивляет. Один из его биографов даже писал так, что это, наверное, уникальный случай мировой истории, чтобы зять так любил свою тещу. Ну, не знаем, насколько он уникален, но случай действительно, это реальность полная. Фигура, конечно же, не случайная. Кроме того, важно следующее. Дело в том, что Плотина с Матидией из чего исходили? Троян обречен, это было уже очевидно. Но если сразу после его смерти не появится реальный император, в Риме может снова возникнуть серьезное противостояние, поскольку претендентов было не так мало. Прежде всего, так называемый, каких замечательный русский историк Эдвин Грим назвал «гордые маршалы Трояна». Это такая вот своеобразная четверка. Гай Овидий Негрин. Многие слышали, что Троян сказал к нему. Непростое обращение сказал. Сказал так: если со мной что случится, это перед походом, то ты отвечаешь за провинции. Вот как это понимать? Более чем серьезный слова, сказанные императором. То есть, можно сказать, в преемнике намечает. Незаурядные фигуры, такие как Луций Публиций Цельс, Авл, Корнелий Пальма и, самое главное, Лузий Квиет. Он в это время уже не только героический вождь блистательной мавританской кавалерии, которая так отличилась в Карпатах. Нет. Это уже командующий легионами. После провала в Месопотамии, когда парфянитов вторглись, уничтожили целый римский корпус Максима, ни мало ни много. Он исправил положение. Он отвоевал парфянские столицы, кстати. Он подавил это грозный иудейский мятеж, вторая иудейская война. Он. И популярность в армии очень велика. Уже в конце IV века великий римский историк Аммиан Марцеллин назовет Лузия Квиета наряду с Гнеем Домицием Карбулоном двумя величайшими римскими полководцами эпохи империи. Ни мало, ни много. Понимаете? Так что эта фигура более чем серьезная, но его нет рядом с Трояном. Вот в чем дело-то. Понимаете? Армию тоже можно понять. Многие понимали, как пишет Дион Кассий, многие понимали, что там произошло вообще-то. Историки потом об этом немало написали, и римские, кстати, главные историки. Но в чем было дело-то? Император умирает, власть не может повисать в воздухе. Ждать, пока там разберутся, кто из полководцев больше соответствует. Это пахнет гражданской войной. Не так много десятилетий прошло со времен войны. Такой. За год, помню, год четырех императоров. Так что здесь действия Плотины и Матидии, по большому счету, разумны в интересах империи. Адриан не худший из кандидатов, безусловно. Человек многоопытный, не мальчишка, 41 год уже, между прочим. Понимаете? Известный, действительно близкий Троян. Он здесь рядом, в Антиохии. Вот в чем дело-то. Легионы тоже все понимают. Кроме того, Адриан прекрасно знал родную римскую историю и, конечно же, помнил причины гибели талантливого, кстати, человека, большого полководца Гальбы. Когда от него претарианцы возжелали получить бакшиш, как говорят советским языком, Он сказал гордо: «Я привык набирать солдат, а не покупать». Поэтому Адриан первое, что сделал, еще не успев, по большому счету, тащить себя императором, двойное жалование армии. Немедленно. Немедленно. То есть армия уже довольна. Уже довольна. Остальным приходится смириться. Но тут еще Сенат. Мы знаем, что чем отличаются хорошие императоры. Они застремились к тому, что в истории получило название симфонии Сената и императорской власти. Он отправляет письмо в Рим Сенату, где глубоко извиняется за то, что так получилось. Он вынужден принять императорскую власть, не согласовав ее с Сенатом, поскольку он находится где? Далеко на востоке, а Сенат, понятное дело, в Риме. Но к Сенату выражено полнейшее уважение, готовность дальнейшего сотрудничества той самой симфонии. Сенат в восторге, разумеется, Сенат полностью поддерживает нового императора. То есть все формальности замечательно соблюдены. Если говорить о самом Адриане, напомню, что он человек совершенно не случайный во власти. Опыт у него есть. Что интересно, он, уже осознав себя императором, получил поддержку легионов, договорившись с Сенатом, совсем не спешит в Рим. Почему? Дело в том, что дела в империи очень неблагополучны. Да, традиционно мы всегда говорим, это уже штамп. Троян – наилучший принцип, лучший император. Но это, знаете, как можно дополнить? Лучший император оставил своему преемнику наихудшее наследство. Вот за эти полтора века Римской империи, со времен утверждения Октавиана у власти единоличной, никто такого дурного наследства не оставлял. Ну, Август, конечно, тебе оставил не лучшее наследство. Можно вспомнить и трагедию Тевтобурга, и страшный мятеж в Панонии и Далмации. Но не забудем про то, что мятежи в армии не случайно начались после смерти Августа. Но все-таки потрясений таких в империи не было. Все-таки таких не было. А тут военное поражение не региональное, как в Тевтобурге. Это глобальное. Ведь на восток были брошены лучшие и крупнейшие силы империи. Половина всех вооруженных сил. Как минимум половина. И надо же, какой результат? Никакого результата просто. Никакого. Войска убирают за Евфрат. А бездарная, обидная осада Хатры, как говорится, последний щелчок такой, знаете, как говорится. Последний, да, какой там щелчок? Последняя плюха, можно сказать. Таков финал этого великого похода по пути Александра по завету Цезаря. Вот так вот. Мало того, а грандиозная это мятежная история, Вторая Иудейская война, гибель десятков тысяч римлян и греков на Кипре, в Ливии, в Египте. Сколько же усмирять и мятежи. Далее зашаталась сама империя. Ну, не сама, но во многих местах империи мятежи. Мавры нападают на североафриканские владения, осмелевшие, знаешь ли, там на востоке Рим дела откровенно плохи. На Дакию сарматы лезут с двух сторон, с востока Роксоланы, с запада Язиди, вот так вот. На Рейнской границе, как всегда, неспокойно. В Британии тоже волнение, как бы там мятежа очевидно не произошло. В Британии никогда не было глубоко покорно Риму. Всегда оказывало отчаянное сопротивление. Почему себя, что удивительно. Четыре века легионы будут стоять в Британии, и никакой романизации там прочно не произошло. Вот так вот. Британское упорство историческое. И тут все это, знаете ли, становится известным. Поэтому у Адриана дел ой немало. Ой, немало. До того, как будет триумф, ему много что надо сделать. Очень немало. Потому он отправляется с самого начала не в Италию, не в Рим, а куда? В Дакию. И, с одной стороны, умело отбивает язиговов, а с роксоланами договаривается. В общем, они, провинция сохранена. Причем, что интересно, тоже очень интересно. Проблема этой провинции извне, а не изнутри. В самой Дакии стоит только один легион. 13-й легион Гемина. Легион Близнецы или же Сдвоенный легион, по-разному это называют. Почему? То есть не боятся вновь межей, а нет кого бояться. Вот в чем беда-то. Местного населения, если бы оно хотело бунтовать. А оно совсем другое. Большинство даков либо истреблено. Кстати, многие историки, уже говорил, называют завоевание даки геноцидом, не без оснований. Множество даков, разумеется, ушло за Карпаты своим братьям-фракийцам, тем же самым Карпам. Напомню, название которых происходит, название гор Карпаты. А заселены были они уже романизованным, а то и, собственно, римским населением. Что интересно, оценив ситуацию как весьма непрочную извне, Адриан даже поначалу был готов Дакию оставить. Как на востоке граница вернулась на Евфрат. Может быть, и здесь разумнее граница вернуть на Дунай. Но, ему сказать, так нельзя делать. Почему? Потому что Дакия уже заселена во многом, в огромном римскими гражданами. И сдать Дакию, это что же, обездолить римских граждан, потомственных, что в самом деле? Вот почему, значит, романизация Дакии, так называемая, оказалась самой прочной. Современные румыны и молдаване – это прямо их потомки тех поселенцев, которых направили в обезлюдившую Дакию. То есть, собственно, потомки римлян, действительно, и романизованных народов. Далее, что тоже было очень и очень важно, возникла неизбежная проблема – взаимоотношений Адриана с четырьмя, как их замечательно точно назвал наш великий антиковед Грин Эрвин Давидович, гордые маршалы Трояна. Это были действительно выдающиеся. Это ближайшее окружение Трояна. Люди, которые пользуются безусловным доверием. И эти люди, как тоже предполагают многие историки, первыми шагами Адриана не могли быть довольны. Почему? Ну, видите, отношение к проигранной войне может быть двояким. Можно, например, сказать, да, война проиграна, приходится это признать. Можно подойти иначе. Проиграно сражение, но не проиграна война. Есть такая версия, что как раз эти гордые маршалы, четыре человека, напомню, это Гай Вигений Грин, это Луций Публиций Цельс, Ал Корнелий Пальма и Лузи Квиет – это люди, которые вполне возможно были такой внутренней оппозицией Адриану. Не слишком ли рано он, как говорится, сдал все, что было завоевано? Кто знает, понимаете? Они люди военные и профессиональные, скажем честно, более профессиональные, чем сам Адриан. Особенно Лузи Квиет, об этом уже говорили, понимаете? И здесь происходит событие, которое, мягко говоря, Адриана не то, что не красит, а вообще-то заставляет отнестись к нему, прямо скажем, весьма скверно в этой ситуации. Все четверо, уже в следующем году, 17-й год он приходит к власти, уже в 18-м году все четверо погибают. Причем как погибают? Что удивительно, по приговору Сената. Без согласия Адриана формально. Он потом выяснится в пост, что он ничего такого не приказывал. Боже упаси, что вы? Я тут вообще ни при чем. Против моей воли все это случилось. Ай-яй-яй-яй-яй, какой непослушный Сенат, представляете? Держу уничтожить четверых гордых маршалов. Причем, знаете, что интересно? Какие обвинения? Якобы Пальма и Цельс, с ними, кстати, у Адриана были всегда очень плохие отношения. Якобы собирались убить Адриана на охоте. На какой охоте? Когда, где? А вот Негрин и Лузий собирались во время какого там жертвоприношения его убить? Какое жертвоприношение? Когда, где? Пустые слова. Самое интересное, что они были схвачены и убиты в совершенно разных местах. Пальма в Керацине, Цельс в Баях, знаменитый римский курорт в Неаполитанском заливе, Негрин в Фаленции, городке Лузи. Его захватили где-то в пути, а где? Где-то по

0: Он все это дело, скажем так, и организовал. У префекта Претории есть такие люди для таких дел. Всегда есть.
1: То
0: Вот в
1: есть
0: чем дело.
1: преторианцы – это придворная гвардия.
0: Разумеется, ну, конечно, были преторианцы, так сказать, как гвардия боевая, но были люди для подобных, скажем так, спецопераций обязательно. Ну, кстати, спецназ Рими был, вспомни, Сулли Децебала. В труднейших условиях в заснеженных Карпатах догнали, нашли. Так что спецназ для Рима явление обыкновенное. А уж ликвидации неугодных людей, само собой. Самое главное, что маршалы этого не ожидали. Они не были к этому готовы. Ведь им не было выставлено никакой опалы. Ну, правда, Лузе Квиета сняли с поста наместника, освободили, ну, как бы отдохнуть, понимаете, после трудов военных. Но не было никаких официальных недоверий высказано, понимаете? Поэтому никто из них не был к этому готов. Но все то, что они были разбросаны по империи. Одни витали там разбросаны, люди здесь вообще непонятно где, на какой дороге его встретили. Отследили, конечно же. На то и спецназ вообще-то. Так что это не было слишком трудным делом. Особенно было совершенно неожиданно.
1: Какое впечатление это политическое убийство произвело на римское общество? Мы же помним, как на римляне реагировали и на Нерона, и на Калигулу, а тут бац, и убивают четырех, ну, по сути дела, любимцев римского народа.
0: Беда в том, что здесь было хорошо все подстроено. Очень хорошо подстроено. Адриан как бы вообще ни при чем. Его не было в Риме в этот момент, понимаете? Он не отдавал этого приказа. Он же упорно твердил, что якобы это было против его воли. А Сенат – Сенат римского народа, понимаете? У Сената есть такая функция, понимаете? Изобличать заговоры и карать заговорщиков. И что особенно важно, реакция народа, тут, знаете, мы что учтем, какие меры первыми проводит Адриан, которые касаются и населения, и города Рима, и митрополии, империи Италии, да и вообще всей империи. Все начинает установить на организацию почты, которую спонсирует теперь государство, чтобы не отягощать издержками провинциалов. Далее. Он прощает частным должникам все долги перед императорской казной. Как в Риме, так и в Италии. Понимаете? Все прощено. Понимаете? Более того, касается дела и провинций. В провинциях прощены все недоимки. Понимаете? Списаны все недоимки. На форуме Траяна торжественно зажигает все долговые обязательства. Мы помним, как немощные сироты, основном мальчики и девочки, получили воспоминания Траяна. Он и не вспоминает. Они получают не только то, что получали, наоборот, он увеличивает их содержание. Сенаторы, бывали сенаторы, которые, ну, знаете, в жизни так бывает, разоряются не по своей вине. Так бывает. Он им велел возместить все утраченное. Вернуть, так сказать, прежнее материальное положение, Сенату еще помочь, понимаете? Люди, которые занимают почетные должности, он не в состоянии их, так сказать, вести должным образом за нехватки денег. Пожалуйста, тоже там деньги выделяются, понимаете? Поддерживают одинокие женщины, многие бывают вдовы и так далее. И они получают от него специальные выплаты, чтобы жить более-менее нормально. То есть охвачен и город Рим, и Италия, и вообще вся империя. Списание недоимок – это же радость всех провинциалов, десятков миллионов людей.
1: Игорь
0: Это немедленный
1: Олегович,
0: мир.
1: я прошу прощения, а за чей счет банкет-то? Что спасло бюджет Рима для таких щедрых действий?
0: Но надо сказать, что ведь бюджет Рима был совсем неплох. Последние годы правления Траяна он достиг очень больших размеров. Помним покорение Дакии, огромное количество золота там добытого. И что, конечно, многие истории говорят, что он преувеличен, а судя по последствиям, не преувеличен.

0: строительство дорог, которое шло при Трояне. То есть запасы были. Были. И кроме того, да, говорит, Севастополь победить не удалось, но по мере покорения, захвата Месопотамии, Армении, ведь добыча была немалая. Тем более, ты же не отдавался на разграбление солдатам. Мародерство римляне никогда не поощряли. После победы, да, вознаграждение солдаты получали. Но мародерство никогда, это правильно. Знаете, это знаменитая легенда насчет дисциплины римлян в отношении. Как римский лагерь был разбит на равнине, там посреди росла яблоня, полная спелых-преспелых плодов. Римляне 3 дня поставили, потом ушли, и что удивительно, ни одно яблоко не пропало, не упало, не было съедено. Не тронули, почему? Дисциплина. Поэтому деньги тоже с востока притекли не такие маленькие. В общем-то. Так что были финансы. Главное теперь было обеспечить благополучие Рима. А далее, понимаете, в чем дело-то? Одно дело стремиться взыскивать долги в любых количествах, когда уже платить-то нечем, все равно ничего не возьмешь. Так ведь? Другое дело разумно вести политику, понимаете? Кстати, приведу пример нашей родной истории. Конец смутного времени, так? Страна разорения сильнейшая. Смутное время, то есть смутное время, так ведь? Собираются земские соборы один за другим, принимают решение, ничего не получается, неоткуда взять деньги. И вот приходит из Польши, возвращается из плена отец молодого царя, Федор. Романов, бывший ныне патриарх Филарет. Что он делает? Он не увеличивает налоги. Он не вводит новые налоги. Наоборот. Наиболее разоренный, как так говорили, от литовского разорения области, он от налогов вообще освобождает. Налоги крайне умеренные. Это они их могут платить, а там его вообще не пусть пока не допринимают. И что, ну, в считанные годы страна поднимается из руин. Так что такие траты – это не разорение, нет. Мы в дальнейшем увидим, что Адриан будет проводить очень грамотную, очень выгодную экономическую политику. Всемирно поощряя, кстати, экономическую активность на местах. Всемирно поощряя. Так что здесь нет ничего такого странного. А ему нужно получить максимальную поддержку народа. Простите, такие экономические шаги, конечно, вызывают полнейшую поддержку. Кто-то будет скорбеть о маршалах.
1: Для такого поступка или для такого и позиции нужен очень определенный такой, скажем, цинизм. Очень четкое понимание самого рода власти, самой природы власти. И это должно быть самосознание Адриана, он должен сам себя ощущать, не то что богоизбранным, но все-таки он должен как человек преобразиться, почувствовать вот это чувство, какой-то безжалостности божества. Каким образом этот вояка, этот любимец женщин вдруг становится эффективным императором?
0: Не забудем, насколько он образованный человек. Высокообразованный человек, он прекрасно знает римскую историю, римскую культуру, греческую, он умеет сопоставлять, учитывать опыт предшественников. И потом, кстати, в самом начале власти он всей империи объявляет, что такое для него государственные дела. Итосерем публикам гостирум ут сцире попули рем эссе нон проприам. По латыни это звучит очень красиво, а суть такова, что он ведет государственные дела, не забывая, что это дело народа, а не его собственное. Понимаете? Вот такое объяснение предложено десяткам миллион населения империи. Это его позиция. Это его позиция, кстати, очень умно подданная, скажем прямо, эффектно, в сочетании с прочими делами. Кстати, и оборона империи тоже на первом плане. И с маврами разобрались, и Британия как-то подуспокоилась. С Дакией разобрался, кстати, и сохранил ее все-таки, прислушаясь к общественному мнению. Что нельзя, так сказать, сдавать провинцию с такой кровью добытой, где уже живет не одна сотня тысяч римских граждан, между прочим.
1: Игорь Олегович, давайте мы об этом феномене императора Адриана продолжим через несколько секунд. Все-таки мы должны разобраться с наслоением мифов вокруг Адриана, каким же он был на самом деле. Очень много, очень разных противоречивых слухов, зачастую весьма скабрезных об императоре, но все-таки не просто так его римляне назвали хорошим императором. Напомню радиослушателям, третьим из пяти хороших императоров. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Дальше будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня вместе с императором Адрианом разбираемся с тем наследием, которое досталось ему от императора Трояна. И мы в гостях у блестящего русского историка, доктора исторических наук Игоря Олеговича Князького. Игорь Олегович, я задал вам вопрос, а каким образом император Адриан, ставленник блестящих римских матрон, вояка, вдруг оказывается безжалостным политическим ликвидатором, который приказал преторианцам уничтожить 4 гордых маршалов Трояна. И при этом Рим, ну, по сути дела, реагирует, никак не реагирует, потому что в то же время император Адриан оказывается крайне эффективным и популистом, и экономистом, и пиарщиком, и он фактически свои действия объясняет тем, что он печется о судьбах народа, отнюдь не о своем личном благе. Все-таки вы подчеркнули его личное блестящее образование, но образование образованием, но для образования еще нужен характер. Каким образом этот человек сформировал свой характер для того, чтобы быть и безжалостным, и гибким, и хитрым, где-то прикидываться, где-то, наоборот, проявлять волю. Что такое характер императора Адриана?
2: 20 лет жизни Адриана прошли когда? Во время Домициана. Поздний Флавий, в то же время не очень простой. Потому что он многое мог видеть, тем более он родом из Рима, и наблюдать. Карьера политическая при Трояне тоже не самая простая. Он через много должностей прошел, побывал при самом императоре. Ведь даже те речи, что он пишет для императора, чтобы хорошо писать, она писать не просто хорошо, но писать отлично. Иначе бы, кстати, они мне были поняты, и сам бы Троян понял, что что-то не то ему. Его спичрайтер подсунул. Он должен был глубоко ходить в государственные дела. Надо было понимать, что происходит в империи, как она управляется, что надо делать для ее лучшего управления. Он школу прошло великолепную. Изнутри видел все, что происходит, понимаете, не со стороны. Он был в глубине этого процесса сам. Так что это совсем не случайность. Совсем не случайность. И опыт и боевой, и государственный, понимаете. Потом, судя по всему, чувство ответственности, конечно же, было. Он понимал, кем он становится. Его даже пиар, понимаете, ну как, признать то, что прошло на самом деле. Честно признать, катастрофа. Провалился великий поход. Не дано римлянам исполнить заветы Цезаря и ходить по пути Александра. Уже двое ходили, Крас и Антоний. Что вышло? Ничего хорошего. Да вот и теперь-то. Еще хуже получилось, по большому-то счету. После того провалилась вся империя. Понимаете? Вся империя провалилась в этом походе. Так что же признать? Нет, нет, нет, нет. Римляне умели владеть пиаром, как никто. Кстати, вспомним историю мы с самого начала. Времена Анка Марции, далекий-далекий 7 век до новой эры. Тогда, именно тогда, при Анке Марции, Рим что оформляется? Как Рим объявляет войну. Насколько это сложный процесс, какая-то непростая процедура, длинная, может, даже утомительная, малопонятная. В чем ее смысл? А смысл простой и ясный. Рим не жаждет войны, понимаете? Он не хотел воевать и не хочет воевать. Ну ж, понимаете, что происходит? И бедному Риму ничего не остается, как объявить войну. Почему такой сложный церемониал, понимаете? Рим не хочет воевать, но приходится. Ну, вот так вот. И даже, я уже напомню об этом, напомню еще раз, крупнейшие войны Рима. Три самнитских войны, которые дали Рим господство в Италии. Во всех трех войнах не римляне инициаторы. Нет, они свои всякие бедных Италии, которые бежают жадные, злые, бесчеловечные самниты. Пунические войны. Что? И первая война тоже смутная, очень даже вроде как римляне не хотели. Какие-то меркинцы там взялись в Италии, в Сицилии непонятные. С Ганнибалом то же самое, понимаете? Римлянин вынужден, сказать, Тогда я даю вам войну. Вы сами напросились. Пуны, понимаете? И даже третья война, и то, получается, пуны сами напросились. И умение пропаганды у римлян, ой, какое развитое. Вспомню индивидуальный даже уровень. Марк Порций, Катон старший. Я думаю, что Карфаген должен быть разрушен. Добился своего. Добился. Или как умели чернить действительно лучших людей Рима, своим печальную, обиднейшую, драматичную судьбу величайшего римляна Сципиона африканского. Как его оболгали, затравили. Собственно, довели до смерти. Умели. Причем что ему приписали? Коррупцию. Да, боже мой, это Сципион африканский. Коррупционер, да вы что? Так что Риму это отношение очень... А как Антония? С Клеопатрой представила Октавиан. Там пропаганда работала блистательно. И даже целое исследование, кстати, читал это исследование, где еще пропаганду Рима против Антония. То есть там пиарщики были. И мне, думаю, не уступали и доктору Геббельсу.
1: Игорь Олегович, ведь фактически мы говорим об Адриане, который и был и пиарщиком, и военным, и экономистом. Он был судейским. У него очень много было всевозможных должностей. Он, то есть количество, те ступени, так скажем, бюрократической машины, или сказать, вот этого аппарата Рима, он прошел все. То есть, по сути дела, он, если говорить таким современным языком, классического 20 века, он был аппаратчик, римский аппаратчик, да еще с опытом боевых действий. Возможно, в этом была его универсальность.
2: Дмитрий, спасибо вам огромное. Вы затронули важнейшую сферу деятельности Адриана. Бюрократию. Уже забегая вперед, может сказать следующее. Мы покажем это подробно, как это все происходило. Но именно при Адриане, в этом все историки империи единодушны, империя начинает превращаться в бюрократическое государство. Заслуга Адриана здесь колоссальная. И она не случайна. Он это понимал, это все делалось вполне целенаправленно. Он не был импровизатором. Нет, это не импровизация. Это глубоко продуманные действия. Человек, который, сегодня, не помню, уже на пятом десятке стал императором. Очень много всего имел возможность сравнивать. Поэтому был уже к этому подготовлен. При всей, так сказать, комичности его прихода к власти, он не случайно пришел. Есть такое мнение у историков, разумеется, это не оправдывает гибели гордых маршалов. Мысль такая у некоторых проводится. Ну, хорошо. Стал бы Лузий Квиет императором, так? И у него три блистательных помощника тут же, да? Легионы получили достойное руководство. Львинцы, так? И что бы он сделал дальше? Он бы сделал передышку и снова пошел бы на восток. То есть война бы продолжилась. И раньше она была бы успешна. При всей доблестях Лузия Квиета. А новая война была для ему уже невозможна. Невозможна. В чем различие между Трояном и Тиберием? Скажем так. Принципиальная разница. Оба великие полководцы. Но мы помним, что Тиберий не проиграл ни одной войны, не потерпел ни одного поражения. И он прекратил внешние войны не потому, что Август там завещание что-то написал. Да. Он лучше Августа 100 раз знал и положение в армии, и положение на границах империи. Именно поэтому он прекратил войны. Прекрасно понимаем, что империя достигла естественных пределов. Дальше не надо. И почему с точки зрения экономической, кстати, его царствование – это был золотой век империи. Не будем здесь касаться стороны репрессий и так далее. Это, конечно, было, кстати, тоже сильно преувеличено. Но экономическая империя процветала при нем. Если она, кстати, большие там беды, стихийные бедствия и так далее, понятное дело. А Троян чем закончил? Полным провалом. Полным. Спасибо Адриану, что он сумел его приукрасить. Реализовал триумф для статуи покойного.
1: Игорь Олегович, в конце нашей программы все-таки мы затронули лишь самыми крупными такими мазками фигуру Адриана. Но Вот эта история о юноше, который, будучи провинциалом, проходит все ступени римского аппарата, имеет блестящее, равно римское и греческое образование, и вот вынашивает вот эту идею. Как это понять? Самодержавие, божественного правления, безжалостного, вот такого эффективного императорства, если можно так сказать. Все-таки это нужно иметь очень длинную, можно сказать, долгую волю. Откуда она
2: Ну,
1: в нем?
2: воля.
1: Откуда она в нем?
2: Ну, у нас здесь момент уже личностный. Не заурядная личность самого императора сомнений не вызывает. Будь он фигурой ординарной, ну, чтобы из него вышло. А так пройти такой путь, знаете, тоже дело очень непростое. Понимаете? Уж даже его назначение перед решающим походом на восток не кем-нибудь, а наместником Сирии, важнейшей провинции, тыла войны. А Троян ведь не зря на это согласился. Не то, что Латина его упросила. Нет, он понимал, что Адриану это можно доверить. У этого человека есть опыт. Ну, это уже доказал. А уж когда он был спичрайтером, он показал, насколько он владеет делами государства. Кроме того, он уже знал империю, в которой вырос. И в этой империи многое уже было подготовлено для такого его правления.
1: И мы с этим будем разбираться в последующих беседах в нашем цикле «История Рима». А я, уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что и весь наш проект «История Рима», и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы обязательно вернемся к Адриану, к императору Адриану, и будем разбираться с тем, как же эффективный аппаратчик стал третьим хорошим императором и чем прославилось его правление. Мы будем это делать вместе с замечательным русским историком, доктором исторических наук, профессором Московского экономического института, почетным работником Высшего профессионального образования России Игорем Олеговичем Князьким. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Игорь Олегович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, Дмитрий. До свидания, дорогие радиослушатели.

0: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
1: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент по итогам доклада руководителя Минэкономразвития констатировал наметившиеся в экономике страны положительные тенденции. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса на территорию России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, пуск успешный, задача выполнена.
2: Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника – и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску.
1: Глава государства поздравил командование ракетных войск стратегического назначения с успешным испытанием и отметил тактические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
3: Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Владимир Путин отметил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца этого года. Владимир Путин по итогам доклада руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова констатировал наметившиеся в экономике страны положительные тенденции. Министр рассказал, что экономика развивается циклично, за периодом роста всегда следует период ее структурной донастройки, который сейчас и наблюдается.
4: Конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем. Поэтому, если можно, на следующем слайде мы вот вывели уже наши параметры, собственно, за последние годы. Здесь как раз видно, что к 2016 году мы на 20% в размерах нашей экономики увеличилась. У нас существенно вырос объем инвестиций. Если мы посмотрим, это плюс 52%, даже с учетом некоторого снижения в прошлом году. И по отношению объема инвестиций к ВВП у нас больше 23%, у нас такого уровня не было. Ну, то есть у нас действительно инвестиции стали одним из источников роста за последнее время.
1: Решетников добавил, что Россия остается четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности и в ближайшее время будет удерживать эту позицию. Он также отметил, что за последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%, а в первом квартале нынешнего года, несмотря на отрицательную динамику экономики, доходы продолжили рост на 2,6%. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса на территорию России. Об этом сообщили в ведомстве. Там также рассказали, что вариант хантавируса, который привел к случаям заболевания на нидерландском круизном лайнере, не встречается на территории Европы и Азии. Его переносчиком является карликовый рисовый хомяк. Климатические условия России для него неприемлемы, сообщили в Роспотребнадзоре. Напомню, месяц назад была зафиксирована вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание подтверждено 11 человек. По последней информации, 3 человека скончались. Площадь пожара на востоке Москвы на улице Вернисажной увеличилась до 1000 квадратных метров. Спасены 5 человек, сообщили в МЧС. Отмечается, что в готовность приведены 2 вертолета Московского авиационного центра. К тушению привлекли 100 человек и 30 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала. Также сообщается, что в возрасте 75 лет после продолжительной болезни скончался советский российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. С 99 года он работал в проектах холдинга ВГТРК, вел программы «Время» и 90 минут, занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений, был награжден орденом почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Практически летняя погода ожидается в Москве к выходным. В соответствии с прогнозом ведущего специалиста Центра ФОБОС Вадима Заводченкова, в рабочие дни воздух уже начнет прогреваться до 23 градусов. Подробнее о погоде мы еще расскажем. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Руководство футбольного ЦСКА в лице Максима Орешкина и Романа Бабаева выбирает нового главного тренера команды между 2 кандидатурами – Сандро Шварцем и Марселом Личкой, пишет «Спортэкспресс». При этом Шварц – приоритетный вариант. Немец готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на 3 года с зарплатой порядка 2,5 миллионов евро за сезон. Также отмечу, что нынешний исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамо войдет в штаб нового главного тренера команды. Ханс-Дитер Флик озвучил свое решение по будущему в Барселоне. Немецкий тренер продлит контракт с клубом до лета 2028 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Бывший капитан мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос завершил процесс покупки Севильи и стал новым владельцем клуба. Отмечу, что Рамос является воспитанником Севильи, из которой перебрался в мадридский Реал в 2005 году. Теннис. Карен Хачана вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Дина Призмича 6-1, 7-6 и далее сразится с Каспером Рудом. Андрей Рублев в 3 партиях был сильнее Николаса Басилашвили. Следующий соперник Рублева – первый номер рейтинга ATP Яник Синер. Сборная России по гандболу со счетом 44-26 обыграла молодежную команду Китая. Игроки не старше 20 лет в стартовом матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу. Следующий матч российские гандболисты проведут 14 мая со сборной Гонконга. Международная организация World Boxing оставила в силе ограничения в отношении российских спортсменов. Отмечу, что вместе с этим сняты санкции с белорусских боксеров. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на 2 знакомых ситуации источника. Кроме этого, Муравьева рассматривала вариант с переходом в сборную США. Ранее стало известно о том, что 19-летняя фигуристка попросила отчислить ее из сборной России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 13 мая в Магадане до 5 градусов тепла и без осадков. В Челябинске кратковременные дожди до плюс 15, чуть теплее в Омске, там до плюс 17, осадков не ожидается. Кратковременные дожди пройдут и в Калининграде, там плюс 10-12. В Казани воздух прогреется до 22 градусов, также кратковременные дожди, а вот в Туле и Воронеже до плюс 25 без осадков. В Краснодаре 22-24, кратковременные дожди и грозы. Во Владикавказе прохладнее, до плюс 23, также дождливо, пройдут грозы. В Санкт-Петербурге ожидаются осадки днем до 22 градусов, в столице днем кратковременные дожди, возможны грозы и те же 22 градуса.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе британский электронный проект Young Brother, яркие представители современного гаражного рока, дуэт из Огайо The Black Keys, совместный проект английского продюсера Тома Роланса и норвежской певицы Авроры Томора и знаменитые славянские концептуалисты группы Лайбах. А открывает нашу очередную встречу композиция «Путешествуй со мной» изобретательного и разностороннего берлинского диджея и техно-хаус-продюсера Оливера Калецки.

Оливер Калецкий и Фрида Дарко. «Trip with me» из альбома 12 и с новолейблом «Steel for Talent». Оливер Калецкий – один из наиболее ярких представителей новой волны немецкого техно. Его творческая судьба сложилась довольно необычно. В 2005 году 29-летний Оливер за свой счет выпускает 500 экземпляров дебютного сингла «Москитная туча». Запись случайно попадает в руки знаменитого диджея Свена Фетта, и тот начинает регулярно включать ее в свои сеты. Трек отлично работает на танцполе и вскоре переиздается влиятельным лейблом «Кокун». Эта композиция принесла Калецкий мировую известность и славу восходящей звезды нового изобретательного немецкого техно. Весь авторский гонорар Оливер вкладывает в создание собственного лейбла с пророческим названием «Стиль перед талантом», который объединяет молодых, подающих надежды музыкантов и становится важной движущей силой современной европейской электронной сцены. Создание лейбла помогает Калецки правильно строить и развивать собственную музыкальную карьеру. Его блестящие выступления, неординарные студийные альбомы привлекают самую разнообразную публику – от рейверов и адептов клубной культуры до ценителей утонченной интеллектуальной музыки.

0: Это был берлинский электронщик Оливер Калецти. Прозвучала композиция «Лаура де Москитос. Время комаров» из нового альбома «Твелф».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди британский электронный проект «Younger Brother» с песней «Парадокс ведьмы».

Younger Brother, Paradox of Witches, с альбомом Mutual Assured Destruction «Взаимное гарантированное уничтожение», изданного Twisted Records. Younger Brother – это созданный в 2003 году совместный экспериментальный проект известных британских электронщиков Саймона Посфорда, лидера пситранс-коллектива Шпонгл, и участника Prometheus из Эзеп Бенджи Вона. Начав с изобретательного транса и эмбиента, дуэт постепенно перешел к футуристической гипнотической электронике, деликатному обволакивающему электропопу и психоделическому даунтемпу. А участие в записи приглашенных музыкантов и вокалистов существенно расширило возможности проекта. На новом альбоме Саймону и Бенджи помогают певицы Мирабелла Роуз и Джей Марш и американская виолончелистка Рена Джонс.

В исполнении британского проекта Younger Brother прозвучала композиция «At Home in This World» – «В этом мире как дома» из нового альбома «Взаимное гарантированное уничтожение». А нашу программу продолжает американский дуэт «The Black Keys» с песней «Where there is smoke, there is fire».

The Black Keys, там, где есть дым, есть и огонь, из альбома Peaches, выпущенного лейблом Easy Eye Sound. Поющий гитарист Дэн Ауэрбах и барабанщик-продюсер Патрик Терни организовали свой блюз-роковый дуэт в 2001 году в городе Акрон, штат Огайо. Свои первые альбомы музыканты записывали в подвале у Патрика на старый кассетный магнитофон, но это не помешало The Black Keys стать настоящими звездами. Дуэт успел поработать с топовыми продюсерами и музыкантами, но дрейф в сторону поп-музыки не принес желаемого результата, и Black Keys решили вернуться к своим корням. Новую работу певец Дэн Ауэрбах назвал самым естественным альбомом группы с момента их дебюта. Запись проходила в формате концерта в студии, а микшировали альбом музыканта самостоятельно, с минимальным использованием наложений и исправлений.

Это был американский дуэт The Black Keys. Прозвучала песня Stop Arguing Over Me, прекратите спорить из-за меня, из нового альбома Peaches. А наш еженедельный обзор продолжает британско-норвежский проект Tomorrow с песней «Парень как ты».

Tamora – «A Boy Like You» с дебютного альбома «Come Closer», изданного лейблом «Фонтана». Том Роланс из электронного дуэта «The Chemical Brothers» впервые увидел выступление «Авроры» 10 лет назад на фестивале в Гластенбери и был настолько впечатлен, что сразу же предложил юной артистке сотрудничество. Том принял участие в продюсировании записи певицы, а Аврора выступила в качестве приглашенной вокалистки и автора песен на альбоме The Chemical Brothers No Geography. Постепенно студийные эксперименты дуэта привели к выпуску полноценного альбома и концертному турне в его поддержку.

0: Это был дуэт Тома Роланса из The Chemical Brothers и певица Аврора Акстенс Томора. Прозвучала композиция «Have you seen me dance alone?» Вы видели, как я танцую одна, из альбома «Подойдите ближе».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор новинок знаменитые славянские концептуалисты Лайбах, продолжающие издеваться над поп-музыкой в песенке «Алгоритм».
2: There's a lot of talking when Leiber drops a song. Because we do it raw, ignoring every law. We're shattering the rules, we're tearing down the walls. Go into the dance. Fall into the bubble trance. This is our last chance. We all go rhythm.

rhythm.

0: Лайбах «Алгоритм» из альбома «Music», выпущенного лейблом «Mute». Ну а наше время подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание заглавная песня из нового альбома «Лайбах» «Музыка».
1: The key, music. The answer, music. The power, music. My life, music. Don't you know it, music. Don't you get it, music. I'm sure you do, music is the food of love.

0: I'm sick. Deep sick.
1: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
1: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны.
1: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
6: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
7: Ну все, будущее пришло, вот оно, теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
6: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
3: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Театр «Радио России» представляет.
8: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
1: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
9: Это Марс.
10: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
1: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
11: Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?
12: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
1: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
13: Ну, какие вам нужны данные?
14: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
1: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
15: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
1: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: аналога.
1: Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом.
2: Россия направила необходимые уведомления о запуске Соединенным Штатам и другим странам, о чем сообщили в Кремле. 13 мая в России отмечается День Черноморского флота, установленный приказом главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации от 15 июля 1996 года. Черноморский флот защищает экономические интересы России в регионе, обеспечивает безопасность судоходства, выполняет внешнеполитические задачи правительства в экономически важных районах Мирового океана. В его составе дизельные подводные лодки, надводные корабли, морская ракетоносная истребительная авиация, а также части береговых войск. Черноморский флот был создан в 1783 году для защиты земель, отвоеванных у Турции, и обеспечения судоходства в Черном море. С февраля 22 года моряки и корабли Черноморского флота участвуют в специальной военной операции. Морские пехотинцы и авиация освобождали Мариуполь и Азовсталь, вели боевые действия в Новомихайловке и Работино, выбили ВСУ из Волновахи и Бердянска, обороняли Энергодар и Запорожскую АЭС, громили врага в Крынках и на Ореховском направлении, участвовали в освобождении Курской области. В России заочно арестован и объявлен в международный розыск обвиняемый в нападениях на объекты в Туапсе. Командир ВСУ Александр Щипцов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении 5 террористических актов. Ущерб от их преступлений составил более 38 миллионов рублей. Срок, избранный обвиняемому меры пресечения, будет исчисляться с момента его задержания. За совершение преступлений против общественной безопасности по одной из статей УК ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Как установили российские исследователи, по приказу Щипцова с применением безэкипажных надводных катеров были атакованы объекты гражданской морской инфраструктуры в акватории Черного моря и частные домовладения на побережье города Туапсе. Группа иранских военных совершила попытку вторжения на остров Бубиян, принадлежащий Кувейту, сообщает во вторник Министерство обороны Королевства. По его данным, 6 человек пытались проникнуть в страну по морю. После столкновения с местными службами безопасности 4 нападавших были арестованы, 2 скрылись. Иранскому послу передали официальную ноту протеста. Иран заявление Кувейта о том, что Тегеран планировал враждебные действия против королевства, отверг. В МИДе Ирана заявили, что моряки выполняли свои обязанности на борту судна и вошли в кувейтские воды из-за сбоя навигационной системы. Россияне не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию без виз, заявили в посольстве в Москве. При этом здесь отметили, что взаимная отмена виз для туристических поездок между Россией и Саудовской Аравией не имеет отношения к ежегодному паломничеству мусульман в Мекку и Медину. В посольстве рассказали, что россияне могут совершить поездки без виз для посещения туристических объектов королевства, но тем, кто прибывает для работы, учебы, получения вида на жительство или совершения хаджа, требуются отдельные визы. Хадж к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии начнется на следующей неделе. Его основные обряды будут происходить в последнюю неделю мая, тогда как соглашение о взаимной отмене виз между Саудовской Аравией и Россией вступило в силу с 11 мая, указали в диппредставительстве. Практически летняя погода ожидается в Москве к выходным. В соответствии с прогнозом ведущего специалиста Центра ФОБОС Вадима Заводченкова, в рабочие дни воздух уже начнет прогреваться до 23 градусов. Но, по его словам, у такого потепления есть и минус.
3: Пик потепления в центральной России придется на выходные. Например, в Москве вплоть до конца рабочей недели днем воздух будет прогреваться до плюс 20-23, а в субботу, в воскресенье, когда облаков станет меньше, столбики термометров уже покажут плюс 23-25. Единственный минус, какой есть у такой погоды, это повышенная вероятность ливней и гроз.
2: А вот в Новосибирске к концу недели, наоборот, похолодает. После

0: Временного потепления регион накроет повторная арктическая волна, сообщили синоптики Центра погоды ФОБОС. По их словам, в течение рабочей недели ожидаются осадки, в том числе в виде снега, а температура воздуха будет значительно ниже нормы. Столбик термометра не поднимется выше плюс 8, это почти на 10 градусов холоднее нормы. В пятницу и субботу отрицательная аномалия сократится, днем будет плюс 12-15, но уже в воскресенье в город придет очередная порция арктического воздуха. Новые подробности и все оперативно. Оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен расширенный состав футбольной сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня и также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Кроме этого, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о том, что у него есть надежда на то, что национальную команду допустят до международных соревнований к 2028 году, так как отбор на чемпионат Европы начнется в марте 2027 года. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия может вернуться в Грецию, сообщает TransferFeed. В услугу Гарсии заинтересован Олимпиакос и Панатинайкос. Отмечу, что «Спартак» готов рассмотреть предложение по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после того, как главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. Жозе Мауриньо вновь станет главным тренером мадридского «Реала». Стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Мауриньо на пост главного тренера «Реала» произойдет на следующей неделе. Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Эннес и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Ливо. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 8 градусов, переменная облачность, утром небольшой дождь, во Владивостоке без осадков и до плюс 15. В Екатеринбурге 11-13 тепла, небольшие дожди, в Новосибирске плюс 7-9 без осадков. В Мурманске до 14 градусов выше 0, кратковременные дожди, в Самаре до плюс 26 ожидается переменная облачность и без осадков. В Ярославле и Владимире плюс 20-22 градуса, кратковременные дожди и грозы. В Волгограде до плюс 25 и небольшой дождь в Симферополе плюс 20, также дождливо. Осадки не обойдут стороной Санкт-Петербург. Днем здесь до плюс 22 градусов и низкое атмосферное давление. В Москве к утру туман плюс 10-12, днем до 22 градусов и кратковременные осадки.
3: Театр Радио России.

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть третья.
1: В Лазоревой роще.
0: Равнина переходила в невысокие мягкие холмы. За ними стали проступать голубоватые очертания решетчатых башен. Огромный город выступал серебристыми тенями из солнечной мглы.
2: Саацера!
0: Каменный обнаженный человек стоял во весь рост. На солнце тускло мерцал его ушастый шлем, увенчанный острым гребнем, точно рыбий хребет.
2: Он? Магацитл?
0: Сотни марсиан летели навстречу гостям в крылатых лодках и седлах на парусиновых птицах, в корзинах с парашютами. Посыпались цветы, разноцветные бумажки на палубу корабля, свешивались взволнованные лица. Пение винтов, шум ветра в крыльях, тонкие свистки, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве — все было как сон.
3: Гляди, гляди, эх ты, мать честная!
0: Корабль сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. На широкой лестнице его стояла кучка марсиан. Они были все в черных халатах, в круглых шапочках. Это был высший совет инженеров.
3: Ну, город. Вот это город.
0: Появился высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным мрачным лицом, с длинной узкой черной бородой. На круглой шапочке его дрожал золотой гребень, как рыбий хребет.
3: Дьявол уставился. Здравствуйте, товарищи марсиане. Мы к вам с приветом от Советских Республик для установления добрососедских отношений.
0: Мрачный марсианин захватил горстью бороду и, подняв трость, указал ею на корабль.
4: Шохо, они! Шалом! Они!
0: Тотчас раздались сигнальные свистки, и корабль, грузно отделившись от площади, поплыл над городом в северном направлении. Суацера утонула далеко за холмами. Корабль снизился и сел на луг, покато спускавшийся к темным и пышным зарослям.
5: Шоходум!
0: Лось и Гусев вместе с лысым их спутником пошли по лугу вниз к роще. Пышные плакучие деревья были лазурно-голубые. Сквозь пятнистые стволы играла вдали сияющая вода озера. Пряный сладкий зной в этой голубой чаще кружил голову. Гостей отвели в светлые маленькие, почти пустые комнаты, выходившие узкими окнами в парк. Крепкий и долгий сон овладел белыми гигантами. Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах, и кровати трещали под их не по-марсиански могучими телами.
6: Я не на земле, я в новом мире. Я же мертв. Жизнь осталась там. Кто здесь? Свет в окно. А что, уже утро?
7: Айутара Аэлита.
0: За дверью стоял полосатый толстяк, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осыпанных росою цветов.
6: Аэлита?
3: Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели черт знает в какую дали, пожалуйте. Сиди в захолустье. Пока нас поют, кормят, а потом...
6: Вы не торопитесь, Алексей Иванович. Поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны. Пустят и в город.
3: Сидеть, цветы нюхать. Это вы у нас на земле сколько в душу влезет. А я думаю, если мы первые люди сюда заявились, то Марс теперь наш, советский. И это дело надо закрепить.
6: Чудак вы, Алексей Иванович. Революцию, что ли, хотите устроить?
3: Как сказать, Мстислав Сергеевич, там посмотрим. С чем мы в Петроград-то вернемся? Паука, что ли, сушеного привезем? Не, вернуться и предъявить, пожалуйте. Одного золота здесь, сами видите, кораблями вози.
6: Да, но мне не приходило в голову, для чего я лечу на Марс. Но лечу, чтобы прилететь. Нам предстоит заглянуть в новый мир. Какие сокровища? Мудрость, мудрость. Вот что, Алексей Иванович, нужно вывести на нашем корабле мудрость.
3: Трудно нам будет с вами сговориться, Мстислав Сергеевич. Нелегкий вы человек.
8: Аютара Алита. Шоходум Алита.
0: Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Недалеко от двери стояла пепельноволосая молодая женщина в черном платье, закрытом до шеи, до кистей рук.
6: Она казалась юношески тонкой.

0: бело-голубоватая.
1: Над высоко поднятыми ее волосами танцевали пылинки в луче, падающем на золоченые переплеты книг.
2: Элио Утара Гео.
0: Пришельцы с Земли приветствуют тебя, Аэлита.
3: Рады познакомиться, командир полка Гусев, инженер Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб-соль.
1: Аэлита подняла голову. Ее лицо стало спокойнее, зрачки меньше. Затем пошла вдоль книжных полок в глубину библиотеки.
0: Нежная и легкая, как те с горьковатым запахом цветы, что прислала она утром. Подол ее широкого платья летел по зеркальной мозаике. Оборачиваясь, она улыбалась, но глаза оставались взволнованными, встревоженными.
3: Хорошая девушка, очень приятная девушка.
2: Элио Утара Така Талцетл. Элио Утара Гео Тума.
1: Ее пепельные ресницы то смыкались, то раскрывались медленно. Она протянула перед собой руку ладонью вверх. Вглядевшись, лось вскрикнул. На ладони Аэлиты лежал земной шар.
2: Талцетл.
1: Шар медленно начал крутиться. Проплыли очертания Америки, Тихоокеанский берег Азии. Гусев заволновался.
3: Это мы! Мы, русские! Вот Сибирь, а вот Урал. Волга, Белое море.
0: А здесь Финский залив, Петроград.
2: Оцео Хосуа. Сосредоточьтесь и вспоминайте.
1: Тогда он стал вспоминать очертания Петербурга. Гранитную набережную, студеные синие волны Невы, ныряющую в них лодочку, повиснувшие в тумане длинные арки Николаевского моста. Аэлита, подперев подбородок, тихо глядела на шар. Но вот изображения начали путаться. В них настойчиво вторгались какие-то совсем иные картины. Полосы дыма, зарево, скачущие лошади, бегущие, падающие люди. Шар исчез. Аэлита сидела несколько минут, закрыв рукой глаза. Затем повернула включатель. Зеркало экрана осветилось, сверху вниз поплыли по нему фигурки марсиан, животных, дома, деревья, утварь.
2: Тума, Така, Хатхадак, Бхона, Шонах, Суацр.
1: Лось чувствовал, мозг его яснеет, будто поднимается туманная пелена, и новые слова и понятия отпечатлеваются в памяти. Так прошло 7 дней. Когда впоследствии лось вспоминал это время, оно представлялось ему синим сумраком, удивительным покоем, где наяву проходили вереницы дивных сновидений. Слова вне воли проникали в сознание.
0: Аэ, видимый в последний раз. Лита, свет звезды. Теперь я знаю перевод. Аиу, ту Ирахаски, Аэлита. Могу ли я побыть с вами, Аэлита?
2: Да. Вы были счастливы там, на земле?
0: Да, да, я был счастлив.
2: В чем счастье у вас на земле?
0: Должно быть в том счастье у нас на земле, чтобы забыть самого себя. Такое счастье приходит в любви к женщине.
2: Зачем вы покинули землю?
0: Та, кого я любил, умерла. Не было силы побороть отчаяние. Жизнь для меня стала ужасной. Я беглец и трус.
2: Я знала, что в моей жизни произойдет это. Еще девочкой я видела странные сны. Снились высокие зеленые горы, светлые, не наши реки, облака. Облака огромные, белые, и дожди, потоки воды. Я думала, что схожу с ума. Впоследствии мой учитель говорил, что это ашхи, второе зрение. В нас, потомках Магацитлов, живет память об иной жизни. Дремлет ашхи, как непроросшее зерно. Ашхи — страшная сила, великая мудрость. Уверяю вас, я знаю такое, что вам никогда нельзя и не нужно знать. Но счастлива я была, когда в детстве снились облака, потоки дождя и зеленые горы. Учитель предостерегал меня. Он сказал, что я погибну. Хао погубит тебя. Это слово...

0: означает нисхождение.
1: Так чудесно красива была Аэлита. Такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания.
0: Слушайте меня внимательно и спокойно. Тума, то есть Марс, 20 тысячелетий тому назад был населен аолами, оранжевой расой. Эти племена поклонялись кровавой звезде Талцетл. И вот среди одного из племен появился необыкновенный Шоха. Он был сыном пастуха, ходил из города в город и говорил так.
2: «Кроткие птицы и мирные звери живут, не ведая, когда придет гибель. Но уже хищный Ихи распростер острые крылья над журавлем, и паук сплел сеть, и глаза страшного Ча горят сквозь голубую заросль. Бойтесь!» Я вижу в небе огненную черту, и злой сын неба падает в ваше селение. Стань тенью, бедный сын Тумы, иди к великому гейзеру Суам и омойся.
0: Многие пошли за ним на круглое озеро к великому гейзеру Суам. Но было также, что вожди казнили смертью поклоняющихся пастуху, потому что учение его считали безумным и опасным. И вот настал час исполнения пророчества. 40 дней и 40 ночей падали на Туму сыны неба. Звезда Талцетл горела необыкновенным светом, как злой глаз. Так рассказывает летопись о великом переселении магоцитлов, то есть одного из племен земной расы. Они вышли из бронзовых яиц, велики ростом, черноволосы. У сынов неба были желтые и плоские лица. На земле, на материке, опустившемся на дно океана, они владели городом 100 золотых ворот.
3: На материке, опустившемся на дно океана.
0: Здесь они пошли в селение аолов и брали то, что хотели. Пылали селения, разбегались стада. Из болот вышли свирепые ча и разрывали детей и женщин. Пауки оплетали опустевшие хижины. Наступал конец мира.
2: «Бедный сын Тумы, иди к великому гейзеру Суам и омойся!»
0: Много аолов пошло к великому гейзеру Суам. В горах верующие построили священный порог. Магоцитлы не касались священного порога, не приближались к гейзеру Суам. Так минуло много кровавых и печальных лет.
3: А после?
0: У пришельцев не было женщин. И вот в горах, где скрывались аолы, появился вестник, прекрасный лицом магоцитл.
4: «Поразите меня мечом, если я скажу ложь. Мы владели звездой Талцетл. Мы перелетели звездную дорогу. Но мы должны умереть, не исполнив предначертания. Дайте нам ваших девственниц, и мы родим могучее племя. И оно населит материки Тумы».
0: Магоцитлы взяли девственниц аолов и родили от них голубое племя гор. Из пепла возникли новые селения. Были возведены стены Саацеры. Когда умер последний пришелец земли, с ним ушло и знание. Лишь через 20 тысячелетий мы, потомки племени гор, снова прочли тайные книги атлантов.
3: Это были атланты.
1: В сумерки Гусев от нечего делать пошел бродить по комнатам.
5: «Богато живут черти, но скучно».
1: Он вышел на черное крыльцо, сел на каменные ступеньки, вынул заветный портсигар, закурил. В высокой траве по тропинке шла к нему женщина с 2 ведрышками молока. Гусев звал ее Ихошка, хотя имя ей было Иха, племянница управляющего, смешливая, смугло-синеватая, полненькая.
5: «А почему у вас на Марсе бабы какие-то синие? Эх, дура ты, Ихошка, жизни настоящей не понимаешь».
6: «В школе я учила священную историю. Там говорилось, что сыны неба злы. В книжках одно говорится, а на деле получается другое. Совсем сыны неба не злые».
5: «Да, мы добрые».
1: Он сидел совсем близко. Ихошка коротко вздохнул. Тогда Гусев быстро оглянулся и взял Ихошку за плечи. Она сразу откинулась, вытаращилась, но он очень крепко поцеловал ее в рот.
5: Ты, кошка, так и знай. Если что, я на тебе женюсь. Слушай, я сын неба. Приехал сюда не для пустяков. У меня предполагаются большие дела с вашей планетой. Но ты мне должна помогать. Вот что ты мне скажи. Кто такой наш хозяин?
6: Наш хозяин – властелин надо всеми странами Тумы.
5: Вот тебе здравствуй. Врешь? Король, что ли? Должность его какая?
6: Зовут его Тускуб. Он отец Аэлиты. Он глава высшего совета.
5: Вот что, Ихошка. В той комнате я видел, у вас стоит матовое зеркало. Интересно в него посмотреть. Покажи мне город. Что это они там делают?
6: Народное гулянье. Вы видите клубы дыма? Это курятся листья хавры. Он называется дымом бессмертия.
5: А те вон что делают?
6: Они вертят цифровые колеса. Сегодня каждый может загадать число. Тот, кто отгадает, навсегда освобождается от работы.
5: Ах, черти, ах, безобразники. Ну, покажи еще. Не как это сам Тускуб.
7: Толцету! Толцету!
6: Я ошиблась. Я нечаянно соединила. Ни один шохан не смеет слушать тайны высшего совета. Меня сошлют в пещеры вечные снега.
5: Ничего, ничего, Ихошка, я никому не скажу. Ах, дурак, девчонка. Не то ты зверь, не то человек. Синяя, глупая.
1: Он почесывал у ней пальцами за ухом, уверенный, что это ей приятно. Глаза у нее светились, как у зверька. Гусеву стало жутковато.
5: Дела наши не совсем хорошо обстоят, Мстислав Сергеевич. Девчонку я тут одну приспособил зеркало соединять. И наткнулись мы как раз на заседание высшего совета. Надо меры принимать. Убьют они нас, поверьте мне. Этим кончится. Мстислав Сергеевич.
1: Лось слушал и не слышал. Мечтательным взглядом глядел на Гусева.
5: Так.
1: Когда утренним солнцем озарился колодезь и свет лег на ее постель, Аэлита вздохнула и пробудилась. Мысли ее были ясны, но в крови все еще текла смутная тревога. Каждое утро она говорила с отцом, так было заведено. Маленький экран стоял в ее уборной комнате.
8: Как спала, Аэлита? Что делают сыны неба?
9: Они покойны и довольны. Они еще спят.
8: Продолжаешь с ними уроки языка?
9: Нет. Инженер говорит свободно, а его спутнику достаточно знания.
8: У них нет еще желания покинуть мой дом?
9: Нет, нет. О, нет. Отец, почему ты мне не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними? Я прошу тебя.
1: Лицо Тускуба исказилось, словно огонь бешенства прошел по нему. Зеркало погасло.
9: Это ужасно. Это будет ужасно.
1: Сердце страшно глухо билось. Нагнувшись над цифровой дощечкой, она воткнула стерженьки. В туманном зеркале появилась дремлющая в кресле среди множества подушек сморщенная фигурка старичка.
10: Что скажешь, дитя мое?
9: Учитель, у меня тревога. Ясность покидает меня.
10: Тебя смущает сын неба?
9: Да. Меня смущает в нем то, что я не могу понять, учитель. Я только что говорила с отцом. Я боюсь, как бы совет не принял ужасного решения. Помоги.
10: Ты только что сказала, что сын неба смущает тебя. Будет лучше, если он исчезнет совсем.
9: Нет.
10: Я плохо понимаю ход твоих мыслей, Аэлита. В твоих мыслях двойственность и противоречие. Взгляни в глубину себя. В тебе пробудется женщина, и ты погибнешь. Только холод мудрости, Аэлита. Только спокойное созерцание неизбежной гибели всего живущего. Вот счастье. А ты хочешь возврата. Бойся этого искушения, дитя мое.
9: Учитель, сын неба говорил, что на земле они знают что-то, что выше разума, выше знания, выше мудрости. Но что это, я не поняла. Вчера мы были на озере, взошла красная звезда. Он указал на нее рукой и сказал: «Она окружена туманом любви. Люди, познающие любовь, не умирают». Тоска разорвала мою грудь, учитель.
10: Хорошо. Пусть сын неба даст тебе это знание. Покуда ты не узнаешь всего, не тревожь меня. Будь осторожна.
1: Зеркало погасло. Аэлита взяла с колен платочек и отерла им лицо. Потом взглянула на себя внимательно, строго. Брови ее поднялись. Она раскрыла небольшой ларчик, нашла и надела на шею крошечную, оправленную в драгоценный металл, сухую лапку чудесного зверька Индри, весьма помогающую, по древним поверьям, женщинам в трудные минуты. Аэлита вздохнула и пошла в библиотеку. Лось поднялся ей навстречу от окна, где сидел с книгой.
9: «Большой, добрый, встревоженный, как горячо сердцу!»
1: Она положила руку на грудь, на лапку чудесного зверька.
9: «Вчера я обещала вам рассказать о гибели Атлантиды. Садитесь и слушайте».

0: Вы слушали третью часть многосерийного радиоспектакля «Аэлита» по одноименному роману Алексея Николаевича Толстого. В главных ролях от автора Анатолий Лабоцкий, «Аэлита» Александра Разовская, инженер Лось Алексей Дубровский, красноармеец Гусев Дмитрий Куличков. В спектакле заняты артисты Анастасия Мишина, Максим Керин, Вячеслав Ямбар, Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Брайловский. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Елена Андреева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Театр Радио России.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о воде, земной и небесной, вместе с профессором Натальей Леонидовной Фроловой, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна!
4: Здравствуйте!
3: Вы знаете, я тут с удивлением обнаружила, что ваша кафедра, которой вы заведуете, кафедра гидрологии суши в МГУ, была основана в 1944 году, то есть во время войны. И знаете, это выглядит по меньшей мере неожиданно. Но вот война, вот как будто нет других забот, и вдруг открывается кафедра гидрологии. Почему это произошло?
4: Потребность в гидрологах, то есть людей, которые занимаются изучением водных объектов, она была необходима и фронту, конечно. Это всевозможные переправы, та же самая дорога жизни, которую гидрологи обеспечивали по Ладожскому озеру. Они, собственно, прогнозировали толщину льда, прокладывали дороги. То есть без гидрологов это было сделать очень сложно. Нагрузка на лед, то есть ледовые всякие расчеты, они были просто необходимы. Также просто не пустишь такое количество техники. Ну, а кроме этого, и другие вещи, которые переправы, да, форсирование рек. Нужно было знать и рельеф, нужно знать было режим этих рек, прогнозировать, как будут они вскрываться. Возможно ли тот же лед, который на реках устанавливался, возможно для прохода техники и так далее. То есть нужны были специалисты, их было немного. Был такой институт, Московский гидрометеорологический институт, он готовил тогда гидрологов, еще перед войной был образован. Но, конечно, этих специалистов не хватало. И плюс понимали, что война тоже заканчиваться
3: ну
4: скоро
3: да,
4: будет.
3: Мы уже понимали, что
4: и нужно было восстанавливать народное хозяйство, нужно было строить водохранилища, гидроэлектростанции и многое другое. И тут, конечно, нужны были специалисты именно в этой области. Но не только кафедра гидрологии в эти годы образовалась на нашем факультете, и кафедра метеорологии, на год позже кафедра географии, позже геохимии ландшафтов и многие другие, которые в это время образовались. Отчасти это было, ну, веяние времени, ну и необходимость уже дальнейшей дифференциации географической науки. То есть сейчас у нас на факультете уже 15 направлений географических исследований. Был ректор МГУ в Москве, когда университет вообще был в эвакуации, но в Москве тоже продолжал действовать. И ректором был гидролог Борис Павлович Орлов. Деканом факультета во время, собственно, такого образования был Сергей Дмитриевич Муравейский, он тоже был гидролог. То есть, ну, как-то и административной, что ли, здесь линия сработала. То есть эти люди, они помогли, ну, такому интересному образованию целого ряда кафедр.
3: Ну и как, вот оправдала ваша кафедра, ваши выпускники, вот те надежды, которые на нее возлагали, ну, я имею в виду по восстановлению народного хозяйства, новой индустриализации, по развитию?
4: Конечно, первые годы после войны это было бурное строительство гидроэлектростанций в Сибири, и наши студенты и преподаватели участвовали в изысканиях, расчетах гидрологических для того, чтобы построить эти плотины. Ведь нужно было не так просто, нужно было посчитать строительство каналов, рассеивательных систем, то есть масса всевозможных мероприятий, которые водный транспорт развивался, и там тоже нужны были гидрологи. В прошлом году мы отмечали 80 лет нашей кафедре. У нас было подготовлено больше 1300 высококлассных специалистов. Мы, в общем, гордимся этими людьми, потому что они гордость нашей гидрологической науки. И сейчас, ну, я могу с уверенностью сказать, что кафедра – это не просто такое учебное подразделение, это крупнейший центр научный, учебный центр вообще в нашей стране. То есть мы сейчас конкурентоспособны с любым институтом, который занимается гидрологическими исследованиями, потому что у нас специалистов разных направлений, у нас очень хорошие, талантливые студенты, которые приходят, которые интересно этим заниматься. И это большой коллектив, в сумме, наверное, больше 100 человек, которые вот работают в этой области.
5: А вот эти вот проекты по, как говорят, повороту рек, но нет никакого поворота, мы понимаем, по переброске, да, части стока. Их тоже, они рождаются тоже в недрах, ну, вашей кафедры?
4: Нет, на кафедре мы этим не занимались. Занимались другие институты. Нас как-то уберегло от этих проектов.
5: Ну, сейчас опять как-то об этом пошел разговор.
4: Идея витает в воздухе.
5: Ну, вот вы же говорили, что на йоге проблема с, да, пресной водой.
4: И идея эта рассматривается на разных уровнях, и техническом, и таком гидрологическом. Но очень далеко до ее осуществления. То есть прежде чем решить вопрос, действительно нужна ли эта переброска, нужно провести колоссальные расчеты, чтобы не допустить ни экологических рисков, чтобы это было экономически оправдано, эффективно. И, в общем, это не так просто. Поэтому, ну, надеюсь, что все-таки люди смогут достаточно серьезно подойти к этой решению.
5: Ну, на самом деле, такие действующие проекты, они в мире есть.
4: Конечно, есть.
5: Те же Соединенные Штаты, у них же тоже проблема в центральной части.
4: На самом деле, даже большая переброска, как ни странно, в Канаде.
5: А, даже в Канаде, которая на первом месте по количеству пресной воды на душу населения.
4: Как вы думаете, почему там такие большие объемы переброски? Там это сделано для обеспечения энергоснабжения, то есть, чтобы вот эта энергосистема, она работала устойчиво вне зависимости от количества воды в разных речных бассейнах. И вот переброска осуществляет для повышения эффективности этой энергосистемы.
5: А там гидро?
4: Гидроэнергетика, да.
5: Гидроэнергетика, ага. То есть они таким образом поддерживают определенный уровень во всех реках,
4: да,
5: чтобы как бы они работали, ну, понятно.
4: И, ну, в Китае сейчас крупномасштабные довольно переброски по всей стране для водоснабжения того же самого Пекина. Они немножко другого уровня, чем, скажем, было у нас в Средней Азии. Там это в трубах вода перебрасывается, и там, конечно, основная цель – это водоснабжение. Не орошение, не мелиорация, а именно для водоснабжения таких крупных промышленных и населенных пунктов.
5: А вот они же рис выращивают, а это же культура, которая столько воды требует в Китае. Вот откуда они ее берут?
4: Скажем, в тех областях, где у них же довольно полноводные реки, Синзы, Хуанхэ, там, в принципе.
5: А, всё-таки.
4: Конечно, вода-то есть, и огромные водохранилища, там, три ущелья, это крупнейшее водохранилище в мире. В принципе, с водой это не так плохо у них.
5: 1300 высококлассных специалистов вы подготовили за 80 лет, а мне кажется, это очень мало. У нас вообще есть вот сегодня, ощущает наше хозяйство народное, наша страна, дефицит в гидрологах?
4: Наверное, ощущает, потому что не кричат на каждом углу, дайте нам гидрологов, да, но ребята, кончающие, скажем, университет, они находят применение во многих областях, институтах, изыскания проводят. А проблема в том, что труд гидрологов не очень высоко ценится, и зарплаты как бы не очень высокие, скажем, в академических институтах.
5: Это касается огромного количества.
4: Да, но, тем не менее, кроме нашей кафедры, есть еще ряд университетов, которые готовят гидрологов. Это Санкт-Петербургский, Томский университет, Пермский университет. Там кафедры гидрологии достаточно уже такие много лет работающие и тоже готовящие хороших специалистов.
5: Мне кажется, даже вот в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, природного сырья, минерального, органического, там гидрологи нужны.
4: Ну, не везде нужны. Это водоснабжение, гидроэнергетика, мелиорация,
5: нет,
4: водный
5: транспорт.
4: Нет, а потом
5: ты проходишь водный горизонт, ты должен знать, быть готовым, понимать, как. Гидролог нужен везде.
4: Гидрологи и гидрогеологи.
5: Еще гидрогеологи есть у вас. А, все поняла.
4: Это на геологическом факультете наши очень близкие друзья и коллеги гидрогеологи. Мы, конечно, вместе.
5: Любое крупное строительство без вас
4: никак. Конечно.
5: Ну, то есть, мне кажется, нужно очень много специалистов.
4: Да, согласна. Прогнозы должны гидрологически выпускаться вот того же самого весеннего половодья. Это можно сделать, только имея, конечно, хорошее образование.
5: Студентов, вот я гидролог. Вам скажу, вот сейчас бы я бы пошла учиться на гидролога. Но это же какая потрясающая романтика. Я посмотрела фотографии ваших студенческих вот этих выездов на практику, в экспедиции. По-моему, это очень интересная профессия. И если кто-то еще в чем-то сомневается, прямым ходом на географический факультет становитесь гидрологами. Они нужны стране, и это просто потрясающая романтика. С нами в студии была профессор Наталья Леонидовна Фролова, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: На правах рекламы.
7: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
7: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
8: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
7: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
8: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
7: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
8: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. кости. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
7: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
8: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
7: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
8: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
7: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
8: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
8: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
7: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
8: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
8: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
7: Давайте подведем итог нашей беседы.
8: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие

0: и призывы имеют лишний вес, предпочитают жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03 ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121 770 009 31 59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
3: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
2: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
4: В центре внимания специальная военная операция.
5: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
4: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В России осуществили успешный испытательный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам, заявили в Кремле. Минэкономразвития России прогнозирует восстановление инвестиций в России со следующего года и выход на цель по инфляции в 2027 году. Россия по итогам прошлого года стала 6-й в Европе, 11-й в мире страной по производству вина. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В России успешно осуществили испытательный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», о чем командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину. По словам Каракаева, поставленные задачи были полностью выполнены. Президент поздравил военных и разработчиков комплекса. Говоря о «Сармате», он подчеркнул, что работы над ним начались в 2011 году, а впервые о ракете публично объявили в 2018-м. По словам Путина, «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире.
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза